0: же Лида?» Доносится до слуха девочки голос ее подруги, сестры Коли. «Нам скучно будет без нее?» «Не сбегать ли мне за ней вниз?» — говорит опять Коля. «Нет, мой мальчик, не надо», — отвечает мать. «Верно, Лиду не пускают? Верно, она опять наделала чего-нибудь, и в наказание ее не пускают. Мы можем спокойно ехать без нее».
1: «Что? Ехать? Ехать без нее? Как же это так?»
0: В груди девочки поднимается целая буря. Ведь она тоже хочет ехать с ними. Она получила приглашение. Ей хочется выйти, хочется броситься в ту комнату, где дети, и все рассказать. Но что это? Вот опять донесся до нее голос матери Коли. «Взяли ли вы корзину? Фрукты? Настя, увяжите все хорошенько. А кто взял сверток с гостинцами?»
2: «Гостинцы?» Сердце Лиды замирает. Страшная минута наступила. Сейчас хватится и сахарной свинки. Заметит, что ее нет. И если она выйдет из чулана, то...
0: Нет. Нет, надо подождать благоприятной минуты. Она сильнее прижимается ухом к замочной скважине и прислушивается. В комнате все тихо. Неужели они подошли к столу, увидели, что кто-то был и взял чужую вещь, и ждут, чтобы воришка вышел из своей засады и сам чистосердечно признался во всем?
1: Да, да, так ей и следовало сделать. Выйти, признаться во всем, вымолить прощение и затем ехать с ними в горы. Детская ручка схватилась за скобку, но дверь не поддалась. Она нажимала сильнее и сильнее. Но все было напрасно. Что же это такое? Неужели она заперта? Не может быть! «Коля! Коля, я здесь! Я в чулане! Открой же, Коля!» Но кругом все тихо, ничего не слышно. Вот в коридоре слышны шаги. Они удаляются. Значит, ее голоса никто не слышал. Стук колес. Это, наверное, подъехал экипаж. Хлопанье бича и опять стук колес, постепенно удаляющий. Они уехали. В этом не оставалось никаких сомнений. Ах, ах, как она... Маленькая пленница плакала, как шарила дрожащими ручонками в темноте по стенам, тщетно отыскивая дверь или окно. Какое горькое наказание! Заперта. Одна. Совершенно одна. И в потьмах. А она так боится темноты. И сколько часов пройдет, прежде чем они вернутся, узнает, что она заперта, и откроет дверь. Сидя на корточках в углу чулана, бедная Лида горько рыдала. Как она радовалась этой поездке! С каким нетерпением ждала минуты, когда сядет в экипаж, и они поедут туда, в горы. Ее товарищ, маленький Коля, уехал, и его сестры уехали с ним, оставив ее одну. Теперь они бегают, кричат, играют и поют в лесу. Как им должно быть там весело, хорошо. Рыдания девочки становились все тише и тише. Головка откинулась назад к стене. Мокрые ручонки упали на колени. Глазки совсем закрылись. Часы проходили. Прижавшись к стене чулана, девочка спала тревожным сном, но и во сне она видела прогулку, видела, как дети бегали в лесу, видела все их игры и шалости. Накрытый к чаю стол в маленьком домике лесничего. Там на горе далеко-далеко отсюда, позлощенной заходящими лучами солнца. И себя она видела за этим столом вместе со всеми детьми. Но только она пыталась прикоснуться к чему-нибудь, стоящему на столе, как стол отодвигался от нее, и она ничего не могла достать. Она двигалась за ним, протягивала ручонки, чтобы схватить что-нибудь, но он отодвигался все дальше и дальше. Она уже падала от переутомления и желала только покоя, одного покоя. А между тем маленькие шалуньи не давали ей и секунды передышки. Они бегали, кричали, шумели, теребили ее за платье и все спрашивали, куда девалась сахарная свинка. Она не могла этого сказать и отбивалась от них, как могла. Но они не отставали и все толкали ее вперед, в пропасть, куда она должна была непременно упасть. «Лида! Лида!» Кто-то закричал в эту минуту. Она быстро обернулась и увидела Колю. Он стоял на горе, махал ей своими худенькими ручонками и звал к себе. Но бежать к нему было уже поздно. Погоня вот-вот настигала ее. Под ногами у нее была пропасть. Страшно вскрикнув, она стремглав полетела вниз. Девочка вдруг открыла глаза и оглянулась. Что это? Неужели она так долго спала? Теперь уже совсем вечер, и Коля стоял перед ней с маленькой лампой в руках, так таинственно освещавшей его бледное и, как всегда, сосредоточенно грустное личико. «Да где же это я?» «В нашем чулане». «А прогулка уже кончилась? Вы вернулись?» Мальчик в смущении кивнул головкой. «Да, мы только что вернулись. Мама в своей комнате. Я услышал, как ты закричала, и пришел. Неужели ты была здесь все это время, бедненькая? Тебе, наверное, скучно было тут одной». Бледное личико девочки поднимается к Коле. Его мягкий голос звучит так грустно и ласково, и большие голубые глаза смотрят на нее с такой любовью, что у нее на душе становится вдруг легко и так хорошо-хорошо. Она не чувствует боли никакой тяжести и с облегчением вздыхает. «Да, Коля, все это время одна». Мальчик не отвечает. Он не знает, что сказать, чем утешить ее, но он чувствует, что она что-то скрывает от него. Он инстинктивно понимает, что у нее на сердце что-то лежит, что мучит ее и не дает покоя. «Ну, выходи скорее», — наконец произносит он и заботливо выводит ее из чулана. Пламя в лампе слабо мигает и неясно освещает маленькую переднюю. Дети останавливаются в гостиной около стола с альбомами, и Коля говорит: «Я провожу тебя домой. Теперь уже пора спать. Ах, да, кстати, подожди немного, я хочу тебе дать кое-что. Я спрятал для тебя еще со вчерашнего дня сахарную свинку». «Да где же это она?» «Она лежала здесь, на столе. Я нарочно оставил, чтобы не забыть». Коля останавливается и оборачивается к ней. Он молча смотрит на ее смуглое, расстроенное личико и видит, что она избегает смотреть ему прямо в глаза. Он догадывается теперь, кто взял свинку. Теперь он знает, почему она плакала там, в чулане, когда он вошел, почему молчит теперь. Ему все становится понятным, и его личико делается еще более сосредоточенным и грустным. «Жаль», — просто говорит он, — «я ведь все равно хотел отдать ее тебе. Она была оставлена для тебя». «Ну, перестань, не плачь», — начинает он успокаивать ее при виде новых слез. «Ведь уже все прошло? Слезами не поможешь. Ты уже наказана». «Наказание, Лида, всегда бывает. Помни это. Ну, не плачь, успокойся». Она поднимает к нему свою бедную головку. Последние слезинки дрожат на ее длинных ресницах, а глаза с тоской смотрят на мальчика. «Наказание?» — говорит она. «Да почему же? За что? Ведь никто не знал!» Свет от лампы мягко освещает худенькое, почти прозрачное личико мальчика. «Бог знал!» — тихо говорит он. И от этих серьезных слов по телу девочки пробегает дрожь. Она протягивает к нему свои горячие ручки и стоит подле него, молчаливая и задумчивая. Она припоминает теперь, что часто то же самое говорила ей мама. И она сама хорошо знает, что Бог все видит, все знает, что от Него ничего не скроешь, ничего не утаишь. Медленными шагами, не говоря ни слова, идет она к двери, не прощаясь и несмотря на мальчика, который с лампой провожает ее по лестнице. Ее бедная головка усиленно работает, и она дает себе слово с этого дня быть умницей, послушной и доброй девочкой и во всем слушаться, любить и ничем не огорчать свою милую, добрую маму, которая так любит ее.

Ну да, солнце только что взошло, птичка робкая вспорхнула, все в природе ожило. Разлились в просторе трели звонких птичьих голосов, нежной утренней свирелью огласилась даль лесов. Тает мрак житейской бури, разве время унывать? Посмотри, в лучах лазури все зовет торжествовать. Все устроено премудро, жизнь во всем краса, неветшающее утро возвещает небеса.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Рад приветствовать наших радиослушателей, всех тех, кто регулярно слушает наши передачи, а также тех, кто присоединился к нашей программе в первый раз.
3: Мы очень рады, что вы всей семьей слушаете нашу сегодняшнюю передачу. Спасибо вам всем, дети, мамы, папы. Спасибо всей семье.
2: Сегодня тетушка Кэрол расскажет вам об одном очень интересном человеке. Не так ли, тетушка Кэрол?
3: Да, дядюшка Дэн. Мой сегодняшний рассказ о человеке, который случайно сделал удивительное открытие, причем он сам не мог этому поверить.
2: Это открытие оказалось очень важным для развития медицины.
3: Невозможно себе даже представить, сколько людей спасло его открытие.
2: Да я уже не могу больше ждать. Как ты назвала эту историю, тетушка Кэрол?
3: Дядюшка Дэн, ты такой нетерпеливый. Итак, давайте начнем наш сегодняшний рассказ, который я назвала «Вильгельм Конрад Рентген, Нобелевский лауреат».

0: А тут мы прибавим ему немного пушка. Вот так.
1: Вот смеху-то будет, когда следующий класс увидит на доске портрет нашего козла-учителя.
2: Они поставят классную доску в рамку и выставят ее в музее.
0: Подожди, подожди. Вот я пририсую ему шею,
3: как у страуса.
2: Прекрасная работа, Вилли!
4: Эй, вон он идет.
2: Эй, Вилли, Вилли! Смотри, он идет. Скорей садись. Вилли, садись на свое место, скорей!
5: Рентген, что тут такое творится? Что ты делаешь у доски? О, кто это нарисовал? Рентген, это ты нарисовал эту...
6: Нет, Гер-учитель.
5: Тогда кто нарисовал эту картину? Отвечай.
6: Не могу, Гер-учитель.
5: Ах так! Ты не хочешь сказать, кто это сделал. Правильно я тебя понял? Прекрасно. Профессор Ван Твир, можно вас на минутку?
7: Да. Что вам угодно?
5: Вот, полюбуйтесь. Рентген отказывается назвать того, кто нарисовал этот безобразный рисунок.
7: Да. Уверен, что он прекрасно знает, что с ним будет за подобное нарушение дисциплины. Рентген, собирай-ка свои вещи немедленно. Я лично уведомлю твоих родителей, что ты исключен из гимназии.
8: Вильгельм, я все время думаю о том, что произошло. Я так хотел, чтобы ты поступил в университет, и вдруг на тебе. Выброшен вон, без аттестата.
6: Ну, отец, ведь они же мои друзья. Я просто не мог...
8: Друзья, говоришь? Мы с матерью хотели только одного, чтобы ты получил аттестат зрелости. Теперь же ты никуда не сможешь поступить.
6: Отец, я... Это было просто...
8: Вильгельм... Я хочу поговорить с директором гимназии. Иногда они дают специальное разрешение для сдачи экзамена на аттестат. Так что тебе придется хорошенько поработать. Чего бы тебе это ни стоило.
9: Несколько месяцев спустя, после многочисленных и настоятельных просьб отца, Вильгельму было, наконец, дано специальное разрешение на сдачу выпускного экзамена. Вильгельм работал целый год, работал много и напряженно. И вот, наконец, наступил день экзамена.
10: Войдите.
11: Здравствуй, Рентген.
6: Здравствуйте, профессор Бауман.
11: Я такого мнения, Рентген, что ты... Вполне заслуживаешь этот шанс и уверен, что ты не подкачаешь.
6: Благодарю вас, герр профессор.
11: Однако, как сам видишь, я плохо себя чувствую, так что я попросил своего коллегу, профессора Шульца, провести экзамен вместо меня. Ступай туда, вон в ту дверь. Он тебя уже ждет.
7: Войдите!
6: Добрый день, профессор. Я...
12: Рентген, ты, как я вижу, надеешься получить аттестат. Но мы ведь не забыли твоего вызывающего поведения. Нет, не забыли. Что ж, я подготовил для тебя несколько специальных вопросов. Следуй за мной.
8: Так. Значит, ты, Вильгельм, говоришь, что я не совсем понял, что профессор Бауман плохо себя чувствовал и поехал домой. А экзамен проводил профессор Шульц. Тот самый Шульц, который сделал все, чтобы выбросить тебя из школы.
6: Да, тот самый. Я так готовился. Но он собирался провалить меня на экзамене с самого начала.
8: Знаю, Вилли. Надо полагать, что больше ничего не остается, как попытаться получить аттестат заочно.
6: В качестве вольнослушателя? Ты это имеешь в виду?
8: Да. По крайней мере, у тебя будет возможность послушать лекции некоторых наших крупнейших ученых.
9: Вилли Рентген, так друзья называли Вильяма, получил возможность посещать лекции в знаменитом старинном голландском университете Утрехт. Там он подружился с Карлом Торманом.
1: Туше!
6: Все, Карл, твоя взяла. Ой, махать этими рапирами – это занятие не по мне.
1: Давай-ка сложим нашу фехтовальную амуницию и потолкуем по дороге ко мне домой. У меня есть для тебя хорошая идея.
6: Ну, что у тебя за идея, Карл?
1: Я узнал, что в политехническом институте в Цюрихе принимают без аттестата. Правда, надо сдать довольно трудный вступительный экзамен.
6: Ты это серьезно?
1: Сам спроси у моего отца.
6: Карл, это просто замечательная идея.
9: Решение поехать в Цюрихский институт в Швейцарии было очень разумным. К величайшему удивлению Вильяма, ректор политехнического института принял его безо всякого экзамена. И вот 2,5 года спустя, в 1868 году, он получил диплом инженера-механика, а еще через год он защитил докторскую диссертацию. Это была счастливейшая пора в жизни молодого ученого.
3: Берта, девочка моя, налей-ка Вильгельму еще бокал.
10: С удовольствием, папочка.
6: Видите ли, Йоган, это все профессор Кун.
3: Профессор Кун?
6: Да, да, да. Ему я обязан своим увлечением. Ну, тем, что начал заниматься научным исследованием в области физики.
3: Видишь ли, мы очень за тебя рады. Ведь ты будешь работать у самого профессора Кунта. Это громкое имя. Но ты, по-моему, проводишь слишком много времени в лаборатории.
6: Да нет, ну что вы. Я ведь только начал.
3: Наверное, поэтому Берта в последнее время немного взгрустнула. Я прав, Берта?
10: Пап, ну зачем ты?
6: Ты на самом деле, Берта, похоже, не в духе. Знаешь что? Давай-ка возьмем извозчика и покатаемся немного.
13: Ну, дядюшка Дэн, и что же ты думаешь обо всем этом?
14: Весьма интересно, но время так быстро летит.
13: Почему бы нам не дать наш адрес в конце программы?
14: Хорошая идея.
13: А теперь послушаем окончание нашей истории, которая называется «Вильгельм Конрад Рентген, Нобелевский лауреат». В Цюрихе судьба была милостива к Вильгельму Рентгену. Тут он получил свою научную степень, тут он начал серьезную научную деятельность под руководством выдающегося профессора Августа Кунта. Тут он влюбился в Анну Берту Людвиг. Как только планы относительно их свадьбы твердо определились, Берта поехала в Голландию, чтобы поближе познакомиться с тем, как положено вести хозяйство в добропорядочной немецкой семье. Приблизительно в это же время Вилли принял предложение профессора Кунта переехать вместе с ним в Вюрцбургский университет в Германии. Первым делом профессор Кун попытался добиться для своего талантливого помощника места преподавателя на кафедре.
15: Ничего подобного у нас не бывало и не будет.
16: На нашей кафедре мы такого не допустим.
17: Мне это совершенно безразлично. Пусть он будет лучше всех.
18: Уважаемые коллеги, успокойтесь, прошу вас. Пожалуйста, займите свои места. Профессор Кунт, позвольте уверить вас в том, что мы ни на минуту не сомневаемся в вас, как не сомневаемся и в ваших достижениях в области физики. Мы все также абсолютно уверены в том, что вы не действовали поспешно, выбрав в качестве своего ассистента молодого человека, который проявляет истинное усердие и добросовестность в работе. Однако мы должны поставить вас в известность о том, что господин Рентген, в силу того, что у него нет аттестата об окончании гимназии, автоматически исключается из числа людей, которые могут занимать место члена кафедры. К сожалению, никакие исключения в данном случае невозможны.
7: Что я могу сказать, Вильгельм, друг мой? Я очень огорчен. Я надеялся на то, что нам удастся их переубедить.
6: Да, я тоже надеялся, что больше не услышу этих выражений ввиду отсутствия аттестата зрелости, а также недостаточная подготовка в области классических языков.
7: Ах, недостаточная подготовка в области классических языков. Поверь мне, это еще не конец.
6: Нет, не конец. Ведь кроме этого в жизни есть вещи поважнее. День моей свадьбы уже назначен. Надеюсь, вы придете, профессор?
7: Само собой, разумеется.
2: Послушайте, послушайте, внимание!
6: Берта, то есть фрау Рентген и я хотели бы... Мы хотели бы поблагодарить вас всех за то, что вы пришли на нашу свадьбу, а также наших родителей, которые приехали из Цюриха, моего старого приятеля Карла Тормана, ну, короче, всех.
10: А еще, дорогой Вилли, я хочу, чтобы все присутствующие не забывали, что ты будешь самым лучшим физиком. Лучше всех!
19: Он уже самый лучший физик. Это точно!
13: В 1872 году, в год своей женитьбы, Вильгельм Рентген снова последовал за своим наставником Августом Кунтом. На этот раз в Страсбургский университет.
7: Профессор Рентген!
18: Как вам Альпы в этом году, профессор Рентген?
20: Добро пожаловать, профессор Рентген!
6: Спасибо! Очень хорошо, все очень хорошо! Доброе утро, Герр Мюллер! Людвиг, мне пора приступать к опыту. Где эти новые трубки катодного излучения?
20: Они тут, профессор Рентген. Ваш аппарат готов.
13: Продолжая исследовательскую работу, начатую еще французским физиком Филиппом Ленардом и другими учеными, Вильгельм Рентген приступил к экспериментам со специальной вакуумной трубкой, называвшейся трубкой Хитторф-Крукса, которая, как было известно, излучала невидимую радиацию. Вильгельм, включив однажды трубку в затемненной комнате, обнаружил, что небольшая специально окрашенная картонная карточка начала светиться в темноте. Это случилось в ноябре 1895 года, и Вильгельм уже с предвкушением ждал того момента, когда все студенты разъедутся по домам на рождественские каникулы, и ему никто не будет мешать работать. Он не переставал думать об одной теории, согласно которой коротковолновое излучение должно было проходить сквозь твердые материалы.
6: Ну, наконец, теперь я смогу полностью сосредоточиться на своей работе. Посмотрим, были ли правы Максвелл и фон Гельмгольц. Вот что. Я поставлю эту книгу перед трубкой. Вот так. Теперь посмотрим, будет ли светиться картонная карточка, под влиянием этого таинственного излучения. Так, включаю. Да, просто удивительно. Книга бросает что-то вроде тени на этот светящийся экранчик. Так, что тут у нас есть еще? А что, если попробовать эту свинцовую пластинку? Включаю аппарат. Так. Ничего. Абсолютно ничего. Теперь я попробую этот маленький свинцовый диск. Если держать его пальцами, вот так, а другой рукой включить аппарат, так, не может быть. Свинцовый диск не пропускает лучей, но я могу отчетливо видеть контуры своих пальцев, словно легкие тени. А что это такое темное внутри?

0: Он может потерять свой авторитет в научном мире, стать посмешищем, и тогда его репутация как ученого погибла. Но вскоре, работая в глубочайшей тайне, он подтвердил существование этого нового загадочного явления. При полной поддержке своей любимой жены Берты Вильгельм в канун нового 1896 года послал десяткам ученых свой доклад об этом загадочном явлении. Вскоре его открытие станет известным всему миру. Опуская конверты в почтовый ящик, он, повернувшись к своей жене, сказал:
1: «Ну вот, теперь поднимется настоящий переполох».
0: Рентген знал, что он обнаружил какое-то неизвестное до той поры излучение. Однако какое именно излучение, он не знал, и поэтому назвал его просто «Х-лучи». Это невероятное открытие скоро вызвало большой интерес во всем мире, и его всюду приглашали выступать. После того, как он продемонстрировал свое открытие кайзеру в Берлине, он посчитал себя обязанным провести подобную же демонстрацию для физико-медицинского общества в своем родном городе Вюрцбурге. Это была единственная публичная лекция, которую он прочел об X-лучах. Лекционный зал был набит битком. Тут было множество очень важных лиц, а также большое количество студентов, которые стояли у стен, сидели на подоконниках, заняв все свободные места. Но вот в дверях появился человек довольно высокого роста, скромный на вид, немного смущенный и который, похоже, слегка нервничал при виде огромной толпы. Студенты тут же отреагировали на его появление. Овация продолжалась несколько минут, по окончании которой последовало очень сдержанное по тону, но ясное по смыслу лекция Рентгена с одновременной демонстрацией эксперимента. Когда Рентген закончил свое выступление, поднялся знаменитый анатом Альберт фон Колликер.
2: «Дамы и господа, за 48 лет, в течение которых я имел честь быть членом физико-медицинского общества города Вюрцбурга, я не слышал доклада, который бы имел большее значение для медицины, чем тот, который мы только что прослушали».
0: На всех континентах ему воздавались почести. Казалось, что все газеты хотели получить интервью у прославленного профессора из города Вюрцбурга.
3: «Да, фрау Рентген, я приехал 2 дня тому назад из Берлина, и в течение всего этого времени я пытался...»
4: «Знаете что, наша гамбургская газета требует интервью с профессором Рентгеном».
3: «Мы были очень терпеливы».
4: «И народ нашей страны, в конце концов, имеет право знать больше относительно того,
5: господа,
4: события, которое здесь произошло».
5: «Успокойтесь. Боюсь, что вам придется потерпеть еще немножко. Мой муж очень устал, извините. Но вам придется подождать. Да-да, всего хорошего. До свидания».
3: «Фрау Рентген, всего только минутку.
4: В конце концов, мне надо завтра возвращаться».
5: «Извините, господа, извините. До свидания».
6: «Берта, ты просто святая. Все случилось, как я тогда сказал. Ну, в тот день, когда мы пошли на почту, помнишь? Работать стало просто невозможно. Когда же, наконец, прекратится этот переполох?»
5: «Ну вот, Вилли, теперь ты сможешь немного отдохнуть. Мы будем с тобой сидеть вместе, в тишине, в покое. Я испекла для тебя вишневый пирог. Попробуй».
6: «Вишневый пирог. Как всегда летом. Выглядит очень аппетитно.
5: Ну, попробуй.

0: Знаешь, Берта, все меня все время спрашивают, почему я не запатентую свое открытие. Они говорят, что я моментально бы разбогател.
1: Я знаю, как ты относишься к подобным вещам. Ведь ты же человек высоких принципов. Результаты научного исследования должны служить на пользу всего человечества.
0: Извини меня, Берта, но что это за шум? Похоже, что сюда движется огромная толпа. И как будто бы... Да, как будто бы играет духовой оркестр.
1: Нет, ты не вставай. Я пойду взгляну с балкона. Вилли, сюда направляется огромная толпа с факелами. Я не помню, когда в последний раз видела нечто подобное. Настоящий парад с факелами.
2: Что происходит? По какому случаю парад?
3: Уважаемый профессор Рентген и фрау Рентген, как вы сами можете видеть, сегодня вечером тут собрались жители города Вюртбурга с тем, чтобы выразить вам свою благодарность за тот вклад, который вы внесли в науку на пользу всего человечества. Наши студенческие организации подготовили почетные адреса, которые они хотели бы вручить вам лично.
4: Представители различных студенческих организаций поднялись поочередно на второй этаж в квартиру профессора Рентгена, чтобы произнести коротенькую речь, в то время как члены их обществ шагали внизу кругами, а их факелы создавали в полутьме причудливые узоры. По окончании последней речи глубоко тронутый профессор Рентген вышел на балкон, под которым собралась толпа.
3: Когда я был молодым, как большинство из вас тут собравшихся, я питал в своей душе много высоких надежд и был полон самых восхитительных ожиданий, глядя в свое будущее. Однако никогда в своих мечтах не представлял я себе, что в мою честь будет устроен подобный парад с факелами, устроенный самым величайшим немецким университетом в честь какого-то просто-напросто научного открытия. Хочется надеяться, что каждый из вас будет чествован подобным же образом. И я первый приду вас поздравить. Но независимо от того, принесет ли вам ваша жизнь что-либо подобное, никогда не забывайте об одном важном жизненном принципе, который обогатит вас. Он поможет вам в жизни, ибо я, как вы видите, сам применил его на практике. Главное – это быть преданным своей работе и способствовать ее дальнейшему развитию, к какой бы области она ни относилась. А почести же придут к вам сами. Я также хочу надеяться, что вы все будете счастливы. А теперь давайте дадим троекратное ура нашему любимому Вюртбургскому университету!
5: Ура! Ура! Ура!
4: Ну вот, мы и завершили программу.
6: Рентген действительно был великим человеком.
4: Великий ученый, который мог бы заработать огромнейшие деньги на своем открытии, но вместо этого он решил поделиться им со всем миром.
6: Давай, не забудем указать наш адрес, тетушка Кэрол.
4: Верно. Мы хотим, чтобы наши слушатели знали, что у нас для них есть книга с уроками по Библии.
6: Все, что вам нужно сделать... это послать запрос на наши уроки по компьютеру. Возможно, это наилучшее решение вы когда-либо приняли. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. И еще раз – radiorassказ mail@yahoo.com.
4: Надеемся получить от вас весточку. Пока!
7: Это был час твоего рассказа.
8: Тетушка Кэрол
9: и дядюшка Дэн
8: прощаются с вами.
9: До новых встреч!

0: с молитвы утро начинаете.
1: Склоняйтесь пред своим Творцом. Хвалу Ему всю воздавайте.

подождет. Дела и кофе. Не окунайтесь в суету. Спешите утром в Голгофе. Спешите Господу Христу.

Здравствуйте, мальчики и девочки! Бывало ли у вас такое, что вам было очень сложно с кем-то или с чем-то поделиться? Скорее всего, вы знаете, что я имею в виду. Думаю, каждый встречался с таким неприятным чувством, возникавшим в тот момент. Кто из вас знает, что такое жадность? Ну, жадность – это когда вам жалко или трудно с чем-то поделиться. Это когда кажется, что сколько бы у вас не было того или другого, этого все равно будет мало или недостаточно. Жадность является далеко не самой привлекательной чертой характера. Давайте посмотрим, что в Библии написано в книге Притчей. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Мне кажется, этот стих очень хорошо говорит нам о том, что самое главное не сколько у вас, например, игрушек, одежды, фломастеров, ну или денег. А добры ли вы друг к другу, к людям, которые рядом с вами? Готовы ли вы делиться с вашими братиками или сестричкой, ну или с вашими друзьями? На этой неделе прямо у порога нашего дома мы увидели, что в цветке птичка свила гнездо. А через день мы увидели 2 яйца в гнезде. Но самое удивительное мы заметили потом. Мы увидели, как самец приносит в клюве еду и кормит свою самку. Меня это натолкнуло на вопрос. Как вы думаете, умеют животные или птицы делиться? Давайте узнаем об этом поближе. Как вы видите, делиться умеют даже птицы и животные. И не всегда это легко сделать. Смотрите, что в Библии написано. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Что это значит? Если вы не будете добры и не научитесь делиться, то люди вокруг вас не будут делиться с вами и дарить вам свою доброту. Это как правило бумеранга. Что вы отдаете, то к вам и возвратится. Возможно, кто-то из вас сейчас может сказать: «Я всегда делюсь, а со мной не хотят делиться, что же мне тогда делать?» Я бы ответила на этот вопрос так. Будьте добры, несмотря ни на что. Так же, как и Иисус. Были люди, которые его очень не любили и делали ему только плохое. Но Иисус не перестал быть к ним добрым. Я думаю, это отличный пример для нас. Как нам иметь доброту к другим и не быть жадными? Ведь Бог благословил нас всем, что нам действительно нужно. На этом все, дорогие детки. Увидимся с вами в следующий раз. Пока!

Дорог в мире много и много путей, как много поэтов и много врачей. Дороги есть в поле, тропинки в саду, в горах и долинах, в дремучем лесу. Дороги на картах, на глобусном шаре, чтоб люди уверенно к цели шагали. Вот стрелка на север, на запад и юг, вот лес зеленеет, вот солнечный луг. Дороги, тропинки лежат на земле. Ищите дорогу, спасение душе, дорогу на небо, тропинку Христа, где счастье рекою течет без конца.

Господи Боже, мир нам пошли! Слава за то, что Тебя мы нашли! Слава за домик, что сыт и одет, вечной любовью Твоею согрет! Господи Боже, добрый Творец! Папа сказал, что его Ты отец, мама сказала, что Ты жизнь даешь. Боженька милый, когда Ты придешь? Ты наш отец, от себя не откинь. Спать я хочу. До свидания. Аминь.

Пророк Михей. Пророк Михей был родом из города Мурасфита, находящегося приблизительно в 50 километрах к югу-западу от Иерусалима. Он пророчествовал в дни иудейских царей Иоафама, Ахаза и Езекии и израильских царей Менаима, Факии, Факея и Осии 740 до 700 года до рождения Христа. Михей пророчествовал об отступничестве народа от Бога, о грядущем суде над вождями народа, об уничтожении Самарии и Иерусалима. Он пророчествовал также и о грядущем царе Сиона и его всемирном царстве, о Мессии, Иисусе Христе. «И будет в последние дни. Гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Яковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его». Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать, но каждый будет сидеть под своею виноградную лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромлющие и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие. И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом. И Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. А ты, башня стада, холм чери Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к черям Иерусалима. И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на

Пророчество о первом пришествии Мессии. В начале этой книги рассказывается, как Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Бог хотел, чтобы человек был таким же, как Он, милосердным, справедливым, безгрешным. Но уже первые люди, Адам и Ева, не устояли перед грехом. Их первый сын Каин убил своего брата Авеля. И земля вскоре настолько пропиталась грехом, что Господь сказал: «Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. А ведь плата за грех — это вечная гибель». Господь Бог избрал один народ на земле, чтобы тот сохранял веру в Него, истинного Бога, и жил бы по заповедям Его. И выбрал Он сынов Израилевых. Бог нередко через пророков своих говорил израильскому народу о пришествии Спасителя мира, Мессии, Помазанника, что по-гречески означает «Христос». Так, например, предвидя будущее, пророк Исаия за 700 лет до рождения Иисуса Христа предрекал: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». А пророк Михей предсказывал даже то, где Мессия родится: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудиными? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало, от дней вечных». Из 53 главы книги пророка Исаии мы узнаем о главной цели пришествия Мессии — отвратить человечество от греха, обратить его к Богу и спасти всех людей, — приняв самому смерть за их грехи. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изранен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих. Как овца веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим Его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. Так все и сбылось, ибо Слово Божие непогрешимо. Все эти пророчества исполнились через пришествие на землю Иисуса Христа. В продолжении нашей книги рассказывается о рождении Иисуса, о Его жизни и учении, о Его смерти и воскресении из мертвых.

Интересен мне вопрос, был ли маленький Христос, как учился он ходить, что он начал говорить, и любил ли он гулять, и во что любил играть, был ли он отцу послушен, музыку какую слушал, думаю, он добрый был, и в собрания ходил, дружелюбный был старался, и, конечно, он не дрался, младшим сестрам помогал, иногда уставал, но капризом словным не был. Он всегда смотрел на небо, он всегда молился Богу, только так искал подмогу. Если б я могла там жить, то с ним хотела бы дружить.

познакомились со скромным и преданным Кором, ее братом, который всегда больше думал о других, чем о себе. Ведь Слово Божие говорит: «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал». Римлянам 15:1. Итак, ребята, вы уже готовы слушать? Начинаем. Я живу в маленькой хижине, которая находится на берегу моря в стране Галлии. Я живу не с настоящими родителями. Своих родных родителей я даже и не помню, и не знаю, кто они. А теперь расскажу, как я попала в эту хижину. Однажды было 9 часов вечера. Поднялся страшный ураган, и какой-то корабль разбился о рифы. На следующее утро, когда буря улеглась, на берегу нашли совсем маленького полумертвого ребенка. А всех родных и близких этой крохотной девочки поглотило жестокое море. Этим ребенком была я. Никто до сих пор не знает, как я оказалась на этом корабле и кто были мои родители и те пассажиры, которые погибли. На берегу меня заметил и подобрал один человек. Он укутал меня в свое пальто и отнес в соседнюю деревню, где он жил в маленьком домике со своей женой и детьми. Эти добрые люди так ухаживали за мной, что сумели вернуть меня к жизни. Хозяйка и соседи хотели отдать меня в городской детский дом, но человек, который приютил меня, отказался сделать это. Он сказал, что удочерил меня и не жалеет об этом. Меня назвали Гуэн Эванс, потому что их фамилия была Эванс. Они были очень добры ко мне. Я называла их папой и мамой, и они обращались со мной, как со своей родной дочерью. Кроме меня в семье еще было 4 детей. Самому младшему из них было 4 года. Это был очень грустный день для меня и для всей семьи, когда умер мой приемный отец. Мне тогда было всего 6 лет, и я боялась, что теперь меня отправят в приют, потому что иногда, когда у мамы бывало плохое настроение, она говорила, что у нее не хватает денег, чтобы содержать меня. А теперь, когда умер папа, у нее и в самом деле не будет денег. Когда отец был жив, он работал на шахте, где добывали свинец. Шахтеры вообще очень редко доживают до старости. Эта работа так сильно их изнуряет, что у них никогда не бывает хорошего здоровья. После похорон моя мать задумалась над тем, как прокормить себя и детей. У отца была хорошая зарплата, но кроме него в семье больше никто не зарабатывал. И поэтому моя мама пошла к инспектору шахты и попросила принять Гуга, старшего из сыновей, которому должно было исполниться 14 лет. Инспектор согласился, так как уважал отца мальчика, который, по его словам, был очень честным человеком и добросовестным работником. А о Гюга же ходили разные слухи, из-за которых было бы очень трудно куда-нибудь пристроить его. Это несколько смущало его маму. Он был ленив и легкомыслен. А кроме того, водился с мальчишками, которые были намного хуже его.

и не могли научить его ничему хорошему. И теперь мама надеялась, что как только он устроится на работу и у него появятся свои обязанности, он обязательно исправится. Мэри, которая была чуть помладше Гюга, устроилась прислугой на ферму. Она доила коров, мыла лохани из-под масла и сметаны, выдергивала сорняки в саду и работала в поле. Хозяйка была довольна ее работой и хорошо относилась к ней. Но остальные дети работать еще не могли. Пьер, которому исполнилось 11 лет, был калекой. Еще младенцем он сильно упал, ударившись спиной, и с тех пор был парализован. Теперь он сидел у огня или спал перед дверью на солнышке. Пока мама размышляла, что делать, как выпутаться из сложного положения, в которое мы попали после смерти отца, один из соседей посоветовал ей поселиться на пустыре на берегу моря. Эта площадь принадлежала коммуне, и каждый мог поселиться на ней с условием, что он построит дом в течение одной ночи и до утра разведет огонь. Соседи обещали маме построить хижину из глинистой земли, а затем обнести заборчиком часть пустыря, на котором можно будет устроить небольшой садик. Она купит гусей, будет ловить раков для продажи. Таким образом, на зарплату Гюга и на те деньги, которые она заработает сама, стирая белье, мы вполне сможем прожить. Когда мама наконец решила последовать их советам, она объявила мне, что я могу остаться с ней. А так как я уже достаточно большая, то должна буду ловить раков. Ей было очень трудно вырастить меня. И теперь я должна сделать все, что в моих силах, чтобы заработать на свое существование. Я была очень рада, что меня оставили. Я так боялась, что мне здесь не найдется места. И при мысли, что мы скоро можем расстаться, мое сердце разрывалось на части. О, да! Я до сих пор еще ни слова не сказала о Коре. Но я просто уверена, что если начну рассказывать про него, то мне не хватит времени рассказать о себе. С того времени, как я себя помню, он очень много значил для меня. Его настоящее имя – Корнелиус. Он самый младший из мальчиков и в два раза старше меня. Все говорят, что он неумелый, но ведь на то он и мальчик. И это естественно, что в домашнем хозяйстве он не все может делать так же хорошо, как девочки. У него пышные рыжие волосы и приятное лицо с обаятельной улыбкой. И потом он такой добрый и доверчивый, что, по-моему, на свете нет другого такого мальчика, как мой брат Кор. Я очень хорошо помню, как строили хижину. Сначала соседи копали землю, а затем сложили ее в кучу на том месте, где должен был быть построен наш дом. Когда наступил вечер, 20 человек из них собрались на условленном месте и начали строить. А мы стояли вокруг и наблюдали, так как они сказали нам, что мы будем им сильно мешать, если начнем путаться у них под ногами. Ряд за рядом вырастали стены нашего дома, и вот уже на них можно ставить крышу. Наконец, из пристроенных на стену жердей соорудили водосток и покрыли его толстым слоем тростника, который рос тут же, около дома. В крыше сделали отверстие для трубы, которая тоже была сделана из земли. Тогда мама, собрав достаточное количество хвороста, вошла в дом
и зажгла в камине огонь. А тем временем мы, дети, кричали от радости на улице, увидев клубы серого дыма, который легко подымался в свежий утренний воздух. А соседи, выполнив свою работу, ободрив и дав нам множество советов, покинули нас. Каждый вернулся к себе домой по маленьким тропинкам, протоптанным в песке. А наша мама опустилась на стул около потухших головешек и начала плакать. На следующий день соседи вбили колья, чтобы оградить наш садик, и пристроили к хижине дверь и два маленьких оконца. Вскоре все было готово, и мы могли спокойно войти в наше новое жилище. Здесь было две комнаты, и хотя они были очень маленькие и низенькие, мы были счастливы, может быть, потому что все новое всегда чем-то привлекательно. Мы могли бегать вокруг домика, играть в зарослях вереска и ловить раков. Мама купила дешевую веревку, и в неглубоком болотце они вместе с кором растягивали ее на песчаном дне. Затем, когда она становилась тяжелой и казалась полной, они вытаскивали ее на берег и складывали в кучки все, что на нее цеплялось. Я, в свою очередь, должна была выбирать этих блестящих раков из водорослей, камней и песка. Иногда Пьер, собравшись силами, спускался на пляж и помогал мне. Но в основном, когда мы уходили на рыбалку, эта работа лежала полностью на мне. Когда корзина была полная, мы возвращались домой. И пока мама жарила креветки, мы с Кором готовили их к продаже. А до города нужно было примерно идти 2 километра по болотам. Каждый год, летом и осенью, в городе было много купающихся и людей, которые проходили здесь курс лечения воздушными морскими ваннами. Так что мы без всякого труда могли продавать здесь наших креветок. Кор нес корзину, а я его сопровождала, потому что, во-первых, я торговала лучше, чем он. Я знала, когда мы могли прибавить франк, не нанеся убытка нашей продаже. А во-вторых, мама думала, что я смогу вызвать у людей жалость. Чаще так и происходило. Иногда мне давали монету, говоря, что это для меня. Но я все относила маме. Я была такая маленькая, что казалась младше своего возраста. Каждый раз, когда я должна была идти в город, мама тщательно расчесывала мои длинные белокурые волосы и мыла мне лицо и руки. Лишь одежда была в лохмотьях, а голые ноги мои были покрыты грязью. А Кор никогда не причесывался и не умывался. Все это, по его мнению, было лишней тратой времени. Прошло 2 года, и вот однажды мы с Кором, как обычно, отправились в город с корзиной, доверху наполненной креветками. Стояло лето, была удушающая жара, а над морем нависли густые тучи. Корзина была тяжелая, потому что в этот день нам повезло, и мама сказала, что мы не смели возвращаться домой, пока все не продадим, даже если пойдет дождь. Поэтому, когда начался дождь, мы продолжали бегать по пустынным и сырым улицам, крича: «Креветки! Свежие креветки!» И время от времени кто-нибудь появлялся около двери или у раскрытого окна и покупал наши креветки. Так мы продали все до последней. Тогда, прежде чем идти домой, мы решили спрятаться под навесом, чтобы посчитать наши деньги и аккуратно завязать их в уголок платочка Кора. Кор поставил корзину на землю и попытался своими сильными руками
выжать воду из моих волос и платья. Но из этого ничего не вышло, так как дождь проникал в наше убежище. Да и меня мало это заботило, потому что мы ходили в город в любую погоду. Прямо напротив аллеи, где мы остановились, стоял большой дом, где отдыхали приезжие. В окне мы увидели женщину с маленькой девочкой, которая смотрела, как идет дождь. Вдруг девочка спустилась на улицу и сделала мне знак подойти. Я подумала, что она хочет купить креветок, и показала ей пустую корзину, чтобы она убедилась, что у нас больше нет. Но она продолжала звать меня, и я, наконец, решила подойти. «Пойдем», — сказала я Кору, потянув его за рукав куртки. Но он отказался и вытолкнул меня из убежища, так что я очень быстро оказалась возле девочки. Но вот рядом с ней появилась служанка, у которой был довольно мрачный вид. И, увидев меня, промокшую до ниточки, она пробурчала, обращаясь к девочке: «Дайте ей немного денег, Эдит, и возвращайтесь. Она вся мокрая, и к тому же вам не пара». Но девочка все так же знаками предложила мне войти и, подбежав к лестнице, крикнула: «Мама, девочка здесь! Но она такая мокрая, что не может пройти в комнату. Ты хочешь поговорить с ней?» На ее голос вниз спустилась женщина. Никогда еще я не видела такой красивой и приветливой дамы. Она ласково погладила меня по голове, затем по голому плечу, которое виднелось из-под рваного платья. «Скажи, как тебя зовут?» – спросила она. «Гуэн Эванс», – ответила я, разглядывая ее. «Ты вся промокла, Гуэн. Почему ты гуляешь в такую погоду?» «Мама сказала, чтобы мы с Кором не возвращались домой, пока не продадим всех креветок. А сейчас мы уже все продали. И к тому же мы с Кором уже привыкли к плохой погоде. И она нам нисколько не мешает». «А Кор – это твой брат? Этот мальчик, который был сейчас с тобой?» «Да, это он. Он сушил мне волосы, когда вы меня позвали». «Позови-ка его, он, наверное, тоже совсем промок». «Он не захочет. Знаете, он очень застенчив». «Хорошо, посиди около огня, пока мы будем разговаривать», — сказала женщина и привела меня в кухню. Когда я проходила туда, на полу оставались следы от моих сырых ног, и мне было очень стыдно. Я села у огня, опустив голову, но женщина улыбнулась и так ласково заговорила со мной, что я совсем осмелела. Я ни о чем не думала и была совершенно счастлива. «Ты ходишь в школу, Гуэн?» – спросила она. «Нет, мадам, но Кор как-то ходил туда целую неделю. Ему показалось сложным алфавит. Мама сказала, что Кор у нас глупый». «А для тебя тоже труден алфавит?» «Я не знаю. Я никогда не пыталась его учить, потому что постоянно занимаюсь креветками». «А знаешь ли ты что-нибудь о Боге, девочка?» — спросила женщина с нежностью и в то же время серьезно глядя на меня. «Конечно, мадам», — быстро ответила я. «Это он меня создал». «Это правда, Гуэн. А про Иисуса тебе рассказывали?» Я задумалась. Это имя мне было знакомо, но я никак не могла вспомнить, где и когда я слышала его. «Я не помню». «Мне бы хотелось, чтобы ты знала его, мое дитя, потому что Иисус
Это твой лучший друг. И даже если ты никогда не слышала о нем, он все знает о тебе, любит тебя и заботится о тебе. «Не думаю, мадам», — сказала я. «С тех пор, как умер мой папа, только Кор заботится обо мне». «И все же это правда, Гуэн. Это друг Иисус всегда рядом с тобой. Только ты этого не замечаешь». Увидев сомнение на моем лице, она добавила: «Ты хочешь остаться со мной? Я рассказала бы тебе о друге, который так любит тебя. А хотела бы ты, Гуэн, научиться читать?» «Да, мадам», — ответила я из вежливости. «На самом же деле у меня не было на это ни малейшего желания, так как я знала, что этому будет не так-то легко научиться. Но я не хотела противоречить столь милой даме. И потом мама всегда велела мне говорить «да», когда люди вежливо разговаривали со мной. Ну так вот, если мама разрешит тебе, приходи ко мне 2 раза в неделю после того, как продашь своих креветок. Я буду заниматься с тобой. Я пробуду здесь еще несколько месяцев. Только вот что, Гуэн, я хотела бы, чтобы на моих уроках у тебя был более опрятный вид. Скажи, у тебя нет платья получше, чем это?» «Нет, мадам», — ответила я, хотя и знала, что в сундуке у мамы припрятаны 2 приличных платья. Я надеялась, что эта добрая женщина подарит мне еще одно, и поэтому так бессовестно солгала, прекрасно зная, что это очень скверно. «Хорошо, я дам тебе платье», — сказала дама. «И ты будешь надевать его каждый раз, как пойдешь ко мне. Ты можешь взять его прямо сейчас». Затем она сказала служанке: «Принесите одно из платьев, которое Эдит больше не носит, хотя бы то в голубой горошек. Оно будет в самый раз этой девочке, которая намного меньше моей дочери».

Когда я вырасту большой и долго буду жить, я буду радостно душой Спасителю служить. Я, как Христов миссионер, поеду за моря, чтобы открыть спасение дверь забытым дикарям. Я понесу Господень свет туда, где тьма, где ночь. Хочу с начала юных лет страдающим помочь.

милостей твоих, Господь, не счесть, как ни пытался я, ведь их так много. Хотя бы то, что я на свете есть, уже за это можно славить Бога. А если посмотреть по сторонам, ведь этот мир так устроен дивно. И для кого все это? Для меня, как безупречно, мудро и красиво. Ты милость мне являешь каждый миг, вся моя жизнь полна благословений. О Боже, как же скуден мой язык, чтобы воздать Тебе благодарение. Где мне найти, как подобрать слова, чтобы за все Тебя, Господь, прославить? Ведь все Твое творение без конца Тебе поет, Тебя величит, хвалит. Я преклоню перед Тобой колени. Я знаю, дело даже не в словах. Все, что язык сказать мой не сумеет, пусть скажет благодарная душа.

Новый Завет. Новый Завет состоит из 27 книг или частей, составляющих около 300 страниц мелкого или 600 страниц обыкновенного шрифта. Новый Завет делится на 4 Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, Деяния апостолов, 21 послание и Откровение Иоанна. Греческое слово «Евангелие» переводится как «благая весть». Евангелия содержат одно и то же учение, хотя и написаны они четырьмя различными писателями под действием Духа Святого. В них описываются в основном жизнь и учение Спасителя мира, Иисуса Христа. Четыре Евангелия составляют почти половину Нового Завета. Деяния апостолов описывают события, случившиеся после Вознесения Иисуса Христа. Эта книга, как и Евангелие от Луки, написано врачом Лукой. Все послания, то есть письма, написаны учениками и последователями Иисуса. Иаков и Иуда написали по одному посланию, Петр – 2, Иоанн – 3 и Павел – 13 посланий. Кто же написал послание к евреям, с уверенностью сказать невозможно, хотя некоторые и предполагают, что оно было написано Павлом. В посланиях предлагаются наставления, как вести христианскую жизнь, объясняется евангельское учение и частично описываются события, связанные с жизнью первых христиан. Откровение Иоанна было написано апостолом Иоанном, тем же самым учеником Иисуса Христа, который написал Евангелие от Иоанна. Эта книга – откровение будущего, книга о том, что Господь открыл рабу своему Иоанну и чему надлежит быть вскоре.

Захария и ангел в храме. Когда начались события, описанные в Новом Завете, то есть почти 2000 лет тому назад, еврейский народ был в тяжелом положении. Он уже сотни лет не имел собственного царя. Ассирийцы, вавилоняне, греки и, наконец, римские завоеватели владели им. Бог перестал говорить к народу через пророков, как в древние времена. Последний из них, Малахия, жил в V веке до рождения Иисуса. Итак, народ в своем тяжелом положении ожидал пришествия обещанного Мессии, который избавил бы их от иноземного ига и обратил сердца людей к Богу. Но прежде чем Мессия, Иисус Христос, явился, Бог стал подготавливать народ к его пришествию через молодого человека Иоанна. Рождение Иоанна было необычным. Его отец, Захария, был священником. Он жил с женой Елисаветой в Иудейских горах. Супруги были праведными и жили по всем заповедям и уставам Божьим. Они были уже пожилыми, но детей у них не было. Однажды, когда Захария служил в храме в Иерусалиме, а множество народа молилось вне храма, во время кождения ему явился ангел Господень, Гавриил. Захария очень испугался. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их». Но Захария засомневался в словах ангела и ответил: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел укорил священника Захарию за неверие и сказал: «И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал, когда Захария выйдет из храма, и удивлялся, что он медлит.

Рождение Иоанна Крестителя. Случилось точно так, как предсказал ангел Гавриил. Не прошло и года, как у Захарии и Елисаветы родился сын. Они очень обрадовались, и с ними радовались их родственники. В то древнее время в семьях обыкновенно было больше детей, чем сегодня. Если же у кого-нибудь не было детей, как у Захарии и Елисаветы, это считалось большим несчастьем. Детям давали имена родителей и родственников. Когда в восьмой день пришли обрезать младенца по закону Израиля, хотели назвать его по имени отца его, Захарией. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И все удивились, и тотчас разрешились уста его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъедешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить светящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». О жизни юноши Иоанна написано очень мало. В Евангелии от Луки можно только читать: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю».

Никогда я одна не бываю, ведь со мною всегда Иисус. Он в дороге меня охраняет, Он со мной, когда спать я ложусь. Просыпаюсь, со мною Он снова, Он со мной каждый миг, каждый час. Во всем мире нет друга такого, ведь страдал на кресте Он за нас.

0: Прямо сейчас, дорогие дети, вы услышите продолжение чтения рассказа «Хижина у моря».
1: «Сколько тебе лет, Гуэн?»
2: 8, мадам», — ответила я.
1: Я продолжала стоять с опущенной головой, пока она ласково говорила со мной и готова была убежать, лишь бы не чувствовать на себе ее взгляда. Наконец я сказала, что не могу больше здесь оставаться, потому что боюсь, что Кор уйдет без меня. При этом я наклонила голову, чтобы скрыть румянец, заливший мои щеки, и переминалась с ноги на ногу, очень неловко чувствуя себя.
2: «Гуэн, это правда, что у тебя нет другого платья?
1: Я была бы очень огорчена, если ты солгала мне. Скажи лучше правду».
2: «Ну, это правда», — сказала я, увидев, как девочка вошла в комнату, держа в руке красивое платье, о каком я могла только мечтать.
1: Платье уложили в пакет, и дама попрощалась со мной. Эдит проводила меня до двери и крикнула вслед: «Приходи завтра, Гуэн, я буду ждать тебя и сразу узнаю тебя в голубом платье. Я так рада, что мама подарила его тебе». Но я уходила с тяжелым сердцем. Мы с Кором возвращались домой. Стоило шагнуть, как ноги погружались в грязь по самые щиколотки. Но мы не замечали этого. Кор сгорал от желания узнать, что же произошло со мной в этом большом доме. И так как у нас не было секретов друг от друга, я все рассказала ему, в том числе и о своем несчастье.
2: «Ведь это было очень плохо, правда, Кор? Ты бы не поступил так».
1: Кор принял равнодушный вид и покачал головой. «Я думаю, что это не так страшно для тебя. Ты маленькая и, к тому же, девчонка».
2: «Ты правда считаешь, что маленьким девочкам можно лгать?» — с надеждой спросила я.
1: «А кто тебе это сказал, Кор?»
2: «Да никто. Но я вдвое старше и сильнее тебя. И привык к тому, что я сильный. А поэтому в любой ситуации я не хотел бы лгать. Это было бы унизительным для меня. Но если бы я был маленьким и слабым, то вполне возможно, что я бы не был так требователен к себе».
1: «Нет, Кор, ты все равно не сделал бы этого», – возразила я, чувствуя, что он ищет предлог, чтобы простить меня. «Ты намного лучше меня. Я не хочу больше лгать. И обещай мне, Кор, что ты ни слова не скажешь дома об этом платье».
2: «И что это взбрело тебе в голову?» — с улыбкой спросил меня Кор.

куда не могла проникнуть вода. И Кор вырыл яму, в которую мы положили наш маленький сверток. Затем мы забросали его песком, так, чтобы никто ничего не мог заметить, и положили рядом несколько камешков, чтобы не забыть место. После этого мы побежали домой, так как было уже слишком поздно. Когда мы вернулись, мама стирала белье и была заметно взволнована. То и дело она бросала взгляд на тропинку, по которой мы обычно возвращались из города. Пьер, следивший за гусями, сидел в тростнике и без конца сыпал песок между своих тонких пальцев. «Как вы долго!» – воскликнула мама. «Я уже подумала, что вы остановились на дороге поиграть!» Но мы поспешили показать ей пустую корзинку и платочек Кора, наполненный монетами. Она осталась очень довольна нами. «Вы не зря провели время. Но запомните, дети, что ваш заработок очень дорог нам. Вы не знаете, как нам трудно сводить концы с концами, тем более, что бедняга Пьер никогда не сможет что-либо заработать». Мама не думала, что Пьер может услышать ее, а он, между тем, не пропустил ни слова и, уткнувшись лицом в колени, долго плакал. А мы, привыкшие к его слезам, не придавали им большого значения. Мы были слишком заняты своими собственными делами и особо не интересовались им. Мы с Кором расположились в траве, держа в руках большой ломоть хлеба и чашку с молоком, которую мама приготовила для нас. После ужина мы помогали маме развесить белье для просушки. В этот вечер я долго не могла уснуть. Я думала о словах женщины, о том, что ей будет очень неприятно, если я сказала неправду. Честно говоря, я не поняла, почему она так сказала. Но мысли, что ей будет грустно, терзала меня. Нужно было, чтобы она узнала правду во что бы то ни стало. И в то же время я боялась признаться. К несчастью, на следующий день мы не поймали ни одной креветки. Я не знаю, почему так случилось, но креветки вдруг исчезли. И когда мы вытаскивали наши веревочки, на них была только трава и песок. Лишь через 3 дня нам удалось кое-что поймать на продажу. И мы скоро, как всегда, отправились в город с полной корзинкой. В дороге я устала. Наконец мы подошли к месту, где лежали оставленные нами камешки. Пакет был здесь. Я показала платье Кору. «Правда, оно хорошенькое?» – спросила я его и задумалась. «Смогу ли я вернуть платье назад? У меня еще никогда не было такого нарядного в голубой горошек без малейшего изъяна платья». Но тут я вспомнила, как была несчастна все эти 3 дня, и поняла, что не успокоюсь, пока не верну его. Я снова завернула его в пакет, чтобы не видеть, как оно красиво, и мы продолжили наш путь, стараясь идти как можно быстрее по сырому песку. «Кор!» – вдруг спросила я. «Ты слышал когда-нибудь об Иисусе Христе?» «Да», – ответил Кор, – «нам рассказывали о нем в школе». «Расскажи мне, пожалуйста, все, что знаешь о нем, Кор». «Ну, я знаю не так уж много», – подумав, сказал Кор. «Я помню только, что однажды к нам на урок пришла женщина и начала что-то рассказывать об Иисусе Христе. Например, что он любит детей и заботится о них. Тогда я вспомнил о тебе. Ведь это, наверное, Иисус спас тебя тогда, во время кораблекрушения. Помнишь?» В городе я сразу же пошла к женщине, а Кор пошел дальше, выкрикивая: «Креветки! Свежие креветки!» Я еще не успела позвонить, как Эдит открыла мне дверь.

0: Оказывается, она увидела меня в окно. «Я думала, что ты никогда больше не придешь, Гуэн», — сказала она. «А почему ты не надела голубое платье?» «Я хотела бы видеть ту женщину», — ответила я на ее вопрос. «А, ты хочешь поговорить с моей мамой?» «Да, конечно, ты сейчас увидишь ее. Она уже знает, что ты здесь». И Эдит привела меня в уютную комнатку на первом этаже. Но сейчас меня интересовала только женщина. Она сидела у окна. «Что с тобой, Гуэн? Ты так взволнована? Подойди ко мне и расскажи, что случилось?» «Вот платье, мадам. Я возвращаю его вам. И не расстраивайтесь зря из-за такой маленькой девчонки, как я». «Я что-то не понимаю», — ласково сказала женщина, беря мою руку и привлекая меня к себе. «Объясни, почему ты принесла платье обратно?»
1: «Я солгала вам, мадам. В мамином сундуке лежат еще два платья. А кроме того, я сказала вам, что хочу научиться читать. И это тоже неправда. Я очень скверная, и я знаю это. Ну, пожалуйста, не расстраивайтесь. Вы ведь сказали, что расстроитесь из-за моей лжи».
0: Женщина усадила меня на табурет подле себя, как будто я была ее дочь, и, заплакав, положила голову себе на колени. А я чувствовала себя так хорошо после того, как призналась ей. Несколько минут мы молчали. Потом она заговорила. «Ты думала, что своим поступком огорчишь только меня?»
1: «Кор сказал, что для маленьких девочек это не страшно, а мама ничего не знает об этом. Только вы, мадам, могли расстроиться из-за этого».
0: «Послушай, в прошлый раз я рассказывала тебе о том, кто очень любит тебя. Гуэн, ты помнишь?»
1: «Да, это Иисус Христос», — тихо сказала я. «Я спрашивала у Кора, знает ли он о нем что-нибудь, и он сказал, что это Христос спас меня во время бури, когда я была еще совсем маленькая».
0: «Конечно, Гуэн, Кор абсолютно прав. Это сделал Христос. И теперь он продолжает заботиться о тебе. Ему бывает грустно, если ты делаешь что-нибудь не так. Ведь он так любит тебя».
1: «Я больше не буду», — пообещала я от всего сердца.
0: «Но даже если ты больше не будешь, ты должна попросить у Иисуса прощения. Ты рада теперь, что созналась мне, и что я тебя простила. Но только Иисус может снять с тебя этот грех, и ты должна попросить Его об этом».
1: «Я не знаю, где живет Иисус, мадам», — грустно сказала я.
0: «Он совсем рядом, он здесь, хотя ты и не видишь его. Но стоит заговорить с ним, и он услышит тебя». Все это показалось мне очень странным. Я хотела подумать и поговорить об этом с Кором. Однако я ответила даме, что попрошу у Иисуса прощения. «А еще я хотела бы научиться читать», — добавила я, «если вы будете учить меня, и если это не так сложно». Я подумала, что было бы хорошо часто видеться с этой доброй женщиной и сидеть, как сейчас, у ее ног. «Моя миленькая Гуэн, я очень сожалею, но я не смогу учить тебя чтению. Завтра я должна уехать к своей подруге, которая заболела, и вряд ли вернусь до осени или даже до следующего года».
1: «Ну тогда все это зря!» — воскликнула я, чуть не плача.
0: «Что зря, дитя мое?»
1: «Быть хорошей! Я думала, что смогу быть хорошей. Я хотела попросить прощения у Иисуса и больше не врать никогда. А теперь никто не сможет подсказать мне, что я должна буду делать».
0: «Гуэн,
1: Но ведь Иисус никуда не уедет. Он всегда с тобой. Ты должна говорить с Ним. А вот и еще одно средство помочь тебе, если ты научишься им пользоваться. Женщина положила на стол книгу в красном переплете и с золотой полоской по краям. Это Библия, Гуэн. Она расскажет тебе об Иисусе и о том, как Он любит тебя, как Он умер для того, чтобы жила ты, и какой Он хочет тебя видеть. Я знаю, что сейчас ты не умеешь читать, но постарайся найти кого-нибудь, кто научил бы тебя этому. Я уверена, что если ты захочешь, то найдешь. Я с большой радостью взяла эту книгу, видя, что женщина простила меня и решила во что бы то ни стало научиться читать. Ты доставишь мне удовольствие, Гуэн, если научишься читать до моего возвращения, сказала женщина. Я напишу твое и свое имя на первой странице книги, чтобы ты не забыла меня. Слезы закапали из моих глаз прямо на руки доброй женщины и на красивую книгу. Однако она не заругала меня. Я могу только одно сделать для тебя, Гуэн. Знаешь что? Нет, мадам, ответила я, надеясь, что она отдаст мне платье. Попросить Бога благословить и научить маленькую Гуэн. И я думала о своей Библии с утра до вечера. Никогда, даже близко, я не видела такой красивой книги. И мне было трудно поверить, что она действительно принадлежит мне. Я носила ее с собой повсюду, хотя и понятия не имела о том, что в ней написано. Когда я не была занята, я перелистывала ее страницы. Мне нравилось рассматривать ее роскошный красный переплет, белую бумагу и напечатанные на ней буквы. Это была единственная вещь, которая принадлежала мне, потому что оба мои платья были заперты в мамином сундуке, и я могла надевать их только с ее разрешения. Кроме того, я все время помнила о той милой женщине, которая дала мне эту книгу, и знала, что мое и ее имя написаны на первой странице. Когда я принесла книгу и показала ее маме, она тотчас хотела ее запереть, чтобы подождать, пока я вырасту. «Зачем тебе эта книга, если ты не знаешь ни одной буквы алфавита?» – недоумевала она. «Лучше бы эта женщина дала мне денег, чтобы я могла купить одежду или обувь для тебя. Твои уже в таком плохом состоянии, хотя я и отдавала их чинить». «О, мама, а мне больше нравится Библия!» – возразила я. Я уже так привыкла к своей худой одежде, что она совсем не волновала меня. К счастью, думала я, мама ничего не знает о платье в горошек. Она бы ни за что не согласилась отдать его. Ну хорошо, теперь, когда у тебя есть эта книга, надо подумать, куда ее положить. Ну, хотя бы вот сюда, на эту этажерку, около сервиза из красного саянса. Здесь она будет в безопасности. Но, мама, я не смогу дотянуться до этажерки. Неужели ты не можешь смотреть на свою книгу издали? Тебе незачем трогать ее, пока не научишься читать. Но я плакала и умоляла маму до тех пор, пока она не разрешила мне хранить книгу у себя. Целыми днями я не расставалась с ней, а вечером засыпала, обняв ее своими ручонками. Поэтому краска и позолота скоро стерлись, но я довольствовалась тем, что перелистывала страницы и рассматривала черные, бессмысленные для меня буквы. И я вспоминала слова женщины о том, как она будет рада, если к ее возвращению через год я научусь читать.
0: Она ведь будет очень довольна и, может быть, положит свою руку мне на голову и назовет меня «моё дитя», чего никто никогда не делал. Но я не знала, как учиться. У многих из наших соседей были книги, и они умели читать. Только эти книги были на гальском языке, а моя Библия была на английском. Я вспомнила о Гюго, который изучал английский в школе, но поняла, что бесполезно спрашивать его о чем-либо. Гюго очень редко бывал дома, а когда он приходил, то садился у огня, и если у него что-нибудь спрашивали, молчал или бурчал что-нибудь. Гюго всегда был вспыльчив и груб. Мама не раз спрашивала себя, что могло так дурно повлиять на него. А я думаю, что виноват он сам. И вот почему. Однажды Гюго сказал что-то резко и ударил Кора, который попытался заступиться за меня, а потом выбежал на улицу, упал лицом на песок и заплакал. В общем, мне было бесполезно ждать от него помощи. А больше я не знала, к кому обратиться. Я говорила об этом Кору, но он тоже не мог найти выход из положения. Как-то утром я вспомнила, что женщина советовала обратиться к Иисусу, если мне будет очень трудно, и что Он, безусловно, поможет мне. Она говорила также, что Иисус непременно услышит меня, когда я буду говорить с Ним. И я решила сегодня же пойти на берег, где меня никто не услышит, и рассказать Иисусу о своем желании научиться читать. Окончив работу, я побежала в маленький грот, который находился недалеко от дома, и рассказала Иисусу о своих трудностях. Я объяснила ему, что у меня есть Библия, но я не умею читать. Однако я очень хотела бы знать, чему может научить меня эта книга. Я сказала ему, что не нашла никого, кто показал бы мне буквы, и что если он так добр к детям, то, может быть, он смог бы показать их мне и таким образом вывести меня из этого трудного положения. После этого я возвратилась домой, так как было уже поздно. А на следующий день, как только первые лучики солнца заглянули в наше маленькое окошко и коснулись моей головы, я вытащила из-под подушки книгу, пытаясь понять то, что в ней написано. И как же я была разочарована, когда поняла, что сегодня я знаю не больше, чем вчера. Слезы из моих глаз так и закапали на странице. Но я не хотела останавливаться после первой попытки, потому что женщина сказала, чтобы я рассказывала Иисусу обо всех своих трудностях. Он должен был знать, в чем они заключались. Я снова пошла в маленький грот и еще настойчивее попросила Иисуса научить меня читать. Но проходили дни, я повторяла свою просьбу. Все было напрасно.
2: Продолжение рассказа «Хижина у моря» вы услышите завтра в это же время.

Любит Бог нас, сильно любит. Сына с неба в дар послал. И Спаситель на Голгофе за нас грешных пострадал. Любит Бог нас, бедных, слабых, нежно в небеса зовет, где небесную отраду радость вечную дает. Любит Бог нас неизменно, как своих родных детей, приглашает Царство Света, где нет сумрачных теней.

Мне папа в Библии читал, что есть небесный город. Его Господь сам основал. В нем нет греха и горя. В нем нет болезни, ночи нет. Сам Бог есть солнце града. Его сияние чудный свет для жителей награда. Ничто нечистое в тот град никак войти не может. И красоту его всех врат Бог жемчуги умножит. Спасенные народы там во свете Божьем ходят. Сам Бог его священный храм. Все от него исходит. Туда войдет лишь только тот, кто верит в Бога свято. Безбожник в город не войдет, сам в этом виноват он будет. Я так хочу всей гряд святой, где радости так много, тропинкой веры золотой, прийти в объятия Бога.

Благовещение о рождении Иисуса. Бог послал в этот греховный мир Своего Сына Иисуса Христа, чтобы спасти человечество от грехов и вечной гибели. С Его рождением на земле наступила новая эра. Даже наше летоисчисление начинается с Рождества Иисуса Христа. История рождения Иисуса удивительна. Подумайте только, Ему, Сыну Творца, мира и Вселенной, пришлось родиться в хлеве для животных. Вскоре царь той страны решил убить его. Но начнем сначала. В маленьком городе Назарете на севере Израиля жила девушка по имени Мария. Она любила Господа и имела чистое сердце. Однажды ей явился ангел Гавриил, посланный Господом, и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою! Благословенна ты между женами». Мария, увидев его, смутилась. Но ангел сказал ей: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Господа. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария тогда не была замужем, но была обручена с благочестивым верующим человеком по имени Иосиф. Она спросила ангела: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Мария ответила: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Узнав о том, что Мария ожидает ребенка, Иосиф хотел отпустить ее, но ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». У Господа не остается бессильным никакое слово, и Мария вскоре родила младенца Иисуса.

Рождение Иисуса Христа. Когда Мария была уже беременна, ей и Иосифу пришлось отправиться в далекий путь, потому что римский кесарь Август повелел сделать перепись населения по всей его земле. Каждому надо было пойти в город своих предков. Иосиф и Мария были из дома и рода царя Давида. Родным городом Давида был Вифлеем. Царь Давид правил Израилем за 1000 лет до рождения Иисуса. Итак, Иосиф и Мария отправились в Вифлеем, город своего предка Давида. От Назарета до Вифлеема более 200 километров. В то время не было ни поездов, ни автомобилей, и такое путешествие длилось несколько дней. Назарет находился на севере Израиля, в Галилее, а Вифлеем на юге, в Иудее. Идя из Галилеи в Иудею, нужно было пройти через Самарию, а Самария и Иудея – горные местности. Когда, наконец, Иосиф и Мария пришли в Вифлеем, мест в гостинице не оказалось. Многие пришли в Вифлеем для переписи. Марии же наступило время родить, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, читаем в Евангелии. Это значит, что они разместились в загоне для скота. По древнему преданию, этот хлев находился в пещере. В тех краях и в настоящее время пастухи используют для своих овец такие пещеры.

ангелы возвещают пастухам о рождении Иисуса Христа. В то время вокруг городка Вифлеема находились пастбища. В ночь, когда родился Иисус, некоторые из пастухов не спали, сторожа свое стадо. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно с ангелом явилось многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышнему Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Как видите, для рождения Иисуса Христа, Спасителя мира, Бог выбрал не дворец, а пещеру, и первым возвестил о рождении Его не богачам, а простым пастухам, которые первыми пришли поклониться к Спасителю человечества.

пастухи у Иисуса. Мы можем представить себе, как испугались пастухи, когда увидели ангелов, и как они удивились, услышав о рождении Спасителя Господа Христа. Потому и понятно, что они оставили свое стадо и пошли в Вифлеем, как об этом написано в Евангелии. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешившие пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было.

благочестивый старец Симеон. По прошествии 8 дней со дня рождения божественного младенца священник совершил над ним обряд обрезания, и дано было ему имя Иисус. Это имя, нареченное ангелом еще до его рождения, означает «Бог спасает». По закону Господа каждый первенец, то есть первый сын в семье, должен быть посвящен Богу. Поэтому, когда Иисусу исполнилось 6 недель, его принесли в великолепный Иерусалимский храм, чтобы представить пред Господа и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлиц и 2 птенцов голубиных. Тогда в Иерусалиме жил старец по имени Симеон. Он был человеком праведным, благочестивым, ожидающим пришествия Мессии для спасения людей, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не умрет, пока не увидит Мессию, то есть Спасителя. По вдохновению Симеон пришел в храм как раз в то время, когда родители принесли туда младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд. Он взял на руки Христа, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. Затем Симеон благословил их и сказал Марии: «И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».

Иисус, всегда и везде, дай мне сил любить людей, в послушании дай успех, удали из сердца грех. Чтоб являться мне всюду свет, дай мне слушать Твой совет, Слову Божьему внимать, своих ближних понимать. Подари смирение мне, мудрость дай, как свет в окне. Мой Господь, дай доброту и терпение красоту. В мою совесть Ты стучи, благодарности учи. Среди тропок и дорог сохрани меня, мой Бог.

0: Сейчас вы услышите продолжение чтения рассказа «Хижина у моря».
1: Однажды, после очередной стирки, мама попросила меня развесить белье на кустах дрока, которые росли около дома. Я, как всегда, была очень расстроена, но выполнила ее просьбу. И я уже начала думать, что Иисус не услышал меня, или что я сделала что-нибудь не так. Поэтому я очень хотела, чтобы женщина поскорее вернулась и объяснила, в чем дело. Я взяла из корзинки рубашку Пьера и уже хотела повесить ее на сучок, как услышала голос Кора, который кричал: «Гуэн! Гуэн! Где ты?» «Здесь, Кор!» – отозвалась я. Он примчался ко мне, еле переводя дух. «Я нашел Гуэн! Я нашел ее!» – возбужденно заговорил он. «Что ты нашел?» – спросила я, посмотрев на его пустые руки. «Того, кто научит тебя читать!» От радости я захлопала в ладоши, уронив рубашку на землю. «Расскажи мне все, Кор, и побыстрее, пожалуйста!» «Хорошо, пойдем со мной!» – крикнул он уже на бегу. Я догнала его на вершине песчаного холма. «Посмотри вдоль берега. Видишь крышу в 500 метрах отсюда?» «Конечно, вижу. Это дом Жан Брюк». «Так ты ничего не знаешь?» – засмеялся Кор. «Жан Брюк уехал 6 недель тому назад, а теперь в этом доме живет мадам Лот». «Кто это?» «Этого я не могу еще тебе сказать. Я только знаю, что она вдова и живет одна, а кроме того, умеет читать и писать по-английски». И Кор широко раскрыл глаза при одной мысли о таком необыкновенном таланте.
2: «Ты думаешь, она захочет давать мне уроки?»
1: «Во всяком случае, мы можем спросить ее об этом. Пойдем к ней вместе. Знаешь, о чем я подумал, Гуэн? Я приведу в порядок ее садик, принесу угля или еще чего-нибудь, ведь такой мальчик, как я, может быть полезен. Я просто уверен, что она будет заниматься с тобой». Я бросилась ему на шею. «Кор, ты такой молодец!» Он был очень доволен, но это не помешало ему продолжать работу. А я пошла поднимать рубашку Пьера и развешивать оставшееся белье. Однако, раздумывая о всем случившемся, я была немного разочарована. Мне казалось, что Иисус так и не услышал меня, и что один только Кор всегда помнит обо мне. Но потом я подумала, что Иисус мог ведь подсказать это Кору. Так же, как он попросил папу позаботиться обо мне, когда он нашел меня на берегу. Я подумала, что Всевышний Бог мог бы сразу показать мне буквы, что не составило бы большого труда, чем учить меня читать с помощью мадам Лот. И я не сразу сумела понять, почему я не могла научиться без посторонней помощи. Я рассказала об этом теперь потому, что боюсь не вспомнить об этом позже. На следующий день мы с Кором отправились к мадам Лот. Я очень спешила, даже хотела побежать, и поэтому все время тянула Кора за рукав, заставляя его идти скорее. Но когда мы стали приближаться к дому, меня охватил страх. Я отстала от Кора и спряталась за его спиной, когда он постучал в дверь. «Войдите», – услышали мы. Тогда Кор отодвинул задвижку, и мы очутились на пороге. В домике была одна комната, светлая и уютная. В углу стояла большая деревянная кровать, покрытая лаком. На ней было покрывало, связанное разноцветными квадратиками. На стене висели полки с различными блюдами, чашками и тарелками. А за каменной решеткой весело горел маленький огонек. Около камина сидела пожилая женщина, очень опрятная,
2: в ситцевом платье и с платочком на шее. Она была в очках и читала раскрытую перед ней толстую книгу. Я сразу предположила, что это Библия. Когда мы вошли, она сняла очки и посмотрела на нас. «Входите, друзья мои», – пригласила она. «Я не знаю вас, но мне всегда приятно, когда меня навещают дети». Я все еще пряталась за Кором, а он тем временем подошел к самому столу старушки. «Я Корнелиус Эванс, но чаще меня зовут Кор», – начал он. «А это Гуэн», и он кивнул в мою сторону. «Мы живем там, на берегу. И, не хвастаясь, могу сказать, что я очень ловкий и могу делать сразу много дел, которые мне доверят. Спросите у Гуэн. Если вы хотите, я могу вскопать вам сад, подрезать деревья и даже вести хозяйство». «Впрочем, здесь почти нечего делать», – добавил он разочарованно, глядя вокруг себя. Мадам Лот была очень удивлена. «Я не понимаю, Корнелиус», – сказала она. «Почему ты так хочешь работать на меня?» «Гуэн ужасно хочет научиться читать. А нам сказали, что вы хорошо умеете читать по-английски. Быть может, вы согласитесь давать ей уроки? А я что-нибудь сделаю для вас, потому что я ловкий и сильный. По крайней мере, я так думаю», – добавил он, потому что вспомнил, как мама говорила ему, что нет на свете мальчика более неповоротливого, чем он. Мадам Лот улыбнулась и наклонилась, чтобы увидеть меня, так как я все еще старалась, как могла, спрятаться за Кором. «Значит, это ты, Гуэн?» – спросила она. «Подойди ко мне, малышка, и объясни все сама. Почему ты хочешь научиться читать?» «Одна женщина дала мне Библию, и я не могу прочитать в ней ни одного слова, а она сказала, что я обязательно должна научиться читать». «Это английская Библия», – добавил Кор. «И Гуэн хорошо говорит по-английски, а читать не умеет. Она даже букв не знает. Но вы же видите, какая она еще маленькая». «И ты хочешь знать, о чем говорится в Библии, Гуэн?» «Да, мадам Лот, научите меня, пожалуйста, читать». «Посмотрим, посмотрим», – ответила старушка. «А когда ты сможешь прийти ко мне?» «Завтра вечером». «Каждый вечер!» – взволнованно ответила я. «Хорошо, приходи завтра, и мы постараемся начать. И ты тоже можешь прийти, Кор, если захочешь». «Да, но не для того, чтобы учиться читать, мадам. Я не такой талантливый, во всяком случае, для учебы», – поспешно добавил он. «Неважно. Если хочешь попробовать, я могу позаниматься и с тобой. У меня были такие же неспособные мальчики, как ты. Однако они и научились читать. Так вы сможете вместе приходить и уходить». «Тогда я согласен. Благодарю вас, мадам. Но вам понадобится много терпения». Мадам Лот улыбнулась и сказала, что она надеется на это. После этого мы попрощались с ней и возвращались домой, очень довольны нашей удачей. По дороге я рассказала Кору, сколько раз я просила Иисуса научить меня читать. И это несомненно. Он попросил мадам Лот давать мне уроки. Кор долго молчал, и я видела, что он размышляет. И поэтому не произносила больше ни слова, ожидая, когда он заговорит первый. «Я хочу тебе сказать, о чем я думал, Гуэн», – произнес он наконец. «Я слушаю, Кор. Мне кажется, ты права. Конечно, это Иисус сделал так, что мадам Лот отнеслась к нам с такой любезностью. И на твоем месте я бы поблагодарил Всевышнего. Было бы невежливо обращаться к Иисусу только тогда, когда тебе что-нибудь нужно. Это то же самое, как если бы мы разговаривали с мамой только, когда голодны или нуждаемся в новой одежде. Да, я согласна с тобой, Кор. Сегодня же вечером я пойду и поблагодарю.

встречались с мадам Лот и учились читать ее большую Библию. В ее книге было легче разобрать буквы, чем в моей. А кроме того, здесь было много красивых картинок, которые нам нравилось рассматривать. Мне казалось, что я запоминала слова быстрее, чем Кор, но он понимал их гораздо лучше меня. Мадам Лот обучала нас не только тому, как произносить слова, но и старалась объяснить их значение и как мы должны употреблять их в повседневной жизни и нашей речи. Как-то вечером мы начали наш урок с чтения первого стиха 15 главы послания к римлянам. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Я довольно хорошо прочитала эту фразу и споткнулась только на одном слове – «немощи». А Кур прочитал это довольно бегло, и когда он кончил, я уже хотела перейти к другому стиху, но Кур, перебив меня, сказал, что нужно сначала понять смысл прочитанного. «Видите, мадам Лот, — сказал он, — сильный — это я. Здесь нет ни одного мальчика, который мог бы справиться со мной. Должно быть, этот стих написан для меня, не правда ли?» «Тебе еще не понять всего, что здесь написано, — ответила мадам Лот. Даже если я объясню тебе, хотя смысл прост. Конечно, ты мальчик крепкий, ты должен быть спокойным и мягким с теми, кто слабее и меньше тебя. И ты должен использовать свою силу, чтобы прийти им на помощь, вместо того, чтобы жаловаться на кого-то». «Да, — задумчиво сказал Кор, — я должен поступать именно так». «Он и так делает только хорошее, мадам, — перебила я. — Он добр и ласков со мной». «Это естественно, — сказал Кор, посмотрев на меня. — Ты маленькая и нуждаешься в заботе. А я вот думаю о Пьере». «Я не думаю, что речь здесь идет о Пьере, ведь он намного старше тебя». «А кто это Пьер? — спросила мадам Лот. — Это брат Кора, — ответила я. — Ему почти 13 лет, но у него болит спина, и он все время лежит на песке. Это все, что он может делать, а больше его ничего не интересует». «Бедный Пьер! Неужели он ничего не может делать? А почему бы ему не научиться вязать или плести корзинки из тростника? Он почувствует себя счастливым, если будет полезен. А если ты научишь его, Гуэн?» «Я не умею ни вязать, ни плести корзинки, — ответила я. — Но я могу научить тебя. Я очень хорошо умела плести их, когда была маленькая, и до сих пор не забыла, как это делается». «А читать я больше не буду учиться? — обиженно спросила я. — Потому что каждый день я должна была еще помогать маме». «А я бы предпочел лучше делать корзинки, чем учиться читать, — сказал Кор. — Ведь это намного легче». «Я не думаю, что твои пальцы для этого приспособлены, — ответила мадам Лот. Кор посмотрел на свои большие руки, не привыкшие к тонкой работе. — А впрочем, посмотрим. Гуэн, читай следующий стих». И мы продолжили чтение. Но слова меня больше не интересовали. Во мне боролись два желания: или скорее научиться читать, или помочь Пьеру. Кор читал: «Ибо и Христос не себе угождал». Это был третий стих. И я так задумалась, что чуть не пропустила свою очередь читать. Эти слова, несомненно, были обращены ко мне. И когда урок окончился, я уже решила: «Пожалуйста, мадам Лот, научите меня делать корзинки». «Вот и хорошо, Гуэн. Кор

0: будет продолжать учиться читать, а ты в это время будешь плести тростник. Он догонит тебя, а потом вы сможете работать вместе. Я знаю, где можно достать немного сухого тростника, из которого мы начнем делать корзинки. А Кур будет обрезать его для Пьера. «Прекрасно!» – воскликнул Кур. И, довольные, мы отправились домой. Я не думала, что делать корзинки так легко и интересно. И в конце недели мадам Лот сказала, что я могу начать учить этому Пьера. Обрадованные, мы пошли домой, и Кор нес в руке большой пакет с сухим тростником, а я гордо размахивала своей первой корзинкой, которую собиралась показать Пьеру. Придя домой, я увидела Пьера, который, как обычно, лежал на песке, и бросилась к нему. «Пьер! Пьер!» – закричала я. «Сейчас я кое-что тебе покажу и научу тебя делать корзинки. Мадам Лот сказала, что я должна помочь тебе, потому что я сильная, а ты слабый, и я быстро научилась плести тростник». Но у Пьера был мрачный вид, когда он обернулся ко мне. Я увидела, что чем-то обидела его, и, присев рядом с ним, добавила: «Я не хотела тебя обидеть, Пьер. Кор объяснил бы тебе лучше, чем я. Но тебе так грустно здесь одному, и ты не можешь бегать в город вместе с нами. Вот что я хотела сказать словом «слабый».» Пьер молчал, а я продолжала: «Мы с Кором думали, и мадам Лот тоже, что тебе понравится делать корзинки. Посмотри, я принесла тебе одну, а Кор уже приготовил тростник». Мне все еще не удавалось заинтересовать Пьера и тем более заставить его говорить, но я видела, что он слушал. Вдруг, вместо того, чтобы ответить, он заплакал. «О, Пьер, не плачь, прошу тебя! Я всегда один! Я всю жизнь был никому не нужен! Когда Кор здесь, мама часто ругает его, но стоит ему уйти, как она говорит, что он ее утешение и самый лучший из всех детей. А ты? Ты тоже можешь ловить креветок и учиться читать, хотя ты и такая маленькая. А я, хотя и намного старше вас, ничего не могу делать, ничего не умею. И зачем только я родился на этот свет?» Пьер рыдал все громче. Я была очень расстроена, потому что он никогда не говорил о себе, а все время молчал. Я не знала, что ответить, и молча стояла около него в ожидании, что он заговорит опять. «А кто это посоветовал тебе научить меня чему-нибудь, Гуэн?» наконец спросил он. «Я не думал, что ты или Кор когда-нибудь вспомните обо мне. Вы всегда вместе, а я один. Я никогда не думала, что ты так страдаешь. И Кор тоже ничего не знал. А теперь я научу тебя плести тростник, и ты сможешь приносить пользу. Ведь эти корзинки очень дорого стоят, Пьер. Ты заработаешь много денег, и мама будет довольна». Через некоторое время Пьер успокоился и повернулся ко мне. Когда Кор принес тростник, он взял один и согнул его. Потом мы решили сделать маленький заговор. Было условлено пока ничего не говорить маме про корзинки. Пьер будет работать недалеко от хижины, а мама его не увидит, потому что всегда занята. Кор будет уносить каждую корзинку и прятать ее под старой лодкой, лежавшей на берегу, кверху килем. Потом, когда мы продадим их, Пьер принесет маме деньги, и это будет большим сюрпризом для нее. «Я уже нарезал немного тростника», – радостно сказал Кор, «и буду готовить его каждый раз, когда он тебе понадобится». В этот вечер я была очень счастлива. Однако мы жалели, что так долго не общались с Пьером. Засыпая, я думала, знает ли Иисус о том, что произошло, и доволен ли он, что для Пьера наконец нашлось настоящее дело. Пришел август, дни становились короче, и, думая об осенних вечерах, я спрашивала себя, когда лучше брать уроки у мадам Лот? Чем дальше я училась, тем больше мне хотелось знать. И вечером я спросила ее, сможет ли она позаниматься со мной в воскресенье утром? «Ты можешь прийти», — с улыбкой сказала она, «но, возможно, ты не застанешь меня дома». «А куда же вы пойдете в воскресенье?» — спросила я. «На христианское собрание, Гуэн. Ты никогда не была в церкви?» «Нет, я слишком плохо одета. В городе я видела красивую церковь, в которую входили дамы в красивых пальто». «Ты знаешь, Гуэн, Богу нет дела до этого. Бог не нуждается ни в красивой одежде, ни в дорогих одеждах прихожан. Ты помнишь стих, который мы читали в истории Самуила? Человек видит только внешность, а Бог еще и душу. Христианское собрание, куда я пойду, будет в обычном зале. На него придут такие же простые люди, как мы, рыбаки, рабочие. Ты хочешь пойти со мной?» «А что там надо будет делать?» Вместо ответа спросила я. Мадам Лот укоризненно посмотрела на меня. Наверное, она была удивлена, что я задаю такие глупые вопросы. «Моя дорогая Гуэн», — сказала она, «мы идем туда, чтобы поклониться Богу, помолиться Ему, попросить о своих нуждах и услышать Его святое слово». «Если надо просить, тогда я пойду», — обрадовалась я. «Я еще не очень хорошо умею просить. Никто хорошенько не научил меня этому. Как это надо делать? А женщина, которая дала мне Библию, сказала, что я должна просить». Время до воскресенья тянулось очень медленно. Мне очень хотелось пойти на собрание. И в субботу всю ночь я не сомкнула глаз. В воскресенье утром в назначенное время я пришла к мадам Лот, чтобы первый раз в жизни пойти на христианское собрание. После слов мадам Лот меня мало заботил мой внешний вид. И так как мама еще спала, когда я уходила из дома, я не попросила у нее своего лучшего платья, а пошла в том, которое носила каждый день, босиком и не очень-то чистое. Мне показалось, что мадам Лот немного удивилась, увидев меня, когда я вошла в комнату, но ничего не сказала. А так как время шло, и старушка не могла быстро идти, мы отправились в путь. Когда мы вошли в зал, народу еще было очень мало. И мне вдруг стало стыдно своего грязного вида. Мадам Лот села на скамью, где уже расположились несколько пожилых дам, и я присела возле нее. Мне уже начало надоедать тихо сидеть, как сзади послышались шаги. Обернувшись, я увидела множество детей, хорошо и чисто одетых, которые расселись на скамейках, расположенных вдоль стены. Мне было интересно узнать, кто они. Немного погодя, какой-то господин заговорил. Это было очень странное утро. Я услышала много непонятных мне вещей, и хотя после этого случая я часто посещала собрания, мне трудно сказать, какие чувства я испытала в первый раз. Мне казалось, что кто-то невидимый присутствует здесь и слушает молитвы. У меня не было подобного чувства, когда я была одна на берегу, а теперь я шептала: «Иисус, я знаю, что ты здесь». Потом пели гимны. Я не рискнула петь, но мне казалось, что все голоса выражали то, чем было переполнено сейчас мое сердце. Однако под конец мне это наскучило. Я чувствовала усталость, глаза слипались, и, наконец, я уснула, не заметив как, уронив голову на плечо мадам Лот. А проснулась, когда все уже начали вставать, собираясь уходить. По дороге обратно я не сказала мадам Лот ни слова, потому что была погружена в свои мысли. И только на следующий день, придя к ней на урок, я спросила, кто были те дети, которые пришли на собрание? Они из воскресной школы, Гуэн. Они обучаются по Библии, разучивают различные гимны, а потом воспитатели ведут их в церковь. «Все дети могут учиться в воскресной школе?» – спросила я. «Ты можешь поступить туда, если мама отпустит тебя. Хотела бы ты там учиться?» «О, да!» – ответила я. «Я спрошу об этом маму, как только вернусь домой». Когда урок закончился, я во весь дух побежала домой, чтобы спросить у мамы разрешение учиться в воскресной школе. Я не сомневалась, что она отпустит меня. Вбежав на порог и ничего не замечая вокруг, я подбежала к маме, крича: «Мама, мамочка, разреши мне учиться в воскресной школе и разреши, пожалуйста, одеть мне розовое платье». «В воскресной школе? Этого еще не хватало!» – гневно ответила мама. «Даже не говори об этом! Я сыта по горло вашими чтениями и школами! Скоро вы ни на что не будете способны, ни ты, ни он! Посмотри вот на этот кусок хлеба! Кто его теперь съест, скажи!» Я увидела на столе несколько больших пирогов, настолько сгоревших, что их и в самом деле невозможно было есть. «Это все от того, что вы больше ни о чем не думаете, кроме своих книг. В конце концов, мое терпение скоро лопнет», – негодовала она. Я не понимала, что произошло, и смотрела на Кора, который стоял рядом, опустив голову. «Это я сжег хлеб». «Вы всех заразили своим чтением», – продолжала мама. «Уже и Пьера не видно нигде. Может быть, он тоже сидит и читает где-нибудь в уголке. Во всяком случае, он больше не следит за печью. Ты тоже, Гуэн, могла бы быть полезна семье, которая приютила тебя. Но нет, вместо этого ты учишься читать, как какая-то знатная дама». И, наконец, Кор, обещавший следить за печью, берет книгу и забывает все на свете. Он, конечно, думает, что хлеб валяется на дороге, как эти булыжники. «Мне, мама, в самом деле очень жаль», – произнес Кор. «Жаль! Я и не сомневаюсь, но хлеб от этого лучше не станет. И ты еще больше пожалеешь, когда начнешь жевать горелую горбушку с вечерним супом. А ты смотри сюда», – сказала мама, повернувшись ко мне. «Вот твоя ненаглядная книга на этажерке. И чтобы больше ее не трогать, я запрещаю тебе и Кору. И запомни, что я больше не хочу слушать ни об уроках, ни о школе». Я вышла из дома и в слезах села в траву. Мне было трудно сразу от всего отказаться, когда я уже начала делать успехи. Я так хотела научиться читать до возвращения той милой женщины и ходить вместе с другими детьми в воскресную школу. А теперь все надежды рухнули. Я надеялась стать послушной девочкой и поступать так, как скажет Всевышний. А теперь не я буду виновата, если стану непослушной, потому что как же я могу обойтись без Библии? Я была очень сердита на маму и забыла о всем хорошем, а также о том, что Кор сжег хлеб на целую неделю. А потом я подумала, что если бы Всевышний действительно хотел, чтобы я стала хорошей, он ни за что бы не допустил, чтобы это произошло. Все было бы в порядке, и я бы пошла учиться в воскресную школу. Виноваты прежде всего мама, Кор и все. Только я была права, и поэтому мне было очень грустно.
1: Продолжение чтения книги «Хижина у моря» вы сможете услышать завтра в это же время на волнах радио МВ.

Иисус Спаситель нас на небе ждет. По дороге узкой мы идем вперед, к неземной отчизне, в вечный Ханаан, по стопам прошедших первых христиан, где греха не будет, где не будет слез, где не будет тюрем, смерти и угроз, где любовь святая, чистые сердца, где народы славят вечного Творца.

Поклонение мудрецов. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим мудрецы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав мудрецов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти и поклониться ему». На самом деле царь решил убить младенца, так как боялся, что он в будущем мог занять его престол. Мудрецы, выслушав царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою.

дары мудрецов и избиение младенцев. Придя в Вифлеем, мудрецы вошли в дом, над которым остановилась звезда. Увидев младенца с Марией, матерью его, они поклонились ему и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Во сне мудрецы получили откровение не возвращаться к Ироду, поэтому они пошли в свою страну другим путем. Узнав об этом, царь Ирод весьма разгневался и послал воинов убить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и младше, по времени, которое выведал у мудрецов. Воины пришли в Вифлеем и убили невинных младенцев. Так исполнились слова пророка Иеремии. «Глаз в раме слышен, и плач, и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».

бегство в Египет. Ирод думал, что среди убитых младенцев будет тот, о котором говорили мудрецы и священники, как о будущем царе Израиля. Но этого не произошло. Когда мудрецы ушли, ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». От Вифлеема до Египта далекий путь, сотни километров. Иосифу и Марии нелегко было бежать с маленьким ребенком.

0: Отче наш, сущий на небесах,
1: да светится имя Твое, да придет царствие Твое.
0: Будет воля Твоя и на земле, как на небе.
1: Хлеб наш насущный, дай нам на сей день.
0: И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
1: И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
0: Ибо Твое и царство, и сила, и слава во веки. Аминь.

0: Пришло время слушать продолжение рассказа «Хижина у моря».
1: На следующий день мое настроение еще больше ухудшилось, и мама сказала, что я должна буду уйти, если не исправлюсь. Я вышла, ворча, и направилась к пляжу. Сделав несколько шагов, я услышала голос Пьера, который был намного веселее обычного. Он сидел около лодки. Возле него стоял пакет с тростником. Пьер так проворно заплетал стебли, что я едва могла уследить за его пальцами. «Смотри, Гуэн!» — сказал он. «Сколько корзинок я уже сделал! Кор складывает их под старую лодку. Пойди, посмотри!» И я нехотя поплелась к лодке, так как в этот момент корзинки меня совсем не интересовали. Но как же я удивилась, увидев множество аккуратно сплетенных корзин. «Каждая стоит 5-6 франков», — сообщил Пьер. «Я хочу, чтобы мсье Джон узнал, что я продаю их. Он сразу же захочет их купить, потому что Мэри сказала, что корзинки ему очень нужны». Моя сестра Мэри работала у мсье Джона, одного из крупнейших в стране фермеров. «Я думаю, Гуэн, — продолжал Пьер, — что если утром у тебя будет время, ты сможешь пойти и сообщить ему об этом. И тогда я принесу маме деньги». «Я не пойду туда. Меня мама заругает», — ответила я, собираясь уйти. «О, Гуэн, сходи туда. Я уверен, что мама разрешит тебе». «И я не буду ничего у нее спрашивать. Я сказала тебе, что не пойду туда». Я ушла, но мне было неспокойно. То, что я сделала, не могло понравиться Христу. Вдруг мне вспомнился стих, который мы читали в Библии, «Мадам Лот», ибо Христос не себе угождал. И мне стало стыдно за свою грубость по отношению к Пьеру. Через минуту я снова вернулась к нему. «Пьер, мне очень жаль, что я так грубо разговаривала с тобой. Я сейчас же пойду к мсье Джону. Дай мне одну корзинку, чтобы он увидел, как хорошо ты их делаешь». Пьер обрадовался. «Я подожду тебя здесь, Гуэн, а потом ты мне скажешь, согласен ли мсье Джон купить их у меня». «Я быстро!» — уже на бегу крикнула я. Потом я сказала себе, что если теперь у меня нет Библии, то, по крайней мере, я постараюсь вспомнить то, что уже знаю, и попрошу Иисуса научить меня еще чему-нибудь. Может быть, Он найдет для этого другой способ? Я была уже почти около фермы, как услышала сзади шум телеги. «О, какая прекрасная барышня!» – раздался громкий голос. И, обернувшись, я увидела самого мсье Джона, который вез в сарай снопы. «Не хочешь прокатиться вместе со мной?» – спросил он. И тут же поднял меня. Я расположилась рядом с ним на снопах, очень довольная собой. «Мы едем медленно, Гуэн, но я думаю, это не беда. Куда ты направилась? Может быть, на ферму? Повидаться с сестрой?» «Нет, мне нужны вы», – ответила я.
2: «Я? В таком случае тебе повезло, потому что во время жатвы меня почти не бывает дома. Чего желает твоя мама?»
1: «Меня послал Пьер, а не мама. Он сделал много корзинок и хочет узнать, нужны ли они вам?»
2: «Конечно!» – воскликнул фермер Джон. «Когда много фруктов, корзинок всегда не хватает, а в этом году их вообще трудно достать. Я обещаю тебе, что начну пользоваться ими, как только Пьер их доделает. Я очень рад, что такой парень, как Пьер, наконец нашел себе занятие.
1: Он очень хочет помогать маме, а креветок не может ловить из-за своей спины, вы знаете?»
2: «Да-да, бедный мальчик. И сколько корзинок он продает?»
1: «Около 20».
2: «О, это немало», – сказал фермер. «Если хочешь, вы с Кором можете сегодня вечером принести их мне. Я сразу же заплачу, и Пьер сможет отдать маме деньги. Я помню, как сам с удовольствием делал это, когда был мальчишкой».
1: «Значит, ты выполняешь его поручение, да?»
2: «Слушая, как ласково разговаривает со мной мсье Джон, я еще больше пожалела о своей грубости и неприветливости. И когда он ласково щелкнул меня по голове, сказав, что со временем я буду утешением для мамы и стану такой же прилежной, как Мэри, я чуть не сгорела от стыда, сознавая, как мало заслужила эти похвалы. Разговаривая, мы въехали во двор, и мсье Джон помог мне спуститься. Потом он посоветовал мне сходить на кухню и посмотреть, там ли Мэри. Кухня была очень чистая и светлая. На оловянных блюдах, расставленных на полках вдоль стены, и на сосновом столике плясали отблески огня, разведенного в печи. Очень яркие плитки, расположенные в форме геометрического рисунка, были, как всегда, чисто вымыты. Мадам Джон то входила, то выходила. Она готовила еду своему мужу и работникам фермы, так как приближалось время обеда. Мне тоже дали тарелку супа и большой ломоть хлеба. Возясь с кастрюлями и картошкой, мадам Джон успевала расспрашивать меня о маме и о братьях. «Ты ведь отнесешь маме немного молока, Гуэн?» — с улыбкой спросила меня добрая женщина, когда я уже собиралась уходить. Она налила мне маленькое ведерко молока, и, обрадованная, я осторожно понесла его домой. Я рассказала Пьеру о моем визите и пообещала, что вечером мы скоро отнесем корзинки на ферму. Потом я пошла домой, поставила молоко около двери и сказала: «Мама, сегодня утром я вела себя очень плохо, но если что-нибудь нужно, я постараюсь сделать это хорошо». Мама повернулась и посмотрела на меня. И вдруг взяла меня на руки и поцеловала. Она не часто целовала меня, поэтому я очень обрадовалась. «У меня тоже было плохое настроение», — ответила она. «Ты знаешь, почему? Я постоянно работаю и очень устаю. Нет отдыха ни телу, ни сердцу. Ах, Гуэн, мне надо просто отдохнуть. Но мне кажется, что я отдохну только в могиле». «Мама, ты не рассердишься, если я прочитаю тебе из Библии?» И я прочитала ей хороший стих, которому научила меня мадам Лот: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Я была поражена, увидев, как мама села и заплакала. Я не помнила, когда она плакала в последний раз с тех пор, как умер отец. Не зная, что делать, я уже хотела позвать Кора, но мама успокоилась и вытерла фартуком слезы. «Гуэн», — сказала она, — «я уже слышала эти слова. Я часто повторяла их в молодости, когда, несомненно, была лучше, чем сейчас. Прочитай, пожалуйста, еще раз этот стих, дитя». Я прочитала этот стих снова и добавила: «Это правда, мама, потому что так сказал сам Иисус». «Да, это правда, только не для меня. В жизни я шла по другому пути, чем моя мама, которая научила меня этим словам. И теперь видно, что эти пути ведут к разным целям. Но я уверена, Гуэн, что ты будешь хорошей девочкой. Не обращай внимания, если я тебя иногда ругаю. А теперь иди, у меня много работы». Я вышла, чтобы взять молоко. Мама была очень тронута вниманием мадам Джон и принялась за свою обычную работу по дому. Мы с Кором смогли пойти на ферму только после обеда, так как днем ходили в город торговать креветками. К нашему удивлению, мы получили за корзинки 60 франков. И теперь с радостью представляли себе, как Пьер
1: отдаст эти деньги маме. Когда Кор начал пересчитывать деньги, его брат не верил своим глазам. Впервые он сам заработал деньги.
2: «Надо все рассказать маме», — сказал он. «Идемте со мной».
1: Но мамы не было дома, и мы решили подождать ее, усевшись на песок возле дома. Это был первый вечер, когда я не пошла читать к мадам Лот. Увидев, что мне нечего делать, Кор предложил поискать на берегу ракушек для ужина. Пьер пообещал подождать нас. Вернувшись через час, мы еще издали услышали голос Пьера. Он был чем-то расстроен. Рядом с ним стоял Гюго. Он что-то сердито говорил Пьеру.
2: «Кор!» — крикнул Пьер. «Гюго взял у меня деньги!»
3: «Ты ненормальный!» — сказал Гюго.
2: «Разве я не пообещал принести тебе хороший сервиз? Через несколько дней у тебя будет 1000 франков вместо твоих ничтожных 60, и ты будешь богат!»
1: «Кор, отбери у него деньги!» — беспомощно повторял Пьер. «Ведь я даже мечтать о них не смел, и так хочу отдать их маме!»
2: «Не беспокойся, твои деньги никуда не денутся», — сказал Гюго, похлопав себя по карману. «Я хотел бы посмотреть, как Кор отберет их у меня. Он сразу же полетит вверх тормашками».
1: Кор был потрясен. Он сжал кулаки, и хотя Гюго был наполовину выше его, готов был броситься на обидчика, лишь бы вернуть Пьеру деньги.
2: «Только подойди», — сказал Гюго, усмехаясь.
1: Я попыталась остановить Кора, обхватив его сзади руками.
2: «Как ты можешь так делать, Гюго?» — воскликнула я. «Тебе не потребовалось много сил, чтобы обокрасть Пьера, а теперь ты хочешь драться с тем, кто намного младше тебя».
1: «Обокрасть? Я не обокрал его!» — крикнул Гюго. «Я только взял деньги взаймы».
2: «Ты украл! Пьер не хотел тебе их давать. И если ты сейчас же не вернешь деньги, я все расскажу маме. Вот она уже идет».
1: Обычно Гюго не обращал внимания на мать, но сейчас было заметно, что ему не хотелось иметь с ней дело. Быстро вынув деньги из кармана, он бросил их Пьеру.
2: «На, идиот, бери свои деньги!» «Я же пошутил, а ты расплакался. Может, мне просто было интересно, что станет делать Кор?» И, приняв независимый вид, Гюго ушел.
1: «Что здесь происходит?» — спросила мама, подойдя к нам. «Где Гюго?» «Он ушел, не отдав мне свою зарплату».
2: «Он только что был здесь», — сказал Пьер. «Но посмотри, мама, сколько денег я тебе заработал!» И он радостно протянул ей 60 франков.
1: «Заработал? Что ты хочешь этим сказать, мой мальчик?»
2: «Я делал корзинки. Гуэн научила меня плести тростник. И я быстро сделал 10 корзинок, за которые мсье Джон заплатил 60 франков. Потом я сделаю еще больше и заработаю много денег».
1: «Какой ты молодчина, Пьер!» — сказала мама, целуя его. «Это будет для тебя хорошим занятием, а для меня — большой помощью!»
2: «Так, значит, вот почему тебя не было видно. Ты делал корзинки?»
1: «Я ни за что бы не догадалась!»
2: «Да», — сказал Пьер, потирая руки. «Я стану богатым, мама, вот увидишь. Я построю тебе большой дом, и тебе не надо будет работать. Ты сможешь сидеть в красивом красном платье и вязать. Кор и Гуэн будут около тебя, и Гюго тоже, если захочешь. И мы будем счастливы». Пьер замечтался, а мама была очень взволнована.
1: «Знал бы отец, что ты нашел себе работу», — тихо произнесла.

0: Но она ничего не сказала и продолжала разговаривать с Пьером. «Я должна идти готовить ужин», — сказала она наконец. «А ты, Пьер, можешь оставить себе 10 франков, потому что это твой первый заработок. А когда Кор пойдет в город, он купит тебе то, что ты захочешь». Но Пьер покачал головой. «Это твои деньги, мама», — сказал он. «Но я хочу кое о чем попросить тебя». «Что такое, мой мальчик? Говори скорее, а то картошка подгорит». «Разреши, пожалуйста, Гуэн снова взять Библию и пойти учиться к мадам Лот». Услышав это, я испугалась, что мама рассердится. Но она сказала: «Да, я разрешаю. Но ты всегда должна быть здесь, если будешь нужна мне. Кроме того, Гуэн, я не люблю, когда что-нибудь делают наполовину. И если ты учишься читать, ты можешь ходить и в воскресную школу. Я тоже посещала ее, когда была маленькая, но теперь я уже почти все забыла». И мама заспешила домой. Я и не думала, что все так быстро уладится. И если бы не случай с Гюго, я была бы совсем счастлива. Я очень полюбила воскресную школу и так часто рассказывала о ней Куру, что он тоже захотел пойти туда. И мы вместе с мадам Лот спросили, что он решил. «Я очень хочу пойти туда, но кое-что смущает меня», — ответил Кор. «Что такое, мой мальчик? Ведь ты, надеюсь, согласишься учиться с детьми, которые младше тебя?» «Не в этом дело», — сказал Кор. «Но мне нечего надеть. Мои брюки и свитер очень старые. В них еще можно ходить на пляж. И я не хотел бы просить у мамы другую одежду. Она столько работает, чтобы прокормить нас. А в этом мне стыдно ходить в школу. Как вы думаете, мадам?» «Но, Кор, твоя одежда еще лучше моей!» – воскликнула я. «Я даже не знаю, чью одежду лучше выбрать, чтобы ходить в школу», – с улыбкой сказала мадам Лот. «Ты, Гуэн, не успеваешь штопать дыры на своем платье». «Но никто не учил меня этому. Не могли бы вы научить меня шить? Тогда я могла бы починить свою одежду и одежду Коры, и мы бы вместе пошли в школу». Но старушка покачала головой. «Лучше всего вам купить новую одежду. Я думаю, Кор, что ты сможешь на нее заработать». «Но я умею только ловить креветок, мадам, и все деньги после продажи отдаю маме». «Я понимаю. Но ведь ты же не весь день ловишь креветок». «Я бываю свободен до обеда или уже ближе к вечеру. Но кто согласится принять меня на работу?» «Я подумала об этом. Садись, Кор, я расскажу тебе. Ты знаешь Жоржа Ришера, который живет около моря?» «А, это калека, как и Пьер?» «Да, он хромает, но он не так немощен, как Пьер». «Жорж – мой племянник», – продолжала мадам Лот. «Он очень хороший и любит меня. На прошлой неделе он пришел и сказал мне: „Тетя, водоросли уже выросли, и еще никогда их не было так много, как в этом году. Если я смогу, то соберу их до прихода туристов, и таким образом смогу выручить приличную сумму. Папа очень обрадуется“. «Ты, наверное, знаешь, Кор, что отец Жоржа болен, и что он делает для него все, что может. Мы с Кором знали, что водоросли росли около скал, прямо на поверхности воды. Иногда мы собирали их, когда играли, но мы никогда не думали, что водоросли можно продавать. Так вот, дети, я думаю, что Кор и Жорж будут собирать водоросли вместе. У Жоржа есть осел, а отец даст ему телегу. Жорж покажет вам, где растет много водорослей, а Кор будет собирать их в тележку. Когда тележка наполнится, Жорж поедет продавать их в город, а потом вы разделите деньги. И я не сомневаюсь, Кор, что этих денег хватит на то, чтобы купить тебе костюм».
1: Продолжение рассказа.

в доме Вани завелась одна вреднючка. Она пока никто не видит, так шалит. Вот ею спрятаны под коврик клей и ручка, а вот за кресло ею выброшен магнит. Она теряет то носки, то подзарядки, и от нее уже устала вся семья. А Ваню спросят, кто виновен в беспорядке, так он одно всегда твердит: «Это не я». Устал и Ваня от грязнули невидимки, ведь убирать за ней приходится ему. Она хитрюга оставляет лишь улики, а на глаза не попадалась никому. И чтобы всех от этой напасти избавить, отец и сын за стол присели, что пришить. Быть может, в комнаты капканы им расставить, а может, сыщиков с собакой пригласить. В итоге Ваня предложил свою идею, чтоб скрытой камерой вреднючку подловить. И тут же камеру повесили над дверью, а запись к вечеру решили прокрутить. И вот что камера сняла и показала. Нигде назойливой вреднючки в доме нет. Вот мама только что на кухне подметала, а вот смахнул Ванюша крошки на паркет. Конфету съел, обертку тут же бросил рядом, а вот в игре забыл, что краски не убрал, а тут задумался и после мармелада лицо и руки занавеской вытирал. Смотреть на это Ване было неприятно. Он все шептал: «Я за собой не замечал, я виноват. Теперь мне стало все понятно. Я зря грязнулю невидимку обвинял». Тут мама сына обняла: «Ты представляешь, мы проследили лишь один денек в году. А ведь за каждым человеком, ты же знаешь, Бог наблюдает. Перед ним мы на виду. Дела и мысли нам Господь потом покажет. Напомнит он, как мы по этой жизни шли, и то кино про нас нам многое расскажет, что не заметили, забыли, не учли. Как важно нам успеть исправиться, чтоб запись была записана по-новому, поверх, стирая все, где мы ошиблись, спотыкались, где, может быть, совсем не видели свой грех. Господни очи землю всю обозревают, и Слово Божье нам не зря о том твердит. Нам нужно помнить, нас не камеры снимают, за нами небо круглосуточно следит».

мальчик Иисус в Назарете. Иосиф, Мария и маленький Иисус оставались в Египте до смерти иудейского царя Ирода. Когда Ирод умер, ангел Господень вновь явился Иосифу во сне и сказал: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Иосиф поступил по слову ангела и пришел в Израиль. Услышав, что в Иудее царствует сын Ирода, Архилай, он побоялся туда идти. Тогда он получил во сне откровение о том, что ему следует идти с младенцем в город Назарет, где раньше жила Дева Мария. Мы знаем совсем немного о жизни Иисуса в Назарете. Так как Иосиф был плотником, то Иисус помогал ему в этой работе и сам стал плотником. В Евангелии очень мало написано о мальчике и юноше Иисусе. Но то, что мы читаем, говорит нам о многом. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. И еще Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Здесь важно упомянуть, что Иисус повиновался своим земным родителям. В Евангелии читаем об этом: «И был в повиновении у них». Всем детям надо повиноваться родителям. Этого желает сам Бог. Одна из 10 заповедей Божьих гласит так: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе».

Иисус в храме. Иисус жил и воспитывался в городе Назарете. Он возрастал, укреплялся духом, исполнялся премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год его земные родители ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Когда Иисусу исполнилось 12 лет, они взяли его с собой. После окончания праздника все возвращались домой, а отрок Иисус остался в Иерусалиме. Мария и Иосиф не заметили этого и думали, что он идет впереди с другими их родственниками. Однако через некоторое время они стали искать его между возвращающимися из Иерусалима родственниками и знакомыми. Не найдя его, они вернулись назад в Иерусалим и только через 3 дня нашли Иисуса в храме, сидящего посреди учителей. Он слушал и спрашивал их, и все присутствующие дивились его разуму и ответам. Матерь Иисуса удивилась, что ее послушный сын остался в храме, не предупредив ее об этом. Она сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Этим он хотел сказать, что ему поручено его небесным отцом великое дело на земле. Но родители не поняли его слов. Мария же сохраняла их в своем сердце. Иисус вернулся с родителями в Назарет и находился в повиновении у них. Он преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и людей.

Иоанн проповедует и крестит. Молодой Иоанн жил в пустыне. Господь готовил его для особой службы – объявить народу о скором пришествии Мессии, то есть Иисуса Христа, и призвать народ к покаянию. О том, что Иоанн должен приготовить народ к пришествию Мессии, писали пророки уже за сотни лет до рождения Иоанна. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Голос вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и кожаный пояс, а пищи его были акриды, саранча и дикий мед. Когда Бог явился Иоанну в пустыне, Иоанн начал свою службу. Он проходил по всей окрестности реки Иордан и призывал народ покаяться и креститься, чтобы их грехи были прощены. К нему приходили люди исповедоваться в своих грехах из всей Иудеи и из Иерусалима, и Иоанн крестил их в Иордане. И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».

Крещение Господа Иисуса. Так как народ ожидал пришествия Мессии, многие спрашивали: «Неужели Иоанн тот обещанный Мессия, Избавитель?» Но Иоанн отвечал: «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Это он говорил об Иисусе Христе. И вот Иисус пришел к Иоанну, чтобы креститься от него. Иоанн же, зная, что Иисус не нуждается в крещении покаяния, удерживал его, говоря: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И вот глас с небес, глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».

Искушение Иисуса в пустыне. После крещения Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Постившись там 40 дней и 40 ночей, он, наконец, ощутил голод. Тогда приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Иисус ответил сатане словами из Священного Писания: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Тогда дьявол решил искушать его также словами из Писания. Он вознес Иисуса на крышу храма и сказал: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает от тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Еще раз дьявол решил искусить Иисуса. Он вознес его на весьма высокую гору, показал ему все царства мира и славу их, и сказал: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда побежденный дьявол оставил Иисуса, и ангелы приступили и служили Сыну Божию. Мы тоже сможем победить искушения сатаны, по примеру Иисуса, с помощью Слова Божия и молитвы. Будем же оказывать сопротивление лукавому и хитрому врагу нашей души.

Хоть еще и мал я, но уже не раз самый лучший в мире слышал я рассказ. Слышал я о яслях под сиянием звезд. Там лежал прекрасный маленький Христос. То, что рассказала мамочка моя о Христе-младенце, буду помнить я. Хоть я мал, но слышал много-много раз о Христе распятом страшный я рассказ, о венце терновом, о его кресте, о спасении вечном, данном нам в Христе. То, что рассказала мамочка моя о Христе распятом, помнить буду я. Хоть я мал, но все же слышал много раз о Христе воскресшем радостный рассказ. Никогда уж больше не умрет Христос. Он своей победой жизнь нам всем принес. В то, что рассказала мамочка моя о Христе воскресшем, твердо верю я.

0: Сейчас вы услышите продолжение чтения рассказа «Хижина у моря».
1: Кору эта идея очень понравилась. «Ура!» – закричал он. «Скажите Жоржу, что я готов идти с ним. Больше всего на свете я люблю карабкаться по скалам». «Жорж очень добрый», – сказала старушка. «Иначе я бы не послала тебя к нему. К тому же я знаю, что ты будешь хорошим напарником». Кор был доволен, хотя он и не ожидал услышать такую похвалу. Но, по-моему, мадам Лот была совершенно права, потому что я не знаю мальчика более честного и трудолюбивого, чем мой брат Кор. Мадам Лот договорилась обо всем с Жоржем, и после обеда, когда стояла хорошая погода, я уговорила Кора взять и меня с собой, и мы вместе отправились собирать водоросли. Тележка стояла у дверей дома Джорджа. Она была большая, и ослик с трудом тянул ее, хотя и считался самым сильным в деревне. Мы уселись в тележку. Жорж взял вожжи, а Кор бережно придерживал меня, потому что тележку сильно трясло на кочках, когда мы ехали по дороге, ведущей к скале. «Где мы остановимся?» – спросил Кор. «Нам надо будет спускаться вниз или подниматься на скалу?» «По берегу ехать нельзя, там очень узко, и телега не пройдет. Я уже думал об этом. Лучше ехать по дороге. Если ты мне поможешь, мы перенесем корзинки на скалу. Ты, Кор, спустишься и наполнишь корзинку водорослями. Потом мы с Гуэн возьмем ее у тебя, чтобы переложить водоросли в телегу. А ты в это время будешь наполнять другую корзинку». «Согласен», – сказал Кор. «Сколько мы сейчас наберем? Правда, Гуэн?» Скалы, как и говорит Жорж, спускались к самому морю и соседствовали с холмами, где находилась шахта, в которой работал Гюга. Дорога, по которой хотел проехать Жорж, пролегала между двумя скалами. Жорж хотел забраться как можно выше, но дорога становилась все круче и круче. Мы скоро спустились на землю, а немного погодя, Жорж объявил, что телега дальше не пройдет. Тогда мы ослабили у осла вожжи, чтобы он мог пожевать свежую траву и чертополох, которого было много вокруг. И нагруженные корзинкой и веревкой, мы втроем стали медленно подниматься на вершину. Тропинка была крутая, и Жорж шел медленно, чтобы не рисковать. Даже для того, кто привык иметь дело со скалами, это было опасно. Кор снял куртку и приготовился спускаться. Тогда я попросил его взять меня с собой. «Ты же знаешь, что я умею спускаться и подниматься не хуже тебя. У меня никогда не кружилась голова. А вдвоем мы сможем работать в два раза быстрее. Кроме того, водоросли надо промывать в море. А кто это будет делать, если я останусь наверху?» Наконец, Кор разрешил мне пойти с ним, с условием, что я буду держать веревку при спуске и никуда не уйду с места, которое он мне покажет. Там я буду мыть водоросли, пока он будет собирать их около скалы. Перед нами, насколько хватало глаз, простиралось голубое море с множеством рыбацких лодок и с кораблями, которые один за другим исчезали за горизонтом. Сзади нас возвышались холмы, на которых среди папоротника и карликового орешника виднелись меловые камни. То здесь, то там из труб шахты поднимались клубы дыма. Справа, далеко-далеко, можно было разглядеть город. Чуть поближе – несколько хижин. Вдоль берега стояло несколько отдельных домов, а слева располагались поля с созревшей пшеницей и длинные ряды уже сжатых снопов. Но стоило нам сделать два шага вниз, как вид изменился. Нам стало видно только море. Мы слышали только шум волн у подножия скалы. Я так поразилась тишиной, которая окружила нас, что чувство страха и одиночества завладело всем моим существом. И я позвала Кора, который был почти в самом низу, чтобы он вернулся и помог мне пройти дальше. Когда мы прошли половину пути, тропинки привели нас в маленькую пещеру. Кор остановился, чтобы получше разглядеть ее. Но мне почудилось, что там кто-то дышит. И я потянула Кора за рукав. Увидев бледность на моем лице, он улыбнулся. «Ты думаешь, что там сидит лев? Если это так, я убью его!» Так, немного посмеявшись, ему удалось успокоить меня, и мы продолжали спускаться. Вскоре страх мой рассеялся, и теперь я думала только о нашей работе. Мы нашли место, где росло много водорослей. Внешняя часть скалы была сплошь покрыта зелеными нитями, и урожай здесь обещал быть очень обильным. Кор нашел на берегу моря место, где песок был сухой. Он сваливал водоросли возле меня, а я промывала их. И влажные, и блестящие укладывала в корзинку. Потом, когда корзинка наполнялась, мы давали Жоржу знак. Он бросал веревку с крючком. Мы вешали на него корзинку, и он тянул вверх к себе. А мы следили, как груз раскачивался над нашими головами около крутой скалы. Потом мы зацепляли следующую корзинку, которую Жорж снова тянул. И так мы работали, пока Жорж не закричал нам, что тележка уже полная. Темнело, приближалась ночь, и нам пришлось подниматься наверх с большими предосторожностями, потому что не было видно, куда ставить ногу. Около пещеры Кор сказал: «Подожди минуточку, Гуэн, я хочу посмотреть, что там внутри. Я быстро вернусь». «Но сейчас темно, ты ничего не увидишь», — сказала я. Я не хотела, чтобы он заходил туда, но мне было стыдно признаться в этом. И я осталась стоять, вся дрожа и неотрывно следя за силуэтом Жоржа Ришера, который отчетливо вырисовывался на фоне голубого неба на самой вершине скалы. Прошла минута, как Кор оставил меня. Вдруг я услышала чьи-то шаги. Я обернулась и увидела темную фигуру человека, который поспешно выскользнул из пещеры и со всех ног бросился вверх по тропинке. Смертельно напуганная, я все-таки догадалась, кто это был. По походке я узнала Гюга. Вскоре появился Кор, и, несмотря на сгущающиеся сумерки, я увидела, что он был чем-то взволнован. «Ты видела, Гуэн?» — спросил он, переводя дыхание. «Это Гюга!» — ответила я. «Да!» — подтвердил Кор. «Но что он здесь делал?» И он так испугался, увидев меня, и попытался спрятаться, чтобы я его не заметил. Боюсь, как бы он не задумал что-то плохое. «Идем», — сказала я. «Скоро наступит ночь, и мы не сможем подняться. А Гуга мы поговорим позднее». «Но ни слова Жоржу, слышишь?» — предупредил Кор. «И маме тоже. Мы ее только обеспокоим этим». И я обещала ему молчать. Мы расстались с Жоржем Ришером, договорившись, что завтра утром он отправится в город продавать водоросли. Мы скоро пошли домой, болтая об удачном сборе водорослей. Потом мы заговорили о Гюга. «Я думаю, что ничего такого не случилось», — сказал Кор. «Может быть, ему просто нравится гулять там». «Но тогда почему он был напуган и так быстро исчез? Может быть, он не узнал меня? Уверяю тебя, что я тоже очень испугался. Ты расскажешь об этом маме?» «А что рассказывать? Гюга, может, сам об этом вспомнит. А нет, то и я ничего не скажу. Не надо торопиться, Гуэн». И мы больше не говорили об этом. На следующий день Жорж продал наш урожай. Мы не ожидали, что он принесет так много денег. Кору досталось столько, что он мог теперь купить необходимое количество ткани на новый костюм. Мама была очень довольна и пообещала помочь выбрать ткань. В субботу мы решили пойти вместе на базар и купить полотно. Когда в 6 часов мы уходили из дома, Гюга еще не пришел с работы, и мама спрятала ключ, чтобы, вернувшись, Гюга мог найти его. Мы были очень счастливы, так как кроме ткани мама хотела купить посуду и шаль для себя, а мне – моток красной пряжи, с помощью которой мадам Лот хотела научить меня вязать. Ярмарка проходила на большой площади, в самом центре деревни. В этот день шахтеры получали месячную зарплату, и многие из них пришли сюда вместе со своими женами и детьми. И теперь рассматривали в лавках товары. Для детей здесь были организованы различные представления и спектакли, в то время как их матери рассматривали ряды с домашней утварью, тканями и обувью. Кроме того, здесь продавали изделия из цветного фаянса, и мама купила тарелки и кружку для Пьера, на которой золотыми буквами было написано его имя. Но нашей главной задачей было купить ткань, и я ни на что не обращала внимания, пока мы не обошли все лавки и не выбрали самое лучшее и красивое полотно. Никогда еще у Кора не было такой нарядной одежды, и поэтому я чуть не запрыгала от радости, поминутно трогая теплую и толстую материю. Это был вид самого высокого качества, и мы надеялись, что его хватит на многие годы. Но когда мама спросила цену, оказалось, что она намного больше той суммы, которую располагал Кор, и мы уже хотели уйти, очень расстроенные, когда мама, подумав, сказала, что у нее есть небольшая сумма денег, и что у Кора будет эта ткань, что он заслужил новый костюм. Только потом мы узнали, что мама потратила деньги, отложенные себе на шаль, и ей пришлось

0: Не говори маме о том вечере, ведь ты хороший парень, не так ли? А что ты делал в той пещере, Гюга?
1: Я не должен отчитываться перед тобой, ответил Гюга. И я могу ходить на скалы так же свободно, как и ты. А ты что там делал?
0: Смотри, как бы я не рассказал об этом маме.
1: И Гюга попытался улыбнуться.
0: Ты же прекрасно знаешь, я собирал водоросли.
1: Хорошо, а почему бы и я не мог искать там водоросли?
0: Слушай, Гюга, если ты не сделал ничего плохого, тогда почему ты не хочешь, чтобы мама узнала об этом?
1: Я совсем не такой тихоня, как ты думаешь. И перестань так разговаривать со мной. Сейчас ты скажешь правду, а мы с Гуэн никому ничего не расскажем.
0: Видишь ли, Кор, есть вещи, о которых тебе еще очень рано знать. Кроме того, у меня есть причина, чтобы мама не узнала, куда я ходил в тот вечер. Так молчи и ты, Кор.
1: Кор ничего не ответил, он думал.
0: Ведь я твой брат, Кор, и очень люблю тебя, несмотря на то, что иногда бываю груб. А что касается Гуэн, то она готова сделать для тебя все.
1: Гюга говорил так ласково, что Кор готов был уже на все согласиться с ним. И увидев это, я сжала его руку, потому что считала, что он не должен так поступать. И прежде чем Кор успел вымолвить слово, Гюга достал из кармана две монеты по 5 франков.
0: «Смотри», — сказал Гюга, — «вы с Гуэн получите их, если пообещаете молчать».
1: Кор оттолкнул руку Гюга.
0: «Мне не нужны твои деньги», — сказал он. «Я должен подумать». Мысль о том, что ты сделал что-то плохое, до сих пор не приходила мне в голову. Теперь я думаю иначе.
1: Конечно, я не хотел бы причинить тебе неприятности, но и обещать тебе ничего не буду.
0: А, так ты не хочешь?
1: Хорошо же, мы еще посмотрим, прошипел Гюга.
0: Скоро ты заговоришь по-другому.
1: «Посмотрим, кто из нас сильнее!»
0: Он схватил Кора за плечи и так тряхнул его, что тот едва удержался на ногах.
1: Напрасно смотрела я по сторонам. Вокруг не было ни души.
0: «Идем, Кор!» — крикнула я, схватив его за руку. «Бежим быстрее! Быстрее домой!»
1: «Ах, так!» — сказал Гюга. «Ни ты, ни Кор не уйдете отсюда!» Пока не дадите мне слова, что будете молчать. Или же я дам ему такую взбучку, какую он в жизни не получал.
0: «Я же сказал тебе, что ничего не могу тебе обещать», — мягко ответил Кор, дрожа всем телом. Тогда Гюга начал беспощадно бить его. Я испуганно кричала, но никто не мог услышать меня.
1: «Замолчи, Гуэн», — проговорил Кор, — «не шуми. Пусть он бьет меня, если хочет!»
0: И Гюга продолжал бить его с ужасной силой. Но Кор не желал просить пощады и молча терпел все удары, крепко сжав зубы.
1: «Ну?» – остановился Гюга, чтобы перевести дух. «А теперь ты даешь слово?»
0: Кор отрицательно покачал головой, стараясь удержать выступившие на глазах слезы. И отвернулся, чтобы Гюга не увидел их.
1: «Не думай, что я уже рассчитался с тобой», — сказал Гюга.
0: «Предупреждаю, если ты скажешь хоть слово маме или еще кому-нибудь, ты в этом раскаешься, можешь не сомневаться. Ты не знаешь, на что я способен. Это еще цветочки по сравнению с тем, что я могу сделать с тобой. Итак, я предупредил тебя». «И тебя тоже, мерзкая девчонка!» И он ушел, еще раз пнув Кора ногой. Тогда я помогла Кору подняться и вытерла у него слезы и кровь, которая шла из носа. Он был весь в синяках.
1: «И если бы я была мужчиной, — сказала я, — то ответила бы этому негодяю Гюга!»
0: «Гюэн, —

0: Не говори так. Бедный Гюга, он несчастнее меня, и я не могу ему мстить. Как ты можешь быть таким спокойным? Видишь ли, Гуен, помолчав, ответил он, я все время думаю о том, что мадам Лот читала нам из Библии. Помнишь, о Христе? Я поняла, что он хотел сказать, и кивнула. Он ведь никогда не повышал голоса. Даже для своей защиты он предоставлял другим полную свободу действий. Ты считаешь, что мне не надо было помнить об этом? Я обняла его и вытерла его влажные щеки. Некоторое время мы сидели в объятиях друг друга. Наконец Кор сказал: «Надо идти домой. Мама будет беспокоиться». «Ты расскажешь об этом маме сегодня же вечером?» — спросила я его. «Не знаю, вряд ли. Я хочу еще все обдумать». «Ты не хочешь спросить совета у мадам Лот? Она всегда знает, что надо делать». «Завтра воскресенье. Не будем больше говорить об этом. А теперь пойдем к морю, умоемся, чтобы мама не заметила, что мы плакали». Кор шел с трудом и казался очень больным. Я была уверена, что мама чувствует что-то неладное. Но когда мы вернулись, она была очень занята и не обратила на нас внимания. Кор тотчас же лег спать. Когда я тоже улеглась в свою кроватку, Гюга еще не пришел домой, и только поздно вечером я услышала около двери его шаги.
1: Продолжение чтения рассказа «Хижина у моря» вы сможете услышать завтра в это же время.

слабей, не обижайте, в беду попавшим руку дайте, для нищих денег не жалейте, напиться путнику налейте, с утра с мечтою просыпайтесь, идя по жизни улыбайтесь, любимым будьте и любите, и жизни данной дорожите. Дарите ближнему тепло, частичку счастья своего. Творите на земле добро, в 100 крат вернется к вам оно.

12 учеников Иисуса Христа. Иисус оставил Назарет и поселился в городе Капернауме, расположенном около Генесаретского озера в Галилее. Так сбылось пророчество Исаии: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». За ним следовало множество людей из разных мест, и он учил их и исцелял от болезней. Иисус избрал себе 12 учеников, чтобы они всюду были с ним, и учил их особо. Вот имена этих учеников: Симон, Андрей, Иоанн, Иаков, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков Алфеев, Фадей, Симон Кананит и Иуда Искариот, который потом предал Иисуса. Все ученики были простыми людьми, но Бог дал им счастье быть друзьями и учениками Иисуса Христа, Сына Божия. Андрей и его брат Симон Петр ловили рыбу на Галилейском море. Иисус, увидев их, сказал им: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Это означало, что Он научит их отвращать людей от грехов и приводить к истине. Оставив свои рыболовные сети, Андрей и Петр сразу последовали за Иисусом. Призвав их и идя далее, Иисус увидел в лодке братьев Иакова и Иоанна с их отцом Зеведеем, подчиняющих рыболовные сети. Иисус позвал их, и они, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. Также и остальные ученики, как только были призваны, тотчас шли за Иисусом. Иисус стал посылать их на проповедь и дал им власть исцелять болезни и изгонять нечистых духов.

Первое чудо Иисуса. Однажды Иисус был приглашен с учениками на брак в Кану Галилейскую. Случилось так, что во время брачного пира не хватило вина. Мать Иисуса тоже была там. Она сказала Иисусу: «Вина нет у них». Но он ответил ей, что не пришел еще его час. Затем Мария сказала служителям, указав на Иисуса: «Что скажет он вам, то сделайте». В доме пира стояли 6 каменных водоносов. Иисус, обратившись к служителям, сказал: «Наполните сосуды водою». Когда они это сделали, он сказал: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». Когда же распорядитель отведал содержимое кувшинов, он позвал жениха и сказал ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Он не знал, откуда это вино. Знали только служители, черпавшие воду. Так в Кане Галилейской Иисус положил начало чудесам и явил славу свою. И уверовали в него ученики его».

Иисус изгоняет торговцев из храма. Перед праздником Пасхи Иудейской Иисус пришел в Иерусалим. Войдя в храм, он увидел, что там продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. Сделав бич из веревок, Иисус выгнал из храма всех, также овец и волов, и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. Затем он сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При этом ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали ему: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Во время пребывания Иисуса на празднике Пасхи в Иерусалиме многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали.

Беседа Иисуса с Никодимом. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал: «Равви, то есть учитель, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Но Никодим, не поняв, спросил: «Как это может быть?» Иисус стал объяснять ему тайну пришествия Его на землю и Божий план спасения людей от грехов. Он сказал: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны».

Иисус и Самарянка. Однажды Иисус пошел из Иудеи, южной части Израиля, в Галилею. Между Иудеей и Галилеей находилась Самария. Самаряне, как и евреи, верили в одного Бога, Творца неба и земли. Но у них были свои обычаи, свои священники и когда-то даже свой храм, который был разрушен евреями. Евреи не хотели общаться с ними. Когда Иисус со своими учениками пришел в самарийский город Сихар, то, устав с дороги, он сел у колодца, а его ученики пошли купить пищу. Был полдень. Одна самарянка пришла почерпнуть воды из колодезя. Иисус сказал ей: «Дай мне пить». Женщина удивилась и ответила: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?» Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Свидетельствуя о Боге, Иисус сказал женщине: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и рассказала людям о человеке, которого встретила. Не он ли Христос? И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них. И он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по слову его. Через свидетельство одной бедной самарянки много людей уверовало в Господа. Это говорит о том, что перед Господом равны все народы и расы, ибо мы все Его творения.

Необыкновенный улов. Иисус часто учил народ, стоя на берегу озера. Иногда он входил в стоящую на берегу лодку и проповедовал из нее. Однажды толпа народа теснила его так, что ему было трудно говорить. На воде стояли две пустые лодки, одна из которых принадлежала Симону. Тогда Иисус вошел в лодку Симона, сел в нее и оттуда начал учить народ, стоявший на берегу. Кончив учить, Иисус сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали такое множество рыбы, что сети у них стали прорываться. Позвав своих друзей Иакова и Иоанна, они вместе наполнили рыбой обе лодки, но из-за большой тяжести лодки стали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Он сказал это от ужаса, чувствуя себя недостойным присутствия великого Господа, сознавая свою греховность. Иисус сказал Симону: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Прошло время, и Симон действительно стал проповедовать, обращать людей к Иисусу и этим спасать их.

Исцеление расслабленного. Когда Иисус находился в городе Капернауме, к Нему собралось множество простых и знатных людей из разных мест. Он учил их, и сила Господа проявлялась в исцелении больных. К дому, где проповедовал Иисус, некие люди принесли на постели расслабленного, то есть парализованного человека, чтобы он исцелил его. Но из-за многолюдства они не могли пронести его через двери, а разобрав крышу дома, спустили своего больного друга с постелью в середину комнаты и положили его перед Иисусом. Иисус, видя их веру, сказал расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи, не веровавшие в Иисуса, стали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, поняв их помышления, сказал им: «Что вы помышляете в сердцах своих? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал он расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель свою и иди в дом свой». Больной человек встал, взял свою постель и пошел домой, славя Бога за великое чудо исцеления. Все находившиеся там тоже прославляли Бога, восклицая: «Чудные дела видели мы ныне».

0: А сейчас, дорогие мальчики и девочки, давайте послушаем стих «Побеждай зло добром». День прошедший догорает, тихий вечер наступает, только солнышко там и тут, птички весело поют. Солнце красное устало, проработало немало, и теперь спешит опять поскорей улечься спать. На крыльце сидит старушка, перед ней лежит игрушка. У игрушки внук стоит, и старушке говорит:
1: «Дал машинку я Сергею, а теперь и сам жалею. И зачем я только дал? Всю машину поломал. И теперь стоит смеется, да еще не сознается. Говорит, была такая, будто я ее не знаю. Не прощу ему я это, ты мне только посоветуй, что мне делать, как мне быть, как Сереже отомстить».
0: Смотрит бабушка на внука, говорит ему:
1: «А ну-ка, подойди ко мне поближе, я ведь, знаешь, плохо вижу.
0: Сядь со мною на крыльцо, успокой свое сердечко, мы сейчас поговорим, как Сергею отомстить». «Помнишь, я тебя, мой милый, об Иисусе говорила? По земле, как он ходил, как он грешников любил, как горя святой любовью, он больным давал здоровье, как несчастных утешал, как обиды всем прощал». И слова его звучали, чтобы недругов прощали, чтобы мы врагов любили, чтобы добром за зло платили. Хочешь ты, как он, любить, на него похожим быть?
1: «Да, да, конечно!»
0: Глубоко вздохнул сердечно, а потом сказал Рубья:
1: «Только как же быть Сергеем?»
0: Молвит бабушка тогда: «Иисус учил всегда, если враг голоден твой, накорми его, родной. Если враг твой хочет пить, постарайся напоить». Петя молча это слушал, молча мыслил, молча кушал, а потом в постели лежал, долго думал о Сереже. А на утро встал в постели, а петухи уже пропели. Солнце красное встает, Петя завтракать идет. Он веселым настроением, молоко попив с печеньем, что-то думает, сидит и на бабушку глядит. Кто-то бабушку позвал, внук со стула сразу встал. Быстро принял он решение, положил в карман печенье. Взял он кружку с молоком и вдруг бежит бегом. Как чудесно солнце греет! Увидал вдали Сергея и кричит ему: «Сережа, подойди сюда скорей! Да не бойся, подходи, я тебя не буду бить!» Подошел Сережа к порогу, на Петю глядит с тревогой. Тот с приветливым лицом держит кружку с молоком, говорит ему: «Сережа, хочешь кушать ты, бы может?» А Сергей ему в ответ прошептал: «Да вроде нет». Петя смотрит с сожалением: «Ах, как жалко!» И все вольем говорит: «А может быть, ты, Сережа, хочешь пить? Вот давай попьем с тобою, знаешь, вкусное молоко». И Сережа прямо в рот кружку полную сует. А Сергей стоит невесел, низко голову повесил, прямо под ноги он глядит и тихонько говорит: «Петя, где твоя машинка? Мы ее сейчас починим». Помолчал, потом сказал: «Это я ее сломал».
2: Дорогие детки,
0: Давайте будем брать этот хороший пример с того мальчика, который послушался совет у бабушки, чтобы нам воздавать злом добром.

0: Пришло время слушать продолжение чтения рассказа «Хижина у моря».
1: «Гуэн», — сказал Кор на следующий день, когда мы сидели на берегу моря. «Есть вещи, которые мне не очень нравятся». «Что именно, Кор?» — спросила я. «Сначала я хотел хорошо вести себя. Вчера вечером, например, я был спокоен, и ты подумала, что я храбрый. Но если бы ты знала, как все во мне кипело от гнева до тех пор, пока я не вспомнил про то, что сказал тебе, помнишь?» «Да», — ответила я. «Я бы хотел получше узнать, как можно молиться Иисусу, Гуэн. Он делает для меня все, а я пока ничего не могу для него сделать». «Мадам Лот говорит, что Богу достаточно и того, что мы любим Его, даже если мы дети и многого еще не знаем». «Я Его люблю», – задумчиво проговорил Кор, и лицо его озарилось улыбкой. «И даже очень. Но ведь одной любви недостаточно. Я должен что-то сделать для него. А если я провинюсь, он перестанет хорошо относиться ко мне? Знаешь, я еще почти ничего не знаю о нем. А вдруг он перестанет заботиться обо мне? Я хочу делать все, что он прикажет, потому что он так добр ко мне». Я подумала, что Кору невозможно стать еще лучше, ведь он и так очень хороший, но вслух ничего не сказала. «У нас, — сказал после недолгого молчания Кор, — у нас есть мама, она часто беспокоится, волнуется, переживает за нас. И я иногда думаю, если бы она только знала, как Иисус любит ее, она бы не расстраивалась так. Она столько для нас делает, но если бы она помнила об Иисусе, как она была бы счастлива!» «Кор, а ты говоришь об этом Иисусу?» «Да, я часто беседую с Ним. И это большое счастье быть уверенным в том, что Он нас видит и заботится о нас». «Помнишь тот отрывок, Кор, где говорится о тех двоих или троих, я не помню, которые молились вместе? Как ты думаешь, можем ли мы это делать вдвоем?» – робко спросила я. Кор взял меня за руку, мы опустились на колени, и он стал рассказывать Иисусу обо всем и просить, чтобы он научил нас молиться и еще сильнее любить Его. Мы думали об этом все время по дороге домой и не обмолвились ни словом. В понедельник утром, перед уходом, Гюга сказал маме: «В шахте обнаружили газ. Нас просили быть осторожнее. Крохотная искра может вызвать взрыв». «Не могу понять, что происходит с мальчиком?» – сказала мама, как только он ушел. «Он был так добр и мил эти два дня. Я уже давно не помню его таким. Сейчас он напоминает мне отца. Может быть, он изменится еще?» «Все воскресенье он провел со мной и рассказывал разные истории. И был так вежлив и приветлив. Мы скоро переглянулись, хорошо понимая, почему Гюга не отходил от матери ни на шаг. Но Кор ничего не сказал, так как не хотел расстраивать маму. Вдруг мы услышали глухой и продолжительный шум. Побледнев, мама вскрикнула: «Эта шахта взорвалась! Гуга предупреждал меня! Только бы с ним ничего не случилось!» Немного погодя, мы увидели бегущего человека и людей, выходящих из своих домов. Они собрались в маленькие группы и спешили к шахте. «Гуэн, — сказала мама. «Пойди узнай, что произошло. Я боюсь, как бы ни случилось несчастье». Я побежала к соседнему дому, и там мне сказали, что в результате взрыва произошел обвал. Много людей ранено, некоторые задохнулись, другие оказались заживо погребенными под щебнем, так что к ним невозможно пробраться. Я передала все это маме, и мы вместе побежали к входу в шахту. Но Кор намного обогнал нас и прибежал одним из первых, так что вскоре мы потеряли его из виду. Там уже собралась толпа, и с каждой минутой людей становилось все больше и больше. Здесь были и шахтеры, которым удалось избежать опасности. Лица их и одежда были покрыты пылью. Их жены, дети и матери обнимали их, счастливые, что они целы и здоровы, в то время как другие женщины и дети, не находя тех, кого искали, с плачем падали на колени и просили Бога о милости или ходили в толпе и искали пропавших. «Гюга! Где Гюга? Видел ли кто-нибудь моего Гюга?» — кричала мама, бегая от одной группы к другой. Но все взволнованно молчали. Наконец мы увидели старого мастера, которого хорошо знали, потому что он работал в шахте около 40 лет. Это был друг моего отца. Мама бросилась к нему. «Якоб, не видел ли ты моего сына? Скажи же все, скажи, что знаешь, всю правду. Он в шахте умер. Якоб, да не молчите же вы!» Старый шахтер обнял ее за плечи. «Бесполезно от вас скрывать что-либо, моя бедная Сузанна», — сказал он. «Только одному Богу известно, где ваш сын. Одно могу сказать. Гюга был в лагере, недалеко от того места, где произошел взрыв». Якоб шел за матерью и старался разговорить ее, но она была так потрясена, что забыла о его существовании. «Может быть, ваш сын жив?» — говорил он. «А вдруг его найдут раненого? Как же вы в таком состоянии сможете ухаживать за ним? Вам надо успокоиться и быть готовой ко всему. Судьба вашего сына в Божьих руках!» — добавил он, вежливо снимая шляпу. «Мне так тяжело, так тяжело!» — повторяла мама, немного придя в себя. «Я вдова, мой бедный мальчик, бедный Гюга! Он так ласково разговаривал со мной сегодня утром, как будто знал, что

0: произошло? Крепись, соседка, и выше нос!» И Якоб протянул руку к синему небу, простиравшемуся над нашими головами. «Их будут искать в шахте, Якоб?» — спросила мама. «Я пойду посмотрю, что там делается», — ответил он, так как не хотел говорить маме, что, к сожалению, после второго взрыва все шахтеры отказались продолжать поиски оставшихся трех человек. «Конечно, они мертвы», — говорили они. «Зачем же напрасно рисковать?» Мы с мамой остались сидеть на газоне в нескольких шагах от шахты, и около нас не было ни души. Я обняла маму за шею и попыталась ободрить ее, но она, казалось, не видела и не слышала меня. «Бедный мой мальчик Гюга! Бедный Гюга!» – причитала она. «Никто не хочет прийти тебе на помощь! Ты останешься один и умрешь! О, мой сын! Мой бедный сын!» «Мама!» – тихо сказала я. «Якоб сказал, что Бог не оставит его!»
1: «Я ничего не знаю об этом!» —
0: ответила она, быстро обернувшись ко мне.
1: «Я никогда не имела в душе Бога и не показывала Гюга дороги к нему, а тот, кто живет без Бога и умирает без Бога.
0: Но Бог нас так любит, мама! Я уверена, что Он любит и Гюга. Давай попросим Его, чтобы Он не оставил мальчика в беде!»
1: «Попроси, Гуэн, если знаешь, как это делается. Мое сердце так и страдалось, что я не могу просить. Я ничего не могу. Где Кор?»
0: Вдруг спохватившись, она с беспокойством оглядывалась вокруг.
1: «Разве он не был с нами?»
0: «Я не видела его с тех пор, как мы вышли из дома», — ответила я. «Он побежал вперед. Но ты не волнуйся, мама, он, без сомнения, там, вместе со всеми!» И я показала на группу людей, стоявших у входа в шахту. Но она не хотела меня слушать.
1: «Не хватало мне еще потерять сразу обоих!» — воскликнула она. «Обоих! Никто не знает, как я гордилась Кором! Он был моей радостью и утешением. Я часто была несправедлива к нему. Бедный мальчик! Он даже не подозревает, как я люблю его!»
0: «Но с ним же не может ничего случиться, мама!» — сказала я. «Потому что в Библии говорится, что все на свете делается для блага тех, кто любит Бога, а Кор любит его!» И я вспомнила его слова и выражение его лица.
1: «Я точно знаю, что оба они в шахте!» – уверяла мама.
0: Она уткнулась лицом в свой передник, как будто хотела прогнать ужасное видение, а затем резко вскочила и направилась к шахте. Но тут силы оставили ее, и она потеряла сознание. На мои крики прибежали женщины. Они расстегнули маме платье. И когда она пришла в себя, они сказали, что нужно взять себя в руки и что ее сыновья обязательно вернутся. Но мама чувствовала, что женщины сами не верят в то, что говорят. Они хотели только успокоить ее. Вот и все. Вдруг толпа загудела.
1: «Быстрее, Гуэн!» – крикнула мама. «Беги, посмотри, что происходит!»
0: Я побежала, что есть духу, к группе шахтеров и услышала голоса людей.
2: «Это его брат!» «Нет, это не он!» «Да я же знаю его!» «Он никогда не спускался в шахту! А если он сделал это сейчас, то только с одной целью – умереть!» «Такой хороший мальчик! Очень жаль! Тем более, что уже давно известно, что его брат мертв!»
0: В спешке

0: Я едва разобрала смысл этих слов и подбежала к входу в шахту, к узкому, идущему вниз проходу, вглубь которого шахтеры спускались по длинным лестницам, возвращаясь к работе. «Где Гюга?» – спросила я этих людей. Наконец, один из них покачал головой и медленно проговорил. «Наверное, его убило во время взрыва. Надежды нет. А этот славный мальчик тоже пошел искать себе смерть». «О чем вы?» – закричала я. «Его брат отправился на поиски. Он так рвался туда».
1: «Кор спустился? Вниз?»
0: «Да. И жив он теперь или нет, неизвестно», – сказал один из них. Прежде чем они успели меня остановить, я бросилась в проход и, работая руками и ногами, стала быстро спускаться по лестнице, постепенно погружаясь во мрак.
1: «Кор! Кор!» – кричала я. «Где ты?»
0: «Я иду! Это я, Гуэн!» Не знаю, сколько времени я спускалась. Говорили, что длина лестницы более 100 метров. Но в ту минуту я не думала ни о времени, ни о расстояниях. Одна мысль тревожила меня. Единственный образ стоял перед моими глазами. Кор, мой братик, который уже казался мне мертвым, лежащим на дне этой ужасной и пустынной шахты. Не помню, как я оказалась внизу, целая и невредимая. Черная тьма окружила меня со всех сторон. И хотя до этого я не чувствовала страха, так как не думала о себе, теперь холодная дрожь пробежала по моему телу, как только я очутилась здесь, во мраке, в этой глубокой тишине. На мои крики откликнулось гулкое продолжительное эхо. Я сделала несколько робких шагов, вытянув вперед руки, стараясь понять, где я. Мой ужас становился все сильнее и сильнее. Я не осмеливалась подняться на лестницу, так как была уверена, что упаду. Не было слышно ни единого звука, и ничто в этом ужасном месте не говорило о существовании каких-либо живых существ. И вдруг я заметила свет и услышала шаги. Кто-то приближался, держа в руке лампу. Я еще раз изо всех сил закричала: «Кор! Кор!» И знакомый голос ответил: «Гуэн, ты здесь? Подожди, я иду! Гюга еще жив!» Через мгновение я очутилась в объятиях моего дорогого братика. Позднее Кор рассказал мне, что случилось с ним в шахте. Как известно, он обогнал нас с мамой и у входа в подземный коридор спросил у шахтеров, стоявших рядом, знают ли они что-нибудь о Гюга. «Он в шахте», — ответили они. «Наверное, убит. Как и те двое, он, скорее всего, не смог спастись». «И никто не спустился?» — тревожно спросил Кор. «Давайте хотя бы попытаемся спасти его». «Послушай», — сказал ему один из шахтеров, «у меня жена и 4 детей, и я не хочу рисковать своей жизнью, тем более напрасно. Вряд ли кто-нибудь выжил из этих троих. Тебе остается сообщить маме и постараться утешить ее. Больше ты ничего не сможешь сделать». Остальные только закивали головами, соглашаясь с ним. Они не были равнодушными и черствыми людьми. Просто у них не осталось надежды. Если бы они хоть немного
1: верили во спасение, они бы рискнули всем. А теперь зачем?
2: Продолжение рассказа «Хижина у моря» вы сможете услышать завтра в это же время.

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Всем привет!
3: Здравствуйте, друзья! Как хорошо, что вы снова с нами и снова сможете послушать передачу «Час твоего рассказа».
2: На этот раз очередь дядюшки Дэна рассказывать нам историю. О чем она, дядюшка Дэн?
3: Это самая первая библейская история. Прочитать ее можно в Ветхом Завете, в книге «Бытия». Речь в ней идет о начале всех начал.
2: Если у вас есть своя Библия, или если вы можете взять ее у кого-нибудь на время, обязательно прочитайте первые главы книги «Бытия». Вы получите настоящее удовольствие. Как называется твоя история, дядюшка Дэн?
3: Я назову ее «Адам и Ева». Эта история произошла в давние-давние времена, при сотворении мира. Святое Писание говорит: «Вначале Бог сотворил небо и землю. В первый день сотворения мира Бог создал свет. На второй день Он сотворил воду. Затем Он создал деревья и покрыл землю ковром из трав и прекрасных цветов. И все вокруг ожило и зазеленело. И в конце своего творения Бог создал рыб, птиц и всех животных. И уж затем Бог создал человека, которого назвал Адам, и устроил ему жилище в прекрасном саду, который назвал Эдемский».
4: Здравствуй.
5: Здравствуй.
4: Ты есть Адам.
5: Адам?
4: Да, Адам. Сын Бога, созданный подобно ему.
5: Бог? Кто это Бог?
4: Он создатель вселенной. Он создал все. И тебя.
5: Я хотел бы видеть его. А где он?
4: Его жилище на небесах.
5: Небеса? Где это?
4: Небеса – это центр вселенной, центр всего.
5: Бог должен быть прекрасен, раз он создал всю эту красоту.
4: Он – олицетворение любви и сострадания, силы, справедливости, доброты, всего лучшего.
5: А почему он создал меня?
4: Чтобы ты владел всей землей. Мог повелевать животными, птицами и рыбами, управлять стихиями. Ты князь этого мира.
5: Я? Я хотел бы видеть животных, стихии и землю, на которой я царствую. А я это могу?
4: Смотри вокруг себя, Адам.
5: Прекрасно. Прекрасно.
4: Вот одно из животных, созданных Богом.
5: О, какое прекрасное маленькое создание. Могу я взять его в руки?
4: Ты князь этого мира. Ты можешь делать все, что пожелаешь.
5: Иди ко мне, дружок. О, какой ты мягкий и теплый. И какой у тебя маленький пушистый хвост.
4: Как его зовут? У него нет имени. Бог желает, чтобы ты давал имена животным.
5: Удивительно. Удивительно. Я хочу назвать этого малыша кролик.
4: А здесь, Адам, центр большого сада.
5: Великолепно. И какой прекрасный пруд с кристально чистой водой.
4: Из этого пруда вытекают 4 реки, которые орошают сад.
5: Какое величественное дерево!
4: Это дерево жизни. Его плоды дают жизнь.
5: А могу я попробовать его плоды?
4: Ты можешь есть любые плоды в этом саду.
5: Да?
4: Кроме этих. Видишь, вон там дерево.
5: Да.
4: Это дерево познания добра и зла. Тебе нельзя есть его плоды.
5: Они не годятся в пищу?
4: Бог запрещает тебе их есть. А если ты их попробуешь, ты умрешь.
5: Бог мой творец. Я буду повиноваться ему во всем. Я не буду есть эти плоды.
4: Итак, Адам, ты видел весь сад.
6: Привет, малыш. Я хочу, чтобы ты говорил.
4: В некотором смысле животные говорят, Адам.
5: Они умеют говорить.
4: Если ты внимательно понаблюдаешь за ними, за их привычками и повадками, ты обнаружишь, что можешь их понимать.
5: Я вижу, что здесь все животные парами.
4: Да, каждой твари по паре, Адам.
5: А для этого есть какая-то причина?
4: Да, Адам. Пара – это самец и самка. Бог их создал, чтобы они были товарищами друг для друга и наполняли землю.
3: Адам возделывал свой сад, который стал для него домом, и был счастлив со своими 4-ногими друзьями. Но Бог понимал, что он был бы еще счастливее, если бы рядом с ним был другой человек. Поэтому Бог сделал Адама очень сонным. Затем, когда Адам заснул, он сделал операцию. Вынул у Адама ребро. Из этого ребра Бог сотворил женщину.
7: Здравствуй.
5: Ой. Ты меня испугала.
7: Я не хотела тебя пугать.
5: Ты ведь не ангел Божий?
7: Нет.
5: Тогда кто же ты?
7: Я твоя подруга, Адам.
5: Моя подруга? А откуда ты? С небес?
7: Бог сотворил меня из твоего ребра.
5: Правда? Я назову тебя Евой. Ты прекрасна.
7: Все, что сотворил Бог, прекрасно. Трава, деревья, этот сад. Все.
5: Бог сотворил все это для меня. Вернее, для нас. Это наш дом. Здесь есть все, что нам нужно, все для нашего счастья.
7: И я уверена, мы будем здесь счастливы, Адам. Ой, смотри, Адам, как красиво. Что это?
5: Это цветок, Ева. Роза. Ты хочешь его сорвать?
7: А можно?
5: Конечно. Бог создал все цветы для нас, для нашего удовольствия. Бери любой, какой хочешь. Они никогда не увянут, не умрут.
7: Увянут, умрут. Что это значит?
5: Я и сам толком не понимаю. Бог сказал мне, что они увянут и умрут, только если мы совершим грех против него.
7: Грех. А что это?
5: Грех? Грех – это слово, означающее неповиновение желаниям Бога, его законам.
7: Но почему кто-то вдруг захочет грешить? Не повиноваться Богу?
6: Этого я не знаю.
7: Бог наш Творец. Он, несомненно, знает, что лучше для нас. Не повиноваться ему глупо.
6: Да, Ева.
7: Мы ведь, безусловно, будем повиноваться ему. Правда?
6: Мы будем повиноваться Богу всегда, Ева.
7: Я... Адам, у меня...
6: Ева, а ты не голодна?
7: Голодна?
6: Да, тебе нужно поесть. Я сорву тебе фруктов.
7: Ой, я бы хотела попробовать вот тех плодов, Адам.
6: Нет, Ева.
7: Ну, пожалуйста, Адам, на вид они такие вкусные.
6: Возможно, но нам нельзя их есть.
7: Почему?
6: Это плоды древа познания добра и зла. Бог запретил нам их есть.
7: Ну, тогда мы не будем их есть. Бог знает лучше нас. И если Он сказал нам не есть их, мы не станем.
6: Ты делаешь меня счастливым, Ева.
7: Я тоже счастлива, Адам.
3: И вот зажили Адам и Ева в раю Эдемском. Однажды, когда Адам подрезал виноградную лозу, Ева, ослушавшись предупреждения Божия, отошла от Адама, сама не зная, как она оказалась в самом центре сада, перед древом познания добра и зла, и, подняв голову, рассматривала его плоды.
7: Какие красивые и на вид вкусные плоды. Интересно, почему Бог запретил нам их есть? Ах, Бог лучше знает. И если Он сказал, что нам...
1: Бог запретил вам есть эти плоды?
7: Да, и я... А кто это со мной разговаривает?
1: Друг.
7: Я никого не вижу. Где ты?
1: Здесь, на дереве.
7: Я все равно не вижу тебя.
1: Разве ты не видишь меня, змея?
7: Да, но... Змеи не умеют говорить.
1: Увы, ты ошибаешься, Ева. Вот я змей, и я говорю. Ева, Бог запретил тебе есть плоды с этого дерева.
7: Да.
1: Почему?
7: Если мы съедим этот плод, мы умрем.
1: Это Бог тебе сказал?
7: Да. Бог сказал нам это.
1: Моя дорогая Ева, ты прекрасна, но не очень умна. Ты хочешь знать истинную причину, почему Бог запретил вам есть эти плоды?
7: Он не хочет, чтобы мы умерли. Тогда почему Бог нам говорит, что мы не должны их есть?
1: Потому что Бог не хочет, чтобы вы стали такими же умными, как Он сам.
7: Я тебе не верю.
1: Я говорю правду и могу это доказать.
7: Как?
1: Взгляни на меня. Я змей. Ты удивилась, что я говорю. А знаешь, почему я умею говорить?
7: Нет.
1: Потому что я съел этот плод.
7: Ты съел этот...
1: Если этот плод сделал меня, змея, таким, то подумай, что он даст тебе, человеку. На, Ева, держи этот плод, надкуси его, и ты все равно не умрешь. Давай же, ешь.
7: Ну, ладно, маленький кусочек.
1: Молодец, Ева, правильно так держать. Ну как, вкусно?
7: Да. Очень.
1: Я же тебе говорил, ну, откуси еще кусочек, на этот раз побольше. Вот так. Ну, а теперь доешь его.
7: Да-да, я доем. Вкусный плод.
1: Почему бы тебе не отнести Адаму попробовать?
7: Пожалуй, ты прав. Да. тогда мы оба станем богами.
1: Видишь, Ева, как ты поумнела и стала свободной, как сам Бог. Отныне не позволяй никому, даже Богу, указывать тебе, что ты должна делать, а чего не должна. Ешь, что хочешь. Делай, что хочешь. Теперь ты стала умной и можешь сама распоряжаться своей жизнью.
7: О, змей, я так счастлива. Пожалуй, я отнесу несколько плодов Адаму. Не исчезай, змей, я приведу сюда Адама. Я хочу, чтобы он с тобой познакомился.
1: Не волнуйся, Ева. У Адама будет еще много, много встреч со мной.
2: Ты знаешь, дядюшка Дэн, я думаю, что хотя многие слышали об Адаме и Еве, они хотели бы узнать эту увлекательную историю из Библии подробнее. Что бы ты им посоветовал?
8: Это очень просто. В нашем первом уроке Библии как раз рассказывается о сотворении мира.
9: А куда нужно написать нам, подскажет дядюшка Дэн.
8: radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com. А теперь давайте продолжим наш рассказ, который я назвал «Адам и Ева».
7: Адам!
5: Ева!
7: О, Адам!
5: Ева, я беспокоился, не знал, где ты. А что случилось, Ева? Ты так взволнована, даже испугана.
7: Да, я взволнована, потому что у меня только что была такая встреча. Я разговаривала со змеем.
5: Что ты делала?
7: Разговаривала со змеем.
5: Ну, это, наверное, был односторонний разговор.
7: Нет, змей говорил со мной тоже.
5: Змей говорил с тобой?
7: Да, и это было прекрасно.
5: Ева, что ты натворила? Ну-ка, расскажи мне подробнее, что произошло?
7: Ну, слушай, я стояла под деревом познания добра и зла, и вдруг...
5: Под деревом познания добра и зла? А что ты там делала?
7: Беседовала со змеем. Он был на дереве, и я...
5: Ева, Ева, он наш враг. Бог предупреждал нас об этом.
7: Он наш друг. Он так сказал.
5: Ева, ты ела запретный плод. Ева.
7: Ну и что?
5: Ты ела запретный плод?
7: Да. Да, ела.
5: Нет. Нет. Нет, Ева, ты не сделала этого. Ты не могла. Ты...
7: Да, я ела. И не умерла, как видишь. Я и не собираюсь умирать. Змей мне сказал, что я не умру.
5: Он враг. Он же враг. Бог предупреждал нас об этом.
7: Ерунда. Вот, Адам, я принесла тебе несколько плодов. Съешь их.
5: Нет.
7: И мы с тобой станем богами.
5: Нет, нет, Ева, я не стану, не стану их есть. Мы умрем, мы оба умрем.
7: Но я же съела, и ничего не произошло, я не умерла. Ну, пожалуйста, Адам.
5: Нет.
7: Если ты любишь меня, то ты их съешь.
5: Я люблю тебя, Ева. Я очень тебя люблю, но я не могу не повиноваться Богу.
7: Ты любишь Бога больше, чем меня.
5: Ева, не будь смешной. Я люблю тебя. Я...
7: Смешной? Ты не любишь меня. Ты только так говоришь.
5: Вот да. Ну, хорошо. Дай мне плод.
7: Вот.
5: Я съем его. И мы умрем вместе.
7: Мы вместе станем богами.
5: Нет, Ева. Мы вместе умрем.
7: Ну?
5: Вкусно. Очень вкусно.
7: Я же говорила тебе.
5: А может быть, ты права. Может, этот плод сделает нас богами?
7: О, Адам, это прекрасно.
5: Да, Ева, да, да, да. Но это не так, Ева. Ева, мы же согрешили. Бог накажет нас.
7: Что за ерунда, Адам?
5: Ева, Бог уже покидает нас. Чувствуешь, воздух становится прохладным. Ой, мне холодно.
7: Ой, Адам, ой, я боюсь. Взгляни, даже божественный свет исчез.
5: Да.
7: Ах, Адам, что же делать?
5: Я не знаю. Ты должна была подумать об этом перед тем, как дать мне плод.
7: Ах, ты упрекаешь меня за это.
5: Нет, нет, я не виню тебя ни в чем.
7: Это ты виноват. Ты позволил мне уйти к дереву.
5: Я позволил тебе уйти. Ты просто исчезла. Я даже не видел, как ты ушла.
7: Нет, я не исчезла.
5: Нет, исчезла. Кроме того, если бы у тебя была хоть капля здравого смысла, ты бы не стала слушать лживые россказни змея.
7: Значит, у меня нет ни капли здравого смысла?
5: А разве не так?
7: Не смей кричать на меня.
5: А кто на тебя кричит?
7: Ты.
5: Я на тебя не кричу.
7: Ты унижаешь меня.
5: Я тебя унижаю. Ой.
7: Я хочу умереть.
5: Умереть? Умереть? Ну что ты? Что ты? Ева. Ева. Ева, видишь, что с нами сделал грех? Мы ссоримся и спорим. И...
10: Да, вы ссоритесь.
7: Это змей.
10: Да, это я, Ева.
5: Убирайся. Ты не имеешь права быть здесь, в раю.
10: У меня есть на это полное право, Адам. Я князь этого мира, и я...
5: Я князь этого мира.
10: Был князем, Адам. Но когда ты поддался мне, съев запретный плод, ты тем самым признал мое верховенство. Ты потерял право владычествовать над этой землей. Теперь моя очередь, а ты будешь делать то, что я прикажу.
5: Немедленно уходи из рая. Ты враг Бога, а значит и наш враг.
10: Враг Бога, да. Мы с Богом вели войну на небесах. Он выиграл ту войну, но следующая победа будет за мной. В войне здесь, на земле. В войне, которая началась, когда ты съел запретный плод. А когда-нибудь я буду править с его трона. Тогда я стану властелином вселенной. Да, я враг Бога.
5: Убирайся вон из рая. Я приказываю тебе уйти.
10: Приказываю здесь я, а ты подчиняешься.
5: Именем Бога я приказываю тебе уйти.
10: Не говори так. Не упоминай имя Бога при мне. Я этого не люблю, не выношу.
5: Ха-ха. Именем Бога. Уходи отсюда немедленно.
10: Ну ладно, ладно, Адам, я уйду. Но я еще вернусь и не раз.
7: О, Адам, я боюсь.
5: Да, Ева, да. Теперь нам есть чего бояться. Но мы должны запомнить навсегда, Ева, что если мы призываем на помощь Бога, мы всегда можем победить врага, как мы его победили сейчас.
7: Посмотри на эти цветы, Адам. Они уже не такие красивые, как раньше.
5: Да, Ева, они завяли и умерли.
7: А мы тоже умрем.
5: Наказание за грех. Смерть.
3: Вскоре Адаму и Еве было сказано, что им придется покинуть рай.
7: Покинуть рай? Ну как же это? Ведь это наш дом.
4: Вы согрешили. И поэтому вы уже не имеете права жить в этом райском доме, где все совершенство.
7: Я не хочу уходить.
5: А Бог не перестал нас любить за то, что мы согрешили?
4: Бог по-прежнему любит вас и будет любить всегда.
7: Тогда почему он выгоняет нас из дома? Какая же это любовь?
5: Ева, Ева, ты расстроена. Ты не отдаешь себе отчета в том, что ты говоришь.
4: Все на небесах расстроены, но другого выхода нет. Вы должны уйти из рая.
7: А мы увянем и умрем, как эти цветы?
4: Плата за грех – смерть. С того момента, как вы согрешили, вы начали умирать, стареть. Вы вступили на путь, который ведет вас к смерти, в могилу.
5: Так значит, нет никакой надежды? Никакого спасения?
4: Нет, Адам, надежда есть. Наступит день, когда Бог пошлет своего единственного родного сына искупить ваши грехи и спасти заблудший мир.
7: А когда это будет?
4: Точное время не столь важно. Вы с Адамом должны покинуть рай и поселиться в новом доме и жить там, пока не придет Спаситель. Попросите Бога владычествовать в вашем доме, и вы сможете обрести в нем счастье.
5: Мы сделаем так, как ты говоришь.
7: А как Спаситель придет в наш мир?
4: Он будет рожден как дитя.
7: Может быть, я стану его матерью?
4: Этой тайны, Ева, я открыть тебе не могу.
5: Пойдем, Ева. Мы уйдем из этого сада и начнем новую жизнь. Господом Богом хранимый. Да будет счастливой наша новая жизнь в новом доме.
7: Пойдем, Адам.
2: Знаешь, дядюшка Дэн, эта история навевает мысли обо всем, что создал Господь.
3: А ты знала, что в древних письменах Египта, Центральной Америки и Китая есть упоминание о крылатом змее, который в Библии называется драконом?
2: Правда? Значит, все это происходило на самом деле?
3: Совершенно верно. Наверное, детали уточнить невозможно. Но известно, что Едемский сад действительно существовал. К сожалению, мы исчерпали все свое время. Так что не забудьте нам написать.
9: Это очень просто. Наш адрес...
3: radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
1: Это был час твоего рассказа.
2: Тетушка Кэрол
3: и дядюшка Дэн
2: прощаются с вами.
3: До новых встреч!

Фонтан и родник. В старом парке был фонтан, посреди аллейки, под каштаном тек родник, позади скамейки. Сверху в землю уходил родничок порою, как фонтан он не умел в небо бить струёю. И сказал фонтан затем родничку с ехицей: «Незаметен ты совсем, обделён водицей. Вот какой я сбью струей, виден отовсюду. Свежесть и красу несу городскому люду. Ну а ты чего даешь под моим каштаном? В парке воду я даю 10 фонтанам».

Это было давно. Тогда, когда люди начинали пробовать себя в поисках золота и прочих драгоценностях. В одной маленькой горной деревушке жил бедный селянин со своей семьей. Дом у них был старый, обветшалый, с покосившейся крышей. Еды семье часто не хватало, а бывало вообще нет. А в то время трудно мужчинам было работу найти. Вот и работали то там, то там, то вообще нигде. В общем, все жили в сплошных ожиданиях и надеждах. И семья этого селянина, которого звали Степан, не была исключением. Как-то узнал Степан, что многие его знакомые ходят потихоньку в горы золото искать. Вот и решил он. «Пойду-ка и я. Чего доброго, найду целый слиток, а вот тогда поживимся на славу». Сначала, узнав о решении мужа, жена пыталась его отговорить от этой затеи, говоря, что опасно это, да и редко кому удавалось найти что-то годное для того, чтобы продать. Но когда Степан заговорил о детях и о том, что они могли бы купить для них, если бы нашлось золото, у женщины язык не повернулся сказать что-то против. Этот разговор состоялся вечером, и легли они спать опять-таки с надеждой на лучшее. Рано утром Степан вместе с некоторыми другими искателями драгоценностей вышел из деревни и отправился на поиски. Некоторое время они шли группой, изредка переговариваясь. Это были люди с усталым видом, в грязной, далеко не новой одежде, с разными взглядами на жизнь. Но их объединяло лишь одно – бедность и нужда. После нескольких часов безуспешного поиска у реки они решили разойтись по разным местам, все пошли в разные стороны. Степан решил отправиться в горы, в надежде найти хотя бы какую-нибудь ценную горную породу или старинную вещь, за которую бы хорошо заплатили. Пробираясь через острые кустарники, мужчина увидел вдалеке что-то наподобие пещеры. На это бы никто не обратил внимания, кроме Степана. Его быстрый, зоркий взгляд замечал абсолютно все. Спустя час-полтора человек подошел к подножию горы, в которой и было то углубление, напоминавшее пещеру. Помедлив немного, Степан осторожно вошел в нее. Дневной свет еле-еле попадал сюда, и чтобы не упасть, мужчина шел медленно с вытянутыми вперед руками. Как ему казалось, шел он долго, петляя по каким-то своеобразным коридорам, потихоньку, сам того не зная, заходя в самую глубь горы. Прошло много времени, и Степан, устав от долгой безуспешной попытки найти конец этой пещеры, присел на большой камень. Тяжело вздохнув, он положил голову на руки и задремал. От сна его пробудил грохот. Вскочив, Степан огляделся. Грохот доносился с той стороны, откуда он пришел. Постояв несколько секунд, человек вдруг понял, что это за шум. Начинался обвал, увеличивающийся с каждой минутой. От ужаса Степан побежал в самую глубь горы, спотыкаясь о камни и падая. Камни уже сыпались в нескольких метрах от него, а он все бежал и бежал, как во сне, пока, обессилев, не свалился совсем. Сколько он так пролежал, не помнил. Когда очнулся, была тишина. Обвал кончился. Но теперь Степан оказался в ловушке. Ему никогда отсюда не выбраться, так как камни полностью загородили проход. В отчаянии мужчина пнул ногой лежащий у его ног камешек. Тот отлетел и, ударившись о каменную стену, упал. Вдруг Степан аж приподнялся от изумления. В том месте стены, куда угодил камешек, появилось отверстие, а из него торчало... Не веря своим глазам, он подошел поближе и, осторожно потянув за ручку, вытащил пыльный, во многих местах поржавевший и потерявший свой цвет ящик. Мужчина, радуясь и не веря, осторожно открыл его. В ящике было почти пусто. В нем была всего лишь коробочка спичек, несколько свечей и книга. От разочарования Степану хотелось силой захлопнуть ящик и бросить его на камни. «Столько мучиться, остаться в этом тупике, да еще и одному, ради этого мусора!» Он выпрямился и огляделся еще раз. «Да, выхода и правда нет». «Но что же мне тогда делать?» — думал он. Зная, что это будет бесполезно, но, держась за тоненькую ниточку надежды, Степан закричал, что было силы. Он звал и звал на помощь.
Звал до тех пор, пока горло перестало ему повиноваться и вместо криков о спасении издавало тихие хрипы. Мужчина без сил опустился на землю возле ящика. Зажег свечку. Стало немного светлее, но не теплее. Поежившись, Степан снова встал и стал ходить в своем каменном заточении в поисках хоть чего-нибудь, из чего можно было бы сделать костер. Но, как и должно было ожидать, все безрезультатно. Камни, камни и еще раз камни. И тут Степан вспомнил о книге, о той самой книге, которую нашел в ящике вместе со спичками. То, что надо. Радуясь, он открыл ящик, достал книгу и, открыв ее как придется, протянул было руку, чтобы вырвать лист, как тут его взгляд упал на слова. «Чего не попросите у меня, дам вам». Мужчина замер. «Что это значит?» Закрыв книгу и повернув обложкой к себе, он прочитал «Новый Завет». «Новый Завет. Так это ж одна из тех книг, которые приезжий проповедник раздавал в поселке», — думал Степан. «Ерунда какая-то. А если ерунда, то зачем ее прятать в самой глубине пещеры, в стене, да еще и в ящике?» Так размышлял он, вертя книгу в руках. Он никогда не читал эту книгу и догадывался, что в ней написаны учения, поучения и нравоучения. И читают ее только те, кто хотят стать самым совершенством. Шло время. Минута за минутой. Час за часом. И все это время одна и та же картина. Угрюмый, сгорбленный от усталости и отчаяния человек, сидящий на камне около ржавого ящичка, то и дело зажигающий свечку, чтобы было не так мрачно. Спустя примерно 5 часов к Степану вернулся голос, и, зовя на помощь в течение получаса, он снова его потерял. Мужчина обессиленно упал на землю, и в его голове будто эхом пронеслись слова. «Чего не попросите у меня, дам вам». Степан вздрогнул. Он снова открыл Библию, желая отыскать тот стих и прочитать полностью все, что сказано о просьбах. Но только он открыл книгу, забыл обо всем на свете. Увлеченно читал Степан историю Рождества, только сейчас понимая смысл этого праздника, который каждый год так ждали его дети, о жизни и чудесах Иисуса. Поражаясь прочитанному, Степан перечитывал каждый стих по нескольку раз, и в его душе с каждым прочитанным стихом теплело и становилось спокойнее. Так, сам того не замечая, он читал главу за главой, отрывая глаза от книги лишь для того, чтобы зажечь новую свечку, чтобы были видны драгоценные слова. Прошло много времени с тех пор, как Степан открыл новую

почитал Библию. Как вдруг ему почудились мужские голоса. Сначала мужчина подумал, что у него разыгралось воображение от долгого непрерывного чтения, но затем, прислушавшись, понял, что ошибся. Это были действительно голоса людей. Они приближались. Степан прижал к себе книгу, приблизился к тому месту, где громче всего было слышно людей, и начал звать. И звал он не напрасно. Его услышали, и уже спустя 10 минут он был в дружеских объятиях своих друзей. Потом они ему рассказали о том, как смогли его найти. К вечеру они встретились у реки и заметили отсутствие Степана. Подумав, что он вернулся раньше всех домой, они пошли в деревню. Но там все сказали, что никто не видел Степана. После нескольких часов отдыха компания отправилась на поиски товарища вместе с собаками и ищейками, которые, взяв след пропавшего, и привели остальных к пещере. Поняв, что там произошел обвал, люди решили найти проход с другой стороны, и, найдя его, шли 2 или 3 часа, пока не услышали крик друга. После этого случая прошло много времени. Все изменилось в жизни Степана. Он зашел в пещеру одним человеком, вышел другим. Мужчина рассказал все своей семье, и в тот же день жена и остальные 3 его детей покаялись и приняли Бога в свое сердце. После этого их семья больше не оставалась в нужде. Отвечая на молитвы своих вернувшихся детей, Бог посылал к ним своих людей, которые их с радостью посещали, давали добрые советы и помогали не сбиться с правильного выбранного тернистого пути. Вскоре после покаяния Степана верующие друзья помогли ему найти постоянную работу с хорошей зарплатой и даже помогли отремонтировать дом. С тех пор прошло много лет. Дети Степана выросли, а он со своей женой и по сей день ездит по разным деревням и городам, свидетельствуя людям о своем покаянии и говоря о Божьей любви. Он и сейчас стоит перед вами, дорогие друзья, и скажу вам от всего сердца. Я не променял бы эту Библию, этот клад, ни на какой слиток золота, какой большой бы он ни был, потому что драгоценнее этого клада нет на земле. Закончил свое свидетельство Степан Андреевич и, спустившись с кафедры, пожилой человек добавил: «И прошу вас, друзья, не откладывайте свое примирение с Богом, потому что чем дольше вы будете это делать, тем больше ваша жизнь пройдет зря». А жизнь с Богом – это

хранит детей послушных, радость им дает, любит их молитвы слушать, небеса возьмет.

Нагорная проповедь. Заповеди блаженства. Однажды Иисус взошел на гору, сел там, и когда приступили к Нему ученики и народ, стал учить их заповедям блаженства. Проповедь, которую Иисус сказал народу, называется Нагорной проповедью. Она записана в Евангелии от Матфея в главах 5, 6 и 7. Нагорная проповедь – ядро учения Иисуса Христа. Вместе с 10 заповедями, которые Бог дал человечеству во времена Ветхого Завета, Нагорная проповедь является важным путеводителем нашей жизни. Поэтому прочтем ее почти целиком прямо из Евангелия от Матфея. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечники, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.

Нагорная проповедь о законе, шестой заповеди, браке и клятве. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит геенне огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй»? А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины и любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. А кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе. Ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого.

Нагорная проповедь о любви и молитве. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб»? А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особого делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.

Нагорная проповедь о посте и надежде на Небесного Отца. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мамонне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники». И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.

Нагорная проповедь. Не судить других, настойчивость в молитве, золотое правило, пространен и узок путь. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно»? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их.

Нагорная проповедь о лжепророках, исполнении воли Божией, два основания. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли из терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.

0: Пришло время слушать продолжение чтения рассказа «Хижина у моря».
1: Но Кор так быстро сдаваться не хотел. Он не хотел бросить Гюга на произвол судьбы, а тем более сообщать маме, что все кончено и надежды больше нет. Он знал, что спускаться вниз очень опасно, так как во время взрыва каждый старался убежать подальше от этого места, оставив свои инструменты и даже взрывные вещества. Все думали только о том, как спасти свою жизнь. А те, кто добегал до выхода из шахты, стояли и ждали взрыва, который мог произойти каждую секунду. И раздавшийся глухой шум заставил вздрогнуть даже тех, кто находился в полной безопасности. Но Кора это ничуть не испугало. Не говоря больше ни слова, он пошел к проходу и начал спускаться по лестнице. Он быстро и ловко добрался до дна колодца и увидел лампу. Подняв ее, он направился в ту сторону, где произошел взрыв и где обычно работал Гюга. Галерея была завалена обломками скальной породы, но Кор продолжал упорно идти вперед, хотя он сильно поранил ноги, и все его руки были в крови. Ему казалось, что уже прошло много времени, и Гюга умер, так и не дождавшись помощи. И он, не переставая, молил Бога о том, чтобы он показал ему, где находится его брат. У него было предчувствие, что просьба была услышана, так как рядом он все время ощущал присутствие Иисуса, который направлял его. Весь страх улетучился. Наконец он услышал слабые стоны и мольбы о помощи, раздавшиеся из-под груды камней, наваленных в нескольких шагах от него. Кор подошел к этому месту и начал разгребать камни. Стоны слышались все отчетливее по мере того, как он отодвигал тяжелые глыбы и пролагал путь к освобождению кого-то, может быть, своего брата. Наконец, его руки нащупали чью-то ногу, потом разорванную одежду, и как только глаза привыкли к темноте, он уже точно знал, что там Гюга. Два больших камня, падая, образовали что-то вроде свода над его головой и плечами, защищая его от завала, под которым он был погребен. И хотя он был ранен и еле дышал, его жизнь, в которую уже никто не верил, была спасена. Кор был бессилен поднять почти безжизненное тело брата и попытался вернуть ему дыхание. Он открыл фляжку с водой, смочил губы раненого и вытер кровь, струившуюся по его лицу. Гюга зашевелился и вздохнул. Потом опять замер. Как будто это стоило ему больших усилий. Кор присел около него, раздумывая, что делать дальше. Вскоре он понял, что единственное средство спасти брата – это снова подняться вверх по лестнице и попросить помощи у шахтеров. Кор был уверен, что они пойдут с ним, как только узнают, что Гюга жив. В это время он услышал мои крики, и через минуту мы встретились. Какое это было счастье! Он объяснил мне, что наш бедный Гюга находится совсем недалеко отсюда, живой, но в очень плохом состоянии. Тебе нужно побыть около него, Гюэн, а я пока поднимусь. Но мысль о том, что Кор опять покинет меня, и что я должна сидеть одна около несчастного Гюга, который каждую минуту мог умереть, так испугала меня, что я начала упрашивать Кора остаться со мной или пойти наверх вместе. Гюэн, серьезно сказал он, я не ожидал от тебя таких слов. Подумай о бедном Гюга. Я боюсь, крикнула я. Я так боюсь! Разве ты забыла про Иисуса, Гуэн? Ведь Он тоже с нами в шахте. До сих пор я и не думала об этом. Испытав весь ужас одиночества, я не подозревала, что наш Спаситель Иисус ни на минуту не покидал нас, ведь мы бы ничего не сделали без Него. И Он знал это. Он слишком любит нас, чтобы бросить на произвол судьбы. Слова Кора напомнили мне обо всем. И я ответила: «Иди, Кор, иди скорее! Только покажи мне, как пройти Гюга. Я буду сидеть около него, пока ты не вернешься». Я взяла лампу и все время повторяла про себя: «Иисус со мной, здесь, в шахте! Иисус со мной!» Я направилась к месту, где лежал Гюга. Я была так уверена в этом, что страха как и не бывало. И тогда я стала просить Господа, чтобы Он не бросал Кора, пока тот поднимался по лестнице, и Гюга, который так страдал, и чтобы поскорее пришла помощь. Гюга я отыскала с трудом и только попыталась влить несколько капель воды в его крепко сжатые губы, как услышала звук шагов и голос Коры, который кричал: «Гуэн! Гуэн! Вот мы и пришли!» Как выяснилось потом, не успел он подняться на первую ступеньку, как увидел наверху свет и группу шахтеров, спускавшихся во главе с Якобом. Они выслушали рассказ Кора, и Якоб сказал: «Узнав, что эти дети спустились, я сказал себе: позор мне и другим мужчинам, которые испугались, и решил немедля спуститься в шахту. Стоило только взять лампу. Все вызвались сопровождать меня. Необходимо было лишь подбодрить их. Вот и все. Нужно было, чтобы кто-нибудь показал им пример. И это сделал Кор. Все окружили Кора, восхищаясь его смелостью. Меня тоже хвалили. Но мы попросили их заботиться сначала о Гюга. Он был очень бледен, и мы боялись, что мама уже не увидит его живым. Они завернули мальчика в покрывало, которое принесли с собой, и осторожно понесли его наверх, на свет и воздух. Меня тоже несли на руках, и все были такие милые, что мне почему-то стало стыдно. Мама ждала нас у входа в шахту. Все очень скоро узнали, что Гюга жив, в то время как два его товарища были убиты. Но мама не могла поверить в то, что ей говорили, и была все так же безутешна. Когда она увидела Гюга, безжизненное тело которого положили на газон, то закричала: «Он мертв!» Но, опустившись около него на корточки и положив ему руки на грудь, она услышала, как слабо бьется сердце, и поняла, что он еще жив. «Теперь я буду молиться!» — воскликнула она, сложив на груди руки, а слезы так и текли по ее щекам. И она возблагодарила Бога за его милость к ней и ко всем остальным. Женщины, Якоб и некоторые шахтеры тоже встали рядом с ней на колени. Вскоре пришел врач. Он дал Гюга лекарство, чтобы тот очнулся. Гюга открыл глаза и даже улыбнулся маме, но потом снова потерял сознание. Тогда по просьбе доктора несколько человек отнесли его домой, а мама тем временем приготовила постель. «Гуэн», — сказал мне Кор, когда мы возвращались обратно, держась за руки, «я хочу сказать об этом только тебе. Ты же знаешь, что я хотел сделать Иисусу что-то приятное. Думаю, что это Он послал меня на помощь Гюга. Я бы никогда не смог сделать этого, если бы Иисуса не было рядом. За все это я очень люблю его». Через некоторое время Гюга пришел в себя. В течение нескольких дней он был на волоске от смерти, потому что врач определил сотрясение мозга. Что еще больше осложнялось тем, что когда он лежал под камнями, у него было недостаточно воздуха для дыхания. Мама не отходила от него день и ночь, и доктор частенько навещал нас. Но я почти ничего не знаю об этом, потому что тоже вдруг сильно заболела. Несколько дней у меня была температура, и все это время я бредила. Поэтому обо всем, что произошло потом, я знаю только по рассказам других. Солнце весело светило в маленькие оконцы нашей хижины, когда однажды утром я открыла глаза. Температура наконец спала. Никогда не забуду этих теплых, ласковых лучей. Я зажмурилась, но кур, заметив, что я открыла глаза, подошел к кровати. «Гуэн!» – ласково прошептал он. «Наконец-то ты проснулась!» Я была еще очень слаба, чтобы ответить ему, и кое-как протянула руку, которую он взял в свои большие загорелые ладони. Потом я услышала, как он тихо вышел из комнаты и разговаривал с мамой. «Слава Богу! К ней вернулось сознание!» – сказала она. «Это самая лучшая для меня новость!» Я увидела, как она вынула из мыльной воды свои руки, вытерла их о передник и подошла ко мне. Я сделала усилие и повернулась к ней. «Не двигайся, лежи спокойно, дитя мое», — сказала она. «Выпей-ка вот этот отвар, который принес тебе кор. Все это время он заботился о тебе и почти 2 недели не отходил от тебя ни на шаг». 2 недели!» — воскликнула я, но ничего не могла вспомнить, как ни пыталась. Я закрыла глаза, а кор все держал мою руку. Понемногу силы возвращались ко мне. Я могла уже выносить свет и следить глазами за мамой, когда она выходила и входила. Я наблюдала за Пьером, как он плел свой тростник, сидя на пороге у двери, а также за кором, который частенько чинил или чистил веревку, или же уходил в город с полной корзинкой креветок. Потом настал день, когда я уже могла сидеть в кровати, навалившись на 2 большие подушки и закутавшись в мамину шаль. Тогда я попросила Кора достать Библию и прочитать из нее несколько стихов. Сама я была еще так слаба, что плохо различала буквы. И вечером, когда вся работа была закончена, Кор сел рядом со мной, положил Библию себе на колени и начал читать так громко и выразительно, как только мог. Мама в это время работала очень тихо, как будто тоже хотела послушать.

0: Я знала только, что в течение 3 дней Гюга мучился угрызениями совести. Ему было очень стыдно, когда он вспоминал прошлое. Иногда он даже плакал, и у него не было надежды на будущее. Однажды к нему пришел весьма почтенный христианин и рассказал о Спасителе, который пожертвовал своей жизнью, чтобы замолить грехи, о Боге, отдавшем своего единородного Сына, чтобы спасти попавших в беду людей. Но ни слова, ни молитвы не могли утешить Гюга, ведь Бог уже пожалел его один раз, когда спас от смерти, и теперь он был почти здоров. Но когда опасность миновала, Гюга перестал беспокоиться. Он внимательно слушал, что говорил ему христианин, но сам никогда не задавал вопросов и не отвечал на них. Он очень изменился и был равнодушен ко всему. Однако никто не мог сказать, что у него на уме. Обратится ли он когда-нибудь к Богу? И верит ли он в того, кто пожертвовал собой ради очищения нас от грехов? Вот и все, что рассказал мне Кор в воскресенье утром, когда мы остались одни.
1: Дорогие ребята, завтра вы услышите заключительную часть книги «Хижина у моря».

Любит очень Бог детей, каждого Он знает, и как любящий отец Он их охраняет. Охраняет Таню, Мишу, Настю, Витю и Наташу, Женю, Владика и Колю, и на улице, и в школе. Охраняет Он ребят по дороге в детский сад, Свету, Лену и Егора, что стоят у светофора, Катю, Славика, Оксану, Лилю, Любу, Сашу, Нину, что купаются в пруду или бегают в саду. Я хочу, чтобы ты знал, в своем слове Бог сказал: «Я люблю тебя, ты мой, мое око над тобой».

солнце научил светить, тепло живое излучая, кто сердце научил любить, любить себя не замечая, кто научил благоухать цветы под неизменным небом, кто радость может сердцу дать, кто душу напитает хлебом, кто к солнцу открывает путь, когда зерно землей одето, кто заронил стремление в грудь, желание к истине и свету, кто учит семя умирать для жизни новой, бесконечной, кто любит нас сильнее, чем мать, чье слово истина и вечно, кто создал вечную обитель, кто разъяснит любой вопрос, людей божественный учитель.

0: как мир устроен мудро. Звезды блещут в глубине небес, ночь уходит, наступает утро. А под птичий радостный орган в ореоле радужного света, в голубой безбрежный океан, солнце выплывает над планетой. А приходит вечер, гаснет день, и плывет к нам холодно и чуждо, обнимая все, ночная тень. Разве в этом мы не видим чудо? Навевает золотые сны, дивная природа увяданье. А когда идет пора весны, вновь она в цветущем одеянье. Говорят, что в мире нет чудес, они вокруг тебя и всюду. Разве то, что мы с тобой есть и живем здесь, на земле не чудо?
1: Воскрешение сына вдовы. Однажды Иисус пришел в город Наин. С ним шли его ученики и множество народа. Когда он подошел к городским воротам, то увидел людей, несущих хоронить умершего единственного сына одной вдовы. Увидев плачущую мать, Господь жалился над нею и сказал ей: «Не плачь». Затем он подошел к несущему мертвого юношу, они остановились, и Иисус сказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. Всех объял страх и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Для Иисуса Христа не было ничего невозможного, чего бы Он не мог сделать, потому что Он – Сын живого и всемогущего Бога. Его учение было пронизано любовью и силой, а его поступки – состраданием к людям. Пророк Исаия за много сотен лет до рождения Христа писал о нем: «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит». Это выражало отношение Иисуса к людям. Великие чудеса и сострадания к людям творил Сын Божий во время жизни на земле. Но и сейчас, когда Христос находится в славе Небесного Отца и невидим нашему физическому взору, Он молится Отцу Богу за того, кто принял Его в свою жизнь как своего Спасителя.

Притча о сеятеле. Иисус рассказал народу притчу о сеятеле. Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросла терния и заглушила его. Иное упало на добрую землю и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Затем Иисус пояснил ученикам значение этой притчи. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатством заглушает слово, и оно бывает бесплодным. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.

Шесть притч о Царстве Небесном. Однажды Иисус, выйдя из дома, сел у моря. И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и начал учить людей, говоря: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы, пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не повыдергивали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и вергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов».

Колокольный звон. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Марка 16:15. Всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. Матфея 10:32. Таня и Алина много лет дружили, потому что рядом две девчушки жили. Во дворе гуляли, часто пели песни, школу в воскресенье посещали вместе. Как-то раз из школы шли домой подружки. Таня щебетала, Аля была скучной. Думала Алина, молча размышляя. Она Таню словно и не замечала. Опустив головку, тихо шла Алина. Ей домой дорога не казалась длинной. Ну а Тане нашей... Как смириться с этим? Что не спросит Алю, Аля не ответит. Что случилось, Аля? Что с тобой, подружка? Ты идешь дорогой, словно ты старушка. Кто тебя обидел? Расскажи скорее. Не молчи, откройся, будь повеселее. Я с тобою рядом целый день сидела. Может, тебе плохо? Ты не заболела? Что случилось? Что случилось? Я сама не знаю. Только всю дорогу я переживаю. Не дает покоя мне урок воскресный. Этот раз он в школе очень интересный. Думала я долго, что случилось в классе. Был урок обычный, кроме одной части. Тот рассказ про звоны вновь я вспоминаю. Помнишь колокольчик? Я о нем мечтаю. Вот о чем ты, Аля. Право, я не знаю. Разве это важно? Я не понимаю. Нам же еще рано говорить о Боге. Мы еще подростки. Скажем, что в итоге. Помнишь, как читала нам Вера Петровна, как она сказала с Библии дословно? Кто перед народом об Иисусе молвит, те Господь на небе с ангелами вспомнит. А того, кто людям постыдится прямо, говорить о Боге, будет жить упрямо, тот отвержен будет ангелами Бога. Вот об этом сердцем у меня тревога. А хорошим звоном быть Христу желаю, говорить о Боге людям все мечтаю. Аля говорила, объяснить старалась, а Татьяна злилась и в душе смеялась. Ей неинтересно слушать откровения. Манят нашу Таню мира увлечения. Вот она Марину вдалеке узнала, и, простившись быстро, Таня убежала. А Алина молча шла теперь одна, размышлением чудным занята она. Слышала девчушка звон колоколов, отзывались в сердце строки Божьих слов. Вот четыре звона перед ней встают, разные, как люди, и внимания ждут. Колокольчик первый. Я колокол красивый и большой к тому же, но мой узор старинный никому не нужен, потому что долго я уж безголосный, не звоню я людям, мучают вопросы. Языка нет, плохо мне без звона песни, а сказать хочу всем важные я вести. Люди, не молчите, не стесняйтесь скромно, говорить о Боге можно многословно. Если б я был звоном с языком хорошим, не звоня о спасе, дня бы я не прожил. Почему красивым, добрым христианам не вещать о Боге в жизни постоянно? Почему не мы, христиане, часто? Бог язык и мудрость дал вам не напрасно. Говорите многим о Христе Мессии, не теряйте молча годы золотые. Второй колокольчик. Может, есть похожий кто-то на меня? Пусть многоголоса вся моя родня. Говорю я часто, больше всех звоню,
но не заглушить мне всю мою родню. Мне твердят, что очень длинный мой язык, говорят, фальшивый мой пискливый крик. Если кто такой же среди вас, друзья, тот, кто много звонит, не молчит, как я, кто на все вопросы нам найдет ответ, а сказать о Боге настроения нет. Поболтать о доме, обсудить друзей, время есть, а кроме больше нет затем. Жаль, что я родился с длинным языком, вряд ли кому нужен вечный пустозвон. Позже в вашей жизни не звенят слова, пустозвоном бойким думайте сперва. Расскажите лучше о Мессии весть, чтобы люди знали, что спасение есть. Всем, кто пропадает в горе и грехах, кто Христа не знает, в жизни терпит крах. Третий колокольчик. Неприятно видит мой несчастный вид. Колокольчик милый так давно разбит. Трещины, разломы в сердце глубоки. Мастеру исправит вид мой пустяки. Но давно не видел мастера я след. Как его искать мне, где найти ответ? С трещинами сердце вылечить пустяк. Понимать ведь важно, боль не просто так. Когда ты обидел брата или сестру, когда сам нарушил мира чистоту, поступил нечестно, грубо оболгал, после такой жизни ты щербатым стал. Сердце твое с болью пред Христом звенит, ты в глазах Иисуса с трещиной разбит. В этом состоянии как сказать друзьям о Христе Иисусе, ты же грешен сам? Преклони колени и признай свой грех, друг, проси прощения сам у всех, и тогда у ближних боль и злость уйдут, и тогда на сердце раны заживут. Трещины исчезнут, будет чистым взгляд, с радостью ты скажешь, Бог спасти всех рад. Четвертый колокольчик. Когда на сердце радость и покой, когда живешь ты с чистой душой, стремишься Божье слово исполнять, чтоб не споткнуться, не грешить опять. Тогда ты, друг, на колокол похож, изъяна в этом звоне не найдешь. Пусть будет скромным его внешний вид, но он для всех людей с душой звонит. Хоть голос его звонкий, очень прост, мелодия летит до самых звезд, и будет все уснувшие сердца, им говорит о милости Творца. Вещает этот колокол всем-всем, Христос изменит жизнь твою совсем, излечит душу, счастьем наделит, лишь во Христе спасение путь открыт. Я колокол без трещин говорю, Творцу хвала, Его благодарю за то, что сохранил меня Бог сам, помог мне верным быть Его словам. Хочется мне очень быть хорошим звоном, чтоб я говорила мягким добрым тоном, возвещала людям о Христе Мессии, чтоб не зря прожила годы молодые. Буду я молиться Господу сердечно, чтоб Он дал мне мудрость не звонить беспечно, чтобы с чистым сердцем я Христу служила, много в своих жизни добрых дел свершила. Часто ли мы в жизни говорим о Боге? Видим ли мы часто ближнего тревоги? На кого похожи мы порой по звуку? И кому протянем мы в поддержку руку? Колокол сердечный звонит ли заблудшим, говорит о жизни им счастливой лучшей, возвещает часто людям с грешным сердцем, что Иисус Спаситель есть к спасению дверца. Будет помнит твердо заповедь Господню, рассказать о Боге поспешим сегодня. Пусть же сердце звоны доброе расскажут,
всім на світі людям новий путь покажуть.

0: Дорогие ребята, сегодня вы услышите заключительную часть книги «Хижина у моря».
1: В это воскресенье я в первый раз смогла встать и подойти к креслу. И я очень удивилась, когда мама надела свою лучшую шаль и приготовилась идти в церковь. «Кто из вас хочет проводить меня на церковную службу?» – спросила она. Пьер в это время был на пляже, а Гюго притворился, что не слышит. «Я останусь с Гуэн. Хорошо, мама?» «Конечно, Кор. Мы не оставим Гуэн одну. А ты пойдешь, Гюго?» К моему большому удивлению, Гюго неспешно поднялся и пошел вместе с мамой. В окно я увидела, как они переходили через дюны. Заметив мое удивление, Кор сказал: «Мама ходит на службу каждое воскресенье. Более того, у нее теперь тоже есть своя Библия». «Что ты говоришь, Кор? Точь в точь, как у меня?» «Нет, она больше напоминает мне большую Библию мадам Лор в коричневом переплете. Раньше она принадлежала нашей бабушке, а после ее смерти хранилась на дне сундука». «И мама теперь читает ее?» «Да, и обо всем прочитанном рассказывает нам. Она читала Библию еще когда была маленькая. Потом она забросила чтение и много лет не притрагивалась к Библии. Но все эти годы, пока книга была заперта, она никогда не была счастлива. И сейчас она решила исправить свою ошибку». «Я очень мало знаю, дети мои», – сказала она нам. «Но я могу точно сказать, что Бог никогда не покинет нас, грешников, если мы обратимся к Нему за помощью, к Нему, к Иисусу, нашему Спасителю». «Как я рада, Кор!» – воскликнула я и увидела, что он улыбается, хотя глаза его были полны слез. «Как я рада!» «И все это время я спала и ничего не знала об этом». «Да, время шло для меня очень долго, когда ты болела», – сказал Кор. «Ты была в бреду и никого не узнавала». «А ты, Кор, просил Бога, чтобы я выздоровела?» «Я даже не могу сказать, Гуэн. Я как-то не думал об этом». «Как? Что ты хочешь этим сказать?» «Я все время разговаривала с Иисусом о тебе. Я говорил ему, что маленькая Гуэн заболела, что она может умереть. И тогда я останусь один, без нее. Но видишь ли, мне казалось, что Бог лучше меня знал, что нужно было делать – оставить тебя или забрать к себе. И тогда я решил не мешать ему». «Но, Кор, я думала, что ты будешь просить Бога, чтобы Он исцелил меня». Кор взял мою руку и нежно погладил ее. «Я очень хотел, чтобы ты выздоровела», – сказал он. «Но мне казалось, Богу виднее, что для тебя будет лучше. Тем более, Он любит тебя сильнее, чем я». «Если бы ты был болен, Кор, я день и ночь просила бы Бога оставить тебя с нами». «Но, Гуэн, – проговорил он с улыбкой, – ты даже не представляешь, в каком прекрасном дворце живет Иисус Христос». «Конечно, я предпочитаю сейчас жить на земле, ведь здесь и мама, и ты, и куча дел. Но будет очень хорошо, Гуэн, если Бог позовет нас к себе». В ту же неделю, в четверг вечером, когда мама, Кор и я разговаривали, Гюго вернулся с прогулки. Кор искал в Библии место, на котором мы остановились. Мама взяла свое шитье и устроилась рядом с нами, а я, удобно расположившись в кресле и обложенная подушками, пыталась что-то связать из красной пряжи. Казалось, Гюго был бледен и взволнован. Держа руки в карманах, он подошел к маме и сказал: «Мама, Кор, я хочу, чтобы вы узнали одну вещь. Кор и Гуэн подозревали меня кое в чем, а ты, мама, ничего об этом не знала. И я доставил тебе так много хлопот, и ты никогда не простишь меня». Потрясенная мама не проронила ни слова, ожидая, что Гюга заговорит опять. Через минуту он продолжал дрожащим голосом: «Я своровал, вернее, помог своровать свинец из шахты». Мама продолжала молчать, плохо понимая смысл его слов. «Я не прошу прощения», — сказал Гюга. «Я бездельник и плохой сын, но я не хотел делать этого. Мне предложили деньги и заставили своровать. Они взяли свинец, а я должен был спрятать его в скалах, пока его не будет достаточно, чтобы загрузить в лодку». Мы с Кором, наконец, поняли, что делал Гюга там, наверху, и почему он так сильно испугался, узнав, что его заметили. Гюга замолчал, ожидая ответа. Но все молчали. «Я вам во всем сознался, и я знал, что вы не простите меня». Он направился к двери. Но мама бросилась к нему, обняла и воскликнула: «Гюга! Мой бедный Гюга! Почему ты жалеешь меня? Я этого не заслужил». «Сынок, не мне судить тебя, — сказала мама, — а тем, кому ты нанес ущерб, ты должен во всем признаться хозяину». «Хозяин уже все знает», — ответил Гюга. «Все раскрылось, когда я болел, только никто не знал, что я тоже принимал участие в этом деле. Сегодня я сам пошел к хозяину и все рассказал ему. По дороге домой я твердо решил сознаться и вам, или умереть. Вы даже не представляете, как я тогда волновался». «Тебя не уволили?» – спросила мама. «Впрочем, это все равно. Если ты начнешь все сначала и исправишься, мы постараемся забыть прошлое». «Нет, меня не уволили. Хозяин поручился за меня из уважения к отцу». «Да благословит его Господь! Никогда не давай ему повода, сынок, жалеть о своей доброте, мой мальчик!» «Я понимаю, но я думал, что ни вы, ни хозяин никогда не простите меня. А теперь я надеюсь, что и Бог простит мои грехи». «Гюга, — торжественно сказала мама, — я не имею права говорить об этом, потому что очень мало знаю. Но мне кажется, если ты от всего сердца обратишься к Богу, Он простит тебе все. Как ты мог подумать, что Господь, который так добр и который так любит всех, оттолкнет тебя? Ведь Он слышит даже, как такая бедная грешница, как я, плачет от радости, услышав твое признание. Это все очень необычно для меня. И удивительно, я хочу подумать об этом. А ты, мама, и ты, Кор, помолитесь вдвоем за меня». И Гюга вышел, не сказав больше ни слова. Однажды утром, очнувшись после долгого сна, я увидела у своего изголовья прекрасную розу. «О, Кор, это ты положил ее сюда?» – спросила я. «Что ты, Гуэн, где бы я нашел такой превосходный цветок? А ну-ка, угадай, кто принес ее?» «Может быть, доктор?» «Опять не угадала», – засмеялся Кор. «Попытайся еще раз». Что-то в выражении его лица помогло мне раскрыть секрет. «Кор! — прошептала я. —
2: Это она?
1: Точно, ответил он. Твоя добрая дама и Эдит вернулись и хотят остаться здесь до зимы. В прошлый четверг они увидели меня, когда я торговал креветками. «Это ты, Кор?» – спросила женщина. «А где маленькая Гуэн?» «Тогда я рассказал ей, что ты была больна и лежишь в постели, и что долго не сможешь продавать со мной креветки. Женщина поинтересовалась, где мы живем, и тогда я объяснил ей. Потом она добавила: «Не говори, Гуэн, что я здесь, я хочу сделать ей сюрприз». А сегодня она сама пришла и положила перед тобой эту розу.
2: И мне не удалось увидеться с моей доброй госпожой? О, я чуть не заплакала. Я так хотела увидеть ее. И вот, когда она была здесь, в комнате, я даже ничего не знала об этом.
1: Она не позволила будить тебя, сказал Кор. Хотя мама и говорила, что ты сильно расстроишься. Но послушай, она обещала вернуться завтра. Будь умницей и жди. На следующий день она и в самом деле пришла. Моя дорогая госпожа! Она присела около кровати и провела рукой по моим волосам, как уже делала когда-то. Потом попросила рассказать ей все, что произошло в ее отсутствии. Увидев мою Библию, она не рассердилась, хотя переплет давно утратил свою свежесть и позолота почти стерлась. Напротив, она осталась довольна, узнав, что я немного читала книгу и пыталась делать то, что там написано. Она попросила меня прочитать одну из глав, которые мы читали с мадам Лот, и рассказала мне потом много интересного, а также объяснила все незнакомые слова. С этого дня она навещала меня каждый день. Кору и маме тоже нравилось, когда она приходила. Нам казалось, что она приносит с собой частичку того, о ком она так много говорила. Это были прекрасные дни. И я теперь быстро набиралась сил, потому что была счастлива. Вскоре я уже могла гулять около дома и сидеть на песке рядом с Пьером, а также ходить на берег и смотреть на волны, которые ласкались о мои ноги. Однажды, в начале сентября, женщина сказала мне: «Гуэн, я скоро уеду, потому что скоро наступит зима. У меня еще есть две дочки, они младше Эдит. Я хочу рассказать им о тебе. Я напишу то, что ты мне рассказала, и тогда будет похоже, что ты сама разговариваешь с ними». Вот как мой рассказ оказался на бумаге. В нем нет ничего интересного, но я довольна, что таким образом все узнали, сколько хорошего сделал для нас Иисус, что все познакомились со скромным и преданным братом Кором, который всегда больше думал о других, чем о себе. Когда женщина кончила писать, она спросила: «Как я хочу закончить свою историю?» Я ответила, что хочу закончить ее стихом Кора. «Каким же?» – спросила она. И тогда я повторила ей то, что мы с Кором прочли в Библии мадам Лот. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал». Римлянам 15:1-3.
0: Вы прослушали заключительную часть книги «Хижина у моря».

книгу Нового Завета, я люблю читать. Из нее потоком света льется благодать, как маяк она сияет среди греховной тьмы и путь к небу освещает, чтоб не сбились мы.

Однажды Иисус и ученики Его переплывали на лодке Генесарецкое озеро. Во время плавания Иисус заснул. Тогда это озеро называли морем. Вдруг на озере поднялась сильная буря, так что лодку стали заливать волны. Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» Иисус сказал им: «Где вера ваша? Что вы так боязливы, маловерные?» Потом Он встал и запретил ветру и сказал воде: «Умолкни, перестань!» Сразу ветер утих, озеро успокоилось, и наступила полная тишина. Люди в страхе и удивлении стали говорить друг другу: «Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуется ему?» «Да, слову Господа Бога повинуется вся вселенная. Пусть же наше доверие Господу будет полным и постоянным, чтобы Он не спросил нас: где вера ваша?»

Воскрешение дочери Иаира. Однажды на берегу Галилейского моря Иисус учил народ, собравшийся к Нему из разных мест. К Нему подошел один из начальников синагоги по имени Иаир. Он упал к ногам Иисуса и стал горячо просить Его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним неотступно следовало множество народа, тесняя его со всех сторон. Тут одна женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, много лечившаяся у врачей, но не получившая исцеления, услышала об Иисусе. Она пробралась сквозь толпу, подошла сзади к Иисусу и незаметно прикоснулась к его одежде. Женщина думала: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас она почувствовала, что исцелилась от болезни. В то же время Иисус ощутил, что из него вышла сила. Он спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики, не поняв, почему он спрашивает об этом, сказали, что это народ со всех сторон теснит его. Но Иисус смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина, зная, что с ней произошло, в трепете и страхе подошла, упала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил это, пришли к начальнику синагоги его люди и сказали: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав это, сказал Иаиру: «Не бойся, только веруй». Придя в его дом, он увидел смятение, громко плачущих и вопиющих родных. Иисус сказал им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но Иисус взял Петра, Иакова, Иоанна и родителей умершей девочки и вошел в комнату, где она лежала. Он подошел к ней, взял ее за руку и сказал: «Девица, тебе говорю, встань». Девочка тотчас встала и начала ходить. Видевшие это чудо пришли в великое изумление.

улицу не выйти, как Семён меня увидит из соседнего двора, так кричит: «Ура, пришла!» То подставит мне подножку, то вдогонку засвистит: «У тебя же нос картошкой!» Через улицу кричит. Как-то вечером с дружками мне дорогу преградил, не жалея кулаками, ни за что меня избил. Я упала носом в лужу, вся измазалась в грязи. «А расскажешь — будет хуже!» — мне вдогонку пригрозил. Я сказала со слезами: «Бог разделается с вами!» «Лгунья!» — он кричит в ответ: «Никакого Бога нет!» А вчера ребята в школе говорили: «Сёмка болен. Он пластом в жару лежит, плохо ест и плохо спит. Мама с папой на работе, врач домой к нему приходит. Через каждых 3 часа колет Сёмку медсестра. Порошки, микстуры, травы, всё в избитке, всё достали. Но от кашля Сёмка взмок, наказал Семёна Бог. Я так рада, я так рада, болен Сёмка, так и надо. Но сказала мама: «Стой, ну-ка Библию открой, Римлянам главу 12 и прочти стих номер 20. Поразмысли о деле том, посоветуйся с Христом». Я главу ту прочитала, не спеша поразмышляла и спросила у Христа: «Может быть, я не права? Ты смирение научаешь, любишь всех и утешаешь. Не велишь врага простить, накормить и напоить. Ибо, делая сие, возрастаю я в тебе». Помолилась, почитала и сердиться перестала. Стало всем жалко, жалко. «Мама, буду христианкой и пойду к нему домой, а Христос пойдет со мной». Улыбнулась мама: «В путь, и про угли не забудь. Захвати-ка этот сверток, будь в решении своем твердой. Человек не одинок, если верит, рядом Бог». Робко я открыла дверь, глянул Сёмка, словно зверь. Вижу, как под одеялом кулаки свирепо сжал он. Вот те раз, во сне не снилось, богомолочка явилась. Раз пришла, подай воды и беги отсюда ты. Жаловаться прискакала, я как будто не слыхала. Поздоровалась больным, стул поставила пред ним, положила маме сверток, отыскала веник, ведра и, тихоньку помолясь, за работу принялась. Стул газетой застелила, угощение разложила и сказала: «Ты лежи, что подать тебе, скажи? Как же, Сеня, похудел ты, вот конфеты, колбаса». Удивленный до предела, он смотрел во все глаза. «Помидор, огурчик свежий, курочки в кусочек съел». От забот моих опешив, он бледнел, краснел, пыхтел. «Сыр голландский, просто прелесть, я тебе чайку подам». У него отвисла челюсть, он до речи потерял. Я захлопнула окошко, ведь его продуть так может, и поправила подушку у него под головой. Он был словно неживой. А потом сказал смущенно: «Ты хорошая девчонка, как я мог подумать только? Драться, ссориться с тобой». И, поглядывая в угол, он задал мне вдруг вопрос: «Ну а что это за угли, что советовал Христос? Ты полголоса молилась, вспоминая угли те. Знаешь, Таня, сделай милость, расскажи мне о Христе». Стали мы друзьями, Сёма, вместе славим мы Христа. Вот и все, рассказ знакомый, довела я до конца. Так с Христом благословенно мы решаем все дела, все задачи, все проблемы, что нам жизнь преподнесла.
в детстве, в юности, на склоне. Укрепившись верой в нем, мы с терпением и любовью побеждаем зло добром.

0: По воскресеньям в доме мельника Каленберга, как и на его водяной мельнице, всегда тихо. В одно из таких воскресений перед дверью дома на белой деревянной скамье сидел старый батрак Петр Кранц и наблюдал за игрой маленького Конрада, что носился по круглым бревнам, подражая взрослым, за которыми он наблюдал все дни напролет. Мальчонке было 4 года, но он редко смотрел на мир улыбающимися радостными глазами. Чаще всего в его взгляде было что-то слишком серьезное для его возраста. Может быть, причина этого крылась в том, что он редко играл с другими маленькими детьми, а проводил большую часть своего времени с отцом, старым батраком Петром и пожилой служанкой Триной Штайн. Вот почему, наблюдая за играющим ребенком, батрак глубоко вздохнул. Он был привязан к мальчику всем сердцем. Уже больше 20 лет он работал на мельнице и видел всякое, и хорошее, и плохое. Он вместе с другими радовался счастью мельника, ставшего отцом, но был свидетелем и того, как молодая, прекрасная мельничиха ушла туда, откуда уже никто никогда не возвращается. Чуть ли не 4 года мельник скорбел по умершей, а потом друзья и родственники присоветовали ему жениться второй раз. Что касается работ по дому и двору, то с этим проблем пока не было. Старая Трина была по-прежнему бодра и расторопна. Но вот ребенку в любом случае нужна была мать. Да и общему капиталу прибавка в несколько тысяч монет никак бы не повредила. Строения нуждались в ремонте. Участок, относящийся непосредственно к мельнице, уже давно должен был бы использоваться более рационально. Короче, все его знакомые в один голос сватали ему новую хозяйку. Мельник был крепким мужчиной, 40 с небольшим лет, и нашлось бы немало женщин, желающих стать хозяйкой каменной мельницы. А особенно одна – Берта, дочь крестьянина из деревни Ротбург, что в 2 часах ходьбы. Это была старательная, хваткая, богатая женщина, которая сумела бы взяться за дело. Петр уже в который раз советовал мельнику. «Только не Берта!» «Да, она с деньгами, но она не мать для ребенка». «Почему же?» – удивленно спросил мельник. И Петр ответил. «Господин, для того, чтобы стать матерью для чужого ребенка, нужно иметь любовь в сердце. А этого-то ей как раз и не хватает». Мельник задетый промолчал. Ведь он уже давно положил глаз на эту девушку. Конечно, это Петр заблуждается. Видел бы он, как ласково была Берта с маленьким Конрадом, когда он однажды остановился с мальчиком на постоялом дворе в Ротбурге. Ближе к Пасхе мельник попросил ее руки, и ему с радостью ответили согласием. Была ранняя весна, и мельник поехал за невестой в ближайшее же воскресенье, так как хотел, чтобы молодая жена перебралась к нему в дом еще до сбора урожая. Ребенок оставался у старых верных людей, а невеста была этому только рада. В день своего венчания ей вовсе не хотелось лишний раз вспоминать о том, что она выходит за вдовца. Петр только покачал головой на это, а Трина вздохнула. Сегодня, когда они остались на дворе одни и повсюду царила воскресная тишина, можно было позволить себе поразмышлять и поворчать, как обычно и поступал старый батрак. «Петр!» Он подскочил и, оглядевшись, проговорил. «А, это ты, Трина. Иди сюда, садись рядом. Может быть, сегодня наше последнее хорошее воскресенье. Я имею в виду то, что скоро у нас на мельнице сменятся порядки, и об этом стоит потолковать». Она молча кивнула, а он продолжал. «Мы-то с новыми порядками как-нибудь справимся. Вот мальчик. Мальчик и его мать... Она ведь в свой последний час, когда мельник не находил слов от отчаяния, сказала мне: «Позаботься о мальчике, Петр. Без любви он вырастет злым. А если придет другая, то ты должен сразу же как-то приспособиться к ней». «Да, фрау», — ответил я, — «я присмотрю за ним, а он во мне найдет истинного друга». И тут ее бледное лицо так просияло, будто она была уже на небесах, а немного позднее она навеки закрыла свои глаза. И пока ее муж, окаменевший от горя и отчаяния, стоял у кровати, я взял маленького Конрада из деревянной люльки и положил его ему, отцу, на руки. А он глядел на меня так, ну я и описать этого не могу. И на его глаза навернулись слезы. Правда, немного. В нем ведь есть что-то черствое, но это-то его и спасло. Ах, Трина, наша госпожа! Такие рождаются раз в 100 лет, а то и реже. Конрад не похож на нее, в том смысле, что он не такой радостный и простосердечный. На редкость крепкий, это да. И я уже замечаю, что мельник преображается весь, когда мальчик смотрит на него своими большими темными глазами. Наверняка он вспоминает тогда о глазах госпожи Марианны. «Но он скоро позабудет о них», – язвительно возразила Трина. Петр покачал головой. «Нет, это невозможно. Но вот на мельнице все станет по-другому». В этот момент к нему подбежал мальчуган и взобрался батраку на руки.
1: «Петр, знаешь, что говорит Марикин?»
2: «Нет, но, скорее всего, это что-то очень глупое. Она всегда скажет что-нибудь такое».
1: «Она говорит, что у меня скоро будет мачеха, а это плохо».
0: В душе у батрака поднялось недовольство, и он непроизвольно покачал головой.
2: «Да, вот такие дети у Дирна», – вздохнула Трина. «Они не понимают, что могут такими словами навлечь беду».
0: А потом сказала успокаивающе Конраду.
2: «Ну и что, мой мальчик, бывают и хорошие мачехи, и ты еще увидишь, как будет чудесно, когда твой папа вернется с новой мамой».
0: Петр Кранц посмотрел на нее серьезно, как будто хотел предостеречь от слишком легкомысленных обещаний. И она умолкла, но продолжала крепко сжимать ручку ребенка в своих руках. Наверное, этого требовала от нее ее верная любовь. Некоторое время они молчали, а потом батрак сказал.
2: «Сегодня их обвенчают, а завтра они должны вернуться. Может, нам стоит немного приукрасить дом? Повесить гирлянду или пару венков? Как это заведено? Как ты думаешь?»
1: «Да, я тоже хотела предложить это. Вместо того, чтобы причитать да стонать, лучше будем делать свое дело, чтобы начало было хорошим. Ведь и для этой Берты будет нелегко взять на себя управление таким большим хозяйством».
0: Конрад переводил свой внимательный взгляд с одного на другого. Он не понимал смысла того, что они говорили, а так хотел бы. Трина заметила это и поднялась на ноги.
3: «Пойдемте в дом. Кофе давно готов. Есть и кусок торта. Ведь мельник, уезжая, пожелал, чтобы мы провели этот день весело».
0: Все трое пошли в жилую комнату, но хорошее настроение так и не приходило. В молчании каждый приступил к еде. Вечером, когда мальчуган уже заснул, Петр и Трина сидели при свете ярких звезд перед дверью дома и беседовали о прошлом. Снова и снова они говорили о первой жене мельника. Над дверью каменной мельницы большими буквами было выбито «Все с Богом». Поднимаясь, чтобы идти спать, батрак задумчиво поглядел на эти слова. Потом он сказал, поколебавшись.
2: «Будет ли дальше все с Богом? Думаю, вряд ли».
1: «Но для этого здесь мельник. Он ведь сказал, что в доме все должно остаться, как раньше».
2: «Так-то оно так, но случаются прямо противоположные вещи», – пробормотал он.
1: «Петр, да не смотри ты на будущее так мрачно. Это ненормально», – сказала Трина. «Может быть, все наши тревоги окажутся напрасными».
2: «Хотелось бы надеяться на это», – коротко ответил он и пошел к дому.
0: На следующее утро мельник и его стройная молодая жена въехали во двор. Трина с Конрадом стояли в дверях, а Петр побежал, чтобы отвезти гнедых в конюшню.
2: «Бог в помощь, господин мельник!» – сказал он, когда тот протянул ему руку.
0: Мельник ответил.
2: «Спасибо, да, скоро двор будет выглядеть совершенно иначе. Эти развалюхи сараи надо отстраивать заново».
4: «Чудесно! Это следовало сделать уже давно», – подхватил Петр.
0: Мельник весело улыбнулся, думая о том, что отныне не надо будет вести свое хозяйство сверхэкономно, и что двор приобретет совершенно иной вид. Он быстро спросил что-то относительно текущей работы, при этом то и дело поглядывая на дверь дома, где мельничиха разговаривала с Конрадом и Триной. Она поцеловала настороженного мальчика в лоб и взяла его за руку, желая показать: «Теперь мы одна семья». Но ребенок не мог забыть того, что ему сказала Марикин. Трина почувствовала, что да, мачеха дружелюбна с ним, но это своего рода зимнее солнце. Итак, для всех началась прежняя напряженная жизнь в новых условиях, и каждый при этом проявлял на работе особую предусмотрительность к другому. Фрау Берта поняла, что с обоими старыми слугами следует обращаться с обходительностью. Они ведь всю жизнь провели на мельнице. То же самое сказал ей и сам мельник. И она, будучи достаточно умной, сумела правильно повести себя с ними. Конрад, наоборот, отнесся к ней с полным недоверием. И сумей она понять душу ребенка, взять на себя труд привить его пугливому, осторожному характеру доверительную открытость с помощью терпеливой любви, все было бы хорошо. Однако же она была недостаточно настойчива в своих стараниях. Ребенок не шел ей навстречу. Что ж, она отложит это на будущее. Мельник, Петр и Трина скоро заметили отчуждение, возникшее между их новой госпожой и ребенком. И необходимый в семье гармоничный настрой, радостная и сердечная атмосфера, какие обычно царят в доме, если каждый ведет себя должным образом, отсутствовали. Мельник и сам это почувствовал, но гнал от себя всякую неприятную мысль об этом. Он только-только приступил к сбору урожая, а потом нужно было быть готовым к постройке нового сарая. Все же за Конрадом был неплохой присмотр. Он ни в чем срочно не нуждался и одет был намного лучше, чем когда-либо прежде. Но Конраду недоставало материнской любви и искреннего сердечного обращения. Кое-что изменилось и на мельнице. Когда здесь была фрау Марианна, то каждый раз перед едой Трина молитвенно складывала руки и произносила затрапезную молитву. И благодаря любви мужа к ней у них не возникало никаких разногласий. Как только Конрад начал говорить, Трина научила его короткой молитве. И когда он произнес ее впервые за столом, по щекам мельника потекли слезы. И каждый в этот миг вспомнил тихую, любезную женщину, которая так рано покинула их навсегда. С того дня малыш каждый раз, садясь за стол, клал на него ручки, и никто не приступал к еде, прежде чем он не произносил последнее «Аминь». И вот теперь, когда в дом пришла молодая жена, она с удивлением посмотрела на этот обычай и попросила мужа отказаться от застольной молитвы. Конрад молится по вечерам в своей постельке, и этого, мол, было вполне достаточно для его набожной души. Мельник уступил ее просьбе. Остальные соседи по столу хранили трагическое молчание. Также все изменилось и с посещением семьи священником. Село, к которому относилась мельница, лежало в получасе ходьбы от него. И порой из-за непогоды было трудно туда добраться, да к тому же это отнимало много времени. Фрау Берта рассчитывала обойтись без Бога, ведь до этого она жила счастливо и без него. Пришла осень и принесла с собой довольно-таки сносный урожай. Новый сарай был уже под крышей, и мельник гордо оглядывал его, стоя посреди двора. К нему подошла мельничиха и, улыбаясь, взяла его руку. «Фриц, не мог бы ты выполнить одну мою просьбу? Ведь я тоже участвовала в постройке этого сарая».
4: «Ты?» – он произнес это с удивлением и немного раздраженно.
0: «Ну да, ведь дело двинулось благодаря моему приданному».
4: «Естественно, поскольку у меня был готовый дом».
0: «Ну ладно, пусть будет так. Не будем тратить время на пустые подсчеты. Я должна была сразу сказать тебе, чего бы мне очень хотелось. Стеклянную веранду перед домом».
4: Мельник рассмеялся.
0: «Ты хочешь выглядеть знатной? Наверное, увидела такую у Айхенова, не так ли?»
5: «Да, а ведь наше хозяйство нисколько не хуже, чем хозяйство Айхенова».
0: Каленбергу польстило это замечание, и он ответил дружелюбнее, чем она ожидала.
2: Ну что ж, посмотрим. Если весной у нас будут работники, то мы предложим им заняться этим».
0: Оба пошли к дому и, остановившись на крыльце, стали изучающе осматривать дом. И тут взгляд мельника упал на изречение над дверью. «Все с Богом». Его захлестнула горячая волна. Когда-то он выдолбил эти слова для Марианны. Он увидел перед собой ее широко открытые глаза, какие у нее были в тот момент, когда они стояли с ней на этом самом месте. Она вложила свою руку в его и сказала: «До тех пор, пока останутся эти слова, мы будем счастливы и благословенны». А потом, когда ее отнесли на кладбище, а он, мельник, оглянулся еще раз на опустевший дом, ему бросилось в глаза: «Все с Богом». И он громко застонал, но попытался нести это горе вместе с Богом.
2: «Фриц, ты, наверное, уже прикидываешь смету?» — прозвучал рядом с ним веселый голос жены.
4: Он вздрогнул от неожиданности и недовольно посмотрел на нее.
0: Но она продолжала:
2: «Эти слова над дверью в любом случае будут не видны, но...»
4: «Слова останутся», — резко перебил он ее.
2: «Ну, Фриц, я тебе должна откровенно заявить, я думаю, что эти надписи в доме и снаружи ничем не помогают.
4: Ничем».
2: «В таком случае я думаю по-другому. И давай на этом закончим. Слова останутся здесь незакрытыми».
0: Раздосадованная мельничиха ушла в дом. Было предобеденное время, и Петр Кранц пошел прямо к дощатой перегородке, за которой висел дворовый колокол. Этот колокол созывал к обеду уже не одно поколение обитателей мельницы. Мастеров и подмастерьев, слуг и служанок, а также их детей. И почти всегда, заслышав его, Конрад подбегал к нему и вставал рядом со сложенными для молитвы руками. Во время короткого звона, когда Петр снимал шляпу, мельничиха сказала слуге:
2: «Ты мог бы обойтись только звоном к обеду, а этот звон к молитве, мне это не нравится».
4: «Но если этого хочет мельник, то мы должны сделать именно так», — ответил он. Его слова прозвучали отказом, и женщина резко сказала:
2: «Так, может, я уже не имею права голоса?»
0: Петр повернулся к ней.
4: «Послушайте, госпожа, это наш долг, и мы должны выполнять его».
0: Она не сказала ни да, ни нет, пробормотала что-то невнятное себе под нос и пошла на кухню. А Петр спросил себя: «В чем же дело?» По правде говоря, он и раньше замечал, что все, напоминавшее о покойной мельничихе, было ей неприятно. Она тотчас же прерывала любые разговоры на эту тему. Берта знала, что та другая была очень набожной женщиной, поэтому эта набожность ее раздражала. Год близился к концу. На одиноко стоящей мельнице стало еще тише. Оглядываясь на прошедшие месяцы, мельник мог сказать, что время не пропало даром. Он часто вздыхал про себя, мысленно сравнивая настоящее и прошлое, но заставлял себя и в сегодняшнем дне находить светлые стороны, а прошлое потихоньку забывать. Когда наступила зима и в амбар был заколочен последний гвоздь, мельничиха настояла на выполнении ее плана, и перед домом была сооружена веранда. Теперь слова над входом были закрыты. Петр вздыхал, глядя на это, а Трина лишь качала головой. Мельник же вел себя так, будто ничего не замечал. Он понял, что ему не избежать еще больших неприятностей, если он опять затеет спор с женой по этому поводу, и он предпочел домашний мир. Ах, если бы сейчас все было по-прежнему, как тогда, когда рядом была его спокойная жена с полными любви глазами. Когда вновь во двор пришло лето, оно принесло с собой большую радость. Родился сын. Мельник всюду ходил с высоко поднятой головой. Два сына – это надежнее, чем один. В том, что касается наследства, ради которого он работал и терпел лишения. Навстречу ему выбежал Конрад, и отец сказал сыну: «Пойдем со мной, ты увидишь своего маленького брата». Но Конрад вдруг замедлил шаг, и в его глазах появилось печальное выражение, когда он увидел отца.
6: «Да что с тобой, сынок?» – спросил удивленный мельник.
4: Конрад помедлил какое-то время с ответом, а потом неуверенно сказал. «Папа, Марикин говорит, в общем, будто я совсем не нужен здесь. Будто теперь здесь место только для маленького».
1: «Так это она, значит, болтает?» – закричал разозленный мельник. «Это Марикин несет вздор, и я когда-нибудь до нее доберусь. Поверь мне, Конрад, ты был и остаешься моим любимым сыном, и маленький со временем тоже полюбит тебя, когда немножко подрастет, а ты станешь для него надежным старшим братом, не так ли?»
4: «Да, мне этого очень хотелось бы», – кивнул Конрад, задумавшись. «Но не захочет ли мама оставить его только себе?»
1: Мельник засмеялся. «Нет, она будет очень довольна, что рядом есть такой человек, которому можно поручить покачать люльку или оставить с ребеночком в саду, когда она будет занята каким-нибудь делом».
0: Конрад повеселел и пошел с отцом в затемненную спальную комнату, где, сжимая слева и справа от себя малюсенькие кулачки, посапывал во сне маленький ребеночек, только что появившийся на свет.
4: Он глядел, пораженный, на это маленькое созданьице, и его сердце наполнилось ощущением счастья. Он чувствовал, здесь было то, что он должен любить. Братик имел такое же отношение к нему, как и ко всем другим. Только один вопрос оставался без ответа. Полюбит ли и он его?
0: Кто-то позвал его с больших палатей, и он подошел к матери. Она провела рукой по его светлым волосам и сказала: «Ну вот, теперь вас двое. Я надеюсь, что вы поладите, и ты будешь хорошо относиться к малышу, не правда ли?»
4: Конрад кивнул, а она продолжала:
1: «У него должно быть чудесное имя и благородное. Мы назовем его Рудольфом. Тебе нравится?»
4: «Да», — ответил он. «А Трина говорит, он и мой тоже».
0: Мельничиха засмеялась и сказала: «Да, конечно, а теперь ты можешь снова идти играть».
4: «А можно я еще погляжу на моего маленького брата?»
1: «Да, фрау Линденман покажет его тебе».
0: Старая повитуха поднялась из кресла качалки у окна и направилась с ним к люльке.
4: Конрад глядел и не мог наглядеться на маленького ребеночка, который был и его тоже. И ему уже представлялось что-то очень приятное, когда фрау сказала:
1: «Он будет тебе хорошим товарищем в твоих играх».
4: «Да, но я на ближайшую Пасху уже пойду в школу».
1: «Ничего страшного, у тебя и тогда будет оставаться достаточно свободного времени, особенно летом, и ты сможешь не только вдоволь наиграться с маленьким, но и помочь матери».
4: «Да, я хотел бы этого».
1: «Ты хороший мальчик. Когда ты появился на свет, я тоже приходила сюда. Ты ведь лежал в этой самой маленькой симпатичной люльке, а твоя мама...»
0: «Фрау Линденман!» – раздался торопливый окрик, и женщина поспешила к мельничихе.
4: А Конрад осторожно-осторожно погладил маленькую ручку Рудольфа и вышел на цыпочках из дому. С этого дня для мальчика началась новая жизнь. Всю любовь, которую он раньше дарил кому угодно, теперь он перенес на братика. И мельничиха очень скоро смогла убедиться, какую надежную няньку для своего ребенка она приобрела в его лице. Это было очень кстати, потому что ей часто приходилось отсутствовать по хозяйственным делам или по делам в саду. Рудольф развивался чудесно и уже спустя год мог довольно резво бегать. Жители каменной мельницы гордились симпатичным крепким малышом, а тот, в свою очередь, был как солнечный лучик для каждого из них, а больше всего для Конрада, к которому он привязался всей душой. Это не совсем нравилось хозяйке, ведь сама она теперь была уже не на первом месте в сердце своего ребенка, но поделать было нечего. Зато она могла на какое-то время отдохнуть от забот о сыне. По воскресеньям оба мальчика часто устраивались играть на большой лужайке неподалеку от ручья, на котором стояла мельница. Либо они сидели под кустом бузины, и Конрад строгал для Рудольфа свистульки. Жизнь Конрада круто изменилась. Радость, присущая каждому и так долго обходившая его стороной, наконец-то нашла дорогу в его сердце.
0: Если поначалу мельничихе от всего этого было только удобно, то впоследствии, когда сын подрос, это уже стало злить ее. Незаметно в ней зарождалась ревность. Вдобавок к этому чувству ее все больше преследовала мысль о том, что не ее сын, не ее Рудольф со временем наследует мельницу, а Конрад как старший. Даже если когда-то она и испытывала сердечные чувства к своему пасынку, то со временем они бесследно исчезли. И ей приходилось прилагать немало усилий, чтобы не высказывать свои неприязни к нему. Все это видел Петр Кранц и, нередко сокрушаясь, заговаривал об этом с Триной. А Конрад порой чувствовал холодок в сердце, видя, с какой любовью, почти страстью, мать ласкала своего родного сына. Время шло, мельница богатела, хозяйство велось примерным образом, и мельник уже начинал радоваться и хвалить себя в душе за такой расчетливый брак. Фрау Берта снова и снова высказывала старому слуге свое желание, чтобы обеденный звон был таким же, как на других мельницах, и не приобретал такого религиозного характера. Но все оставалось по-прежнему. Петр оказался человеком упрямым. Если же он бывал занят вне дома, то звонить приходилось Трине, и она делала это точно так же, как батрак. «Назло мне», — с раздражением говорила хозяйка.
3: Итак, со дня рождения Рудольфа прошло ровно 4 года. Как для него, так и для Конрада это были счастливые годы. Последнему теперь не хватало только одного – теплой материнской любви. А тому, как дети были привязаны друг к другу, можно было только радоваться. Был теплый июньский день, и маленький именинник не знал, с кем ему еще поделиться своей радостью. Рудольф получил от родителей в качестве подарка маленький кораблик, о каком он давно мечтал. И вот он стоял у ворот дома и с нетерпением ожидал Конрада. Ведь одному ему не разрешали ходить по тропинке к ручью, чтобы спускать на воду свой кораблик. Наконец брат пришел из школы, и Рудольф бросился ему навстречу.
6: «Это ты? Пойдем сразу на ручей, мне хочется запустить кораблик!»
3: Конрад погладил его по горячим щекам.
1: «Да уж, пойдем, пойдем. Только сначала мне надо отнести домой свой ранец, а потом я вернусь.
3: Вот здорово будет! Вчера прошел дождь, поэтому в канавках сейчас очень много воды». От возбуждения Рудольф переступал с ноги на ногу, и вот они уже оба бежали по лужайке, где хозяйка вывешивала свое белье по направлению к широкой тропинке, где она только что его пронесла. Какое же это было удовольствие! Ручей тек здесь по заметному наклону, и немного поодаль его чистая вода вращала большое мельничное колесо, серые лопасти которого поблескивали на солнце. Корабль величественно покачивался на волнах. Конрад держал его на длинной веревочке. Мельничиха слышала смех детей, но даже и сейчас не могла побороть плохих мыслей, которые одолевали ее. Ей было приятно слышать смех только одного из них – ее сына. Последний раз бросив на играющих детей недовольный взгляд, она пошла в дом. По пути она еще раз обернулась и крикнула обоим, чтобы они кончали возиться у воды. Они послушались ее, хотя и с большой неохотой, и, покрепче привязав кораблик к одному из колышков, отправились в свою беседку, уютно отделанную для них за лето Петром, где Рудольф стал с интересом расспрашивать о школе и запереживал, услышат ли они сегодня очередную историю. Конрад сообщил ему, что примечательного произошло в школе за последние дни. Неожиданно их беседа была прервана. Хозяйка позвала Конрада. Он должен был что-то срочно принести ей из сада. Конрад вскочил на ноги.
1: «Жди меня здесь, слышишь? Один к воде не ходи!» – бросил он младшему братику.
6: «Но и ты долго не задерживайся!» – крикнул ему вдогонку Рудольф.
0: Ну вот, он остался один в холодной беседке, через решетку которой пробивались солнечные лучи. Под скамьей полз жук, а у входа на кусте дикой розы сидела распевая какая-то птичка. Снаружи доносился шум ручья, и Рудольф стал думать о том, как весело покачивается теперь на волнах его кораблик. «А может, пойти и посмотреть на него?» «Но нет, ведь Конрад запретил это делать!» «Но ему вовсе не нужно выходить на тропинку, он прекрасно может увидеть его с лужайки!» Он поколебался еще какое-то мгновение. Так радостно пела птичка и так заманчиво плескалась вода.
6: «Ну, только одним глазком, ведь ничего не случится!»
0: И вот он уже бежит по лужайке. Птичка вспорхнула, а ручей зажурчал еще заманчивее. На какой-то момент он задержался перед тропинкой, любуясь своим корабликом, радуясь его бодрому покачиванию. И тут на поверхности воды вдруг появился плывущий по течению сучок. О, горе! Он плыл прямо на кораблик! И здесь, забыв все наставления, он прыгнул на мостик и бросился к кораблику. Но сучок уже успел оторвать его, и кораблик понесло прочь. Рудольф потянулся за ним. Он еще мог его достать, но безрезультатно. Вскрикнув, Рудольф кувыркнулся в воду. Выполнив поручение, Конрад возвращался в беседку. С ужасом он обнаружил, что она была пуста. Он выскочил из нее, предчувствуя самое плохое, и увидел Рудольфа, пытавшегося спасти кораблик. И прежде чем он успел что-либо крикнуть, случилось несчастье. Малыш исчез под водой. Этот крик услышала и мельничиха, как раз вернувшаяся на лужайку. Она схватилась за грудь. Так мог кричать только до смерти напуганный человек. И вот она уже бежит к ручью и видит, что произошло. Конрад попытался помочь своему маленькому брату и прыгнул за ним в воду. И хотя течение в этом месте было сильным, ему удалось поймать мальчика. Но с таким грузом он никак не мог выбраться на берег. Он прилагал отчаянные усилия, чтобы противостоять потоку воды, доходившей ему до горла. «Продержитесь еще хоть минутку!» – крикнула ему мельничиха. И в тот же миг увидела, что Конрад больше не справляется с течением, и его вместе с Рудольфом относят к середине ручья. И вот уже поток бросил обоих мальчиков к огромному колесу мельницы. Мельничиха упала на колени. «О, Господи, жалься надо мной! Заставь мельницу остановиться!» Тут раздались звуки обеденного колокола, и колесо встало.

Иисус насыщает 5000 человек пятью хлебами. Однажды Иисус пошел с учениками на другую сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. На что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда все насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир».

Иисус идет по водам. Сразу же после чуда с хлебом и рыбой Иисус велел своим ученикам войти в лодку и отправиться прежде него на другой берег, пока он отпустит народ. Отпустив народ, он взошел на гору помолиться и вечером остался там один. В то время лодка с учениками была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что дул сильный ветер.

четвертую же стражу ночи, пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, шедшего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь!» Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!» Он же сказал: «Иди!» И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав тонуть, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий».

0: Петр Кранц снял с седой головы шапку и начал читать короткую молитву. Пораженная мельничиха смотрела на воду, которая бушевала еще мгновение назад, но успокоилась сразу же, как только остановилось колесо, а потом прыгнула в нее. Она подоспела к мальчикам как раз вовремя, потому что Конрад был больше не в состоянии держаться на поверхности. Лишь неимоверным усилием ей удалось вытащить обоих на берег. Рудольф был без сознания, а теперь и Конрад, совсем выбившийся из сил, упал на траву. Мельничиха, не успев перевести дух, бросилась к дому за подмогой. Там она нашла Петра. Она окликнула его, и тогда он увидел мальчиков, лежащих в траве неподвижно, словно они были уже мертвы.
1: «Хозяйка, вы сможете нести малыша?»
0: Та только кивнула в ответ. Тогда он приподнял Рудольфа с земли и положил его ей на руки. Конрада он взвалил на плечо, и они заспешили домой. Мельник встретил их ошарашенным взглядом. Он принял мальчика из рук жены. Та крикнула Трину, и обе стали готовить детям теплые постели. Молодому слуге пришлось как можно скорее запрягать лошадей и гнать к врачу. Когда же, наконец, врач галопом въехал во двор на своей легкой тележке, малыши, благодаря усилиям родителей и прислуги, уже подавали первые признаки жизни. И по всему дому прошел вздох облегчения. Врач остался удовлетворен результатами осмотра, но все-таки еще на часок задержался возле несчастных. Конрад пришел в себя быстрее, чем Рудольф, который никак не мог оправиться от сильного шока.
1: «Больше мне здесь делать нечего», — сказал доктор, снова поднимаясь в тарантас. «Теперь они нуждаются в присмотре и покое. Ну, а потом эти две андатры могут продолжать свои водные процедуры. Я пошлю вам лекарства. Пока малыш не оправится от потрясения, он прежде всего должен побольше спать, и тогда он быстро пойдет на поправку».
0: Хозяйка тоже почувствовала смертельную усталость и легла отдохнуть. Трину же никакой силой нельзя было оттащить в тот момент от ребятишек. Она сидела в их комнате, бросая на них озабоченный взгляд. Конрад спокойно лежал и спал, а вот Рудольф постоянно ворочался в своей постельке. «Тебе нужно лежать тихо-тихо», — сказала Трина. «Посмотри, брат давно уже спит». «Трина!» — она склонилась над ним. «Мой кораблик, сучок». «Трина не послушался Конрада».
1: «Об этом поговорим в другой раз, а теперь спи».
0: «Трина».
1: «Да».
0: «А Спаситель тоже простит меня».
1: «Если ты во всем ему признаешься, и если ты действительно жалеешь об этом, то простит».
0: Тут лицо малыша просияло, и он закрыл глаза, чтобы опять забыться коротким, неспокойным сном.
1: Трина сложила руки на груди, и из самой глубины ее души поднялась сердечная молитва к Богу, который таким чудесным образом пришел детям на помощь. А потом она испытала чувство гордости за своего мальчика, за своего Конрада, оказавшегося сегодня спасителем, героем. В маленькой комнатке было тихо. Слышны были только негромкие посапывания мальчиков. Тут уж и Трина не устояла перед усталостью. Ее глаза закрылись, голова опустилась. Последней ее мыслью было, что сказала бы фрау Мариана, если бы увидела сегодня своего смелого сына.
0: Берта также обратилась в этот момент мыслями к матери мальчика, спасшего сегодня от смерти ее собственного сына. Ее злая ревность улетучилась как дым и возобладало чувство глубокого стыда. И теперь, когда она по-новому взглянула на все прежнее поведение Конрада, она осознала свою вину. Как мало она занималась мальчиком и как мало делала ему доброго, как мало любви она ему уделяла. Ведь еще сегодня, когда мальчики смеялись, играя у воды, в голову ей пришла мысль, что было бы лучше, если бы она слышала смех только одного из них. О, как же стыдно было ей теперь! И вдруг она ощутила себя освещенной светом Божиим. И стыд комком подступил к горлу. А что она до сих пор думала о себе? Как редко она обращалась с просьбой к Богу! Как невнимательно была к его призывам! С каким равнодушием пропускала мимо ушей слова из Библии! «О Боже! Я грешница, великая грешница! Я погибаю! Я не заслужила ни благодати, ни снисхождения. И как я еще могу чего-то желать?» Ее горе показалось ей, наконец, таким большим, что она бросилась на колени перед своей кроватью и разразилась словами. «О Боже, жалься надо мной! Жалься во имя Иисуса!» Очень долго она умоляла так о благодати и снисхождении, и все больше смирялась перед Богом, благодаря осознанию своих грехов, пока, наконец, в ее сердце не воцарился покой. Бог даровал ей возможность увидеть не только себя и свое грешное, погибельное, безнадежное состояние, но и Спасителя, предавшего свою чистую жизнь смерти и суду ради погибших людей. Она уверовала в Слово Божие, в эту благую весть, приносящую спасение, исправляющую грешников, дарующую прощение и вечную жизнь. И тут она услышала, как маленький Рудольф говорит в соседней комнате: «Мой кораблик, Конрад, где же ты? Пойдем запускать мой кораблик». Голос звучал с таким жаром. Мать подошла к кровати своего ребенка и положила руку на его горячий лоб. Тогда он посмотрел на нее сияющими глазами и сказал: «Конрад хороший, правда, мама? Конрад, я люблю его».
2: «Я тоже его люблю, Рудольф, но теперь тебе нужно спать. Мы ведь рядом с тобой, и Конрад тоже».
1: Успокоившись, Рудольф повернул голову к стене и снова заснул. На дворе вечер. Последние золотисто-красные лучики летнего солнца падали в комнату через окно. Хозяйка отдернула занавеску, чтобы в комнате стало посветлее. Конрад пошевелился, и фрау Берта подошла к его кровати. Он лежал с широко открытыми глазами и потягивался.
0: «Как Рудольф?» – спросил он робко.
1: Мельничиха опустилась у его кровати на колени и положила руку ему на голову. «Хорошо», — ответила она и добавила: «Ты спас ему жизнь». Конрад удивился, а фрау Берта положила его голову на свою грудь и поцеловала его. Она хотела что-то сказать, попробовать выразить свои чувства словами, но не сумела. Какое-то время они так и сидели, обнявшись. Оба хранили молчание, в то же время прекрасно понимая друг друга, и впервые за многие годы Конрад почувствовал, что он находится под чьей-то защитой.
0: «Конрад, мальчик мой, я так благодарна Богу и тебе», — сказала наконец мельничиха.
1: Он немного засмущался и еще крепче прижался к ней, а фрау Берта в душе ликовала.
0: «Начиная с сегодняшнего дня, я стану для него доброй матерью».
1: И, видя обилие благодати, которую она познала всего несколько мгновений назад, стоя на коленях в присутствии Бога, она поняла, что Бог одарил ее благодатью также и для этого. Она нежно положила голову Конрада обратно на подушки и встала.
0: «Завтра, будем надеяться, вы оба сможете снова бегать, а теперь мне нужно идти готовить ужин. Рудольф, наверное, уже опять заснул».
1: Конрад был счастлив. Разве только что Бог не исполнил его самую большую просьбу, с которой он ежедневно обращался к нему во время молитвы.
0: «Сделай так, чтобы мама меня полюбила».
1: Некоторое время спустя все, кроме мальчиков, собрались за столом. Мельник, уже несколько раз бросавший взгляд в сторону жены, сказал, как бы невзначай:
3: «Берта, сегодня ты выглядишь так, будто в наш дом пришло огромное счастье».
1: Она кивнула и, проводя одной рукой по глазам, протянула ему другую и ответила:
0: «Да, и это тоже».
1: Мельник, Петр и Трина вопросительно посмотрели на нее, а она больше ничего не могла сказать. Только вот глаза ее сияли таким светом, какого еще никто никогда в них не видел. На следующее утро она встала у двери, посматривая в комнату, будто кого-то ожидала. Здесь ей встретился Петр, направляющийся к мельнице. Она махнула им рукой, и он подошел. По всей видимости, именно его она и дожидалась. Немного смутившись, но затем быстро овладев собой, она протянула ему руку и пояснила:
0: «Петр, я должна поблагодарить тебя.
2: Без звона колоколов и твоей молитвы обоих мальчиков сейчас не было бы в живых». Старик кивнул.
3: «Да, так было всегда и так останется. Все в его руках».
2: «Петр», — продолжила она тогда, — «этот колокол должен и впредь ежедневно звенеть на нашей мельнице. Построй над ним новую часовенку, ты знаешь лучше, чем я, как все это можно сделать».
3: «Что ж, это хорошая мысль», — ответил старик,
1: а в глазах его промелькнул огонек радости. Фрау Берта дружелюбно кивнула ему, а он повернулся и пошел по направлению к мельнице. Перед обедом снова пришел доктор. Он позволил Конраду встать. А вот состояние Рудольфа его беспокоило. У малыша был жар и кашель.
3: «Завтра я приду снова», – пообещал он матери, испуганно глядевшей на него.
1: У ворот врача ожидал сам мельник. Он еще раз обратился к нему по поводу Рудольфа. Он хорошо знал этого пожилого уже господина и не мог не заметить, как тот был обеспокоен.
3: «Что ж, если вы хотите, то я скажу вам, что мы имеем дело с воспалением легких. И пока никто не может сказать, чем все это кончится. Благодарите Бога, что второй мальчик так легко отделался. Хозяйка мне все уже рассказала. Парень вел себя молодцом. Не пускайте его в школу еще несколько дней, все равно ведь скоро каникулы».
2: Лицо мельника побледнело от страха.
3: «Господин доктор, вы полагаете, что Рудольф серьезно болен?» «Очень высокая температура», – уклончиво ответил доктор. «Как говорится, я не могу сказать вам ничего определенного».
2: С этими словами он поднялся в свой тарантас и уехал. А мельник еще некоторое время стоял у ворот под развесистым каштаном, что-то бормоча себе под нос. «А если бы так же сильно заболел Конрад? Что ж, он был не менее дорог ему». Но теперь как-то надо все улаживать для домашнего благополучия. Оно, может, было бы и лучше. Домашнее благополучие занимало все его мысли. Да, оно, может, было бы и лучше. Он испугался.
3: Да чего можно додуматься? И как он только мог дать волю таким мыслям? Он покачал головой, удивляясь самому себе, и направился к мельнице.
1: Тут его остановил голос сына. Конрад заметил, что что-то было не в порядке, и, увидев, что отец расстроен, спросил его.
2: «Пап, что с Рудольфом? Он сильно болен?»
3: «Даже доктор не знает, чего можно ожидать, но нам не остается ничего больше, кроме как надеяться».
2: «Он может умереть?»
1: Мельника проняла сильная дрожь. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы сдержать ее, когда он, повернувшись к мальчику лицом, положил руку ему на плечо и произнес:
2: «Молись Богу, чтобы он принес исцеление твоему брату».
3: «Хорошо, папа».
1: Они прошли несколько шагов вместе. Потом мельник вошел через низкую дверь в мельницу, где Петр уже сновал между мешками с зерном. Снаружи доносилось журчание ручья и шум колеса. Петр подошел к мельнику и спросил:
3: «Хозяин, я видел, что приезжал врач. Что, малышу действительно так плохо?»
1: Мельник пожал плечами.
3: «Поживем, увидим. Можно представить себе, как он мучается. Но хозяин, всемогущий Бог, еще не перестал любить».
1: Мельник рассеянно кивнул, а Петр вернулся к своей работе. Еще долго стоял мельник, не двигаясь с места. Но он не слышал ни шума ручья, ни плеска лопасти колеса, ударявших по воде. В его ушах все еще звучали слова: «Всемогущий Бог не перестал любить». Он по-прежнему любит, не изменяя своему обету. Это мельник вынужден был признать. А он-то никогда не прибегал к его помощи, никогда не почитал его, не относился к нему серьезно, да, пожалуй, просто забыл о нем. Как это однажды сказала ему Мариана, когда он заявил, что всего нужно добиваться своими силами, своими руками. Что же поможет человеку, когда он освоит весь мир, но так и не избавится от своих горестей, от тяжести на душе? Он попытался избавиться от мысли о своей вине, но это ему так и не удалось. К тому же он слишком хорошо знал, как он был виноват перед Богом. Это чувство он воспринял от Марианы, которая постоянно ощущала себя как бы предстоящей перед лицом Божьим. Наконец, со всеми делами на мельнице было покончено. Он вошел в дом, сбросил свои деревянные башмаки, поднялся наверх на палате. Он дрожал всем телом, на котором выступили крупные капли пота. Он понял. Настал решающий момент. Сейчас с ним говорил сам Бог, и речь шла о спасении его души. Он заставил себя опуститься на колени и стал молиться. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику, сжалься надо мной. Господи, как давно мне следовало смириться, но как серьезно ты говоришь со мной, великой милостью и грозным предупреждением. О, прости, прости меня! Господи, во имя Твоего милосердия яви свою благодать! О, какое же это утешение иметь возможность видеть Его, своего Спасителя!» Долго простоял он так на коленях, пока не признал в нем святом Боге, Спасителе Иисусе Христе, своего личного Спасителя, и не принял его всем сердцем. А потом на душе у него воцарилась радость и глубокое умиротворение. «Господи, сжалься же и над нашим мальчиком, нашим Рудольфом. О, пусть все будет по-Твоему, а мы будем только надеяться на Тебя, ведь Ты в силах сделать все, что угодно, все, что послужит нашему спасению». Он встал на ноги, спустился по лестнице, сунул ноги в свои деревянные колодки и вышел во двор. «Отныне все пойдет иначе, совершенно иначе, чем раньше», — говорил он себе, и его сердце переполнялось благодарностью и хвалой. А в это время мать сидела у кровати своего сына. Снова и снова умоляла она Бога, ставшего теперь и ее небесным отцом, о благодати и жалости к ребенку. И каждый раз она могла только добавлять: «Да будет воля Твоя». Ах, как она боялась за своего ребенка! У мальчика был сильный жар, его дыхание было прерывистым, пульс учащенным. Тут тихонько отворилась дверь, и вошел Конрад. «Мама, он очень болен». Она кивнула. Конрад приблизился к ним на шаг и с испугом посмотрел на красные щеки брата. «Конрад, тебе лучше поиграть на улице. Сегодня такое теплое солнце», — сказала мать. Он отрицательно покачал головой. «Сейчас мне не хочется». Они долго сидели молча друг возле друга. Наконец Конрад нерешительно сказал: «Мама, ведь Спаситель может его вылечить. Я молился ему. А ты?» Она обняла его одной рукой и тихо сказала: «Да, я тоже хотела бы ему довериться, пускай даже это будет очень нелегко». Для жителей мельницы настали дни испытаний. Все ходили настороженные и тихие, сдерживая любую улыбку. Ежедневно приходил врач, и с каждым разом его доброе лицо становилось все серьезнее и озабоченнее. Так что никто и не спрашивал, как обстояли дела. По ночам у постели Рудольфа дежурила хозяйка. Днем в комнате больного оставался Конрад. И насколько он был юн, настолько же надежным себя показал. Трина по вечерам то и дело подсаживалась к постели больного ребенка, чтобы Конрад мог выйти на свежий воздух, размяться. Но тот решительно от этого отказывался и оставался сидеть у кровати больного с Триной. «Ты ведь и сам-то, наверное, еще не совсем здоров», – беспокоилась Трина. Но он только качал головой. Он все равно не смог бы сейчас веселиться, а кроме того, он прекрасно осознавал, что у матери была радость не на душе, когда он был здесь. Все изменилось в их отношениях. Часто она очень нежно обнимала его или обращалась к нему со словами, в которых чувствовалась только любовь и признательность. И его истосковавшаяся по добру маленькая душа все больше и больше открывалась ей навстречу. Так они сближались, благодаря все растущей тревоге за Рудольфа. Конрад видел, что мама часто сидела со сложными руками и молилась. Для него это было открытием, очень радостным открытием. Доктор отмечал, что силы оставляют больного, снедаемого недугом. «Скоро должен наступить кризис», — сказал он как-то. «Будьте очень внимательны». Конрад тоже слышал эти слова. «Я тоже буду внимательным», — заверил он. По лицу доктора пробежала легкая улыбка, а мельничиха положила свою руку на плечо Конрада. «Более надежного медбрата вы себе представить не можете». Доктор довольно кивнул и тоже похвалил его.
3: «Хорошо, хорошо, мой мальчик, будем надеяться и молиться за твоего брата».
1: Конрад решительно закивал в ответ.
2: «Да, я тоже буду молиться».
1: Глаза у старого господина увлажнились, и он обратился к мельничихе.
3: «Дорогая фрау Каленберг, в нем мы имеем сильного союзника, может быть, самого сильного».
1: Был поздний вечер. В доме мельника уже давно стихли все звуки. Только в детской комнате на краю постели своего больного сына сидела хозяйка. Она притушила лампу. Месяц освещал маленькое помещение, и в его ярком свете бледное лицо мальчика казалось еще более бледным. Со страхом она следила за его дыханием. Вдруг ей почудились тихие шаги. И вот открылась дверь, и в комнату очень осторожно протиснулась чья-то щуплая фигурка. Послышался голос Конрада.
2: «Мама, я не могу спать, я останусь с тобой».
1: Она обняла его.
2: «Я рада видеть тебя здесь. Садись рядом».
1: И вот они сидели рядом с неровно, прерывисто дышащим ребенком. Мельничиха совсем выбилась из сил. И когда луч ночного светила выскользнул из комнаты, она откинулась головой на старое кресло-качалку и закрыла глаза. Конрад сложил руки и очень обрадовался, услышав, что Рудольф начал немного успокаиваться. Но потом он снова заволновался. Рудольф вообще перестал шевелиться. Не разбудить ли мать? Тихо и неустанно он продолжал молиться с детской верой. Вскоре забрезжил рассвет. Когда свет стал ярче, а ночная тьма рассеялась, Конрад смог лучше разглядеть бледное лицо брата, утопавшее в подушках. Рудольф лежал совершенно тихо, с плотно закрытыми глазами. Утро быстро набирало силу. Скоро на стены лег красноватый блик, и теперь Конрад ясно увидел лицо брата. Увидел, как тихо поднимается и опускается его грудь, как на лбу поблескивают жемчужинки пота. И если он не знал точно, то мог догадаться, что все это хорошие знаки. С улицы донесся петушиный крик. Мельничиха испуганно подскочила. Она смущенно оглянулась. «Да как же это могла она уснуть?» Но тут на ее плечо легла чья-то маленькая рука. «Мама, я думаю, что Руди лучше». Одного взгляда на больного было достаточно, чтобы в этом убедиться. Напряжение спало. Фрау Каленберг закрыла лицо руками, а потом зарыдала. Она плакала так сильно, что Конрад посмотрел на нее с беспокойством. «Мама, ты не рада?» Она вытерла глаза и сказала шепотом. «Еще как! Еще как! Слава Богу! Слава Ему! Слава Ему!» В доме осторожно открывались и закрывались двери. Мать тихонько сказала, поднимаясь с постели. «Я должна пойти сказать об этом остальным домашним, ведь они тоже беспокоятся. А ты останешься здесь, мой друг, не правда ли?» Конрад утвердительно кивнул головой, а она вышла. Как раз в эту минуту из спальни выходил мельник, и она сразу бросилась к нему. «Фриц, ему лучше!» Раздался радостный возглас. Из кухни бегом мчались Петр и Трина. Они слышали, что сказала хозяйка. И вот старый слуга снимает с головы шляпу и начинает молиться.
3: «Ты наш всемогущий Бог, наш Господь и Спаситель. Как же ты добр!»
2: «Да», — серьезно и уверенно сказала мельничиха. «Я знаю, что это так. Он добр и полон снисхождения».
1: Уже через час пришел доктор. Мысль о больном не давала ему покоя ни на минуту. Мельник стоял у ворот и радостно приветствовал его. При виде этого врач облегченно вздохнул. Он тихо вошел в комнату больного. В кресле-качалке, свернувшись клубком, крепко спал Конрад. Рядом с ним сидела мать, с сердцем, переполненным благодарностью Богу, которого она в последние такие тяжелые дни обрела как своего спасителя, и который все так хорошо сделал. Врач спокойно сказал: «Дорогая фрау Каленберг,
2: Ваш сын спасен. Благодарите за это Бога. Мое искусство было здесь бессильно». А потом он показал на Конрада. «Этот маленький человек тоже приложил немало усилий. И как замечательно он вел себя. Он так же сердечен по природе, как и его покойная мать. И очень чувствителен. Она тоже была не из этого грубого мира».
1: «Вы когда-нибудь обязательно о ней расскажите, господин доктор», — ответила Мельничиха.
2: «Я ведь чувствую, как много здесь вспоминают ее. А что касается моего Конрада, то впредь он ни в чем не будет нуждаться».
1: И снова у нее потекли слезы, но сквозь них проблескивала радость. Потом наступили спокойные дни, дни выздоровления. Конрад тоже смог оправиться от того, что так сильно угнетало его, от страха за маленького брата. Фрау Берта всячески старалась восполнить то, чего она когда-то лишила Конрада. Все больше и больше она осознавала, что это значит, когда душа ребенка находит свое истинное место в солнечном свете щедрой материнской любви. А потом настал день, когда оба мальчика вновь смогли пойти играть на свежий воздух. Как-то раз они сидели в беседке и вдруг услышали голоса неподалеку. Они выглянули из укрытия. Перед домом стояли хозяин и хозяйка и что-то обсуждали. Она как раз говорила: «Надо это сделать, Фриц. Слова «все с Богом» снова должны быть видны. Пусть даже для этого надо будет убрать всю стеклянную веранду». Он благодарно посмотрел на нее. «Подожди-ка, сейчас подойдет Петр. Он посоветует что-нибудь дельное». Когда Петр узнал о просьбе хозяев, то был очень счастлив.
4: «Госпожа, все так и будет. Я уже давненько тайком подумывал об этом. Даже хотел заикнуться при случае. Ну что, старую надпись нам уже не вернуть, да это и не обязательно. Потому как здесь в городе есть один столяр, который может выбить ее на толстой доске, а при желании и позолотить, а потом точно подогнать ее к входной двери».
2: «Правильная мысль», – в один голос сказали мельник и его жена. «Позаботься обо всем, Петр, чтобы к сбору урожая работа была выполнена. Мы все будем только рады». Наступила осень. С полей вокруг мельницы в амбар был свезен богатый урожай. У Конрада и Рудольфа появился румянец на щеках, а глаза так и лучились радостью жизни. Подходило время праздника урожая. На мельнице его особо не справляли, просто дали возможность отдохнуть себе и работникам. По всему внешнему виду Петра было видно, что в этот день должно было произойти что-то важное. Накануне вечером он ездил в город, никому не сказав об этом. И вот с самого утра он уже чем-то был занят. В ту минуту, когда мельник с женой вышли из дверей дома, он как раз забивал последний гвоздь. Он закреплял над входом доску с изречением, и казалось, что эти большие четкие буквы сами собой отпечатались над дверью. «Все с Богом!» сверкало навстречу мельнику и его жене. Фриц Каленберг взял под руку свою жену, а она посмотрела на него сияющим взглядом. Потом позвали Трину. Когда она увидела это изречение, по ее щекам потекли слезы. А вслед за ней в припрыжку прибежали оба мальчика. Все завороженно смотрели на золотые буквы. Было такое ощущение, будто до них дошло дуновение из другого мира. Мельник вспомнил о своей первой жене, и у него задрожали губы. Фрау Берта догадывалась, что сейчас творилось в его душе, но она не жалела для покойной этого проявления признательности. Наоборот, она желала хоть немножко походить на нее. Все они, он и фрау Берта, Трина и оба мальчика сложили руки, а мельник от всего сердца произнес короткую благодарственную молитву. На деревьях и кустарниках поблескивали чистые капельки росы. Высоко в небе парила стая голубей. Все было залито солнечным сиянием. А перед домом так и стояли 6 человек. Они молчали, переполняемые ощущением праздника воскресного дня. Потом дети погнались за пестро-голубым мотыльком. А мельник тихо сказал: «Все с Богом». Фрау Берта взяла его под руку и тоже радостно сказала:
0: Да, так и будет. Все с Богом.

0: Дорогие мальчики и девочки, мы хотим, чтобы наша передача была вам благословением.
1: Мы хотим вместе с вами узнать больше про Иисуса и стараться быть похожими на Него.

0: Люби Иисуса и людей. Трудись для Бога все сильней.
1: Делись со всеми о Христе. Свети для всех, всегда, везде.

Преображение Иисуса. Иисус сказал однажды своим ученикам о том, что ему предстоит умереть в Иерусалиме. Ученикам тяжело было это слышать, потому что они мечтали провозгласить его царем. Печалью наполнились их сердца, когда Господь сказал им, что ему предстоит идти в Иерусалим и там много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, быть убитым и в третий день воскреснуть. Учеников не утешала мысль о воскресении Иисуса, потому что они еще не понимали сказанного им. Через несколько дней Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна, взошел с ними на высокую гору и преобразился перед ними. Лицо его просияло, как солнце, и одежда его сделалась белой, как свет. И вдруг явились во славе Моисей и Илия и стали беседовать с ним о том, что ему надлежало совершить в Иерусалиме. Тогда Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи: тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Он сказал это потому, что был в страхе и не знал, что говорить. Когда он еще говорил, то облако светлое осенило их, и был глас из облака, говорящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Услышав этот голос, ученики пали ниц и очень испугались. Но Иисус, подойдя к ним, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Подняв глаза, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Когда они спускались с горы, Иисус запретил им рассказывать о виденном, сказав: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».

Всепрощающая любовь. Однажды Петр подошел к Иисусу и спросил его: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» На это Иисус ответил ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне то, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами,

если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». В молитве Господней «Отче наш» Иисус учит нас молитве, устремленной к Богу, «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».

Притча о милосердном самарянине. Один законник, искушая Иисуса, спросил его: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Законник ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» В ответ Иисус рассказал ему притчу. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогою, и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Рассказав притчу, Иисус спросил законника: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Законник ответил: «Оказавший ему милость». Тогда Христос сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».

Иисус – добрый пастырь. Иисус Христос, Сын Божий, был послан на землю для спасения человечества. Иисус часто говорил народу и своим ученикам о грехопадении людей, о необходимости покаяния и обращения к Богу, а также о том, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Об этом Иисус часто говорил в притчах, на примерах и в образах. Как пастырь заботится об овцах, так и Иисус, Спаситель мира, заботится о тех, которые примут Его в сердце Своем и последуют заповедям Его в своей жизни. Вот слова Господа Иисуса. «Истинно, истинно говорю вам, что Я – дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есмь дверь. Кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, а волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего».

Сонце вышло из-за тучи, осветило горы круче, одинокую улитку и красивую калитку. Зебру, кенгуру, мартышку, лошадь, маленькую мышку, помидоры и огурцы, на стволах дубов рубцы. Осветило ярким светом малых радостных детей, и от этого на сердце стало сразу веселей. Стало мило и уютно. Друг, не вешай низко нос, ведь за нас с тобою умер и воскрес Иисус Христос.

0: Войдя в детскую, мама очень удивилась. В постели лежало не менее 5 плюшевых игрушек, но Владика там не было.
1: «Владик!»
0: Тишина.
1: «Владик, где ты?»
0: Едва слышное хихиканье. Мама быстро откинула одеяло. Никого. Но под кроватью кто-то засмеялся. Вдруг оттуда вынырнула лохматая рыжая голова. «О, Владик!» – невольно рассмеялась мама. «Марш в постель! Пора спать!» Владик уселся между игрушечными зверьками на подушке. Мама спела ему песенку и сказала: «Ну, а теперь помолимся».
1: «Может быть, сегодня ты хочешь помолиться?»
0: Владик отрицательно покачал головой.
1: «Может быть, ты вспомнишь что-нибудь, за что бы ты хотел поблагодарить Бога или о чем-то его попросить?» задумался Владик. «Может быть, за отличную погоду сегодня и за то, что он смог с друзьями построить в саду шалаш? Ах, нет, пусть лучше мама что-нибудь скажет».
2: «Мама, помолись ты, у меня не очень хорошо получается».
0: Мама улыбнулась.
1: «Знаешь, молиться совсем не трудно. Ты можешь говорить с Богом, как с папой или со мной. Ведь Он наш небесный Отец. Но лучше я тебе завтра это объясню. Сегодня уже поздно».
0: И мама начала молиться. «Отец, дорогой, благослови Владика сегодня ночью и храни его. Пошли ему приятные сны, и пусть он проснется завтра здоровым и радостным. Аминь».
1: В полдень следующего дня в дверь несколько раз подряд позвонили. Наконец мама открыла дверь, и Владик сразу затараторил:
0: «Мама, представь себе, мы проходили сегодня букву М! М, как мячик! Мама, можно мне взять мяч завтра в школу?
2: Мама, пожалуйста!»
0: Мама засмеялась.
2: «М –

Не обманывай. Если ты лукавишь и хитришь, знай, что Бог все видит, что нечестно. Ты в обмане зла не утаишь. Все когда-то станет всем известно. От позора ты не убежишь. Бог откроет все твои обманы. Ты, как лист осенний, задрожишь, когда ложь твоя открытой станет. Только правда может исцелить, только истина всегда чудесна. Чтобы слезы горькие не лить, поступай всегда со всеми честно. Аминь.

Сестры Марфа и Мария. Народ дивился мудрости и силе Иисуса. Иисус любил людей, и народ любил Иисуса. Но у Иисуса были и враги, в основном среди знатных фарисеев и книжников, учителей народа. Они ненавидели Его и, несмотря на творимые им чудеса, не веровали, что Он Сын Божий. Недалеко от Иерусалима находилось селение, называемое Вифания. В нем жили две сестры, Марфа и Мария, и их брат Лазарь. Все трое очень любили Иисуса и приглашали Его к себе. Однажды Иисус пришел к ним, и Мария сразу села у Его ног слушать Его слово. Марфа же заботилась о большом угощении. Ей не нравилось, что Мария не помогала ей. Поэтому она подошла к Иисусу и сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогала мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Господь всегда одобряет тех, кто прежде всего старается напитать душу Его живым словом.

Притча о безумном богаче. Иисус, проповедуя народу, сказал: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Затем он сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Иисус говорит далее: «Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище не ветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет».

Однажды Иисус рассказал о двух людях, жизнь которых очень разнилась. Один человек жил богато, но неправедно. Другой в бедности, но праведно. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». В этом рассказе интересно то, что в ней богач выставлен безымянным, а бедняк назван Лазарем. Это как бы подтверждает то, что имена, когда-то знаменитые на земле, забываются, а праведники, неизвестные миру, прославляются на небесах. Отсюда видно, что смерть, прерывая земное существование человека, открывает начало жизни в вечности. То, как мы жили на земле, предопределит и нашу будущую вечную жизнь.

Притча о потерянной овце. Иисус так возлюбил все человечество, что оставил славу небес и пришел на землю, чтобы взыскать и спасти погибших в грехах, отступивших от Бога и забывших Его людей. Он, как добрый пастырь, всегда ищет заблудившуюся овцу. В одной из своих притч Христос сказал: «Кто из вас, имея 100 овец, и, потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Большая радость будет на небесах, когда и сейчас кто-нибудь из слушателей, еще не принявших Христа в свое сердце, обратится к Нему с сердечной молитвой покаяния. Христос поймет, услышит, простит, даст душе мир и покой».

смотри с тревогой в свое завтра, если в нем лишь сложности видны. Бог все может изменить внезапно, планы Божьи милости полны. Богу провести тебя несложно по дороге, что внушает страх, потому что Богу все возможно, и весь мир лежит в его руках. По молитве нашей скажет слово, и мы вдруг почувствуем опять, что всему на свете Бог основа, и что всем Он может управлять. Он дает нам и в большом, и малом видит верой, понимать и знать, что Он в унывающем, усталом может стержнем ободрения стать. Много раз испытано на деле жизни тех, кто Богу доверял. Как ни велики проблемы, никого Господь не оставлял. И когда несет душе тревогу, неизвестность предстоящих дней, доверяй все завтрашнее Богу. Это снимет груз с души твоей. Аминь.

0: Глава 4. Владик, ожидая Сергея, у его дома прыгал с одной ступеньки на другую.
1: «Сережка, поторопись! Мы опоздаем!»
0: Наконец Сергей вышел. Он выглядел уставшим и немного грустным. Мальчики отправились в школу. Обычно они охотно рассказывали обо всем друг другу, но сегодня оба молчали. Через некоторое время Сергей спросил:
1: «Твои родители часто ссорятся?»
0: Немного подумав, Владик ответил:
1: «Да, вообще-то нет, но иногда они ссорятся. Однажды папа даже так хлопнул дверью, что стекло разбилось, но потом они снова любят друг друга».
2: «А мои постоянно ссорятся. Вчера вечером мама сказала, что больше так жить не может».
0: Сергей посмотрел на Владика.
1: «Я так боюсь, что они разведутся. Сашины родители тоже разошлись. С тех пор он видится с папой только раз в 2 недели».
0: Сергей засопел носом. Владик искоса взглянул на него.
1: «Да, Сергей действительно очень расстроен. Да и как ему не печалиться?» Владик не знал, как утешить друга.
3: «Может быть, твои родители скоро помирятся», – произнес он. Однако его слова звучали не очень убедительно.
0: В школе сегодня все началось не так, как обычно. Надежда Владимировна, их учительница, нарисовала на доске большое синее облако. А потом удобно села за свой стол и посмотрела на детей. «Кто из вас видел сегодня приятный сон?» Рука Ани мгновенно взлетела вверх.
4: «Я!»
0: Ваня тоже поднял руку. И Света, и Миша.
1: И Владику очень хотелось поднять руку, но он никогда не помнил свои сны. Они просто улетучились из головы.
0: Владик собрался было придумать сон. Но Надежда Владимировна задала уже следующий вопрос.
4: «Вам только ночью что-то снится? Или бывает, что вы и днем грезите? Есть ли у вас что-нибудь, чего вы себе очень-очень желаете и постоянно думаете об этом? Что-то, о чем вы можете сказать? Это моя мечта».
0: Владик посмотрел на Сергея, но тот, казалось, не очень внимательно слушал. Надежда Владимировна подошла к синему облаку на доске, взяла мел и стала рисовать на облаке. 2 лица, улыбающиеся друг другу. Миску с едой, собаку.
4: «Видите?» – спросила она. «Мечта – это не обязательно новая игрушка. Для одного ребенка это друг, с которым он может вместе смеяться. Для другого это может быть немного риса, чтобы утолить голод. Для третьего – домашнее животное».
0: Надежда Владимировна отложила мел и дала каждому ребенку по большому листу бумаги. 22 ребенка могли теперь нарисовать свою мечту.
4: «Можно мне взять твой красный карандаш?»
0: «Что?» – поднял голову Владик. Он был так занят своим рисунком, что не услышал Сергея.
4: «Можно мне взять твой красный карандаш?» – повторил Сергей.
0: «Конечно!» Владик посмотрел на Сережкин рисунок. Там, обнявшись, стояли мужчина и женщина. Рядом с ними мальчик. Все трое улыбались. Это Сережина мечта. Владик его сразу понял. По сравнению с этим, его собственная мечта показалась ему совсем ничтожной. На лице Владика было нарисовано животное с длинными ушами. Владик еще пририсовал к нему коричневый ящик с решеткой и зеленый бугорок.
1: «Мне так хочется иметь кролика. А папа говорит, что я еще слишком маленький, чтобы правильно ухаживать за ним. Но это не так».
0: «Нет», – слабо улыбнулся Сергей. Владик хотел ударить Сергея в бок, но тут к ним подошла Надежда Владимировна.
4: «Ну как, мальчики, вы готовы? Сейчас мы развесим рисунки, и потом каждый сможет рассказать о своей мечте».
0: Вскоре классная комната превратилась в страну грез с множеством цветных рисунков на стенах. По дороге из школы Сергей чувствовал себя уже намного лучше. Рисование подняло ему настроение. Зато голова Владика была полна тяжелых мыслей.
1: «Все эти пестрые рисунки – это только мечты?»
0: Ваня нарисовал своего дедушку улыбающимся и с трубкой во рту.
1: «Но почему Ванин дедушка такой больной и, возможно, скоро умрет? А Сергей? Почему его родители не перестают ссориться?»
0: что-то тут все-таки не так. Придя домой, он увидел маму в саду.
3: «Владик, сегодня такая хорошая погода, я хочу развесить белье во дворе. Поможешь мне немного?»
0: Владик чуть было не начал ворчать, но потом вспомнил, что он может при этом спросить маму о несбывающихся мечтах.
3: Развешивание белья сегодня затянулось.
0: У Владика тысячи вопросов, а у мамы не так много ответов.
3: «Да», — заметила мама, — «это действительно так. В этом мире не всегда светит солнце, и живут не только счастливые семьи и радостные дети. Есть и больные дедушки, и ссоры, и смерть. Есть светлое, что нас радует, но есть и темное, что делает нас печальными. У одних детей есть все, а другие вынуждены голодать. Это действительно несправедливо».
0: Владик нахмурился.
2: «Но я не хочу так. Я хочу, чтобы все было хорошо, чтобы никто не умирал и никто не грустил».
3: «Да», — согласилась с ним мама, — «Бог все так и задумал. Поэтому когда-нибудь Он совершит что-то совсем новое у нас, людей, и с нами, людьми. Тогда никто не будет болеть, и никто больше не умрет. Тогда не будет ни ссор, ни голода, и вообще ничего злого не будет. Это будет Божье царство».
0: Владик удивленно смотрел на маму.
3: «А самое прекрасное, — добавила она, — то, что мы будем у Бога, мы будем с Ним, как мы с тобой сейчас». Она обняла Владика, и тот крепко прижался к ней.
2: «Скоро ли это будет, мама?»
3: Этого мама тоже не знала. Немного подумав, она сказала: «Но кое-что от Царства Божьего мы чувствуем уже сейчас, когда мы молимся о Сергее, или когда ты выслушиваешь его, если он грустный, или когда мы помогаем голодным детям, или когда просто любим друг друга».
0: Белье развивалось на веревке. Мама подняла пустую корзину.
3: «А ты, Владик, что нарисовал в школе?»
1: «Кролика!» — воскликнул сын. «Я ведь уже давно мечтаю о кролике!»
3: «Ах, вон как!» — улыбнулась мама. Глава 5. Осенняя листва шуршала под ногами Владика. Он то бежал в припрыжку, то кружился, взметая под ногами желтые листья. На душе у него было легко от того, что он помог маме убрать со стола, сделал домашнее задание и теперь мог смело идти играть. Сергей, его самый лучший друг, уже, наверное, ждет его. И, конечно же, там уже и Аня с Ленькой. Проходя мимо соседних домов, он то и дело заглядывал через забор. Перекосившаяся беседка Владимира Ивановича все еще стоит. Интересно, выдержит ли она следующую бурю? У Веры Семеновны на дереве сидит толстая серая кошка. А на деревьях за высокой живой изгородью и в самом деле еще красуются желтые и красные яблоки.
0: Владик с любопытством раздвинул ветки.
1: «О, полный сад яблок! Как аппетитно они выглядят!» «Здравствуй, мальчик! Хочешь яблоко?»
0: Владик совсем не заметил пожилую женщину с улыбкой, шедшую ему навстречу.
1: «О, да!» – воскликнул он. «С удовольствием!»
3: «Ну, тогда заходи и выбирай себе, какое хочешь!»
0: Владик прошел через калитку и осмотрелся.
2: «Какой красивый сад!»
0: Ветви яблонь сгибались под тяжестью плодов, а под деревьями был целый ковер из красных и желтых яблок. Пока Владик с наслаждением ел яблоко, старушка рассказывала ему немного о себе.
2: «Знаешь, в прошлом году здесь жил еще мой сын, и он, естественно, помогал мне собирать урожай. Но его пригласили работать в США, и теперь он, конечно, не может приехать только из-за того, что яблоки созрели. А мне самой с этим не справиться. Видимо, яблоки теперь достанутся птицам».
0: Владик представил себе тысячи птиц на деревьях.
2: «Как жалко», — сказал он. «Яблоки очень вкусные».

0: на кнопку звонка. В окне появилась голова Сергея. «Спускайся быстро! У меня отличная идея!» – позвал Владик. 10 минут спустя по улице уже бежали 3 ребят и 1 девочка. Бежали так быстро, что листья разлетались во все стороны. Солнечная, Цветочная, Ломоносова. Вот он, этот дом. Владик осторожно нажал на старый звонок. Послышались шаги, и дверь открылась. Старушка удивленно посмотрела на детей.
1: «Здравствуйте, дети! Здравствуй, Владик! Ты привел своих друзей? Хотите еще яблок?»
0: Дети отрицательно покачали головой. Аня весело улыбнулась.
1: «Знаете, — объявила она, — мы яблокоуборочная команда. Это Владика идея. Он сказал, что вы сами не справитесь с уборкой яблок».
2: «Точно, — добавил Владик. Дайте нам только корзины и лестницу, а мы сделаем все остальное».
0: Старушка была очень тронута.
3: «Детки, вы на самом деле хотите мне помочь? Вы просто золото. Подождите здесь». «Ах, нет, пойдемте со мной в подвал. А между прочим, меня зовут Таисия Михайловна».
0: Владик представил своих друзей.
1: «С конским хвостом это Аня. Того большого звать Сергей, а темноволосого в кепке Леня».
0: «Очень приятно», — улыбнулась Таисия Михайловна. Открыв старую тяжелую дверь, она стала спускаться в подвал, а за ней 4 ребят. Подвал имел настоящий свод, и там можно было увидеть множество интересных вещей. Тяжелые глиняные кувшины, старые-престарые запыленные бутылки, несколько мышеловок, одна из них с мышью, огромная бочка, примерно 20 удочек, череп животного.
4: «Здорово!» – прошептал Леня. «Интересно, это череп волка?»
1: «Ах, дети, вы так сильно не присматриваетесь. Здесь только пыль, паутина да старая рухлядь. Ну вот и корзины, а вот и ящики».
0: Вместе они вынесли все наверх. Лестница уже была в саду, так что можно было начинать. Сначала были собраны все яблоки под деревьями. С этим ребята справились быстро, как-никак их 4. Затем очередь дошла до больших деревьев.
1: «Я полезу наверх и буду бросать вам яблоки», – предложил Владик.
2: «Почему же?» – возмутился Сергей. «Я намного лучше лазаю по деревьям».
1: «В чем дело, ребята?» – вмешалась Аня. «Мы же можем меняться. Будем лазать на деревья по очереди, ладно?»
0: И работа у ребят заспорилась. Сорвать, бросить, положить в корзину. Дети работали сноровисто. Душистые яблоки наполняли одну корзину за другой.
2: «Это приятная работа», – подумал Владик. «Не то, что накрывать на стол или убирать комнату».
0: Правда, возникли и проблемы. Некоторые яблоки висели на самом краю веток, и до них невозможно было дотянуться.
2: «Ах, если бы у меня были обезьяньи руки!» – сетовал Сергей.
0: Он сидел с Леней на самом высоком дереве, а Аня с Владиком стояли внизу и ловили яблоки.
1: «Дети, осторожней!» – крикнула им Таисия Михайловна. «Эти яблоки оставьте лучше птицам, им нужен корм».
0: Ребята перешли к следующему дереву. Теперь они сидели наверху уже 3. Аня, Владик и серая кошка Веры Семеновны, лениво подтягивающаяся на развилке веток. Сорвать, бросить, поймать. Так они продолжали работу, пока совсем не стемнело. Теперь они уже едва могли отличить яблоки от листьев. Таисия Михайловна подошла с фонариком.
2: «Все, ребята, кончайте работу, а то в такой темноте можно упасть с дерева, и ваши родители уже, наверное, волнуются».
1: «У нас глаза как у совы!» – засмеялась Аня с верхушки дерева.
0: Но, наконец, спустилась и она. Вместе с Сергеем они попытались отнести корзину в дом.
2: «Нет, мы не справимся!» – пыхтя сказал Сергей. «Может, лучше попросить моего папу? Он очень сильный, он сделает это в 2 счета».
1: «О да, мой, наверное, тоже поможет», – присоединился Владик. «Таисия Михайловна, можно мы завтра снова придем, чтобы убрать остальные яблоки?»
0: Старушка кивнула.
3: «Ребята, я даже не знаю, как вас благодарить. Вы такие славные. Нет, знаете, как мы говорили?

0: раньше. Первостатейные.
1: Первостатейные? Звучит интересно, засмеялись ребята.
0: До свидания, Таисия Михайловна, до завтра.
2: И дети отправились по домам. Владик всю дорогу бежал в припрыжку, насвистывая и напевая.
0: Удивительно, что работа может доставлять такое удовольствие. Дома он чуть не сбил с ног папу, который как раз пришел с работы.
3: «Папа, представь себе, я сегодня по-настоящему работал! 1000 яблок! Таисия Михайловна была так рада!»
0: Папа даже не успел что-либо сказать насчет темноты, позднего возвращения и переживаний за него. Владик воодушевленно рассказывал, и когда он наконец перевел дух, подошла мама, и он начал рассказывать все сначала.
1: «Вот это да!» – удивилась мама.
0: «И вы сделали все это сами?»
3: «Ну, конечно, мы же не маленькие!» – воскликнул Владик.
2: Света посмотрела на него с завистью.
3: «Вы никогда не берете меня с собой, когда делаете что-нибудь интересное. Завтра я тоже хочу пойти с вами».
0: «Знаешь что?» – сказал папа. «Ты пойдешь с нами, когда мы вместе с другими папами понесем тяжелые корзины в погреб Таисии Михайловны».
2: Он взглянул на Владика. «Вы поступили прекрасно. Я горжусь тобой».
0: «Как ты до этого додумался?»
3: «Сам не знаю», – просиял сын, улыбаясь до ушей. «Иногда такие идеи просто прилетают ко мне. Может быть, с неба?»
2: Сегодня на ужин была лапша. Наполнив свою тарелку в третий раз, Владик вдруг засмеялся.
0: «А Бог говорит, первостатейный».
1: «Что?» – ошеломленно переспросил папа.
3: «Ну, вы же всегда говорите, что Бог радуется, если мы делаем то, что Он хочет. Эту уборку яблок Он, конечно же, хотел. А Таисия Михайловна говорит, первостатейный, если ей что-то очень нравится. Это такое старое слово».
2: Мама с папой громко рассмеялись.
4: «Возможно, Бог говорит первостатейный, и здорово, и молодец, потому что Он радуется тебе».
2: Глава 6. Сегодня воскресенье. К тому же особое воскресенье – день жатвы. Отовсюду в церковь идут дети со своими родителями. В руках у многих из них корзины или пакеты, полные яблок, картофеля, салата и разных других превосходных овощей и фруктов. Каждый несет с собой что-то из того, за что он хочет поблагодарить Бога. Один мужчина несет даже огромную тыкву. Владик и Света тоже идут не с пустыми руками. Света набила свой маленький рюкзак грушами, она их очень любит. А Владик взял с собой 2 толстые кальраби – одно яблоко от Таисии Михайловны и большую серую коробку. Папа с любопытством спросил, что там внутри, но Владик не выдал своей тайны.
3: «Просто что-то, за что я хочу поблагодарить Бога»,
2: сказал он, зажав таинственную коробку под мышкой и не разрешая никому ее трогать. Когда папа с мамой, Светой и Владиком вошли в церковь, зал был уже полный. Впереди около кафедры стояло множество корзин, наполненных фруктами и овощами. Оранжевая морковь выделялась на фоне зеленых кочанов капусты. Были там также букеты цветов, початки кукурузы и даже банка шоколадного масла. Света поставила свою корзинку в самый дальний правый угол, а Владик засунул за нее свою коробку. Наверху он положил кальраби и яблоко. Все это он проделал очень осторожно. Мама вопросительно взглянула на папу, но тот лишь пожал плечами и посадил Свету к себе на колени. Церковь наполнилась людьми, и нужно было немного потесниться. Владик, вытянув шею, посмотрел, на месте ли его коробка. Да, все в порядке. И вот заговорил пастор Олег Петрович. С гитарой в руках он сегодня выглядел не так торжественно, как всегда.
4: «Дорогие дети, дорогие братья и сестры, сегодня у нас настоящий праздник, день жатвы. Сегодня мы с вами хотим поблагодарить Бога. За что мы можем Его поблагодарить?
3: За яблоки, за хлеб, за картофель фри с кетчупом,
5: «За морковку!» «За конфеты!» – кричали дети, перебивая друг друга. Олег Петрович взял несколько аккордов на гитаре, чтобы восстановить тишину.
6: «Молодцы! Вы назвали уже очень много!»
5: «Все это относится к питанию, но у нас есть гораздо больше, за что мы можем благодарить Бога!»
2: «Правильно!» – подумал Владик, слегка вытянув шею.
5: Его серая коробка стояла все еще на прежнем месте. Сидевшая рядом с ним Света выкрикнула.
7: «За мою куклу!»
5: «За маму!» – прошептал папа, бросив нежный взгляд в ее сторону. У детей было еще много других идей. Ночевка у бабушки, гоночный автомобиль. Затем все вместе под аккомпанемент гитары и флейты спели песню. Это было прекрасно. В конце пения послышалось легкое царапанье, совсем тихое. Владик оцепенел. «Серая коробка! Все ли там в порядке?» В это время пастор Олег Петрович поднялся на кафедру.
8: «Знаете ли вы, что мы каждое воскресенье просим Бога, чтобы Он дал нам все эти прекрасные вещи, которые вы сегодня назвали? Ведь мы произносим вместе молитву «Отче наш», а там написано «Хлеб наш насущный, дай нам на этот день». Это и ежедневный завтрак, и чтение хорошей книги перед сном, и то, чем мы охотно делимся с теми, кто не имеет всего необходимого для жизни». Вдруг снова послышалось царапанье и шорох.
2: Пастор на мгновение удивленно умолк, но потом продолжил свою речь.
5: Владик старался слушать проповедь, но это было не так-то просто. Серая коробка стала передвигаться. Владик беспокойно заерзал на скамейке. Папа сморщил лоб. Олег Петрович продолжал рассказывать, за что еще можно благодарить Бога.
2: Но тут все перестали его слушать. Кальраби и яблоко полетели на пол, а серая коробка быстро задвигалась.
5: «О, ужас!» – пробормотал Владик.
2: Из-за морковки выглянули два длинных уха.
5: «Барсик!» – вскричала Света, в восторге вскочив со скамейки. Мама с трудом удержала ее.
9: «Зайчик! Кролик! Какой милый!» – кричали наперебой дети.
2: Барсик ненадолго остановился у кочанов капусты. Затем, схватив морковку, он спрятался за толстую тыкву.
6: «Владик, ты что?»
5: Папе вдруг все стало ясно с таинственной коробкой. Владик покраснел до корней волос. Ведь он только хотел поблагодарить Бога за Барсика, о котором он так долго мечтал, и который в одно прекрасное утро вдруг появился у них в доме. Наконец в зале все утихли, и пастор Олег Петрович смог продолжить.
2: «Кролик тоже как раз получил то, что ему нужно для жизни. Сегодня, наверное, даже немного больше, чем обычно, не так ли?»
5: Пастор бросил веселый взгляд на Владика. «Бог тоже желает нам только добра. Он дает нам не только один бутерброд, но как минимум два, да еще с шоколадным маслом». Барсику позволили кормиться весь остаток богослужения. А потом началась шумная погоня между церковными скамейками. Какой кролик пойдет добровольно в серую коробку? Но в конце концов одному большому мальчику удалось поймать беглеца.
2: «Ну ты даешь, Барсик!» – погладил кролика счастливый Владик и посмотрел на папу.
5: Папа улыбался. Владик облегченно вздохнул.
2: «Папа не сердится. Барсик на месте.
5: А Бог, конечно, понял эту историю с кроликом. В этом Владик не сомневался».

Я спросила как-то маму, как мы в небо попадем? Сам Господь придет за нами и возьмет свой чудный дом. И на облаке небесном будет встреча со Христом, а потом навеки вместе будем мы в краю святом. Облака хоть и прекрасны, белый, нежный, словно пух, но не будет ли опасно? И упасть нельзя ли вдруг? И ответила мне мама, что проблем не может быть. Если сам Спаситель с нами, то опасность не грозит. Я теперь не сомневаюсь, в небеса мы попадем. И готовой быть стараюсь, жду Иисуса день за днем.

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Всем привет!
3: Здравствуйте, друзья! Как хорошо, что вы снова с нами и снова сможете послушать передачу «Час твоего рассказа».
2: На этот раз очередь дядюшки Дэна рассказывать нам историю. О чем она, дядюшка Дэн?
3: Это самая первая библейская история. Прочитать ее можно в Ветхом Завете, в книге «Бытия». Речь в ней идет о начале всех начал.
2: Если у вас есть своя Библия, или если вы можете взять ее у кого-нибудь на время, обязательно прочитайте первые главы книги «Бытия». Вы получите настоящее удовольствие. Как называется твоя история, дядюшка Дэн?
3: Я назову ее «Адам и Ева». Эта история произошла в давние-давние времена, при сотворении мира. Святое Писание говорит: «Вначале Бог сотворил небо и землю. В первый день сотворения мира Бог создал свет. На второй день Он сотворил воду. Затем Он создал деревья и покрыл землю ковром из трав и прекрасных цветов. И все вокруг ожило и зазеленело. И в конце своего творения Бог создал рыб, птиц и всех животных. И уж затем Бог создал человека, которого назвал Адам. И устроил ему жилище в прекрасном саду, который назвал Эдемский».
4: Здравствуй.
5: Здравствуй.
4: Ты есть Адам.
5: Адам?
4: Да, Адам. Сын Бога, созданный подобно ему.
5: Бог? Кто это Бог?
4: Он создатель вселенной. Он создал все. И тебя.
5: Я хотел бы видеть его. А где он?
4: Его жилище на небесах.
5: Небеса? Где это?
4: Небеса – это центр вселенной, центр всего.
5: Бог должен быть прекрасен, раз он создал всю эту красоту.
4: Он – олицетворение любви и сострадания, силы, справедливости, доброты, всего лучшего.
5: А почему он создал меня?
4: Чтобы ты владел всей землей, мог повелевать животными, птицами и рыбами, управлять стихиями. Ты князь этого мира.
5: Я? Я хотел бы видеть животных, стихии и землю, на которой я царствую. А я это могу?
4: Смотри вокруг себя, Адам.
5: Прекрасно. Прекрасно.
4: Вот одно из животных, созданных Богом.
5: О, какое прекрасное маленькое создание. Могу я взять его в руки?
4: Ты князь этого мира. Ты можешь делать все, что пожелаешь.
5: Иди ко мне, дружок. О, какой ты мягкий и теплый. И какой у тебя маленький пушистый хвост.
4: Как его зовут? У него нет имени. Бог желает, чтобы ты давал имена животным.
5: Удивительно. Удивительно. Я хочу назвать этого малыша кролик.
4: А здесь, Адам, центр большого сада.
5: Великолепно. И какой прекрасный пруд с кристально чистой водой.
4: Из этого пруда вытекают 4 реки, которые орошают сад.
5: Какое величественное дерево!
4: Это дерево жизни. Его плоды дают жизнь.
5: А могу я попробовать его плоды?
4: Ты можешь есть любые плоды в этом саду.
5: Да?
4: Кроме этих. Видишь, вон там дерево.
5: Да.
4: Это дерево познания добра и зла. Тебе нельзя есть его плоды.
5: Они не годятся в пищу?
4: Бог запрещает тебе их есть. А если ты их попробуешь, ты умрешь.
5: Бог мой творец. Я буду повиноваться ему во всем. Я не буду есть эти плоды.
4: Итак, Адам, ты видел весь сад.
6: Привет, малыш. Я хочу, чтобы ты говорил.
4: В некотором смысле животные говорят, Адам.
5: Они умеют говорить.
4: Если ты внимательно понаблюдаешь за ними, за их привычками и повадками, ты обнаружишь, что можешь их понимать.
5: Я вижу, что здесь все животные парами.
4: Да, каждые твари по паре, Адам.
5: А для этого есть какая-то причина?
4: Да, Адам. Пара – это самец и самка. Бог их создал, чтобы они были товарищами друг для друга и наполняли землю.
3: Адам возделывал свой сад, который стал для него домом, и был счастлив со своими четвероногими друзьями. Но Бог понимал, что он был бы еще счастливее, если бы рядом с ним был другой человек. Поэтому Бог сделал Адама очень сонным. Затем, когда Адам заснул, он сделал операцию, вынул у Адама ребро. Из этого ребра Бог сотворил женщину.
7: Здравствуй.
5: Ой, ты меня испугала.
7: Я не хотела тебя пугать.
5: Ты ведь не ангел Божий?
7: Нет.
5: Тогда кто же ты?
7: Я твоя подруга, Адам.
5: Моя подруга? А откуда ты? С небес?
7: Бог сотворил меня из твоего ребра.
5: Правда? Я назову тебя Евой. Ты прекрасна.
7: Все, что сотворил Бог, прекрасно. Трава, деревья, этот сад. Все.
5: Бог сотворил все это для меня. Вернее, для нас. Это наш дом. Здесь есть все, что нам нужно. Все для нашего счастья.
7: И я уверена, мы будем здесь счастливы, Адам. Ой, смотри, Адам, как красиво. Что это?
5: Это цветок, Ева. Роза. Ты хочешь его сорвать?
7: А можно?
5: Конечно. Бог создал все цветы для нас, для нашего удовольствия. Бери любой, какой хочешь. Они никогда не увянут, не умрут.
7: Увянут, умрут. Что это значит?
5: Я и сам толком не понимаю. Бог сказал мне, что они увянут и умрут, только если мы совершим грех против него.
7: Грех. А что это?
5: Грех? Грех – это слово, означающее неповиновение желаниям Бога, его законам.
7: Но почему кто-то вдруг захочет грешить? Не повиноваться Богу?
6: Этого я не знаю.
7: Бог наш Творец. Он, несомненно, знает, что лучше для нас. Не повиноваться ему глупо.
6: Да, Ева.
7: Мы ведь, безусловно, будем повиноваться ему. Правда?
6: Мы будем повиноваться Богу всегда, Ева.
7: Я... Адам, у меня...
6: Ева, а ты не голодна?
7: Голодна?
6: Да, тебе нужно поесть. Я сорву тебе фруктов.
7: Ой, я бы хотела попробовать вот тех плодов, Адам.
6: Нет, Ева.
7: Ну, пожалуйста, Адам, на вид они такие вкусные.
6: Возможно, но нам нельзя их есть.
7: Почему?
6: Это плоды древа познания добра и зла. Бог запретил нам их есть.
7: Ну, тогда мы не будем их есть. Бог знает лучше нас. И если Он сказал нам не есть их, мы не станем.
6: Ты делаешь меня счастливым, Ева.
7: Я тоже счастлива, Адам.
3: И вот зажили Адам и Ева в раю Эдемском. Однажды, когда Адам подрезал виноградную лозу, Ева, ослушавшись предупреждения Божия, отошла от Адама, сама не зная, как она оказалась в самом центре сада, перед древом познания добра и зла, и, подняв голову, рассматривала его плоды.
7: Какие красивые и на вид вкусные плоды. Интересно, почему Бог запретил нам их есть? Бог лучше знает. И если Он сказал, что нам...
1: Бог запретил вам есть эти плоды?
7: Да, и я... А кто это со мной разговаривает?
1: Друг.
7: Я никого не вижу. Где ты?
1: Здесь, на дереве.
7: Я все равно не вижу тебя.
1: Разве ты не видишь меня, змея?
7: Да, но... Змеи не умеют говорить.
1: Увы, ты ошибаешься, Ева. Вот я змей, и я говорю. Ева, Бог запретил тебе есть плоды с этого дерева.
7: Да.
1: Почему?
7: Если мы съедим этот плод, мы умрем.
1: Это Бог тебе сказал?
7: Да. Бог сказал нам это.
1: Моя дорогая Ева, ты прекрасна, но не очень умна. Ты хочешь знать истинную причину, почему Бог запретил вам есть эти плоды?
7: Он не хочет, чтобы мы умерли. Тогда почему Бог нам говорит, что мы не должны их есть?
1: Потому что Бог не хочет, чтобы вы стали такими же умными, как Он сам.
7: Я тебе не верю.
1: Я говорю правду и могу это доказать.
7: Как?
1: Взгляни на меня. Я змей. Ты удивилась, что я говорю. А знаешь, почему я умею говорить?
7: Нет.
1: Потому что я съел этот плод.
7: Ты съел этот...
1: Если этот плод сделал меня, змея, таким, то подумай, что он даст тебе, человеку. На, Ева, держи этот плод, надкуси его, и ты все равно не умрешь. Давай же, ешь.
7: Ну, ладно, маленький кусочек.
1: Молодец, Ева, правильно, так держать. Ну как, вкусно?
7: Да. Очень.
1: Я же тебе говорил, ну, откуси еще кусочек, на этот раз побольше. Вот так. Ну, а теперь доешь его.
7: Да-да, я доем. Вкусный плод.
1: Почему бы тебе не отнести Адаму попробовать?
7: Пожалуй, ты прав. Так тогда мы оба станем богами.
8: Видишь, Ева, как ты поумнела и стала свободной, как сам Бог. Отныне не позволяй никому, даже Богу, указывать тебе, что ты должна делать, а чего не должна. Что хочешь. Делай, что хочешь. Теперь ты стала умной и можешь сама распоряжаться своей жизнью.
7: О, змей, я так счастлива. Пожалуй, я отнесу несколько плодов Адаму. Не исчезай, змей. Я приведу сюда Адама. Я хочу, чтобы он с тобой познакомился.
8: Не волнуйся, Ева. У Адама будет еще много, много встреч со мной.
2: Ты знаешь, дядюшка Дэн, я думаю, что хотя многие слышали об Адаме и Еве, они хотели бы узнать эту увлекательную историю из Библии подробнее. Что бы ты им посоветовал?
9: Это очень просто. В нашем первом уроке Библии как раз рассказывается о сотворении мира.
10: А куда нужно написать нам, подскажет дядюшка Дэн.
9: Радиорассказ @yahoo.com. Еще раз. Радиорассказ @yahoo.com. А теперь давайте продолжим наш рассказ, который я назвал «Адам и Ева».
7: Адам!
5: Ева!
7: О, Адам!
5: Ева, я беспокоился, не знал, где ты. А что случилось, Ева? Ты так взволнована, даже испугана.
7: Да, я взволнована, потому что у меня только что была такая встреча. Я разговаривала со змеем.
5: Что ты делала?
7: Разговаривала со змеем.
5: Ну, это, наверное, был односторонний разговор.
7: Нет, змей говорил со мной тоже.
5: Змей говорил с тобой?
7: Да, и это было прекрасно.
5: Ева, что ты натворила? Ну-ка, расскажи мне подробнее, что произошло?
7: Ну, слушай, я стояла под деревом познания добра и зла, и вдруг...
5: Под деревом познания добра и зла? А что ты там делала?
7: Беседовала со змеем. Он был на дереве, и я...
5: Ева, Ева, он наш враг. Бог предупреждал нас об этом.
7: Он наш друг. Он так сказал.
5: Ева, ты ела запретный плод? Ева.
7: Ну и что?
5: Ты ела запретный плод?
7: Да. Да, ела.
5: Нет. Нет. Нет, Ева, ты не сделала этого. Ты не могла. Ты...
7: Да, я ела. И не умерла, как видишь. Я и не собираюсь умирать. Змей мне сказал, что я не умру.
5: Он враг. Он же враг. Бог предупреждал нас об этом.
7: Ерунда. Вот, Адам, я принесла тебе несколько плодов. Съешь их.
5: Нет.
7: И мы с тобой станем богами.
5: Нет, нет, Ева, я не стану их есть. Мы умрем, мы оба умрем.
7: Но я же съела, и ничего не произошло, я не умерла. Ну, пожалуйста, Адам.
5: Нет.
7: Если ты любишь меня, то ты их съешь.
5: Я люблю тебя, Ева. Я очень тебя люблю, но я не могу не повиноваться Богу.
7: Ты любишь Бога больше, чем меня.
5: Ой, Ева, не будь смешной. Я люблю тебя. Я...
7: Смешной? Ты не любишь меня. Ты только так говоришь.
5: О, да. Ну, хорошо. Дай мне плод.
7: Вот.
5: Я съем его. И мы умрем вместе.
7: Мы вместе станем богами.
5: Нет, Ева. Мы вместе умрем. Вкусно. Очень вкусно.
7: Я же говорила тебе.
5: А может быть, ты права. Может, этот плод сделает нас богами?
7: О, Адам, это прекрасно.
5: Да, Ева, да, да, да. Но это не так, Ева. Ева, мы же согрешили. Бог накажет нас.
7: Что за ерунда, Адам?
5: Ева, Бог уже покидает нас. Чувствуешь, воздух становится прохладным. Ой, мне холодно.
7: Ой, Адам, ой, я боюсь. Взгляни, даже божественный свет исчез.
5: Да.
7: Ах, Адам, что же делать?
5: Я не знаю, ты должна была подумать об этом перед тем, как дать мне плод.
7: Ах, ты упрекаешь меня за это?
5: Нет, нет, я не виню тебя ни в чем.
7: Это ты виноват. Ты позволил мне уйти к дереву.
5: Я позволил тебе уйти? Ты просто исчезла. Я даже не видел, как ты ушла.
7: Нет, я не исчезла.
5: Нет, исчезла. Кроме того, если бы у тебя была хоть капля здравого смысла, ты бы не стала слушать лживые россказни змея.
7: Значит, у меня нет ни капли здравого смысла?
5: А разве не так?
7: Не смей кричать на меня.
5: А кто на тебя кричит?
7: Ты.
5: Я на тебя не кричу.
7: Ты унижаешь меня.
5: Я тебя унижаю. Ой.
7: Я хочу умереть.
5: Умереть? Умереть? Ну что ты? Что ты? Ева. Ева. Ева, видишь, что с нами сделал грех? Мы ссоримся и спорим. И...
8: Да, вы ссоритесь.
7: Это змей.
8: Да, это я, Ева.
5: Убирайся. Ты не имеешь права быть здесь, в раю.
8: У меня есть на это полное право, Адам. Я князь этого мира, и я...
5: Я князь этого мира.
8: Был князем, Адам. Но когда ты поддался мне, съев запретный плод, ты тем самым признал мое верховенство. Ты потерял право владычествовать над этой землей. Теперь моя очередь, а ты будешь делать то, что я прикажу.
5: Немедленно уходи из рая. Ты враг Бога, а значит и наш враг.
8: Враг Бога, да. Мы с Богом вели войну на небесах. Он выиграл ту войну, но следующая победа будет за мной. В войне здесь, на земле. В войне, которая началась, когда ты съел запретный плод. А когда-нибудь я буду править с его трона. Тогда я стану властелином вселенной. Да. Я враг Бога.
5: Убирайся вон из рая. Я приказываю тебе уйти.
8: Приказываю здесь я, а ты подчиняешься.
5: Именем Бога я приказываю тебе уйти.
8: Не говори так. Не упоминай имя Бога при мне. Я этого не люблю, не выношу.
5: Именем Бога. Уходи отсюда немедленно.
8: Ну, ладно, ладно, Адам, я уйду. Но я еще вернусь и не раз.
7: О, Адам, я боюсь.
5: Да, Ева, да. Теперь нам есть чего бояться. Но мы должны запомнить навсегда, Ева, что если мы призываем на помощь Бога, мы всегда можем победить врага, как мы его победили сейчас.
7: Посмотри на эти цветы, Адам. Они уже не такие красивые, как раньше.
5: Да, Ева, они завяли и умерли.
7: А мы тоже умрем.
5: Наказание за грех. Смерть.
9: Вскоре Адаму и Еве было сказано,
3: что им придется покинуть рай.
7: Покинуть рай? Ну как же это? Ведь это наш дом.
4: Вы согрешили. И поэтому вы уже не имеете права жить в этом райском доме, где все совершенство.
7: Я не хочу уходить.
5: А Бог не перестал нас любить за то, что мы согрешили?
4: Бог по-прежнему любит вас и будет любить всегда.
7: Тогда почему Он выгоняет нас из дома? Какая же это любовь?
5: Ева, Ева, ты расстроена. Ты не отдаешь себе отчета в том, что ты говоришь.
4: Все на небесах расстроены, но другого выхода нет. Вы должны уйти из рая.
7: А мы увянем и умрем, как эти цветы?
4: Плата за грех – смерть. С того момента, как вы согрешили, вы начали умирать, стареть. Вы вступили на путь, который ведет вас к смерти, в могилу.
5: Так значит, нет никакой надежды? Никакого спасения?
4: Нет, Адам, надежда есть. Наступит день, когда Бог пошлет своего единственного родного сына искупить ваши грехи и спасти заблудший мир.
7: А когда это будет?
4: Точное время не столь важно. Вы с Адамом должны покинуть рай и поселиться в новом доме и жить там, пока не придет Спаситель. Попросите Бога владычествовать в вашем доме, и вы сможете обрести в нем счастье.
5: Мы сделаем так, как ты говоришь.
7: А как Спаситель придет в наш мир?
4: Он будет рожден как дитя.
7: Может быть, я стану его матерью?
4: Этой тайны, Ева, я открыть тебе не могу.
5: Пойдем, Ева. Мы уйдем из этого сада и начнем новую жизнь. Господом Богом хранимый, да будет счастливой наша новая жизнь в новом доме.
7: Пойдем, Адам.
2: Знаешь, дядюшка Дэн, эта история навевает мысли обо всем, что создал Господь.
9: А ты знала, что в древних письменах Египта, Центральной Америки и Китая есть упоминание о крылатом змее, который в Библии называется драконом?
2: Правда? Значит, все это происходило на самом деле?
9: Совершенно верно. Наверное, детали уточнить невозможно. Но известно, что Едемский сад действительно существовал. К сожалению, мы исчерпали все свое время. Так что не забудьте нам написать.
10: Это очень просто. Наш адрес.
9: radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
1: Это был час твоего рассказа.
2: Тетушка Кэрол
9: и дядюшка Дэн
2: прощаются с вами.
9: До новых встреч!

Побеждай зло добром. День прошедший догорает, тихий вечер наступает. Только слышно, там и тут, птички весело поют. Солнце красное устало, поработало немало, и теперь спешит опять поскорей улечься спать. На крыльце сидит старушка, перед ней лежит игрушка. У игрушки внук стоит, и старушке говорит: «Дал машину я Сергею, а теперь и сам жалею. И зачем я только дал, всю машину поломал. И теперь стоит, смеется, да еще не сознается. Говорит, была такая, будто я его не знаю. Не прощу ему я это. Ты мне только посоветуй, что мне делать, как мне быть, как Сергею отомстить». Смотрит бабушка на внука, говорит ему: «А ну-ка, подойди ко мне поближе. Я ведь, знаешь, плохо вижу. Сядь со мною на крылечко, успокой свое сердечко. Мы сейчас поговорим, как Сергею отомстим. Помнишь, я тебе, мой милый, об Иисусе говорила? По земле, как Он ходил, как Он грешников любил. Как, горя святой любовью, Он больным давал здоровье. Как несчастных утешал, как обиды всем прощал. И слова его звучали, чтобы недругов прощали, чтобы мы врагов любили, чтоб добром за зло платили. Хочешь ты, как он, любить, на него похожим быть?» Внук кивает: «Да, конечно». Глубоко вздохнул сердечно, а потом сказал робея: «Только как же быть с Сергеем?» Молвит бабушка тогда: «И Иисус учил всегда: если враг голоден твой, накорми его, родной. Если враг твой хочет пить, постарайся напоить». Петя молча это слушал, молча мылся, молча кушал, а потом в постели лежа долго думал о Сереже. А наутро, встав с постели,

Подошел Сергей к порогу, на Петра глядит с тревогой. Тот с приветливым лицом держит кружку с молоком. Говорит ему: «Сережа, хочешь кушать, ты быть может?» А Сергей ему в ответ прошептал: «Да вроде нет». Петя смотрит с сожалением: «Ах, как жалко!» И с волнением говорит: «А может быть, ты, Сережа, хочешь пить? Вот давай попьем с тобою, знаешь, вкусное какое!» И Сергею прямо в рот кружку полную сует. А Сергей стоит невесел, низко голову повесил, прямо под ноги глядит и тихонько говорит: «Петя, где твоя машина?» «Мы ее сейчас починим». Помолчал, потом сказал: «Это я ее сломал».

0: Подошел к столу и протянул отцу грузовой автомобиль из конструктора. Папа оторвал взгляд от каких-то документов и, увидев машинку, похвалил. «Молодец, хорошо сделал. Как называется твой автомобиль?»
1: «Мусоровоз».
0: Тима повернулся, чтобы показать папе, во что он играл, и нечаянно задел пожарную машинку, которую строил Петя. От толчка Петино сооружение развалилось на несколько частей.
1: «Смотри, что ты наделал!» – вскочил Петя.
0: Он замахнулся на Тиму, но тут же опустил руку. Гнев в его глазах потух. Он опустился на пол и стал сгребать конструктор в кучу.
1: «Прости меня, Петя!» – виновато проговорил Тима. «Я нечаянно задел».
0: Папа отложил свои бумаги и присел рядом с Петей. «Давай я тебе помогу». Несколько минут отец и сын трудились вместе. Наконец машинка была собрана. Отец поднялся. Положив руку на плечо старшего сына, он сказал: «Молодец, Петя. Победить свой гнев могут только те, у кого сильный характер». Петя скромно улыбнулся.
1: «Вначале мне хотелось ударить Тиму, но потом я вспомнил, что так делать нельзя».
0: «Ты вспомнил стих, который мы вчера учили?»
1: «Да, долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города».
0: Папе понравилось то, что Петя не забыл их рассуждений и даже воспользовался наставлением Слова Божьего в практической ситуации. Он снова сел рядом с сыновьями и сказал: «Мне хочется напомнить вам про Давида. Он был совсем молодым, когда его позвали к царю Саулу играть на гуслях. Саул был властным человеком, но ему не хватало самообладания. Завидуя Давиду, Саул хотел убить его и не раз бросал в него копье. Если бы Давид не был долготерпеливым, он поднял бы копье и бросил его в Саула. Но он так не сделал. Давид мог владеть собой. Он не поднял руки на Саула даже тогда, когда к этому побуждали его друзья. Помните, как Давид с Авесой пришли в стан Саула и взяли копье царя и сосуд с водой? Авеса хотел убить Саула. Но Давид остановил его, напомнив, что Богу это не нравится. Давид был свободным от гнева и мести, и это для нас большой пример». Петя вздохнул.
1: «Правда, каким сильным был Давид?»
0: «Один негодный человек по имени Семей стал бронить Давида», – продолжал отец. «Он бросал в Давида камни и обзывал его непристойными словами. Слуги хотели убить Семея, но Давид не позволил им. Позже Семей раскаялся в том, что делал, и попросил прощения. Давид умел смиряться, и за это Бог любил его». Отец немного помолчал, затем обнял сыновей и добавил: «Я очень хочу, чтобы вы тоже умели владеть собой. Хочу, чтобы вы умели побеждать свои чувства. Мальчик, который может справиться с собой в трудной ситуации, в будущем сможет верно служить Господу». Отец вернулся к своим бумагам, а Петя с Тимой занялись конструктором. В ушах Пети еще долго звучали слова: «Долготерпеливый лучше храброго». «Лучше храброго».

Притча о блудном сыне. Еще одну притчу Христос рассказал народу. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода? Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему.

И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он рассердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Этой притчи Иисус еще раз показал, с какой радостью и прощением Небесный Отец принимает всякого грешника, приходящего к Нему с раскаянным сердцем.

Кто землю создал словом, кому обязан я и ты, мой голос в хоре словословий, как лепта скромная вдовы, и панорамы ночи звездной, и голос совести внутри нас побуждает всех серьезно Создателя благодарить за ароматный запах хлеба, за все, что Иисус дает, за воду, землю и за небо, хвалу Ему душу.

0: Глава 7. Владик поставил в угол свои резиновые сапоги. Он только что вернулся от Сергея.
1: Ну и погода на улице. Грязно и холодно. Сейчас он дома, в уютной обстановке, продолжит строительство своего рыцарского замка. Осталось только построить подъемный мост. Но, войдя в детскую, Владик остановился как вкопанный.
0: «О, ужас! Света!» – закричал он. «Света, что ты наделала?» И Владик помчался к маме. «Мама! Света!» Но мама, приложив палец к губам, энергично затрясла головой.
1: «Потом, Владик, ты же видишь, я разговариваю по телефону!»
0: Разгневанный Владик вернулся в детскую.
1: «Ну и Света! Все разрушила!»
0: Кубики конструктора валялись на полу. От замка осталась неразрушенной только часть башни. Владик с удовольствием отлупил бы сейчас Свету, но она, конечно, у своей подруги.
1: Ну, тогда он придумает что-нибудь другое.
0: На маленькой скамеечке сидели аккуратно одетые куклы Светы – Катя, Лиза и Клара. Владик схватил Катю с длинными белокурыми кудрями. Это любимая кукла Светы. Владика так и подмывало отрезать ей волосы, но, подумав, он решил лучше хорошенько и подальше спрятать ее. Владик сунул Катю под свитер и быстро прошел на кухню. Мама все еще сидела в коридоре и разговаривала по телефону.
2: «Прекрасно!»
0: «Мама, я вынесу мусор!» – крикнул Владик. Взяв полиэтиленовый мешок с отходами, он выбежал на улицу. Мусорный домик стоял перед их домом возле дороги. В домике стояли две бочки. Владик бросил мешок в бочку, затем он вынул Катю из-под свитера. «Тоже в бочку?» «Нет, на это он все же не решился». Он посадил Катю между обеими бочками и, закрыв дверь домика, довольно вернулся домой.
1: «Пусть теперь Света ищет свою куклу. Никогда не найдет!»
0: «Владик, как это мило с твоей стороны!» Мама, улыбаясь, шла ему навстречу. «Спасибо, что ты вынес мусор, хотя я об этом даже не просила». Владик слегка покраснел. «Да не за что!» – пробормотал он и скрылся в детской. Он попробовал построить замок заново, но на этот раз замок получился не таким удачным, как прежде. Для большой башни не хватало кубиков, а подъемный мост заедало.
1: «Как досадно!»
0: В дверь позвонили. «Мама, мама, смотри, что я смастерила у Нины!» Света вбежала в комнату, размахивая маленькой золотистой короной из бумаги.
1: «Это корона для принцессы, я подарю ее моей кукле Кате!»
0: «Стоп, стоп, Света!» – еле удержала ее мама. «Корона, конечно, очень красивая, и она украсит твою куклу, но сначала сними сапоги!» Света быстро сняла сапоги, надела тапочки и побежала в детскую.
1: «Катя, смотри, корона для тебя!»
0: Света остановилась перед скамеечкой. На ней сидели Лиза и Клара.
1: «Но где же Катя?»
0: Света посмотрела вокруг.
1: «Владик, ты не видел Катю?»
3: «Нет».
0: Владик усердно рылся в ящике с кубиками.
1: «Пусть Света поищет свою куклу, так ей надо!»
0: И Света принялась искать. В кровати, под кроватью, в кукольном домике, в шкафу, на полке с игрушками. Затем она побежала на кухню.
1: «Мама, Катя пропала! Я уже все обыскала! Мама, ты не видела мою куклу?»
0: Мама отрицательно покачала головой.
1: «Мама, а ты поможешь мне искать?»
0: «Ну, хорошо, сейчас». Сняв кастрюлю с плиты, мама вместе со Светой обыскала всю детскую, но Кати нигде не было. Света становилась все печальней. Когда с работы пришел папа, она со слезами бросилась ему на шею.
1: «Папа, папа, моя кукла пропала! Катя, моя самая любимая!»
0: Теперь к поискам присоединился и папа. Под диваном, на террасе, в шкафу, в ванной комнате. Безуспешно.
1: «Владик, ты не хочешь нам помочь?»
3: «Нет, сейчас не могу, я занят».
0: Владик нарочно шумел кубиками. Он слышал, что Света все еще плакала, и постепенно его гнев стал проходить. Теперь можно было бы и принести куклу и положить ее куда-нибудь так, чтобы никто ничего не заметил. Мама с папой и Светой как раз искали в кухне. Владик потихонечку, едва слышно, прокрался в коридор, открыл дверь и бегом к мусорному домику. Открыв дверцу домика, Владик оцепенел. Куклы не было. Катя действительно пропала. В ужасе он вернулся домой.
1: «Владик, что ты делал на улице?» – спросил папа.
3: «Я ничего. Мои сапоги, знаешь...»
0: Владик, не глядя на папу, быстро скрылся в детской. Папа удивленно посмотрел ему вслед.
1: «Что с Владиком?»
0: Вскоре они сели ужинать. Разговор не клеился. На одном конце стола сидела заплаканная Света, на другом – молчаливый Владик. Мама с папой растерянно посмотрели друг на друга.
3: «Ну, давайте помолимся», – сказал папа и поблагодарил Господа за еду.
0: В конце он добавил: «Дорогой Господь, помоги нам найти куклу Светы. Аминь». Владик готов был сквозь землю провалиться.
3: «Ах, как это ужасно! Как все ужасно! Если он расскажет правду, то мама с папой обязательно рассердятся на него. Нет, он не может рассказать!»
0: Молча ел он картофельное пюре. А когда встал из-за стола, мама обняла его.
3: «Владик, в чем дело?»
0: «Достаточно, что Света печальная? Или у тебя тоже какие-то неприятности?» Владик покачал головой и оттолкнул мамину руку. Он был расстроен. «Кукла Светы пропала, и в этом виноват он!» Владик не знал, что ему делать. На ночь папа решил почитать Свете особенно длинный рассказ, чтобы немного утешить ее.
1: «Присоединяйся к нам, сынок», – пригласил папа. Но Владик не захотел. Он быстро разделся, почистил зубы и лег в кровать. Когда Владик услышал, что папа идет к нему, чтобы пожелать спокойной ночи, он натянул на себя одеяло и притворился спящим.
0: «Ох, мой мальчик, как бы ты у нас не заболел», – пробормотал папа, погладив сына по голове. На следующее утро, в начале восьмого, вся семья собралась завтракать. Света держала в руках куклу Клару. Владик позевывал. Он плохо спал. Всю ночь ему снились какие-то кошмары о куклах, которые похитили злые драконы, живущие в рыцарских замках, а также о чудовище из кубиков из конструктора. Вдруг в дверь позвонили.
3: «Интересно, кто это к нам так рано?» – удивился папа и пошел открывать дверь.
0: Владик навострил уши. Из коридора послышался голос соседки. «Папа вернулся. А в поднятой руке у него была пропавшая кукла с белокурыми кудрями».
3: «Катя! Моя Катя!» – радостно завизжала Света и прижала к себе куклу.
0: Папа, улыбаясь, стал рассказывать.
3: «Представьте, кукла ночевала у соседской Танечки. Таня не хотела ее отдавать. А когда Ирина Андреевна спросила, откуда у нее появилась кукла, та ответила, что нашла ее у мусорной бочки. Очень странно. Но главное, твоя кукла нашлась, Света!»
0: Папа с мамой облегченно улыбнулись друг другу. А Владик?
3: Он покраснел, как рак, и вдруг расплакался. «Кукла! Я виноват! Я спрятал ее между бочками!»
0: Папа посадил его к себе на колени.
1: «Расскажи-ка нам все по порядку. Что случилось?»
0: Схлипывая, Владик рассказал, как все произошло, начиная с разрушенного рыцарского замка и кончая пропавшей куклой.
1: «Да, это некрасивая история, Владик», — сказал папа.
0: «Почему ты не рассказал об этом вчера, когда обнаружил, что кукла пропала?»
3: «Вчера я боялся, что вы рассердитесь, но сейчас я не мог иначе. Я должен был все рассказать. Мне так стыдно»,
0: — глотая слезы, бормотал Владик. Вдруг Света тоже расплакалась.
3: «У-у-у, твой замок! Я тоже хотела что-нибудь построить, но у меня получилось такое страшилище! У-у-у!»
0: «Из досады ты разрушила замок Владика?» – спросила мама. Света кивнула.
3: «У-у-у, прости!»
1: «Ладно», – пробормотал Владик. «Прости ты меня за куклу. Ты можешь потом поиграть с моим замком, когда я его снова построю».
3: «Правда?»
0: – просияла Света и поцеловала брата в щеку, оставив на ней пятно от шоколадного крема. Глава 8. Владик возвращался из школы домой. Миновав дом, в котором жил Сергей, он оказался возле большого магазина. Возле витрины он невольно остановился. О, спиддрейсер, его мечта! И Владик прилип носом к витрине магазина. Хоть он и не умел говорить по-английски, но слово «спиддрейсер» он выговаривал отлично. Это яркий спортивный автомобиль с очень широкими шинами. У всех друзей Владика есть такая машинка. Ну, скажем, почти у всех. Владик просил маму тоже купить ему такую, но она отказалась. Она считает ее очень некрасивой и слишком дорогой. И к тому же, по ее мнению, у Владика уже достаточно машинок. Тогда Владик начал умолять папу. Но папа возразил, сказав, что сейчас не Рождество и не день рождения. «Купи его на свои карманные деньги», – сказал папа. При воспоминании об этом Владиком овладело чувство возмущения. «Да на такой автомобиль накопить из его карманных денег не хватит и 100 лет! Это несправедливо!» Владик разбросал ногами кучу листьев. Потом он снова вернулся к магазину. «Надо хотя бы испробовать этот автомобиль». Владик вошел в универмаг и сразу направился в отдел игрушек. Там на большом столе стояли машины самых разных размеров. Владик осторожно взял одну из них в руки. «Ты можешь его испробовать», – предложил появившийся вдруг продавец. Его руки были полны мягких игрушек, с которыми он тут же снова пропал между рядами полок. Он был занят. У Владика было достаточно времени. Неважно, если он придет домой чуть позже. Маме ведь тоже не важно, что он хочет эту машинку. Владик испробовал все. Указатели поворота, сирену, турбонагнетатель, маховик. Сначала на маленьком спидрейсере, потом на большом. Да, ничего не скажешь, суперавтомобиль. Наконец Владик поставил его обратно на стол.
3: «Обидно. У Леньки есть такая машинка, и у Сергея, и у Миши, только у него нет. Это несправедливо!»
0: Вдруг ему в голову пришла идея. Он осмотрелся. Никого не видно. Ни детей, ни продавцов. Владик быстро схватил маленький спидрейсер и сунул его в карман куртки. Больше всего ему хотелось сейчас умчаться, но это было бы слишком заметно. Сердце громко стучало. Перед эскалатором он снова обернулся. Нет, за ним никто не шел. Только тот мужчина на выходе, не смотрел ли он на Владика как-то подозрительно? Владик почувствовал, как покраснели его уши. Наконец-то он на улице. Теперь этот спидрейсер принадлежал ему. Но, как ни странно, особой радости Владик при этом не испытывал. Шурша листвой, он медленно побрел домой.
1: Наконец-то! Недовольно воскликнула мама, открыв ему дверь. «Где ты пропадал так долго?»
0: Владик молча смотрел на кончики своих сапог.
1: «Ну, давай быстро к столу!» – скомандовала она. «Обед уже почти остыл!»
0: После того, как мама снова ушла на кухню, Владик повесил свою куртку в самый дальний угол гардероба для надежности. Обед, домашние задания. Владику казалось, что все сегодня длилось гораздо дольше, чем обычно. Наконец, все позади. Владик прокрался к гардеробу, чтобы взять машинку. Но посреди детской сидела Света, собирая пазл. Ей, конечно же, нельзя было видеть спидрейсер. Все же знают, что маленькие сестры ябедничают.
4: «Мама, помоги мне!» – позвала Света.
0: Владик быстро спрятал спидрейсер в ящике с машинками. Наверх он положил большой мусоровоз. И все в порядке. Получалось все очень глупо. Наконец-то у него игрушка, о которой он так долго мечтал, но он не мог ею играть. И если приходится держать все в тайне, то ты ни с кем не можешь поделиться своей радостью. Владик угрюмо смотрел на ящик с машинками.
1: «Ну что, Владик, тебе скучно?» – спросила мама. «Сходи к Сергею, вдвоем вам будет веселей».
0: Но Владик не мог так просто пойти к Сергею, ведь ему нужно было как-то пронести машинку мимо мамы. Хорошо, что она не спросила, почему он взял с собой огромный мусоровоз. Дело в том, что в нем был спрятан спидрейсер. Сергей очень удивился, когда Владик вытащил свое сокровище.
3: «Супер! Почти как мой! Да
1: Так ты все-таки уговорил свою маму?
0: Владик пробормотал в ответ что-то невнятное. Теперь пришлось еще лучшего друга обманывать. К счастью, Сергей больше ни о чем не спрашивал. Некоторое время мальчики гоняли свои автомобили туда-сюда. Спидрейсер ездил просто здорово, даже по кубикам конструктора. Внезапно у Владика пропала всякая охота играть. В голову пришла мысль: а вдруг Сергей расскажет своей маме о моей машинке? Или даже моей маме? Лучше некоторое время не приглашать его к себе.
3: «Мне пора домой», — сказал Владик. «Мы сегодня раньше ужинаем».
0: Ну вот, опять солгал. Досадно. Владик был рад, что он снова дома. Мама посмотрела на него с удивлением. Обычно он возвращался от Сергея только после того, как она два раза туда позвонит. Владик удалился в детскую. Света у подружки, это прекрасно. Вызволив спидрейсер из мусоровоза, Владик построил отличную гоночную трассу. Да, действительно суперавтомобиль. «Владик!» Владик поспешно спрятал спидрейсер за спину. Мама стояла перед ним с печеньем в руке.
3: «Что ты там прячешь?»
0: Уши Владика снова покраснели. В который раз? Мама пристально посмотрела на него. «Что-то с сыном не в порядке».
3: «Ну-ка, покажи!»
0: Владик нехотя показал автомобиль. Взяв его в руки, мама удивилась.
3: «Это же тот спортивный автомобиль, который ты выклянчивал у нас. Откуда он у тебя?»
0: Не глядя на нее, Владик ответил.
3: «От Сергея».
0: А мама все так же пристально смотрела на него.
3: «Вон как? От Сергея? А почему ты тогда его прячешь?»
0: Никогда раньше Владик не чувствовал себя так ужасно. Он не хотел лгать, но сегодня после обеда он только и делал, что лгал. Сначала Сергею, а теперь и маме. И Владик начал рассказывать. Почему стал рассказывать, он потом уже сам не знал. Может быть, потому что мама так смотрела на него, как-то серьезно и грустно. Владик рассказал обо всем. О том, как сильно ему хотелось иметь такую машинку, и что он не хотел делать ничего плохого. Но первого ему хотелось больше, чем второго. А потом игра с машинкой не доставила никакого удовольствия, чуть не плача, добавил Владик. Мама немного помолчала. Затем, обняв его, сказала:
3: «Совесть твоя черна, как сажа. Бог говорит тебе: послушай, это было нехорошо. Приведи это дело в порядок».
0: Она взглянула на Владика. «Как ты думаешь?» Владик сглотнул слюну. Они еще долго говорили с мамой.
3: «Ты всегда можешь сказать злу «нет», громко, во весь голос. Это нелегко, но Бог поможет тебе».
0: Затем они с мамой надели куртки. Спидрейсер снова лежал в кармане у Владика. Ему было очень страшно возвращать машинку в магазин. К счастью, мама была рядом, и он был очень рад, когда наконец покинул магазин. Владик еще долго вспоминал удивленное лицо продавца. Владик вернул машинку, и теперь все в порядке. Мама, улыбаясь, смотрела на него.
3: «Ты сияешь, как медовый пряник», — сказала она. «Как пряник с веснушками, разумеется».
0: Глава 9.
1: Сегодня обычное утро. На улице еще не рассвело, а в доме уже кто-то насвистывает песенку. Это Владик. Он любит рано вставать.
3: «Владик жаворонок», — как-то сказала бабушка. «Жаворонки уже рано утром начинают выводить свои веселые трели. Так рано, как Владик». Мама напротив — сова. Вечером бодрая, в хорошем настроении, а утром маму лучше не трогать. Свист Владика сегодня слышен везде – в ванной, на кухне и даже около крольчатника. Когда он засвистел особенно громко, из спальни показалась мамина голова. «Владик, прошу тебя, дай мне поспать еще 5 минут!»
0: Но Владик ничего не мог с собой поделать. Он просто не мог не засвистеть опять через 3,5 минуты. Снова ту же самую песню. Наконец все сели завтракать. Мама все еще была полусонная и крепко держалась за кружку с кофе. У папы глаза раскрылись уже чуть больше, поэтому он мазал хлеб с маслом. Света пила какао, а Владик... Теперь он что-то в полголоса напевал. «Владик, что это у тебя за навязчивая мелодия сегодня утром? Не можешь ли ты успокоиться на короткое время?» – спросил папа. Владик покачал головой.
4: «Она сама с собой поется, я ничего не могу сделать».
3: «Сама с собой поется? Ну тогда спой нам ее как следует».
0: Это предложение Владику понравилось.
3: «Мой Бог так велик, силен и могуч, невозможного нет для него!» Запел он во весь голос и продолжил. «Все реки его, все горы его, и звезды все создал Господь! Мой Бог так велик, силен!»
4: «Все, хватит!» – устало сказала мама. «Больше я сегодня утром не могу вынести!»
3: «Но эту песню я услышал от тебя. Ты на прошлой неделе играла ее на пианино и пела».
0: «Тогда мама была, наверное, пободрее», — улыбнулся папа. «Владик, это прекрасный гимн хвалы. И Бог, безусловно, радуется твоей песне. Он всегда радуется, когда мы его славим. Так же, как и ты этому радуешься». Владик кивнул.
4: «Точно! Это как тогда, когда я нарисовал красивую картину с горами и звездами».
0: А бабушка рассказывала, что сделал эти прекрасные горы и звезды Бог. Она сказала, что об этом говорится даже в молитве Иисуса. Я имею в виду о прославлении.
4: «Ах, да», — немного подумав, ответил папа. «Правильно, в самом конце там говорится, ибо твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь».
0: Это действительно хвалебная песня, очень даже похожая на твою. «Но теперь давай ешь!» Владик сморщил лоб.
3: «Только взрослые думают, что невозможно одновременно есть и напевать, но это вовсе не так!»
0: Школьные занятия оттянулись медленно, но Владик все время напевал свою песенку. Конечно, не во время уроков, это бы кончилось для него неприятностями, но на переменах, по пути домой, за обедом, делая домашние задания. Его пение заразило и Свету, и теперь они пели и насвистывали вдвоем.
4: «Владик!» – раздраженно сказала мама, проверяя его уроки. «Умолкни же, наконец! Мне сейчас не до песен!»
3: «Почему?» – удивился Владик. «Ведь это же песня для Бога! Ее я могу петь сколько хочу!»
4: «Знаешь, Владик!» – вздохнула мама. «Я встревожена. Тетя Нина сказала, что бабушка плохо себя чувствует. К телефону она тоже не подходит. Я боюсь, что с ней что-то произошло».
0: В этот день мама еще несколько раз пыталась дозвониться до бабушки. Безуспешно. Бабушка не брала трубку. Поехать к ней было непросто, так как она жила далеко от них, за 200 километров. Владик задумался. «Может быть, папа сможет съездить к ней сегодня вечером?» Позднее Владик сел собирать пазл, разрезную картинку-головоломку. Но от непрерывных размышлений он то и дело брал не те пазлы. К тому же у него все еще в голове звучали слова песни.

Это он тоже от бабушки узнал. Она как-то объяснила ему, что «аминь» означает «да будет так». И что этим словом мы говорим Богу, что мы верим в то, что для Него нет ничего невозможного. Зазвенел телефон. Владик чуть не столкнулся в коридоре с мамой, потому что у обоих была та же самая мысль. Но звонила не бабушка, а папа. Он пожелал себе на ужин лапшу и соус с мясным фаршем. «Лапшу с фаршем! Ну, у тебя и желание! Я здесь переживаю за бабушку!» Владик скрылся в детской. Жаль, что у мамы такое плохое настроение. Он тоже переживает, но ведь он помолился. К тому же Света как раз напевала его песню своим куклам. «Мой Бог так велик, силен и могуч!» Владик тут же присоединился к ней, насвистывая мелодию. Снова телефон и звонок. На этот раз Владик оказался быстрее. «Алло, бабушка?» Мама выглянула из кухни озадаченная, а голос на другом конце телефона засмеялся. «Я гожусь тебе, может быть, в дедушке, но никак не в бабушке. А вообще-то я Олег Степанович из библиотеки. Твоя книга о кроликах пришла, Владик». «О, здорово! Я сейчас приду за ней!» Владик положил трубку. «Мама, можно я бегаю в библиотеку? Книга о кроликах, которую я заказывал, пришла!» Мама кивнула. «Давайте пойдем втроем. Это немного отвлечет меня от моих мыслей о бабушке». «Пой мою песню, мама!» Владик только собрался снова запеть, когда раздался звонок, но на этот раз у двери. «Наверное, трубочист», — сказала мама. «Он хотел сегодня зайти. Или папа». Света промчалась мимо мамы с Владиком. «Теперь моя очередь!» — крикнула она и распахнула дверь. «Нет!» Это был не трубочист и не папа. На улице стояла, широко раскрыв объятия, бабушка. «Бабушка!» – завизжала Света. Последовало шумное приветствие. Голоса Владика и Светы, мамы, бабушки и бабушкиной таксы смешались в кучу. «Я хотела сделать вам сюрприз», – сказала бабушка, освободившись из объятий. «И это тебе удалось», — с облегчением ответила мама. И прежде, чем она могла сказать что-то насчет переживаний и бабушкиного молчания, Владик воскликнул. «Бабушка, ты уже слышала мою новую песню! Теперь я буду называть ее «Бабушкина песня»!» И запел. «Мой Бог так велик, силен и могуч! Невозможного нет для Него!» На этот раз его пение понравилось всем. И маме тоже. Только такса заскулила. Наступил вечер. Мама с папой пошли на день рождения, ведь дома была бабушка, она могла посмотреть за Владиком и Светой. Бабушка рассказала детям интересные истории о том, как люди жили раньше. Прочитала в пятый раз историю из любимой книжки Светы. Терпеливо ответила на многочисленные вопросы Владика. Но вот пришла пора детям идти спать. Взгляд бабушки упал на дверь, ведущую в детскую. Там все еще висел свиток Владика. Тот большой лист бумаги, который он принес с собой из старой церкви. «Что это, Владик?» – спросила бабушка, разглядывая вычурные буквы. «Выглядит очень таинственно». Владик рассказал бабушке историю о найденном свитке и о том, что было написано на свитке. Бабушка была в восторге. «Ну и как?» – спросила она. «Ты в какой-то мере уже понимаешь молитву «Отче наш»?» Владик задумался. «Да, кое-что он понимал. Сбор яблок в саду у Таисии Михайловны была супероперацией, и выходка Барсика на богослужении была очень забавной. Потом эта история со спидрейсером, ее Владик не любил вспоминать. И все было как-то связано с этой молитвой». Владик вдруг вспомнил очень многое, о чем ему нужно было обязательно рассказать бабушке. Он расплылся в улыбке. «Конечно! Я все понял про молитву! Так же, как я все могу рассказывать моей бабушке, я могу рассказывать и Богу! И так же, как у бабушки, у него всегда есть время для меня!»

0: дорога жизни. Жизнь, как трудная дорога, по которой мчатся дни. Поворотов в жизни много, и опасные они. Может, каждое мгновение быть в дороге столкновение, и подножку, как всегда, ставят горе и беда. Как в пути не оступиться, не споткнуться и не сбиться, ошибаешься не раз, ударяя носом в грязь. Не бывает гладкой трасса, столько ям, ухабов, масса. Очень трудно потому удержаться одному. Неприятностей не счесть. Где же выход? Выход есть. На земном своем пути сердце к небу обрати. Верь, Господь тебе поможет. Он всесильный, Он все может. Бог на верный путь направит и утешит, и наставит, силы даст и снимет боль. В добрый путь Господь с тобой. Верь и помни всю дорогу, каждый шаг — ступенька к Богу.
1: Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей, при них обитают птицы небесные, и среди ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля.

солнце жгло, лежал в пыли маленький листок и свернулся на глазах в тоненький свисток. Наша жизнь, как этот лист, кратка и пуста. Час пробьет и улетит, словно лист с куста. Не забудет нас Господь, к жизни восхитит. Тот, кто верит во Христа, будет вечно жить.

Иисус воскрешает Лазаря. Находясь в одном уединенном месте со своими учениками, Иисус получил грустное известие о болезни Лазаря. Иисус любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Сестры больного послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Затем он пробыл еще 2 дня в том месте, где находился, и пошел в Вифанию, зная, что Лазарь уже умер. Многие иудеи пришли к сестрам и утешали их в печали об умершем брате. Марфа увидела Иисуса и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус ответил: «Воскреснет брат твой. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. А всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Марфа сказала: «Так, Господи, я верю, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Затем она пошла и позвала сестру свою Марию. Когда Иисус увидел плачущую Марию и пришедших с ней плачущих иудеев, он сам воскорбел духом и сказал: «Где вы положили его?» Ему ответили: «Господи, пойди и посмотри». Иисус подошел к пещере, в которой был похоронен Лазарь. В той стране тогда обыкновенно хоронили в пещере, приваливая камень ко входу. Иисус велел отвалить камень, но Марфа сказала, что Лазарь уже 4 дня находился в гробу. Иисус ответил ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Когда камень был отвален, Иисус возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня». Сказав это, он позвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Многие иудеи, видевшие это чудо, уверовали в него. Но фарисеи и первосвященники собрали совет, чтобы обсудить, как убить Иисуса.

10 прокаженных. По дороге в Иерусалим Иисус зашел в одно селение. Здесь встретили его 10 прокаженных, которые остановились вдали и кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Иисус сказал им: «Пойдите, покажите священникам». Когда они шли, то по дороге увидели, что очистились от своей ужасной болезни. Из всех 10 человек, исцеленных от проказы, только один возвратился к Иисусу. Он пал к его ногам, благодаря его и громким голосом прославляя Бога. Этот человек был самарянином, а остальные были иудеями. Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» Христос назвал благодарного исцеленного человека иноплеменником, потому что самаряне и евреи были два разных народа. Они отличались и по вероисповеданию. Затем Иисус обратился к нему со словами: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Мы тоже никогда не должны забывать благодарить Господа за Его милость.

Притча о фарисее и мытаре. Мы часто имеем хорошее представление о себе, что мы честны, праведны и совсем без греха. Но Господь учит нас не гордиться, а всегда быть смиренными перед Богом. Следующую притчу о фарисее и мытаре рассказал Иисус для тех, кто был уверен в своей праведности, унижая при этом других. Два человека вошли в храм помолиться. Один – фарисей, а другой – мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть и всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». В Нагорной проповеди Иисус учил своих учеников и народ: «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такую и вам будут мерить».

Создал Господь. Создал Господь меня, тебя, поля, луга, цветы. Куда ни глянь, кругом видны Господни следы. Творение — дело рук Творца, и небо над тобой, и пение птиц, и шум ручья, во всем Господь благой. Склонись пред Ним в смирение, друг, за жизнь благодари. Куда ни глянь, во всем видны следы Его любви.

Весна вступила в свои права. Ярко светит солнце, весело щебечут птицы, но не все рады этому. Вот идет земледелец вдоль своих полей, засеянных кукурузой и пшеницей. Его лицо хмурое, ведь уже несколько недель не было дождя. Земля потрескалась, стала твердой от иссушающих восточных ветров, и молодая пшеница никак не может взойти. Он грустно смотрел на длинные гряды холмов, лежащие перед ним. Да, он был очень расстроен. Даже не замечая этого, он говорил вслух сам себе. «Урожай задержится, и все пойдет наперекосяк!» При одной мысли об этом он хмурился все больше и больше. У него из глубины души вырывались слова недовольства против небес, потому что они не дают дождя. Против земли, потому что она была слишком сухой и твердой. Против зерна, потому что оно никак не всходило. Недовольство этого человека разнеслось волной по всему полю и по всем длинным рядам, где лежали семена пшеницы и кукурузы. Когда оно дошло до них, они воскликнули: «Как несправедливо нас обвинять! Разве мы не стараемся делать все, что в наших силах? Неужели мы хоть одну каплю драгоценной влаги потратили зря? Одному дуновению тепла не дали нас коснуться? Разве мы не трудились каждое мгновение? Разве каждый день не были готовы к тому, чтобы взойти? Неужели мы такие ленивые или упрямые? Как несправедливо нас обвинять! Это очень обидно и несправедливо!» Однако всего этого земледелец, к сожалению, не слышал, и его лицо так и оставалось мрачным. Вечером он принес это недовольство в свой уютный дом и повторил жене слова о том, что все плохо. Он обреченно повторял, что засуха погубит урожай и что зерна так и не взойдут. Погруженный в тяжелые думы, он лег и уснул тяжелым беспокойным сном. Но жена присела у кровати и открыла Библию. «Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы», — прочитала она. Затем она записала этот текст карандашом в конце книги и поставила сегодняшнюю дату. Ниже она написала слова: «Господь — земледелец и ждет драгоценного плода от земли, в которую посеял свое зерно. Ждет долго, с большим терпением. Аминь, Господи, аминь». После этого женщина опустилась на колени, чтобы помолиться. Молилась она со слезами на глазах и об урожае, и о себе, так как уже долгое время плохо себя чувствовала. О чем еще она молилась в ту ночь, было известно только на небе. Прошло несколько дней. Как и прежде, их дом был мрачен от недовольства своего хозяина. Но однажды вечером ветер переменился. Небо затянуло тучами, и еще до полуночи по всей земле прошел хороший весенний дождь. Когда на следующее утро, мокрый после своей ранней прогулки по полям, земледелец вернулся домой, то радостно воскликнул, что наконец-то зерно взошло. Жена посмотрела на него и с улыбкой сказала: «Как часто то, о чем ты беспокоился и о чем переживал, заканчивалось хорошо». На это муж ничего не ответил, а поспешно отвернулся и заговорил о чем-то другом. А тем временем семена только и ждали, когда придет этот час, ведь они уже давно были готовы, и молодые ростки сразу же проросли. Очень скоро вдоль всех длинных холмов стали видны ряды нежных стеблей, окрасивших все поле в нежный зеленый цвет. Когда земледелец увидел их, то был очень доволен. Его первая тревога прошла, но он тут же начал говорить о других проблемах и совершенно не понял, что можно и нужно радоваться. И тут среди росточков послышалось недоумение. «Разве земледелец не должен был приветствовать нас? В последнее время он был зол, потому что семя, которое он посеял, еще не взошло. Теперь же, когда появились ростки, почему он не рад? Чего он еще хочет? Разве мы не сделали все, что могли? Разве мы не старались расти минута за минутой, час за часом, день за днем? Разве мы не черпаем пищу и силу от утренней и вечерней росы, от сияния полуденного солнца, от соков земли, от ветерков, приносящих прохладу, даже от облаков и дождя?
Разве мы не впитываем тепло и жизнь, прохладу и радость, чтобы однажды долины могли смеяться и петь, потому что доброе семя принесло обильный урожай? Почему же он не радуется?» Однако, как и прежде, из всего, что они говорили, земледелец ничего не услышал. Ему никогда и в голову не приходило подумать о нелегкой борьбе растений за жизнь их молодых стебельков. Однажды, когда жена спросила его, хорошо ли растет пшеница и кукуруза, он ответил: «Хорошо», и ничего больше. Поскольку вечер был теплым, а ясная погода восстановила слабеющие силы женщины, она сказала, что хочет прогуляться по полям. И вот долгожданная прогулка. Вместе они осмотрели длинные зеленые ряды пшеницы и наблюдали за тем, как колышутся и блестят на ветру сочные стебли. Вместе они шли, вместе смотрели на заходящее солнце. Смотрели на одни и те же вещи, одними и теми же человеческими глазами. В течение многих лет все было так же, как и сейчас. Они шли, смотрели и жили вместе, но сердца их разделяла огромная пропасть. Что же когда-то объединяло их? Вот идут они, любуясь нежной зеленью, и жена, думая о прошедшей тревоге, еле слышно промолвила: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее». Ее муж услышал это и довольно резко спросил ее: «Почему ты всегда такая слишком серьезная? Зачем тебе цитировать Писание о таких незначительных вещах?» Она посмотрела ему в лицо и улыбнулась, но ничего не сказала. Муж не мог понять эту улыбку, потому что источник жизни ее сердца был так же скрыт от него, как жизнь зерен в поле. Дальше они вместе пошли домой, не проронив ни слова. На краю поля она обернулась, еще раз полюбовалась на дружные всходы, на солнечный закат и поспешно смахнула слезинку из глаз. Возможно, она уже не увидит жатвы этого урожая. Она чувствовала, что для нее приближалась другая жатва, жнецами которой будут ангелы. Когда в тот вечер она открыла свою Библию, то на последней страничке написала текст, который на поле процитировала своему мужу. После текста она снова поставила дату, а после даты слова: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Помоги мне, чтобы я могла приносить свой плод с терпением». Следующие несколько недель прошли спокойно. Вся природа, казалось, радовалась погоде, и кукурузные стебли поднялись так высоко, что достигали почти 2 футов. Наконец-то земледелец был доволен. Но вот земля снова стала твердой и сухой, и снова не было ни капли дождя. Постепенно растения становились вялыми из-за недостатка влаги и питания. Они потеряли силу и цвет, ослабли и пожелтели. И опять земледелец стал проявлять недовольство и переживать. Лоб его был омрачен, а плохие предчувствия переполняли сердце. По мере того, как он все больше и больше беспокоился о судьбе своих посевов, он становился все более и более раздражительным, терял надежду и ругался. Как и раньше, только теперь еще громче он возмущался против небес, потому что не было дождя, против земли, потому что ей не хватало влаги, и против растений, потому что они стали сохнуть. Его больная жена мягко упрекнула его, умоляя вспомнить, как раньше его страхи превращались в радость. А он, в свою очередь, упрекнул ее за то, что она только сидит дома, а пытается рассуждать, о чем совершенно не имеет представления. Он велел ей выйти и самой посмотреть, как все приходит в упадок и погибает. Говорил он это очень сердито, и хотя она была уже очень слабой, все же пошла с мужем на поле. Они снова пошли вместе, и, как и в прошлый раз, оглядели кукурузные поля. Он протянул руку и указал на длинные ряды растений. Она увидела, что они завяли и поблекли. Сердце ее сжалось, она отвернулась и заплакала. Было очень больно смотреть на беззащитные нежные росточки. Тем не менее, она пыталась заверить его, что нельзя терять надежду. Следующий день может все изменить, если на то будет Божья воля.
Они не должны жаловаться, даже если и весь урожай пропадет. При этих словах земледелец остановился, как пораженно он смотрел на свою жену. Несмотря на то, что ее тело стремительно слабело, ее дух также стремительно становился все сильнее и сильнее. Она сейчас решительно сказала то, о чем раньше не осмеливалась бы даже подумать. Но обо всем этом он, к сожалению, не догадывался. Теперь он думал, что она была так же слаба умом, как и телом. Он ответил, что человек должен быть совершенно глупцом, если будет спокоен, когда видит, что прямо на его глазах его лишают хлеба. Его недовольство и ее слезы заставили содрогнуться длинные ряды болезненных кукурузных и пшеничных стеблей. Они спрашивали друг друга, почему он ропщет и почему она плачет? Разве мы не делаем все, что в наших силах? Дремлем ли мы или спим? Неужели мы не используем каждый наш шанс? Разве мы не наблюдаем и не ждем времени для возрождения? Неужели мы опоздаем? Почему он ропщет и почему она плачет? Неужели она тоже угасает и сохнет, как и мы? Неужели и ее господин потерял терпение и надежду, как и наш? Почему он ропщет? Почему она плачет? Где их господин? Вечером она снова открыла свою Библию и написала: «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои». После текста дата и после даты слова. «Доколе меня будет раздражать народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него». Мало-помалу наступило долгожданное время завязывания плодов, но так медленно и неуверенно, что изменения в кукурузе и пшенице едва ли можно было заметить. Наконец, между листьями пробились стебли и распустились цветами, которые постепенно превратились в початки и колоски. Да, это была борьба. Она продолжалась, потому что влага была скудной, а в воздухе не хватало должного тепла. Борясь и прилагая усилия, молодая пшеница мало-помалу росла. Минута за минутой, час за часом, днем за днем, как могла, она готовилась к великому дню сбора урожая. Да, это была борьба. Она продолжалась, потому что влага была скудной, а в воздухе не хватало должного тепла. Борясь и прилагая усилия, молодая пшеница мало-помалу росла. Минута за минутой, час за часом, днем за днем, как могла, она готовилась к великому дню сбора урожая. Она боролась изо всех своих слабых сил. Может ли земледелец надеяться на большее? Увы, ему все еще было к чему придраться. Когда он посмотрел на колосья и увидел, что они маленькие и бледные, он все так же проворчал и с горечью сказал, что зерна будет мало и урожай будет плохим. Проходили недели, а погода не менялась. Перемены на полях были очень-очень медленными. Дома земледелец изливал свою досаду жене, на рынке своим друзьям-земледельцам, которые тоже беспокоились об урожае. Голос его недовольства разносился над полями по всем длинным рядам, где растения боролись, ждали и трудились. Они снова содрогнулись и пробормотали. «Как несправедливо жаловаться! Если бы мы бездействовали, были небрежны или безразличны, мы могли бы засохнуть и вообще не принести плодов. Как можно на нас сердиться? Нам очень обидно!» Но всего этого земледелец не слышал и не переставал роптать. Тем временем прошло еще две недели. Люди, глядя на землю, очень желали, чтобы прошло несколько хороших дождей, и животворная влага пропитала землю. Тогда початки кукурузы могли бы еще наполниться. Неожиданно, пока слова возмущения и ропота были еще у них на устах, небо покрылось тучами. Стало темно, и поднялся сильный ветер. Раскаты грома возвестили о предстоящей буре. Какая это была буря! Все прятались от нее в подвалах, чуланах и темных углах, как будто теперь впервые они поверили в Бога. Они трепетали от его могущества, словно никогда не ощущали его заботы.

Испытания даются по силам. Только кое-где, где вихри были самыми сильными, растения упали и не смогли снова подняться. Впрочем, нанесенный ущерб был незначительным, а польза была огромной. Но когда земледелец увидел пятна поваленной кукурузы, все еще мокрой от грозовых дождей, он сильно разозлился за них. Он опять не радовался о длинных рядах, протянувшихся на его полях, где початки кукурузы набухали и весело шелестели листьями. Теперь-то его жена надеялась, что все будет хорошо, но муж вернулся домой очень мрачным. Когда он тяжело сел в свое кресло, она посмотрела на него, и смятение наполнило ее душу. Опустившись перед ним на колени, она обняла его и воскликнула: «По милости Господа мы не погибли! О, муж мой, молись за урожай и за меня, чтобы мы были готовы к жатве! Отнеси меня, пожалуйста, наверх!» Его гнев сменился страхом. Он отнес ее наверх, уложил на кровать и подумал, что, должно быть, эта буря напугала ее. Но молился ли он в ту ночь об урожае или нет, она так и не узнала. Вскоре пришло новое бедствие. Когда дождливые дни завершили свою благодатную работу и все были довольны, они не прекратились. И как до сих пор отовсюду раздавались вдохи о дожде на борозды, так теперь сердца людей сжимались от страха. Что, если борозды будут продолжать переполняться? Что, если плесень осядет на полных богатых колосьях, и их урожаи будут потеряны? Земледелец тоже вернулся со своего кукурузного поля. Лицо его было мрачнее тучи. Он ругал дождь, потому что он не прекращался. Возмущался против солнца, потому что оно не светило. Негодовал на пшеницу, потому что она могла погибнуть до наступления жатвы. «Но почему он всегда только жалуется?» — простонали растения кукурузы, когда новый ропот земледельца пронесся над полем. «Разве мы не делали все возможное от нас с самого начала? И разве милосердие небес не было над нами все это время? Когда влаги было мало, а мы все же жили, почему он не радовался этому малому и не ждал, как и мы, большего? Теперь, когда пришло изобилие влаги, и мы набрали силу, торжествуя в надежде, почему он не разделяет нашу радость? Почему не радуется настоящему и не живет с доверием, как и мы, будущих изменений? Почему он всегда ропщет? Разве у него самого такой суровый хозяин, который охотно пожал бы там, где не сеял, и собирал бы там, где не разбрасывал? Хозяин, у которого нет жалости к своим слугам, которые прилагают все усилия. Почему он всегда ропщет? Какой же у него господин?» Но всего этого земледелец не слышал. Когда дождливые дни перешли в недели, а недели в месяцы, наступила осень. Кукуруза все еще стояла зеленой, как будто она вообще не собиралась созревать. Даже самые смелые и оптимистичные люди начали роптать, а наш земледелец и вовсе впал в отчаяние. А его жена уже больше не вставала со своей постели. Она лежала в болезни и страданиях, но в терпеливом доверии. Наблюдая за небом через окно, она молилась. Казалось, надежда почти исчезла. Люди смирились, подчиняясь жестокому испытанию. Но вот темные дни начали сменяться несколькими солнечными часами. Затем мрак и дождь снова возвращались. Наконец солнце засияло. Пришло тепло. Бедная больная жена, наблюдая за происходящим, говорила, что погода потихоньку поменяется и все наладится. Вознося молитву, чтобы так было и с ней самой, она попросила принести свою Библию. Там она записала: «Приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат». После текста дата, а после даты она добавила: «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» С каждым днем солнечных часов становилось все больше, а часов дождя и темноты все меньше. Постепенно зеленые колосья пшеницы и початки кукурузы стали желтыми, а затем превратились в золотые. Урожай был готов. Теперь нужны были жнецы. Созревавшие колосья и початки залились радостными песнями и восклицаниями. «Наконец!

место. Мы не напрасно трудились. Воистину, благость и милосердие сопровождали нас во все дни нашей жизни, и мы увенчаны славой и честью. Где земледелец, чтобы и он мог порадоваться с нами и получить свое?» Но земледелец склонился над постелью своей умирающей жены. Шепотом она попросила принести ее Библию. Когда он принес, она сказала: «Открой ее на последней странице и в конце напиши: сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Она попросила его написать дату, а затем добавить: «О Господь, по своей милости ты скажешь обо мне. Она сделала, что могла». После этого она вложила свою руку в руку своего мужа и уснула в надежде. Урожай с полей был собран в амбары. Земледелец сидел один у своего камина с Библией своей жены на коленях. Последняя страница была открыта. Он читал тексты, даты и молитвы с первого дня, когда семена кукурузы смогли быть уничтожены засухой. По мере того, как он читал, из неблагодарного, загрубелого сердца стало прорастать что-то новое. Это небесный Господин смягчил почву его сердца, и появились маленькие нежные росточки благодарности. С тех пор, когда он выходил в свои поля, молитвы жены всегда звучали в его сердце, часто срываясь с его губ. Он уже не роптал и не жаловался, а благодарил за все, что было. Его страхи исчезли. Мысль о его Господине, который был повелителем всего, занимала его днем и ночью. Он размышлял о той жертве, которая была принесена ради него, грешного человека. Теперь он не роптал, а молился, чтобы и ему с добрым плодом прийти к своей жатве, где они с его женой встретятся. Таким образом, в одной надежде на свое призвание разделенные сердца мужа и жены обязательно соединятся. Давайте и мы будем учиться радоваться всему, что у нас есть, и никогда не терять надежды.

Я Иисуса очень люблю, сердце свое я Ему подарю. Буду молиться, буду просить, чтоб научил меня кроткою быть.

Я Иисуса очень люблю, сердце свое я Ему подарю. Буду молиться, буду просить, чтоб научил меня кроткою быть.

Иисус благословляет детей. Иисус Христос очень любит детей. Однажды к Иисусу привели детей, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же его не пускали их. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Затем он возложил на детей руки и благословил их. В другой раз ученики спросили Иисуса: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает».

Исцеление слепого. Как-то раз Иисус пришел в большой город Иерихон. Множество народа, как всегда, сопровождало его. При входе в город сидел у дороги слепой, прося милостыню. Его звали Вартимеем. Услышав, что мимо него идет Иисус, о чудесах которого он слышал, слепой стал кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Иисуса называли сыном Давида, потому что его земные родители были из рода царя Давида. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Несколько человек подошли к слепому и сказали: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Вартимей сбросил с себя мешавшую ему верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Иисус спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой ответил: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». Вартимей тотчас прозрел и пошел за Иисусом, славя Бога. Во время своей земной жизни Иисус творил много чудес, и теперь, находясь на небе, Он готов помочь каждому человеку, который обращается к Нему. Он отвечает на искренние молитвы.

Обращение мытаря Закхея. И снова Иисус посетил город Иерихон, находящийся вблизи Мертвого моря. В этом городе жил мытарь Закхей. Мытари, от слова «мыто» – «дань», были сборщиками налогов. Они часто обирали народ, взимая с него дань большую, чем предусматривал закон. Поэтому народ ненавидел мытарей. Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что он был мал ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сади скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. И как бы в ответ на этот ропот Закхей встал и сказал Господу: «Господи, половину имения моего я дам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Иисус любит как праведных, так и грешников. Его чудодейственная любовь приводит грешников к покаянию.

Кому много прощается, тот много любит. Один из фарисеев, Симон, пригласил Иисуса к себе на обед. Иисус согласился и пришел к нему. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». А окружающие, которые тоже были на обеде, начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром».

Въезд Иисуса в Иерусалим. Иисус по дороге в Иерусалим пришел в Вифанию, расположенную около горы Елеонской. Оттуда он послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас вы найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Посланные пошли и нашли то, о чем сказал им Христос. Когда же они отвязывали осла, то хозяева спросили их: «Зачем они отвязывают осленка?» Ученики ответили: «Он надобен Господу». Они привели к Иисусу ослицу и молодого осла и положили на них свои одежды. Иисус сел на осла, и когда он подъезжал к Иерусалиму, множество народа постилали перед ним свои одежды и пальмовые ветви, встречая его восклицаниями: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Так сбылись слова, сказанные задолго до этого пророком Захарией: «Скажите чели Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Когда вошел Иисус в Иерусалим, весь город пришел в движение, и все стали спрашивать о нем: «Кто он?» Прославляющие его ответили: «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Многие свидетельствовали, что он воскресил Лазаря и совершил много чудес. Тогда фарисеи стали говорить между собой: «Видите ли, что не успеваем ничего? Весь мир идет за ним». Они сказали Иисусу, чтобы он запретил ученикам прославлять его. Но Иисус ответил им: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют».

Плач Иисуса о Иерусалиме. Иисус скорбел о Иерусалиме, о тех, кто не принял Его и желал убить Его. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к Тебе, сколько раз хотел я собрать чад Твоих, как птица птенцов своих под крылья, и Вы не захотели. Вот оставляется Вам дом Ваш пуст. Сказываю же Вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете «Благословен грядущий во имя Господне». В другой раз Иисус приблизился к Иерусалиму, и, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты и хотя в этот день твой узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Пусть же наша жизнь будет такой, чтобы Иисус не плакал, глядя на нас.

Притча о злых виноградарях. Иисус рассказал первосвященникам и фарисеям притчу об их отношении к Нему. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.

Белое ухо, коротенький хвост, ласково смотрят глаза. Мне в день рождения папа принес в сумке худого щенка. Нужно душистым парным молоком соски тихонько поить. Без выходных, даже лютой зимой, в лес на прогулку водить. Вырастет он, громко лаять начнет. Ух, затрепещут враги. Станут мой дом обходить стороной. Волки, враги детворы. Вот заживу, без печали и слез. Пес мой, надежда моя. Станут завидовать люди вокруг, завистью горькой горя. Дети, подумайте, прав ли малыш? Можно ли так рассуждать? Можно ли жизни опору свою нам на собак полагать? Кто охраняет людей от беды? Кто защитит от невзгод? Если не знаете, я вам скажу. Это великий Господь.

0: В одном городе жил судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Доносился из гостиной звонкий голос 15-летней Элеоноры, как обычно после завтрака читающей Библию.
1: «Хватит, хватит, с меня довольно. Целыми днями читать и читать про меня. Да еще какую чепуху! Ух, задам я когда-нибудь!»
0: С этими, мягко говоря, недовольными речами в комнату вошел быстрым шагом старик. Он был одет в строгий черный костюм, при галстуке, но что больше всего добавляло его виду солидности, так это большие черные очки в толстой оправе. Джонатан Мерроу был одним из богатых членов городской знати. И хоть ему уже было за 70, впереди у него было, как он считал, еще много амбиций. Он гордился своей позицией перед окружающими, хотел, чтобы все встречали его хотя бы поклоном, а если не так, он бывал очень раздражителен, а мог и накричать. Господин Мерроу любил гостей, любил веселые собрания и совместные ужины, но больше всего он любил свою младшую правнучку Элеонору. Хоть он ей приходился прадедом, Элеонора, чтобы не оскорбить его самолюбие, называла просто дедушка или ласково дедушка Мерроу. Она была способной девочкой с самого детства. Успешно училась, занималась верховой ездой, играла на скрипке и на рояле. Одним словом, самая большая гордость своего прадеда. Ах да, мы ведь не называем его так. Ну да ладно. И вот Элеонора уже неделю гостила у дедушки. У нее были летние каникулы, и девочка приехала на 2 недели на радость почтеннейшего господина Мерроу. Но то, что не укрылось от его старых, но все еще внимательных глаз, так это то, что правнучка его разительно изменилась за последний месяц. Стала одеваться и вести себя скромно. Говорила тише, но что самое непонятное для старика, Элеонора читала Библию и молилась. Сначала он ей ничего не говорил, но постепенно его равнодушие к новым увлечениям девочки переходило в раздражение и какую-то неприязнь. И вот, когда он услышал Элеонору, читающую стих про судью, который Бога не боялся и людей не стыдился, он был окончательно выведен из равновесия.
2: «Дедушка Мерроу, ну почему вы считаете, что я читаю про вас?»
0: Ласковый голос внучки немного успокоил пожилого человека, и он ответил угрюмо.
1: «Потому что я именно такой, как ты читаешь, и я это знаю. И не спрашивай больше ничего!»
0: После недолгого молчания Элеонора сказала.
2: «Дедушка Мерроу, пока вы сами не прочтете Библию, каждый прочитанный оттуда мой стих будет вам казаться своей биографией, потому что грешный человек, если услышит слова Библии, совесть начнет его укорять».
0: С этими словами Элеонора встала и вышла из комнаты.
2: «Какая дерзость! Она еще считает, что я грешник!»
1: «Ух!»
0: — бросил вслед Джонатан Мерроу и направился в сторону оранжереи, качая головой. Собственно, он говорил вполне серьезно о том, что стих из Библии полностью о нем. Он знал, что, возможно, где-то далеко есть Бог, который может посылать свои наказания и миловать только пастров и священников. Так, по крайней мере, считал сам господин Мерроу. Но вы поймете его точку зрения, если я вам скажу только, что он с самого детства и до сих пор верил в то, что люди произошли от обезьян. Вот так-то. Джонатана с молодости не интересовали никакие религии и тому подобное. Он считал, что все знает, что он самый лучший и что его ждет прекрасное будущее. Но мы зашли далеко, на добрых 50 с лишним лет назад. О том, что даже слово «судья» из стиха ему подходило, он знал. А дело было вот в чем. Как-то лет в 30 Джонатан Мерроу, который в то время был директором железнодорожной станции, попал в неприятную ситуацию. Проезжая на своем новеньком автомобиле по городу, причем на быстрой скорости, он вдруг вспомнил, что забыл заправиться. И в тот же момент его автомобиль застрял на дороге между 2 другими машинами. Не желая поддаться нервам, А в то время за автомобилями строго следили, и если водитель забудет заправиться, с них брали штраф. Он думал, что может опозориться из-за своей же недосмотренности. Он решил придумать другое. И когда подошел недовольный милиционер, план был уже готов. Дальше объяснять все было долго, но скажу коротко. Джонатан Мерроу повернул историю так, что виноват оказался человек, едущий сзади. Постепенно он сдружился с членами суда, полицией и за 10 лет вышел из директора железнодорожной станции во всеми уважаемого господина Мерроу, живущего в красивом, обитом мрамором особняке. А все началось с маленького, хотя нет, не маленького, скажем, с легкого обмана, а продолжал набивать себе цену Джонатан неправдивыми обвинениями, ложью и несправедливостью. И вот, услышав столько лет спустя библейский стих от своей правнучки, совесть взбудоражила его сознание, и чувство вины начало просыпаться. А он не любил, когда кто-то другой заставлял чувствовать его виноватым, потому и накричал на Элеонору. После того разговора с внучкой прошло чуть больше 3 недель. Девочка вскоре уехала домой, и у ее дедушки потекли своим чередом занятые дни. Как-то теплой летней ночью господин Мерроу проснулся от того, что было нечем дышать. Задыхаясь, он полусонно огляделся вокруг, но ничего не увидел, кроме дыма, которым заволокло всю комнату. Схватив непроизвольно носовой платок из-под подушки и прижав его к лицу, оставив открытыми только глаза, расширенные от ужаса, Джонатан Мерроу наугад пополз по полу к выходу из комнаты. Очутившись на лестничной площадке, старик онемел от охваченного им страха и чувства безысходности. Лестница была полностью охвачена пламенем. Весь дом горел. Он метался то вправо, то влево, как пойманный зверь, и тут вспомнил о том, что, возможно, может ему помочь. Он не раз слышал, как молилась Элеонора, просто и спокойно, как будто разговаривала с тем, кто находился прямо напротив нее, но для него был невидим. И вот этот человек, почти не верящий в то, что кто-то или что-то может его еще спасти, тяжело упал на колени и, что есть силы, закричал, то и дело задыхаясь от дыма. «Бог, если ты есть, спаси меня, умоляю, помоги мне выйти из горящего дома!» И в этот же миг что-то мокрое и холодное опустилось на вспотевшую от волнения ладонь старика. Это был Бакс, его верный пес и самый лучший друг Спаниэль. Собака преданно лизнула хозяина в руку и, схватившись зубами за краешек его одежды, потянула, что есть силы, на себя. «Неужели ты?» — хриплым голосом начал старик. «Да, Бакс знал, где есть еще выход, и он хотел спасти своего хозяина». Те несколько минут Мерроу толком и не помнил. Помнил только, как запутанно петлял по коридорам вместе с собакой, охваченных дымом, пылающие стены и где-то уже рушащиеся лестницы и потолки. Только оказавшись на свежем воздухе, в достаточном расстоянии от своего некогда мраморного дома, который теперь был похож на сожженный дотла картонный домик для кукол, в прошлом известный всем как «Уважаемый господин Джонатан Мерроу», упал на мокрую от росы траву и потерял сознание.
3: «Снова этот бродяга пришел к нам побираться со своей дворнягой! А ну прочь отсюда!» Брезгливо сморщив нос, пекарь уютной городской лавки крикнул на бездомного человека, который попросил у него немного сухого хлеба. Да, в этом старике, одетого в лохмотья, непричесанного и грязного, с взлохмаченной и издающей неприятные запахи собакой, никто и ни за что из прежде его знающих не узнал бы того гордого, одетого в строгий пиджак пожилого человека, важно прогуливающегося в сквере, со своим пахнущим шампунем, аккуратно вычесанным и упитанным спаниелем. Это был Мерроу. Он истощал, ослаб, а еще много кашлял, так как ночи становились уже прохладнее. И из-за тонкой одежды, которая была на нем в день пожара, она не защищала его ни от ветра, ни холода. Да, после той страшной ночи прошло уже больше 2 месяцев. И в кого он превратился за это время? Точно выразился пекарь, в побирающегося бродягу. Хорошо, что с ним был его Бакс. Он хоть немного может согреть его в прохладные ночи.
0: Старик горько вздохнул и поднялся с бордюра, на котором сидел. «Пошли, Бакс!» Шел человек медленно, куда глаза глядят. И где его прежние знакомые, друзья, а родственники? Верно, они его уже перестали искать. Скорее всего, подумали, что я там сгорел и превратился в пепел. Ну что ж, если бы не ты, мой верный Бакс, так, наверное, и случилось. И если бы не Бог, приславший его к тебе, словно громом прозвучало возле старика, и тот, похолодев от испуга, спрашивал шепотом, неизвестно кого, оглядываясь, хотя улица в тот момент была пуста. «Кто это был? Кто это был?» Но в подсознании Джонатан знал, чей это был голос. Это был голос Бога. Добрый, мягкий, но в то же время такой могущественный, такой... Старик, качая головой, пошел дальше, размышляя. «Если бы Бог меня любил, Он послал бы мне помощь, как Он и сделал, прислав ко мне Бакса. А если Он меня любит, то зачем вообще послал в мою жизнь такое горе, такие страдания? Для меня это жестокость, а не любовь». Так шел и шел по городу бедный старик, на ходу вытирая слезы, неудержимым потоком льющиеся из уже потускнелых старческих глаз. Он и сам не понял, как оказался на проезжей части. Пришел в себя от раздумий только тогда, когда услышал крик недалеко от себя. «Берегись!» И визг тормозов. Падение, полет, удар и темнота. Полная темнота, бездействие и содрогающая все тело боль в ноге. Снова темнота. «Бекки, милая, принеси мне, пожалуйста, еще тазик с холодной водой!» — попросила свою 10-летнюю дочурку красивая молодая женщина с приятным и добрым лицом. Она сидела у кровати больного старичка, то и дело прикладывая к его лбу холодные компрессы. Ее муж уже послал за доктором и теперь стоял рядом с ней и обеспокоенно вглядывался в бледное морщинистое лицо. Этого несчастного привезли к ним пару часов назад, прося позаботиться о сбитом автомобилем человеке. Бекки принесла воду и, отдав тазик маме, присела у подножия кровати, где лежал больной.
2: «Мама, а дедушка очень болен. Почему он такой бледный? Он надолго у нас останется?» — спрашивала девчушка, большими синими глазами изучая больного гостя.
0: «Дочка, все известно только Богу», — ответил папа. «Если ты хочешь, чтобы нашему больному стало лучше, молись о нем». Он улыбнулся девочке. «Бог слышит детские молитвы. А вот и доктор. Иди поиграй, Бекки, нам нужно поговорить с господином доктором». Девчушка убежала, оставив троих обеспокоенных взрослых и больного, прерывисто дышащего Джонатана Мерроу.
1: «Бакс! Бакс!» — доносился из гостевой комнаты хриплый голос старика. «О, Бакс, где ты?»
0: Бекки, услышавшая из кухни голос пожилого человека, тут же подбежала к нему. За те 2 недели, что он провел в их доме, девочка привыкла к больному гостю и подружилась с ним. Джонатан был неразговорчив, чаще всего лежал на диване с закрытыми глазами, либо, не шевелясь, смотрел в потолок. Нога его была закипсована, голова в бинтах, а душа... Душа была полна разнообразных чувств, обиды, горечи, радости и разочарования. Обиды на тех людей, кто устроил пожар в его доме. Горечи от того, что нога его в гипсе, и он должен жить у чужих людей, быть им в тягость и не имея возможности передвигаться. Радости от того, что хоть и нога у него сломана, ему не приходилось попрошайничать на холодной улице. Ну, а разочарование от того, что так ужасно сложилась его жизнь, прежде полная удовольствий. Когда Бекки прибежала к старику, он как никогда был чем-то обеспокоен.
2: «Дедушка, что с вами?» — спросила встревоженная девочка.
1: «Бакс, это моя собака. Где он? Я его потерял в день аварии. Но он же жив. Я чувствую это. О, Бакс, где же ты?»
0: Сочувствующая Бекки выслушала горестный ответ и, желая утешить бедного дедушку, ласково проговорила.
2: «Может быть, ваша собачка уже взяла след и скоро придет к вам?»
1: «О, милое дитя, я не знаю, возможно ли это».
2: «А вы помолитесь о том, чтобы Бакс нашелся. Знаете, как-то я потеряла своего попугайчика, такой хорошенький был, зеленого цвета. вылетел в окно, когда я забыла его закрыть. Я так плакала. А потом попросила Иисуса, чтобы он помог найти попугайчику дорогу обратно домой. И представляете, в тот же вечер Арик вернулся ко мне. Бог все может, поверьте, дедушка». Внимательно взглянув на Бекки, Джонатан Мэрроу погладил ее по ручке и благодарно сказал, изображая что-то наподобие улыбки.
0: «Хорошо, я попробую. Спасибо тебе».
2: Девочка радостно убежала, оставив больного в большой задумчивости. В тот вечер в городе прохожие с улыбкой провожали взглядом рысцой бегущего по тротуару песика, то и дело принюхивающегося к асфальту. Это был никто иной, как Бакс. Да, это был

а после этого последовал приближающийся стук коготков о пол, и вскоре дверь отворилась. И что-то лохматое и тявкающее от счастья пронеслось по комнате и влетело на диван прямо в объятия вновь найденного хозяина. После пожилой человек рассказывал доброй семье о том, как после совета маленькой Бекки он помолился, прося Бога прощения за все сделанные им в жизни грехи. За ложь, злость, наговоры и остальные вещи, от которых хоть снаружи он и выглядел счастливым, внутри был всегда несчастным. И в конечном счете о том, как он попросил Бога, если ему угодно, чтобы Бакс вернулся к нему. И вот, мои дорогие друзья, Бакс вернулся ко мне, целым и невредимым. А главное, он был послан ко мне самим Богом второй раз. Спустя еще 3 месяца Джонатан Мерроу, окрепший после болезни и полный неземного счастья от примирения с Богом, попрощался с дорогой семьей, приютившей его на долгое время, и поселился в маленьком, скромном, но очень уютном домике на опушке леса, находящемся в получасе езды от дома Бекки и ее родителей. А недалеко от этого домика журчал и переливался на солнце всеми цветами радуги и прохладный ручеек, а по 2 сторонам от него росли красивые цветы. Из-за того, что старичок был уже слишком стар для работы и не мог работать лесником, он придумал сам, чем может заниматься в свободное время. В домике была кухня и 2 комнаты, поменьше и побольше. Ту, которая была меньше, он отвел себе для спальни, а большую, с помощью отца Бекки, переоборудовал под комнату для собраний. Пожилой человек очень изменился. Прошлая гордость, высокомерность исчезла как пар. Он стал добрым, отзывчивым и жизнерадостным человеком. По-настоящему жизнерадостным. И теперь Джонатан Мерроу никогда не оставался без друзей и посетителей. Почти каждый день к нему заглядывали разные гости, молодые, пожилые, дети. А пару раз к нему наведывались даже нашедшие его родственники и счастливая за дедушку Элеонора. Постепенно и все они тоже покаялись и собирались в домике Джонатана на собрание. Они слушали, как старичок читал Библию и рассказывал о своем приходе к Богу. И их всех встречал радостным заливистым лаем хорошенький пушистый спаниель Бакс, где и ему было место в истории хозяина. «Друзья, я очень сожалею о том, что вся моя жизнь пролетела в грехах. Бесполезно. Хоть я и был богат и здоров, мне это не приносило того внутреннего умиротворения, которое я получил, будучи бедным и больным. Сейчас мое здоровье в порядке, и я благодарен моему Господу за все, что Он для меня сделал. Но есть среди вас и молодые люди, дети, и у вас еще очень много времени впереди. Времени для того, чтобы прийти к Богу и всю следующую жизнь служить Ему. Вы обладаете огромным счастьем и преимуществом, благодаря возможности долгие годы жить счастливо с Богом. Не упускайте этого шанса, дорогие мои друзья. Я всем вам желаю такой счастливой и умиротворенной жизни в Боге, какая она стала у меня сейчас. Только не забывайте, что Бог иногда дает своим детям испытания и некоторые трудности, бывают и страдания. Но Он это делает с большой любовью, чтобы испытать вашу веру. Пусть ваша любовь к Богу никогда не охладевает. Трудная у вас жизнь или легкая, тревожная или спокойная. Как написано в Библии: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Слушайте Бога, друзья, и любите Его, и тогда вас будет ждать великая

думал я, венец уже имею. А Бог пришел и, взвесив, говорит: дела я вижу, вижу и служенье, но маловато главного — любви. О, Господи, это ведь главнее, и ничего нет больше на земле. Главнее всех даров и всех служений — любовь Христа в душе своей иметь. Когда идти бывает очень трудно, и плачется, я в небеса хочу. Спасибо тебе, Господи, мой чудный, что продлеваешь жизнь еще мою. Чтобы поправить все мои дороги, чтобы любви небесной научить, чтобы еще и ласково, и строго к душе моей с любовью говорить. Где шел не так, где что еще исправить, чтоб лишь тебе всегда принадлежать, чтоб быть с тобою там в небесной славе и участи ужасной избежать. Ты говорил, любовь всего есть выше. Ты учишь нас любви лишь достигать. О, если б ты когда-нибудь спросил лишь, как Соломона, что тебе мне дать? Любви одной я только попросил бы. Такой, Иисус, как есть лишь у тебя, лишь только в том была бы моя сила, окончив жизнь, возле тебя стоять. Спасибо, Бог, что ты меня готовишь к той встрече в тех прекрасных небесах, и тихо утешая меня снова, все открываешь, не готов я. Еще обиды есть, негодование, еще так много есть, еще. Как прохожу все горести, страдания, учусь я, как запоминаю все. Иль покрываю все вокруг любовью, иль на последнем месте мое я. Благодарю за труд твой надо мною, благодарю, что любишь ты меня.

И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет».

много званных, но мало избранных. Однажды Иисус, приглашенный в гости к фарисею, сказал хозяину: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием». Иисус же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных“.

Кесарева кесарю, а Божие Богу. Фарисеи, негодуя на полные благодати слова и дела Христа, совещались, как бы уловить его в словах. Они послали к нему своих учеников, которые сказали ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Кесарь – это правитель Римской империи, под властью которой находилась тогда Палестина. Вопрос фарисеев был очень хитро поставлен. Если бы Иисус ответил, что кесарю надо давать подать, то его обвинили бы в предательстве и в поддержке римской власти. Если бы он ответил, что нельзя платить подать, то тогда его назвали бы мятежником. Иисус, видя их лукавство, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий, а Богу – Божие. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. После этого Иисус сказал народу и своим ученикам: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди».

Люблю тропинку Божию, она туда ведет, где радости у нас, где душа есть полет. Люблю идти за Господом, сердечкой распахнуть, искать Христовый росыпь, любви бальзам вдохнуть. Иисус на этой тропинке стал другом дорогим. Он учит, как безропотно добро нести другим. Иду тропинкой узкой, к сокровищу небес, ведет любовь Иисуса нас в страну святых чудес.

Слегка поведя своими могучими плечами, доктор Шрифтман завершил свою последнюю в этом году лекцию для выпускного медицинского класса.

0: лохматой белой бородой, вьющимися седыми волосами и массивным телом, он больше походил на добродушного Деда Мороза, чем на хирурга, известного на двух континентах своим стоицизмом и мастерством. По традиции, он должен был сказать то, что намеревался сказать каждому выпускнику.
1: «Шентльмены!»
0: – начал он грубым, глубоким голосом, в котором звучали следы акцента.
1: «Шентльмены, вы собираетесь посвятить себя профессии, которая очень ревнива. Она потребует всего, абсолютно всего. Вас будут искушать многие ложные боги, семья, деньги. Будьте на страже. Пусть ваша работа станет вашей женой и вашей наградой. Тогда вы будете хорошими хирургами. Шентльмены, я желаю вам успеха».
0: Когда он повернулся, чтобы покинуть платформу, его приветствовали шумными и сердечными аплодисментами. Кто-то выкрикнул: «До свидания, любимый профессор!» Крик живо был подхвачен, но когда другой голос прорвался: «Да здравствует Шрифтман!», 100 глоток напряглись до предела в последней попытке выразить свою искреннюю признательность этому человеку. Но Шрифтман, одинаково равнодушный к их словам и аплодисментам, уже надвинул свою шляпу на макушку и поспешил вниз по лестнице, где его ждала машина, чтобы ехать в больницу. Он рассчитывал свой день почти по секундомеру. Доктор вставал в 7, к 8 заканчивал свой одинокий завтрак, торопливо шел в медицинскую школу и оставался там до 11. С половины 12 до 3 он был в больнице. С 3:10 до 5 он вел прием больных. После этого он ужинал в своих апартаментах и посвящал вечера консультациям, подготовке документов и учебе. Вечер был долгим, потому что он редко ложился спать раньше 2. Чаще всего после этого его вызывали в больницу, и там он заканчивал свой сон. Врачебный кабинет был для него таким же домом, как и 3 заставленные книгами комнаты, выходившие из его кабинета. И все же были люди, молодые специалисты, которые завидовали Шрифтману. Соблазняясь яркими глазами и прелестными личиками, они цитировали про себя его знаменитую эпиграмму: «Любовь стоит слишком дорого». Когда его машина остановилась перед большим серым зданием, молодой практикант поспешил наружу, открыл дверь, а затем почтительно отступил, чтобы уступить своему старшему почетное место рядом со Шрифтманом. Отвечая на вопросы, которые как стрелы летели в цель, Боррелл рассказал о состоянии каждого пациента со вчерашнего дня и перешел к новому пациенту в палате 27. «Девочка 8 лет. Мать – актриса, умерла от пневмонии. Отец – велосипедист, погиб в результате несчастного случая. Семейная история отрицательная». С дюжиной других медицинских подробностей Боррелл поведал о результате своего предварительного обследования и лабораторных анализах. Он не установил никакого диагноза, кроме как заметил о ее слабом сердце. Но для Шрифтмана существенным было не состояние сердца, а хроническая боль в спине. Снимая шляпу и перчатки перед тем, как войти в палату, он углубил перекрестный допрос. Доктору Бореллу было очевидно, что этой 8-летней девочке выпала редкая удача заинтересовать Шрифтмана как редкий случай. Тем временем девочка, о которой шла речь, лежала на спине, с лихорадочным интересом наблюдая за торопливыми движениями старшей медсестры. От Грицель почти ничего не осталось. Только усохшее тело, тонкий рот, прямой чувствительный нос, пара голубых глаз и копна светлых волос. Но глаза были изумительными. Они были такими глубокими и ясными, такими робкими и в то же время такими мудрыми, что, выглядывая из изможденного тела, они производили впечатление существа внутри оболочки. Как будто какая-то другая душа, не связанная с этим измученным болью телом, смотрела сквозь маску ее изможденных черт. Глаза были живее, свежее и сильнее, чем все остальное. В настоящее время они были необычайно бдительны. В отличие от изолированной комнаты в пансионе, из которой ее привезли, жизнь здесь бурлила. Слышались жалобы и стоны ее коллег-пациентов. Движения медсестер были похожи на тени. Постоянные приходы и уходы молодых врачей с их неизвестными поручениями. Кошачья поступь жизни в ночи, скрытое напряжение и ее собственная беспомощность среди всего этого держали ее на чеку. Медсестры, сразу же подтянувшиеся к ней, пытались успокоить, но безрезультатно. Грицель не верила ничему из того, что они шептали. Всю ее жизнь все ее обманывали. Отец лгал, что она скоро поправится, и тогда он увезет ее далеко за город. Когда отец погиб, мать солгала ей, сказав, что папа уехал надолго, чтобы подготовить для них обоих дом. Потом умерла ее мать, и все скрывали от нее это. Они говорили, что она уехала к папе, и что когда-нибудь пошлет за Грицель. В конце концов, хозяйка солгала, когда ее поспешно унесли в скорую помощь. Эта женщина заверила девочку, что, возможно, она найдет свою мать в больнице. Там она не нашла свою мать. Медсестры никогда не слышали о ее матери. Поэтому сейчас, плотно сжав тонкие губы, она слушала, ничему не веря, но держала глаза широко открытыми, готовая к тому, что может произойти дальше. Доктор Шрифтман приближался к ней все ближе и ближе. Молчаливый доктор своим скальпелем мог задеть край самой души. Его продвижение по отделению сопровождалось большим благоговением, чем продвижение государя по двору. Для сгрудившихся за его спиной практикантов он стоял за высшее достижение в их профессии. Для пациентов, которые знали его, он был буквальным арбитром жизни и смерти. Когда эти ясные глаза, такие же блестящие и твердые, как прозрачный лед, смотрели на них, его быстрые подвижные пальцы порхали над их израненными телами, они задерживали дыхание и молились. Они знали, что ему дано делать то, что не под силу никому другому. Но хотя многие глаза теплели при виде его, хотя многие руки были протянуты к нему, и многие губы дрожали благодарностью при его приближении, он твердо сохранял свою безличность. Он не улыбался и не шутил. Его глаза никогда не отдавали теплом, они только светились. Грицель увидела его, когда он вошел в палату напротив нее. Она спряталась под одеялом до самых глаз и изучала доктора. Прежде всего, ей понравились его габариты. У нее было глубокое уважение к физической силе. Ей нравились его широкие плечи и большие сильные руки. Потом ей понравилась его борода и усы. Они напоминали ей картинку Деда Мороза. Его глубокий бас тоже приятен был ее слуху. Ей казалось, что человек с таким голосом должен говорить правду. В этом, однако, она не совсем была уверена. Но чем дольше она слушала его, и чем ближе он подходил, тем меньше девочка его боялась. Потихоньку она высунула из-под одеяла кончик носа, затем рот и, наконец, подбородок. К тому времени, когда группа подошла к ее кровати, она встретила их с открытым личиком. Шрифтман остановился над ней и на мгновение встретился с ней взглядом. Он никогда не чувствовал, чтоб его душу так исследовали, как в течение следующих нескольких секунд. И все же безмолвный вопрос, который ему задавали, был простым. Грицель хотела только знать, говорит ли правду этот человек, и может ли она доверить ему свое больное, чувствительное тело. Она с самого начала боролась с доктором пансиона, пуская в ход и зубы, и ногти. Он не только солгал ей, но и причинил ей жестокую боль. Теперь она хотела знать, должна ли она быть настороже с этим другим. Поэтому ее настороженные большие глаза на мгновение остановились на его глазах, которые были похожи на свечи, горящие в морозной комнате. Затем, совершенно просто и без страха, она откинула одеяло и, перевернувшись на живот, показала спину. Доктор Боррелл поймал взгляд медсестры. Она удивленно улыбнулась и отвернулась. Шрифтман с ворчанием склонился над хрупким тельцем. Его пальцы, которые временами казались наделенными пятым чувством, пробегали вверх и вниз по ее позвоночнику, вправо, влево, затем снова вверх и вниз. Хотя временами он останавливался, чтобы надавить поглубже, он не причинял ей большой боли. Девочке казалось, что часть могучей силы его широкой спины передавалась через кончики пальцев и на мгновение останавливала жгучую боль, которая грызла ее целый год. Однажды, коснувшись определенного места, он заставил ее съежиться, но она поняла, что это было сделано ненамеренно. Шрифтман нахмурил брови, потребовал стетоскоп Боррелла. Он приложил его к судорожно бьющемуся сердцу Грицель и прислушался. Одна из его больших рук лежала на покрывале. Внезапно он почувствовал, как его большой палец оказался в теплой крепкой хватке. После этого ему было трудно слушать, потому что сильный стук его собственного сердца странно смешивался с этим другим прерывистым биением. Высвободив свой палец, он посмотрел на Боррелла. «Переведите этого пациента в отдельную палату», — приказал он. Девочка оказалась в роскошном уединении палаты, совсем, что жаждал ее непостоянный вкус. У нее были яркие немецкие книжки с картинками, которые она могла смотреть. Рядом сидела медсестра, единственной обязанностью которой было ухаживать за ней одной. Грицель чувствовала себя больной принцессой. Но все это было ничего по сравнению с радостью частых визитов большого доктора. Если бы не он, Грицель с подозрением смотрела бы на это все. Она всю ночь лежала без сна, беспокоясь о том, что из этого может вырасти. Она узнала, что каждая сладость была всего лишь маской чего-то горького, как и ее таблетки. Всякий раз, когда кто-то был особенно добр к ней дома, за этим обязательно следовало что-то ужасное. Когда умер ее отец, мать принесла ей куклу. А когда умерла мать, хозяйка принесла ей яблоко. Но сейчас все было по-другому. Когда она почувствовала, как рука Шрифтмана взяла ее руку, она поняла, что теперь ей больше не причинят вреда. Следствием этого было расслабление ее напряженных нервов, которое принесло даже некоторое облегчение боли. По ночам она теперь часто спала по 2-3 часа за раз. Но самым лучшим после этого сна было пробуждение. Она просыпалась и обнаруживала рядом со своей кроватью Деда Мороза с его лохматой бородой. Он мог приходить в 11 вечера, в 2 часа ночи или в 4 утра, но всегда появлялся между закатом и рассветом. Его приветствие всегда было одинаковым. «Как дела, малышка?» А она отвечала. «Мне довольно удобно, Дедушка Мороз». Потом он садился у кровати, она крепко сжимала его большой палец, и они во мгновение ока отправлялись в какую-нибудь сказочную страну. Удивительно, где господин доктор находил эти истории. Их, конечно, не было ни в одном из его научных трудов, а в течение 40 лет он больше ничего не читал. Если он выдумывал их на ходу, то у него, должно быть, было большее воображение, чем кто-либо когда-либо подозревал. Следует, однако, отметить, что в этих историях героиня могла приобрести свою красоту, очарование, а также успех всех своих приключений тем, что она очень старалась есть как можно больше того, что ей приносили. «И поэтому», — сказал он ей однажды ночью, — «если ты хочешь стать принцессой, ты должна есть и спать». «Ах, и тогда ты будешь большой и розовой, и красивой». «Я?» — с сомнением спросила Грицель. Она никогда не задумывалась об этом. «Ты уже прекрасна внутри», — ответил Шрифтман. «После этого уже много не нужно, чтобы стать красивой снаружи. Выбирай то, что пожирнее и побольше белков».
2: то, что пожирнее и побольше белков», – пробормотала Грицель, словно запоминая.
0: Возможность быть красивой была для нее новой идеей. Для себя ей было все равно. Но если Дедушка Мороз этого хочет, то стоит попытаться. Она стала немного завидовать принцессам, но тут возникла новая мысль.
2: «Трудно быть красивой, когда у тебя болит спина», — вздохнула она.
1: «Ах!» — нахмурившись, согласился доктор. «Это правда. Но когда ты станешь большой и розовой, возможно, боль пройдет».
0: Грицель быстро посмотрела ему в глаза. Ей и раньше говорили, что эта боль может пройти. Это всегда было ложью. Теперь сам Дед Мороз сказал ей то же самое. Она даже сожалела о том, что он сказал ей это. При всем своем доверии к нему она не могла поверить, что такое возможно. А если это было невозможно, тогда он должно быть такой же, как и все другие. Он встал и, прежде чем уйти, склонился над ней с отцовской нежностью. Она подняла свою тонкую ручку и потянула его лохматую голову вниз.
2: «Мне довольно удобно», — с тревогой заверила она. «Пусть боль остается».
1: «Моя маленькая девочка», — с дрожью в голосе произнес он. «Ах, моя малышка».
0: Когда доктор покинул ее, было 3 часа ночи. Он поднял Барелла с постели и заставил его сидеть до 4:30, пока обсуждал с ним все на свете, кроме того, что его беспокоило. Барелл, уставший до полусмерти, терпеливо слушал. Когда же Шрифтман наконец объяснился, он вздрогнул.
1: «Операцию пациентки в палате А», – заключил Шрифтман, переходя на свой диалект, как он всегда делал, когда был глубоко тронут. «Я думаю, будет делать Ричард».
2: «Операцию? Грицель?» – воскликнул Барелл.
0: Шрифтман кивнул, глядя на Барелла из-под лохматых бровей.
2: «Доктор!» – воскликнул Барелл. «В мире есть только один человек, который может сделать эту операцию. И это вы!»
0: Голова Шрифтмана поникла.
2: «Ричард – отличный хирург!» – признал Барелл. «Но у него нет ваших нервов! И, Боже милостивый, потребуется железный человек, чтобы проделать эту операцию без общего наркоза!»
0: Шрифтман поморщился. Барелл возмущенно вскочил.
2: «Ну, вы же сами сказали, что у нее нет шансов из 10, но без вас ведь у нее не будет шанса из 100».
0: Барелл умолял. В эту просьбу он вкладывал все свое сердце. Он умолял сохранить жизнь Грицель. В больнице уже 3 недели говорили об этой операции. Сердце девочки было слишком слабым, чтобы выдержать анестезию. С местным применением кокаина операция должна быть жестокой. Все знали, что сделать это мог только Шрифтман. Только один человек с мозгами, руками и нервами мог это сделать. Это была задача не для обычного хирурга, а для хирургической машины. В последнее время Барелл просыпался в холодном поту, пытаясь придумать, как ему избежать должности ассистента. Без наркоза, Господи, был только один Шрифтман, только один человек, который мог спокойно держать руку, когда бедное тело Грицель будет под ней корчиться. Более того, не было другого мужчины, у которого хватило бы умения показать девочке предстоящие страдания. Быстрота. Вот что имело значение. И в мире не было таких искусных пальцев, как у Шрифтмана. Барелл нервно ходил взад и вперед.
2: «Жизнь Грицель в буквальном смысле в ваших руках, доктор!» – импульсивно воскликнул он. «Дай Бог ей сил выдержать это испытание!»
1: «Аминь!» – пробормотал Шрифтман. В течение следующих нескольких недель Грицель, казалось, действительно немного поправилась и порозовела. Но почти в той же пропорции Шрифтман стал бледным и похудел. Он понял, что Барелл сказал правду. Если у ребенка есть шанс выжить,
0: операцию делать должен он сам. Но можно ли было заставить малышку понять, что то, что он сделает ради нее самой? Сможет ли он убедить ее, что рука, которую она так доверчиво сжимала, не причинит ей жестокой боли добровольно? Ах, честное доверие этих голубых глаз! Наступило утро, когда Грицель не разрешили завтракать. Она пожаловалась старшей медсестре.
2: «Дедушка Мороз будет очень недоволен мной, если я не съем яичко», — заявила она.
0: «Думаю, на этот раз он простит тебя, дорогая», — ответила няня.
2: «Почему?» — подозрительно спросила Грицель. «Потому что...»
0: «Я еще не красавица», — перебила ее Грицель, взглянув на свою тонкую руку. Медсестра опустилась на колени рядом с девочкой. Она целовала эту тонкую ручку снова и снова.
2: «Да, ты красивая и замечательная», — почти всхлипывала она. «Не задавай мне вопросов, Грицель! Пожалуйста, не задавай мне вопросов!»
0: Грицель положила руку на голову медсестры. Ей не нравилось, когда кто-то волновался. Поскольку здесь она сама всегда была причиной беспокойства, то ободряюще произнесла единственно утешительные слова, которые могла придумать.
2: «Мне довольно удобно».
0: После чего медсестра быстро встала и поспешила из палаты. В то же утро Дед Мороз неожиданно навестил Грицель. Он пришел вскоре после ухода медсестры, и Грицель сразу же объяснила ему, что она не ела яйцо.
1: «В самом деле?» – нервно спросил Шрифтман.
0: Доктор присел на край ее кровати и положил руку ей на плечо.
2: «Малышка», – запинаясь, произнес он, – «если бы ты была моей собственной маленькой девочкой, я не мог бы любить тебя больше».
0: Она обняла его.
2: «Милый, милый Дедушка Мороз!» – прошептала она.
1: «Поэтому», – сказал он, – «поэтому ты никогда не должна забывать это».
0: Он немного отстранился. То, что он хотел сказать, он выразил взглядом, глядя прямо в ее голубые глаза.
1: «Сегодня», – сказал он, – «мы должны заставить боль исчезнуть навсегда».
0: Он щелкнул пальцами.
2: «Боль?» – взволнованно спросила она.
1: «Навсегда», – заверил он ее. «И если тебе будет очень больно, когда она будет уходить...»
0: Она улыбнулась, глядя на него, и взяла его за большой палец.
2: «Я думаю, что не буду бояться, что мне будет больно, ведь я буду с вами».
0: На мгновение у него перехватило дыхание. После этого он ничего не мог сказать. Таким образом, Боррелл был вынужден подготовить девочку к тому, что должно было быть сделано. Он старался изо всех сил, как умел, но только все испортил. Он оставил ее задыхающейся, с прежним страхом в глазах. Девочка никак не могла понять, что случилось с Дедом Морозом. Она звала его снова и снова. Лучше, что Боррелл мог придумать, чтобы сказать ей, это то, что доктор отправился спасать маленькую девочку от смерти и что он вернется, как только сможет. Шрифтман полагался на маскировку своей рабочей одежды, чтобы Грицель не узнала его. Но он забыл принять во внимание тот факт, что она может удивиться его очевидному уходу от нее в этот самый серьезный кризис в ее жизни. Объяснение Боррелла не очень помогло. Когда ее осторожно переложили на носилки и понесли по коридорам в операционную с высокими сводами, ее друга нигде не было видно. Бледная, безмолвная, ошеломленная, Грицель оглядывалась вокруг, но тщетно. Боррелл в ординаторской помог Шрифтману надеть стерилизованный халат. Он поправил маску на бороде хирурга и белую шапочку на его волосах, оставив открытыми только глаза. Затем он помог ему надеть резиновые перчатки. Сам он был бледен и еле держался на ногах. Но Шрифтман, хотя и был бледным, походил на мраморную статую. Он был суровым и нечеловечески холодным. Двигался он с быстрой уверенностью автомата. Он отдавал приказы голосом, который звучал как звон инструмента. Боррелл не мог не восхищаться таким самообладанием, но в то же время это заставляло его содрогаться. Когда все было готово, Шрифтман бесшумно вошел в операционную. Грицель лежала лицом вниз. По обе стороны от ее головы стояли прокола лицом вниз. По обе стороны от ее головы стояли практиканты. Медсестра стояла наготове возле

0: зерна и больше ни к чему не был пригоден. В течение 24 часов после операции Шрифтман сидел у двери Грицель и получал 5-минутные отчеты о ее состоянии. Затем, когда он понял, что она оправилась от первого ужасного потрясения, он вернулся в свою одинокую комнату и уснул. Он был измучен, как никогда раньше. И когда проснулся, все еще был изможден. Казалось, что-то ушло из него. В больнице он сделал свой утренний обход всем, кроме Грицель. Но его мысли были рассеяны и туманны. Так прошла неделя. Ему докладывали, что пациентка была свободна от боли и хорошо поправлялась, но боялась всех, кто к ней приближался.
1: «И она никогда не спрашивала обо мне?» – спросил он медсестру.
0: Медсестра опустила глаза. «Нет», – как можно мягче призналась она. Он подождал еще неделю, и успех его замечательной операции был единственным утешением. Теперь не оставалось сомнений, что со временем Грицель станет такой же большой и румяной, как любая из принцесс, которых он ей описывал. Конечно, ему еще долго придется наблюдать за этим слабым сердцем, но с осторожностью и терпением многое можно было сделать даже с этим. Если бы только она позволила ему, он сделал бы это своей жизнью. Он хотел удочерить ее, купить маленький домик в деревне и взять ее туда. Он хотел сделать ее настоящей принцессой волшебной страны.
1: «И она никогда не спрашивала вас о Деде Морозе?»
0: «Нет», — отвечала медсестра.
1: «Значит», — пробормотал он, глядя в сторону.
0: Затем помолчал минутку и спросил.
1: «Вы говорили что-нибудь обо мне?»
0: «Да», — ответила медсестра. Он больше не настаивал. И поэтому она была спасена от того, чтобы сказать ему, что при одном упоминании его имени девочка в ужасе сжимается. Шрифтман подождал, пока температура Грицель не нормализуется, пока впервые в жизни она не проспит всю ночь крепким сном. Сам он каждые сутки спал не больше часа. Его одежда болталась на его некогда крепком теле. Как подметил Боррелл, он доказывал истинность своей собственной эпиграммы. Его любовь стоила ему многого, слишком многого. Настал день, когда Шрифтман больше не мог этого выносить и больше не мог бороться с собой. Он прокрался к двери палаты Грицель, когда она завтракала. Медсестра заметила его приближение и побежала по коридору так быстро, как только могла. Она услышала крик ужаса, вырвавшийся из груди девочки, и зажала уши обеими руками. Шрифтман схватился за сердце. Увидев, как девочка отпрянула, он за минуту постарел лет на 10. Она больше не кричала, но прятала голову под одеялом.
1: «Малышка», — дрожащим голосом произнес он, — «не делай этого, я уйду». «И никогда больше не буду тебя пугать!»
0: Она не шевелилась.
1: «Прощай, маленькая девочка!»
0: Он весь дрожал.
1: «Прощай, маленькая принцесса!»
0: Когда он попятился к двери, что-то в его голосе заставило Грицель выглянуть из-под одеяла. Его истощенная фигура приковала ее внимание. Он смотрел на нее так, словно страдал от боли. Это напомнило ей все страдания ее собственной долгой болезни. Всю боль тех долгих ночей, которые теперь ушли навсегда. В его глазах она увидела боль, неописуемую боль. Девочка, которая так хорошо знала весь ужас боли, внезапно забыла все свои личные страхи перед этим человеком. Ее маленькое сердце наполнилось состраданием. Теперь, когда ее собственная боль прошла, а его боль стала такой явной, она почувствовала себя сильнее из них двоих. У нее больше не было причин бояться его. Теперь он смотрел на нее со страхом. Она села в постели и некоторое время изучала его, пока он удалялся. Затем потянулась за яйцом.

«Дедушка», — сказала она, — «иди сюда». Как слепой он послушно подошел. «А теперь», — твердо сказала она, — «ты должен съесть это яйцо, чтобы быть большим и розовым». Операции Шрифтман больше не делал. Он слишком занят, выполняя приказы своей дочери, но продолжает читать лекции. В прошлом году он закончил свою речь перед выпускниками медицинского курса такими словами: «Любовь стоит многого. Ах, так многого! И все же не слишком многого».

Мой друг сегодня не пришел, за мной в школу не зашел, меня к себе не пригласил, обижусь изо всех я сил. Звонить ему теперь не стану, дружить возьму и перестану. Вот только упустил из виду, сказать ведь надо про обиду. Вот его дом, а вот квартира, и вдруг передо мной картина. Мой друг лежит больной в кровати, с компрессом спиртовым на вате. Он весь в жару, вот в чем причина, у друга моего ангина. Мне стало стыдно, я горю, ни слова я не говорю. У Бога попрошу прощения и твердое приму решение. Я дружбой буду дорожить, не буду в сердце в гнев таить. Коль хочешь другом верным стать, не жди, чтоб только получать. Спеши отдать все, что имеешь, об этом ты не пожалеешь.

Первая и наибольшая заповедь. Однажды подошел к Иисусу один законник. В Евангелии упоминаются законники и книжники, так называли ученых-евреев, посвятивших всю свою жизнь исследованию и толкованию Священного Писания, особенно закона Моисея. Законник спросил Иисуса: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобна ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Дорогие дети, сохраните и помните эти слова Господа Иисуса в сердце своем.

Две лепты бедной вдовы. Иисус учил однажды в храме, говоря: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». Потом Иисус сел напротив сокровищницы храма и смотрел, как народ кладет деньги в нее. Многие богачи клали много. Среди них была одна бедная вдова, положившая в сокровищницу две лепты. Лепта – это мелкая монета. Подозвав к себе своих учеников, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова – положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. А жертвуем ли мы на дело Божие от всего сердца и из любви к Нему?»

Иисус говорит о будущем. Во многих местах Библии мы читаем пророчество о втором пришествии Иисуса. Во второй раз Он придет во всей славе Своей, как Господь всего мира. Перед Его пришествием будут великие бедствия на земле. Об этом Он и Сам свидетельствовал, когда перед взорами Своих учеников рисовал картину Своего второго пришествия. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Небо и земля придут, но слова Мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет».

Притча о десяти девах. О своем втором пришествии на землю Иисус рассказал и следующую притчу. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий».

Христос – виноградная лоза. 3 года Иисус Христос учил на земле, исцеляя больных и возвещая Евангелие, благую весть. Он готовил своих учеников к труду на ниве Господней. Вот пример, как Иисус учил их. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод – очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас». Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и Отца моего».

0: Отец Кристины сдержал свое слово. Кукла пришла по почте в длинном деревянном ящике через 3 дня после его отъезда в Париж. Все лучшие куклы прибывают из Парижа. Там их называют пупе, когда спрашивают о них у продавщиц в магазине. Кристина была в саду с тех пор, как встала, ожидая почтальона. Между деревьями была небольшая щель, откуда можно было видеть, как он идет по дороге. Они с Роем, как только заметили его вдалеке, побежали ему навстречу через сенокосное поле. Бегать по полю было запрещено до окончания сенокоса. Но когда ждут куклу из Парижа... Отец Кристины был очень внимательным. Он прислал самую красивую куклу и к тому же целый гардероб одежды. Там был крошечный черепаховый гребень и кисточка для пудры. Ее глаза открывались и закрывались, а брови были из настоящих волос. Для куклы это было очень необычно. «Ее будут звать Джоан», — сказала Кристина. Она всегда любила это имя. Так звали ее первую няню. Кристина сразу же понесла Джоан к маме. Рой бежал за ней с коробкой, оберточной бумагой, бечевкой и платяным шкафом. Крисси поминутно повторяла: «Смотри, не урони кисточку! Держи крепче зеркальце!» и тому подобное. «Она просто великолепная!» — воскликнула миссис Тивертон. «Лучшей куклы на свете нет!» «Крисси, дорогая, будь с ней очень осторожна!» «Я не знаю, но лучше бы отец взял что-нибудь покрепче. Это слишком хрупкое. Я думаю, что вам лучше играть с ней только в комнате. Да, это самое лучшее. После сегодняшнего дня вы должны играть с ней только в доме». Так Джоан прибыла в Мейплтон. Как Кристина любила свою куклу в тот первый день. Она всюду носила ее с собой и все ей показывала. Девочка носила ее по всему дому, на чердак, по всему саду и к маленькой черной печке под оранжереей. Затем она понесла ее в деревню, чтобы познакомить ее с почтальоншей, которая жила за медной оградой в бакалейной лавке. Пошла в конюшню, чтобы поцеловать генерала Гордона, старого белого коня. Джим, который ухаживал за генералом, был единственным человеком, который не восхищался куклой. Но как можно было ожидать приятного чувства от мальчика, который натравливает собак на крыс? Через 2 или 3 дня после этого Рой отправился на реку ловить рыбу. Он должен был идти один, потому что Кристина хотела поиграть с Джоан в детской. Не прошло и получаса, как он услышал шаги в высокой траве и позади себя. Подняв глаза, он увидел Кристину. После того, как Кристина решительно отказалась идти с ним на рыбалку, Рой был удивлен, увидев ее. Еще больше он удивился, увидев, что девочка принесла с собой Джоан.
1: «А что мама сказала, что ты можешь взять с собой куклу?» – спросил он.
2: «Нет», – сердито ответила Кристина. «Но я не думаю, что она будет возражать».
0: Рой выглядел встревоженным. Мама не часто устанавливала правила, чтобы помешать их игре, а когда это делала, то любила, чтобы ей повиновались. Она, конечно же, запретила Кристине выносить Джоан из дома. Мальчик промолчал. Кристина села и стала играть. Но она вовсе не была счастлива. Она была очень хорошей девочкой и знала, что с ее стороны было неправильно ослушаться. Рой продолжал рыбачить.
1: «Рой, давай делать что-нибудь другое!» – раздраженно произнесла Кристина через несколько минут. «Так холодно сидеть здесь и ждать, когда ты поймаешь глупую рыбу, которая никогда не попадется. Давай лучше пойдем в пещеру!»
0: Пещера представляла собой старую заброшенную печь для обжига извести, где вполне могли бы жить разбойники.
1: «Пошли!» – согласился Рой.
2: Я первая там буду!» – крикнула Кристина и побежала.
1: «Посмотрим!» –
2: ответил Рой и побежал следом. Они пробежали ярдов 100, когда Кристина вдруг упала. Рой все еще был на некотором расстоянии позади, так как собирал удочку. Он поспешил к Кристине. Мальчик увидел, что она встала на колени и с тревогой смотрит в лицо Джоан.
3: «О, Рой!» – простонала она. «У нее пропали глаза!»
2: Это была правда. Джоан, столь лучезарно наблюдательная, теперь повернулась к миру пустыми глазницами. Рой взял ее голову в ладони и покачал. Легкий звук сообщил, что пара некогда красивых голубых глаз теперь была внутри. Кристина в отчаянии опустилась на траву. Она прекрасно сознавала, что если бы она не была непослушной, этого бы никогда не случилось. Рой стоял рядом, чувствуя себя не менее несчастным. Вскоре он взял ее за руку.
0: «Пойдем», — сказал он, — «посмотрим. Может быть, Джим починит».
1: «Джим!» — возмущенно закричала Кристина, стряхивая его руку.
2: «Ну, все равно пошли», — настаивал Рой. Кристина продолжала плакать. Через некоторое время она попыталась подняться, но вдруг снова упала. Она мгновенно перестала плакать.
3: «Рой!» – испуганно прошептала она. «Я не могу идти!»
2: Кристина растянула лодыжку.
0: Рой со всех ног бросился к дому за помощью. Скоро старый садовник Стедер и Джим несли Кристину, а мать и няня шли рядом. Кристине тут же перевязали ногу и уложили в постель. Она плакала почти беспрерывно, хотя ее уверяли, что она прощена.
1: «Ее рыдание», — сказала кухарка, спускаясь вниз после 20-го посещения детской. «Ее рыдания такие душераздирающие, что я не выдерживаю. Все это время она просит эту несчастную куклу, у которой глаза стучат в голове, как шарики. Рой и Джим пытаются вытащить их вертелом».
2: Повар была совершенно права. Рой и Джим сидели в сарае для сбруи, держа куклу. Они осторожно ощупывали череп этой несчастной игрушки. Горничная наблюдала за происходящим без особого энтузиазма.
1: «Вы не сделаете этого!» – говорила она время от времени. «Вы не сможете вертелом сделать кукле глаза! Никто не сможет! Это просто невозможно! Вы должны отнести ее брату сестер Баннистер в Дормстейп. Он починит ее в один миг. Нет ничего, что он не мог бы починить».
2: Наконец Рой в отчаянии сдался.
1: «Я отнесу ее брату сестер Баннистер», — сказал он, поднимаясь с куклой в руках. «Это всего в 6 милях отсюда».
2: Но внезапное появление фигуры в дверном проеме прервало его смелый план.
1: «Ничего подобного ты не сделаешь!» – воскликнула няня, схватив куклу. «Этот ангелочек наверху не перестает плакать о ней. Доктор говорит, что у нее сильный жар от того, что она сидела на мокрой траве».
2: Взмахнув своими пышными юбками и передником, няня с Джоан исчезли. Рой сунул руки в карманы и угрюмо побрел в сад. В небе, казалось, солнце больше не светило. На следующий день Кристина была очень больна. Дело было не только в лодыжке, но и в том, что она простудилась. Доктор сказал, что с ней нужно быть очень осторожными. Рой ходил с грустным лицом, потому что Кристина была единственной, с кем он играл. Он любил ее больше всех на свете. Мальчик никак не мог простить себе, что не смог починить кукольные глаза. Он хандрил все утро, то входя в дом, то выходя из него. Его то и дело отсылали прочь от двери Кристины, потому что она была слишком больна, чтобы выносить кого-либо в комнате, кроме няни. Она бредила и твердила, что ослепила свою куклу. Девочка плакала, требуя, чтобы ей снова вылечили глаза. Она никому не позволяла к ней прикасаться, так что починить Джоан казалось невозможным. Няня тоже плакала. и Рой присоединился к ней. Он не мог припомнить, чтобы когда-нибудь был так несчастен. Уходя, доктор выглядел очень серьезным.
1: «Эту куклу надо привести в порядок», — сказал он миссис Тивертон. «Она, очевидно, чувствительная маленькая девочка. Чувствую, непослушание вам и легкомысленного отношения к подарку отца очень удручает ее, не считая простуды и растяжения. Если бы мы могли снова поместить эти глаза на место, она поправилась бы во мгновение ока».
2: Рой и его мать слушали это замиранием сердца. Они знали, что руки Кристины прижимают Джоан к себе, и их невозможно разжать.
1: «Как бы то ни было, — сказал доктор, — я оставил ей лекарство, от которого она должна на немного уснуть. Я снова приду днем».
2: Рой замер в раздумье. Внезапно он принял решение и быстрым шагом направился к большой дороге. У ворот стоял Джим.
1: «Если меня будут искать, — крикнул он, — скажи, что я пошел к брату сестер Баннистер».
2: Мисс Сара и мисс Селина Баннистер жили в Дормстейпле столько, сколько помнили жители. Они были совсем не старыми. У них был красный дом с белыми окнами. Такие дома можно увидеть только в старых английских торговых городах. Перед ним была посыпана гравием дорожка в форме банана. Экипажи въезжали с одного конца и выезжали с другого, останавливаясь у крыльца посередине. Жалюзи были такого рода, что никто, кто находился снаружи, не мог ничего видеть внутри. А все, кто находится внутри, могли видеть все снаружи. Дверной молоток был из блестящей латуни. За домом был очень большой сад с кедром посередине. За садом была лужайка, на которую каждое зимнее утро слетались на завтрак сотни разнообразных птиц. Мисс Баннистер кормила их всех. К кедру и другим деревьям были прибиты коробки или ящички, в которых синицы или другие птички устраивали себе гнезда. За окнами у нее всегда висели половинки кокосовых орехов и куски сала. С одной стороны дома находилась конюшня и каретный сарай. С другой – бильярдная, служившая теперь мастерской. Эта мастерская и привела нас к брату сестер Баннистер. Брат был инвалидом, и к тому же его называли странным. Это означало, что он носил довольно потрепанную одежду, не интересовался городом и редко выходил за пределы дома или сада. Правда, ходили слухи, что руки у него золотые, и он может сделать все, что угодно. Что случилось с братом сестер Баннистер, никто, казалось, не знал, но это постепенно все больше и больше удерживало его в доме. Никто никогда не называл его мистером Баннистером. Все говорили, что он брат сестер Баннистер. Если бы вы могли видеть сестер, особенно мисс Селину, вы бы поняли это. Хотя у них были низкие грубые голоса, они были очень добрыми. Время шло, а брат не появлялся и, похоже, не мог больше заниматься садоводством. Сестры ломали себе голову, как бы найти ему какое-нибудь занятие. Он читал целыми днями, но от этого не было никакого толку. Однажды вечером, за несколько лет до этой истории, все трое сидели за чаем. Мисс Селина вдруг воскликнула.
1: «Придумала!»
3: Это было так неожиданно, что мисс Сара пролила свой чай, а брат бросил в чай 3 куска сахара вместо 2.
1: «Что придумала?» – воскликнули они в один голос. «Сегодня я разговаривала с миссис Бонифейс», – начала она. «Она говорила, как было бы хорошо, если бы в городе нашелся кто-нибудь, кто мог бы чинить игрушки. Бедная миссис Пайпер на базаре ничего не смыслит, а все плотники ничего не понимают, кроме книжных полок и ограждений для огурцов. Лондон так далеко». Я согласилась с ней, даже не думая о Теодоре. «Но это как раз то, что ему нужно».
3: «Конечно», — поддержала мисс Сара.
1: «Он мог бы занять старую бильярдную».
3: «Туда можно будет поставить печку», — сказала мисс Селина.
1: «И скамейку», — добавила мисс Сара.
3: «На пол можно постелить циновки из кокосовых орехов», — продолжала мисс Селина.
1: Лучше линолеум, возразила мисс Сара.
2: Циновки из кокосовых орехов, настаивала мисс Селина.
3: Мы могли бы это назвать кукольной больницей, сказала мисс Сара.
2: Лазарет, предложила мисс Селина.
1: Я предпочитаю больницу, возразила мисс Сара.
4: Лазарет,
2: продолжала мисс Селина.
3: Доктор Баннистер, домашний хирург, принимает ежедневно с 10 до часу.
2: Это было бы самое приятное и доброе занятие, сказала мисс Сара,
3: и к тому же полезное.
2: В этом-то весь смысл, заметила мисс Селина. Вот так, 5 или 6 лет назад, брат сестер Баннистер открыл кукольный лазарет. Но он не остановился на починке кукол. Он чинил и всякие другие вещи. Советовал длину хвостов для воздушных змеев, строил корабли и даже делал фейерверки. Рой пришел в Дормстейпл около 1 часа дня. Он был очень усталый, разгоряченный, пыльный и голодный. Несколько раз спросив дорогу, он остановился на пороге дома сестер Баннистер. Дверь открыла старая Мэри. Когда запах жареной птицы вырвался наружу, Рой понял, как он голоден.
1: «Я хочу видеть брата сестер Баннистер», — сказал он. «Пожалуйста».
4: «Ты опоздал», — последовал ответ. «Приходи завтра утром. Мистер никогда не принимает детей после обеда».
3: «О, но мне надо!» И Рой почти заплакал.
4: «Тише, тише!» — прицикнула Мэри. «Маленькие мальчики не должны говорить «надо».
3: «Ну, когда им надо? Что еще они могут сказать?» — спросил Рой.
4: «Тише, тише!» — повторила Мэри. «Это наглость. А теперь беги и приходи завтра утром».
3: Для Роя это было уже слишком. Он закрыл лицо руками и заплакал по-настоящему. Он никогда не осмелился бы сделать это ради себя. Пока он стоял в таком отчаянии, кто-то положил руку ему на плечо и мягко подтолкнул в дом. Он услышал, как за ним захлопнулась дверь. Затем рука провела его по коридорам в большую мастерскую, и там он был освобожден. Рой огляделся. Это была самая очаровательная мастерская, какую он когда-либо видел. У окна стояла длинная скамья. Перед ней удобное кресло, а на скамье молотки, стамески и всевозможные инструменты. В одном месте лежал почти законченный корабль, в другом – заводной пароход. Пара рельсов, как змея, обвивала пол на циновке из кокосовых орехов, по которой, вероятно, бегал игрушечный поезд. Вдоль дороги были расставлены сигналы. На полках лежала цветная бумага, стояли бутылки, коробки и проволока. В одном углу стоял большущий воздушный змей высотой с человека с нарисованным на нем огромным лицом. На столе лежали несколько сломанных кукол. Все это он увидел в одно мгновение. Затем он взглянул на владельца руки, который все это время стоял рядом с ним, с веселым выражением на ласковом добром лице. Рой мгновенно понял, что это брат сестер Баннистер.
4: «Ну, — сказал брат, — значит, когда надо, то надо».
3: «Да, — робко ответил Рой.
2: «Совершенно верно, — сказал брат. Надо – очень хорошее слово, если у человека есть цель, чтобы исполнить его. А теперь скажи мне скорее, в чем дело? Думаю, что-то очень маленькое, иначе ты не смог бы носить его в кармане».
3: «Его нет у меня в кармане», – сказал Рой. «Его здесь вообще нет. Я хочу получить урок».
4: «Урок?» – переспросил удивленный мистер Теодор.
3: «Да. В починке глаз, когда глаза проваливаются внутрь и стучат там».
2: Брат сестер Баннистер сел. В этом маленьком, пыльном, нервном мальчике было что-то такое, чего его клиенты, часто в слезах, никогда раньше не проявляли. Доктор хотел понять это. «А теперь расскажи мне все», — попросил он. Рой рассказал ему все с самого начала.
4: «А как зовут твоего отца?»
2: Это был единственный вопрос, который он задал. Услышав его, брат поднялся.
4: «Ты должен подождать минутку», — сказал он.
3: «Но урок!» — воскликнул Рой. «Вы же знаете, мне пора возвращаться. Кристина...»
4: «Хорошо», — ответил мистер Теодор.
2: «Только минутку».
4: Когда брат сестер Баннистер вернулся, за ним следовала мисс Селина.
2: «Пойдем, приведешь себя в порядок к обеду», — сказала она. «А потом мы поедем домой».
3: «Ох, но я не могу оставаться на обед», — воскликнул Рой. «Это слишком важно, чтобы мне оставаться на обед. Я не очень голоден».
2: «Обед не займет много времени», — успокоила мисс Селина. «За это время запрягут лошадь. Если ты пойдешь пешком, то не будешь дома скорей, как если бы ехал, включая время обеда».
3: «Но урок!» – жалобно проговорил Рой.
2: «О, мы придумали способ получше, чем урок!» – сказала мисс Селина. «Мистер Баннистер поедет с тобой!»
4: Рою потребовалось некоторое время, чтобы оценить это. Но когда он понял, то был самым счастливым мальчиком в Дормстейпле. После он рассказывал, что никогда не пробовал курятины вкуснее. Не прошло и 3/4 часа, как карета уже ехала в Мейплтон. Брат сестер Баннистер сидел на заднем сиденье, обложенный подушками. Он не выносил тряски экипажей. Мисс Селина и мисс Сара ехали присматривать за братом. Рой сидел впереди.
2: «Вы никогда не видели таких озадаченных лиц, какие были у жителей Дормстейпла, когда экипаж проезжал мимо. Мистер Теодор никогда не выезжал из дому вот уж 20 лет. Но их удивление не шло ни в какое сравнение с удивлением старой Мэри, которая весь остаток дня бродила по комнатам бормоча.
5: «Маленький наглец!»
2: У ворот Рой спрыгнул на землю и помчался к дому. Мать подошла к двери как раз, когда он подбежал.
3: «О, мама! Мама!» – воскликнул он. «Он сам приехал!»
4: «Кто приехал?» – спросила она, забыв упомянуть о долгом.

0: Отсутствие Роя. Я надеялась, что это доктор. Боюсь, что Кристине хуже. Она так и не уснула.
1: Не переживай.

0: подошла, взяв миссис Стивертон за руку и объяснила всю историю, добавив. «Мы не войдем, нам с сестрой нужно заехать еще кое-куда. Меньше чем через час мы вернемся за нашим братом, заберем его и не доставим вам никаких хлопот. Я знаю, как мало вы, должно быть, хотите сейчас даже тех, кого хорошо знаете». Несмотря на протесты миссис Стивертон, сестры уехали. Пока происходил этот разговор, Руй разговаривал с братом сестер Баннистер. Он обдумывал свою речь с самого начала, потому что это было очень важно.
1: «Пожалуйста, сэр, — сказал он, — пожалуйста, скажите, сколько будет стоить этот визит, потому что я хочу заплатить за него сам».
0: Брат улыбнулся.
2: «А что, если у тебя не будет достаточно?» — спросил он.
1: «Ну, я думаю, что хватит, — ответил Рой. У меня 7 шиллингов и 6, а когда ветеринар приходил к генералу Гордону, он взял всего 5 шиллингов».
0: Брат сестер Баннистер снова улыбнулся.
3: «Наш лазарет довольно необычный, — сказал он. — Мы вообще не берем денег, мы берем обещания. Различные виды обещаний от разных людей в зависимости от их состояния. Мы просим детей богатых родителей пообещать отдать старые игрушки или книжки, или альбомы, или что-то в этом роде настоящим детским больницам. Мы находим, что это гораздо лучше, чем деньги. Деньги – это такая неприятность, люди всегда теряют ключ от копилки».
0: Рой был немного разочарован.
1: «Согласен, – сказал он, – однако я все равно заплачу. Можно только я?»
0: «Знаете, — добавил он,
1: — вы всегда можете вскрыть денежный ящик, если дело дойдет до худшего. Кочергой можно».
0: Как раз в этот момент сестры Баннистер уехали, и миссис Стивертон пригласила их брата пройти с ней в комнату Кристины. Рой отдал бы все на свете, чтобы его пустили наверх, но так как это было запрещено, он пошел к Джиму и рассказал ему новости. Кристина с Джоан в руках стонала в постели, когда брат сестер Баннистер сел рядом.
1: «Пойдем», — мягко сказал он, — «я пощупаю твой пульс».
0: Кристина устало протянула ему руку.
1: «О нет, не твой пульс», — сказал он с легким смехом. «Я имею в виду твою маленькую леди. Я не твой доктор, я кукольный доктор».
0: Кристина удивленно повернула к нему свое раскрасневшееся лицо.
1: «Кукольный доктор?»
0: Это было что-то новое. Он выглядел нормально, не наряжался, чтобы заставить ее чувствовать себя глупо или уговаривать принять ужасные лекарства.
1: «Это ваш экипаж, я слышала?» – спросила она.
0: «Да», – подтвердил он. «Я приехал по вызову. Сейчас очень много кукол болеет, так что я должен скоро уехать. Это довольно плохое время для кукол, особенно, как ни странно, для французских».
1: «Моя французская», — сказала Кристина, заинтересовавшись по-настоящему.
0: «Ох, как любопытно», — воскликнул он. «А теперь нужно пощупать пульс». И он вытащил большие золотые часы. Миссис Стивертон смотрела на них со слезами на глазах. Кристина не проявляла никакого интереса ни к чему и в течение многих часов не лежала так неподвижно в постели. Даже снотворное на нее не действовало. Брат сестер Баннистер держал крошечное запястье Джоан и выглядел очень серьезным. «Ах, милая, — сказал он, — надо было послать за мной раньше, и тогда я мог бы вылечить ее здесь, в твоих объятиях, а так я должен отнести ее к свету. Не хочешь ли съесть это чудесное желе, пока я буду лечить мисс... Дай-ка подумать, как ее зовут?»
1: «Джоан,
0: — ответила Кристина. «Ах да, мисс Джоан. К тому времени, как ты покончишь с желе, я должен буду закончить свой визит». С этими словами он встал и понес Джоан к окну за занавеской, а миссис Стивертон подала Кристине желе.
1: «Кристина ела его, — говорила потом няня, — как ягненок, хотя и никогда не видела, чтобы ягненок ел желе».
0: Тем временем брат сестер Баннистер достал из кармана какие-то инструменты и тюбик клея. Приподняв волосы Джоан, он прорезал дырку в ее голове и деловито поправил механизм ее глаз. Все было сделано за 5 минут.

минут, как раз когда Кристина проглотила последний кусочек. «Ну вот», — сказал он, возвращаясь к кровати, — «все в порядке. Я думаю, что наша пациентка теперь видит так же хорошо, как и раньше». Кристина с радостным криком заглянула в лицо Джоан и откинулась на подушку в совершенном удовлетворении. Несколько минут ни миссис Тивертон, ни брат сестер Баннистер не осмеливались пошевелиться. В этот момент на цыпочках вошел доктор. Подойдя к кроватке, он посмотрел на Кристину. «Она спит», — сказал он. «Прекрасно. Теперь все в порядке. Ей необходим был сон. Не позволяйте ей слышать ни звука в течение нескольких часов». Роя они застали в ожидании новостей. Услышав их, он подпрыгнул от радости. Мама поймала его и обняла. «Ах ты, милый мой мальчик!» — воскликнула она и, повернувшись к доктору, рассказала ему всю историю. Он ушел, смеясь. «Я сниму вывеску с моей двери, когда вернусь домой!» — крикнул он, отъезжая. «И пришлю ее вам, Баннистер! Вы настоящий доктор!» Когда сестры вернулись, чай был уже готов. Миссис Тивертон и слышать не хотела, чтобы они уезжали без него. А когда через час они все-таки уезжали, то уже были близкими друзьями. С тех пор Рой и Кристина никогда не ездили в Дормстейпл без того, чтобы не зайти в Красный дом. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иоанна, 15 глава.

вечеря. Когда наступил праздник Пасхи, Иисус послал Петра и Иоанна, сказав им: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же спросили его: «Где велишь нам приготовить?» Иисус ответил: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу, большую, устланную, там приготовьте». Ученики пошли и нашли, как сказал им Иисус, и приготовили Пасху. Когда настал час, Иисус сел с 12 учениками за стол и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием». Взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается».

Беседа после вечери. После вечери Иисус Христос встал, припоясался полотенцем, влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать их полотенцем. Когда он подошел к Симону Петру, тот сказал ему: «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Когда же Иисус кончил умывать им ноги, он обратился к ним со словами: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: «Ядущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою». После этого Иисус возмутился духом и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики, озираясь друг на друга, недоумевали, о ком он говорит. Иоанн же, припав к груди Иисуса, спросил его: «Господи, кто это?» Иисус ответил ему: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, он подал Иуде Симонову Искариоту. Иуда, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: «Дети, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Затем он сказал им, что в эту ночь все они соблазнятся о нем. Но Петр ответил: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды».

Молитва в Гефсимании. В ту же ночь после вечери Иисус с 11 учениками вышел из Иерусалима и через поток Кедрон пришел в селение возле Иерусалима, называемое Гефсимании. Там Иисус со своими учениками вошел в сад и сказал им: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». Взяв Петра, Иакова и Иоанна, Он начал скорбеть и тосковать, потому что бремя наших грехов лежало на нем и угнетало его. Иисус сказал ученикам: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Отойдя немного от них, Он пал на колени и стал молиться: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Находясь в борении, он прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Вернувшись к ученикам, он нашел их спящими и, разбудив их, сказал: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Отойдя от них, он опять молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». В этой молитве Христос говорил о чаше страданий, которую Он должен был испить за грехи наши. Никто не может даже представить себе всей глубины ее горечи и ужаса. Но Сын Божий принял ее покорно. Он знал, что жертвует собой, чтобы спасти каждого из нас. Если бы Он не испил этой чаши страданий, наши грехи остались бы неискупленными.

Иисуса берут под стражу. Три раза Иисус приходил к ученикам и каждый раз находил их спящими. Придя в третий раз, Он сказал им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий Меня». Когда Он говорил это, вдруг появился Иуда, один из 12 учеников. Он обещал первосвященникам предать Иисуса за 30 серебряных монет. С Иудой пришло множество воинов и людей от фарисеев и первосвященников со светильниками, мечами и кольями. Предатель Иуда дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». Он подошел к Иисусу и сказал: «Радуйся, Рави», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел? Целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Тогда Иисус обратился к пришедшим с Иудой воинам и спросил их: «Кого ищете?» Они ответили: «Иисуса Назарея». Господь сказал им: «Это Я». Услышав это, они отступили назад и пали ниц. Затем Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня. Каждый день с вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня. Но теперь ваше время и власть тьмы, да сбудутся писания пророков». Воины взяли Иисуса Христа и повели Его в дом первосвященника, а ученики, оставив Его, убежали.

когда-то в небесах. О, как прекрасно будет эта встреча! На белых-белых чистых облаках мы со Христом останемся навечно. Бог примет нас в чудесный свой чертог. Мы все плохое навсегда забудем. Царить там будет радость и покой, и красота там неземная будет. Увидим мы своих родных, любимых, все вместе будем, как одна семья. В святом том граде Иерусалиме мы славить Бога будем без конца.

0: Одна знатная и богатая семья по фамилии Берлоу владела прекрасным дворцом в Париже. То были смутные времена. Только-только была свергнута Французская империя, и с переменой власти многие знатные люди оказались в немилости. Их обвиняли в сотрудничестве со старым правительством. Многие невинные люди переживали глубочайшие страдания. Граф Берлоу был благородным и уважаемым человеком, а его жена славилась радушием и многими добродетелями. У них были сын и дочь, Альберт и Маргарита, очень приятные и хорошо воспитанные дети. Сразу же после начала революции, когда вокруг царили беспорядки, семья Берлоу поспешно покинули Париж и поселились в своем уединенном особняке в пригороде. Вдали от суеты и событий, происходящих в городе, они жили спокойно. Вокруг дома рос большой сад. Никто и ничто не тревожило покой этих добрых людей. Раньше граф Берлоу редко бывал дома, поэтому жена и дети были счастливы, что он сейчас постоянно с ними. А он был рад возможности общаться, наставлять своих детей. Особое удовольствие всем доставляли занятия музыкой. В тот зимний холодный вечер вся семья находилась в ярко освещенной комнате. Граф Берлоу накануне сочинил маленькое стихотворение и подобрал простенькую мелодию к нему. Альберт целый день упорно пытался ее сыграть, но это получалось у него с трудом. Зато Маргарита замечательно пела. Дети разучили эту песенку и хотели исполнить ее в тот же вечер, чтобы обрадовать отца и удивить маму. То был замечательный семейный вечер. После того, как граф и графиня вместе спели несколько песен, отец обратился к своим детям со словами: «Давайте послушаем, что вы можете исполнить». Альберт сел за рояль и заиграл, а Маргарита нежно и вдохновенно запела. Графиня была в восторге. Она нежно обняла детей и похвалила их за страдания и за удовольствие, которое они ей доставили. Внезапно дверь распахнулась, и в комнату ворвались вооруженные солдаты. Командир показал ордер на арест. Граф был объявлен другом свергнутого короля, а значит, врагом свободы и равенства, поэтому его должны были посадить в тюрьму. Жена и дети бросились к нему с отчаянным рыданием, обняли, как бы желая спрятать и защитить. Но солдаты грубо вырвали его из их объятий. Плач матери и детей был душераздирающим. Несчастная женщина сделала все, что было в ее силах, чтобы попытаться спасти своего любимого мужа. Она поспешно отправилась в город и предстала перед судьей, чтобы доказать невиновность графа. Она просила всех своих соседей засвидетельствовать спокойную, уединенную жизнь ее мужа и тот факт, что он не принимал никакого участия в политике и никогда не осуждал новую власть. Но все было напрасно, и ей сообщили, что ее муж, скорее всего, будет приговорен к смертной казни. Когда убитая горем графиня вернулась в свое поместье, то обнаружила, что их дом занят солдатами, которые уже успели разграбить его и превратить в постоялый двор. Ее туда даже не пустили. «А где дети? Что с ними стряслось?» Эти вопросы не давали ей покоя. Но не у кого было искать ответа, так как всех слуг разогнали. Было уже поздно, и она не знала, что делать дальше. Вдруг кто-то прикоснулся к ней. Повернувшись, она увидела Ричарда, своего старого, доброго и преданного слугу. «Моя дорогая, добрая графиня Берлоу», — сказал он, — «вам нельзя здесь оставаться. Вы тоже находитесь под угрозой подозрения. Люди говорят, что слышали, как вы жаловались на несправедливость и жестокость нового правительства. Для вас нет иного выхода, как только бежать. Вы не можете спасти своего мужа, и ваше пребывание здесь только навлечет беду на вашу собственную голову. Ваши дети находятся в одном из дальних флигелей вместе с моей женой. Идите за мной, я провожу вас. Мой брат Джон, старый рыбак, готов помочь, и я отвезу вас к нему этой ночью. Он перевезет вас с детьми через реку в безопасное место. Таким образом, вы можете попытаться спастись». С большой благодарностью графиня поспешила за ним. Вскоре она вошла в дом Ричарда, но там ее ждала новая беда. От испуга и потрясения ее дочь Маргарита внезапно заболела и теперь лежала без сознания. У нее была высокая температура. «Это просто невозможно, оставить ее! Я никуда не пойду, а буду ухаживать за ней здесь!» Сквозь рыдания промолвила бедная графиня. Но доктор и слышать об этом не хотел, и поэтому настоял, чтобы они с сыном немедленно бежали. Ричард и его добрая жена обещали заботиться о больной девочке, как о своей собственной. Графиня Берлоу опустилась на колени у постели своей дорогой дочери и с мольбой произнесла: «Я оставляю ее на ваше попечение, мои добрые люди. Молю Господа о милости ко всем вам, да поможет Он вам присмотреть за ней. Храни вас всех, Господь, и да дарует нам встречу в свое время». Она замерла на мгновение, потом быстро поднялась с колен и, поцеловав своего ребенка, обняла всех. Потом взяла сына за руку и поспешно вышла из дома, даже не оглянувшись. Ричард отвез графиню и ее сына к своему брату Джону, который быстро переправил их через реку в более безопасное место. Но времени на отдых не было, поэтому графиня с помощью проводника, который был другом рыбака, поспешила вместе с сыном дальше. Путь их лежал к уединенной хижине в глубине леса, которую предложил им Ричард. После многих дней и недель странствий по холмам и долинам они были страшно уставшими, и силы их были уже на исходе. Наконец, в густом лесу они заметили маленькую низкую хижину. Проводник указал на нее своим посохом и сказал: «В этой хижине живет старый пастух со своей женой, они и приютят вас». Графиня Берлоу благодарно кивнула и по узкой тропинке последовала за ним к хижине. Старый пастух уже ждал их. Он вышел к ним с приятной улыбкой и приветливо протянул им руки. Чтобы показать свое глубокое уважение к ней, он даже надел свой единственный серый костюм. На шее у него был повязан красный платок, а на голове красивая зеленая шляпа с небольшим загнутым пером. «Приветствую вас, благородная леди», — сказал он. «Для меня большая честь приютить вас и вашего сына. Это моя жена, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вы чувствовали себя уютно». С этими словами он повернулся к жене, которая повторила его приветствие и пригласила всех к ужину, состоявшему из хлеба, молока и нескольких яблок. Затем добрая пастушка провела графиню в соседнюю комнату, из которой была дверь в следующую. Эти две комнаты будут служить спальнями. Большая комната была очень скромно обставлена, и ее единственное окно выходило в сторону леса, за которым возвышались две горные вершины. Графиня Берлоу была благодарна за то, что ей с сыном нашлось место в этом отдаленном убежище. Она ежедневно убирала свои комнаты, а остальное время проводила за вязанием, шитьем или чтением. Ей очень хотелось найти занятие для своего сына Альберта. Она хотела продолжить его обучение, но у них не было учебников. Однажды утром, когда она сидела, размышляя обо всем происшедшем с ними, звон церковного колокола вывел ее из задумчивости. Как раз в это время добрая старая пастушка поспешно вошла в их комнату и сказала, что приезжает очень уважаемый здесь священник из-за холма и будет сегодня проповедовать в часовне. Графиня Берлоу обрадовалась возможности побывать на служении и вместе с сыном отправилась в церковь. Людей было совсем немного, но это не помешало священнику произнести вдохновенную проповедь, каждое слово которой касалось сердец его искренних слушателей. Графиня жадно вслушивалась и старалась запомнить его слова. После службы она подошла к священнику и завела с ним разговор. Он оказался серьезным, богобоязненным, добросердечным стариком. К Альберту он отнесся с большим интересом. Священник пообещал обеспечить мальчика всеми необходимыми книгами. Предложил он также заниматься с ним по 2 часа в день, если Альберт будет приходить к нему домой. Дом этого доброго человека находился за холмами. Альберт был вне себя от радости, что сможет продолжать учебу под руководством такого учителя, и обещал приходить. Каждый день он едва мог дождаться того часа, когда с книгами под мышкой сможет отправиться в путь к домику за холмами. Насвистывая веселые мелодии, он шагал в такт им. В дождливые дни, когда дороги были трудными, и нередко даже опасными, он был вынужден оставаться дома. Тогда у него была возможность отдохнуть, но он никогда не пользовался ею, а находил себе работу в хижине. По этой причине он завоевал искреннее расположение пастуха и его жены. В этой местности люди занимались канарейками. Они продавали их нередко даже в другие страны. У старого пастуха тоже было много таких птиц. Альберт попросил мать купить и ему одну канарейку. «У Маргариты всегда были канарейки», — сказал он. «И мне бы тоже очень хотелось иметь хоть одну. Это напоминало бы мне о ней и о нашем дорогом доме». Мать согласилась, и Альберт выбрал птицу, очень похожую на ту, которая была у его сестры. Птица с красивым желтым оперением и ясно блестящими угольно-черными глазками доставляла Альберту большое удовольствие. Вскоре птичка стала ручной, садилась на протянутый палец Альберта и клевала семена с рук. Всякий раз, когда Альберт писал что-то в своей тетради, птица садилась на подставку для пера и клевала его пальцы. Хотя он всегда наслаждался присутствием птички и ее проказами, все же иногда ему приходилось сажать ее в клетку, чтобы она не мешала ему учиться. Позже, когда птица начала петь, Альберт не мог ей нарадоваться.
1: «Ты можешь научить ее насвистывать хорошие песни», — сказал ему однажды старый пастух.
0: Альберт решил, что старик шутит. Он еще не знал, что канарейки, как и попугаи, умеют запоминать и имитировать человеческую речь. И не только запоминать речь, но и воспроизводить последовательность звуков, то есть мелодию. Он мог научить свою птичку разным звукам. Тут старик достал флейту и подал ему. «О, какая прекрасная флейта! Я буду счастлив научиться на ней играть!» — воскликнул Альберт. Старый пастух взял флейту и сыграл на ней простенький вальс. Затем показал Альберту, как с ней обращаться. Альберту очень понравились легкие, чистые звуки инструмента. Мальчик был одарен музыкальным талантом и хорошим слухом, поэтому вскоре овладел особенностями игры на этом инструменте. С тех пор он часто и без устали играл для птички песню, которой научил его отец. Он усердно в течение долгих часов, дней и недель старался научить птицу. И произошло чудо! Его труд был вознагражден! Птичка начала петь и вскоре пела его песню без единой ошибки. Альберт прыгал от радости и сердечно благодарил старика-пастуха за чудесную идею. Он снова и снова хвалил свою птичку и щедро угощал ее листьями салата, яблоками и конопляными семенами. Флейта и маленькая птичка очень помогали Альберту и его матери коротать время в уединении и неведении о судьбе отца и сестры. Проходили месяцы, а горести и тревоги графини так и лежали тяжелым грузом на ее сердце. Много ночей она проводила в слезах и без сна, а днем часто была грустной и печальной. Она изо всех сил старалась скрыть от сына свое горе. Заботы о нем отвлекали ее, ведь практически весь день был заполнен разнообразной работой. Особое внимание она уделяла учебе и воспитанию сына. Помимо заботы о сыне, графиня всегда находила доброе слово и улыбку для старого пастуха и его жены, чья жизнь, хотя и уединенная и нелегкая, но проходила в любви и заботе о других. Графиня видела у них радость, которая приходит от того, что человек делает для других все возможное во имя Господа, и это была действительно неприходящая радость, ибо всякое другое удовлетворение кратковременно. Графиня Берлоу всеми способами старалась получить известие о муже, но ее усилия не имели никакого результата, хотя некоторые сведения она и получала из газет. Их новый знакомый, старый священник, раз в неделю передавал ей газеты. Однажды вечером Альберт вернулся с очередной газетой и сказал: «У доброго священника не было времени прочитать ее, но он заметил по заголовкам, что в газете много интересующих тебя событий». Графиня взяла ее и с волнением стала читать. Одна новость показалась ей обнадеживающей, и она с волнением продолжила чтение. Однако на последней странице газеты было написано, что многие дворяне будут приговорены к смертной казни за свою поддержку свергнутого короля.
1: В списке она нашла имя своего любимого мужа, графа Берлоу. Несчастная пошатнулась, как от удара грома. Газета выпала из ее рук, и она упала без чувств. Прошло несколько минут, прежде чем добрая пастушка услышала крик Альберта и прибежала на помощь. Она с трудом привела графиню в сознание. Ее уложили в постель, но ее отчаяние было так велико, что казалось, она не сможет это пережить. Бедный Альберт почти не отходил от ее постели, и день ото дня тоже стал слабеть и угасать. Добрый старик со старухой начали опасаться за их жизнь. Весть о казни графа, казалось, отняла у матери и сына всякое желание жить. Старый пастух часто повторял, качая при этом головой: «Если так будет и дальше продолжаться, то грядущая осень непременно разбросает свои листья на могиле графини, а ее бедный сын никогда не увидит весны». А верный старый слуга Ричард с нетерпением ждал возвращения своего брата-рыбака Джона. Он был счастлив услышать, что графиня с сыном в полной безопасности. Теперь Ричард решил любой ценой попытаться спасти и своего господина, графа Берлоу. Он считал очень несправедливым и жестоким, что честный и порядочный гражданин должен быть приговорен к смерти за верность своему королю. На следующее утро Ричард поспешил в город, где его сын Роберт служил в Национальной гвардии. Это был добродушный, умный молодой человек, который время от времени исполнял обязанности часового перед тюрьмой. Ричард намеревался просить сына о помощи в освобождении графа, столь несправедливо заключенного в тюрьму. Через некоторое время отец с сыном встретились и со всех сторон обсудили сложившуюся ситуацию. Роберт сказал, что по-человечески нет никаких шансов на спасение графа, и на это надеяться не стоит. Но все же они договорились, что отец подождет до времени исполнения приговора в рыбацкой хижине своего брата, ибо невозможное человеком возможно Богу. Они решили не терять надежду до самого конца. Наконец настал день, когда приговор должен был быть приведен в исполнение. Граф задумчивый и печальный сидел в своей одиночной камере. Его окутывала темнота снаружи и внутри. Внутренняя темнота, безнадежность и страдания не за себя, а за тех, кто был ему бесконечно дорог, мучила его намного больше, чем темнота внешняя. Он очень переживал за своих близких и понимал, что их ожидают нелегкие дни. Он не знал ничего об их положении, живы ли они. В это время в коридорах раздались громкие крики. Солдаты бегали туда-сюда, крича: «Спасайтесь, кто может! Пожар! Пожар!» Эти слова и достигли слуха графа. Внезапно дверь его камеры распахнулась настежь. Густые клубы дыма и пыли хлынули внутрь, и ужасные отблески огня озарили его темную камеру. Перед ним стоял молодой солдат и кричал: «Спасайтесь!» По неосторожности пьяного слуги в здании начался пожар. Солдаты сбросили с себя плащи и оружие и спешили его потушить. Роберт решил попробовать воспользоваться этой предоставившейся возможностью. Схватив солдатскую одежду и оружие, он поспешил в камеру графу, понимая, что единственный шанс спасти его – это одеть как солдата. «Скорее, наденьте эту одежду и спасайтесь!» – повторял Роберт. Он помог графу накинуть плащ, надел на голову шляпу, застегнул рюкзак и дал ему мушкет. «А теперь», – сказал Роберт, – «быстро спускайтесь по ступенькам и выходите через парадную дверь. В таком виде вы, я надеюсь, легко проберетесь сквозь толпу незамеченным. Затем пробирайтесь прямо к Джону, рыбаку, и там вы встретитесь с моим отцом». Граф Берлоу, понимая, что другого такого шанса ему, возможно, никогда и не предоставится, постарался как можно лучше сыграть свою роль. Деловито, как будто у него было какое-то срочное дело, он поспешил вниз по ступенькам и даже закричал людям, которые несли ведра: «В сторону! Посторонитесь!» Наконец он добрался до улицы неузнанным. Быстрыми шагами, сильно бьющимся сердцем, он добрался до городских ворот и продолжил путь дальше, поскольку Роберт предусмотрительно сообщил ему пароль, который служил пропуском из города. К полночи он добрался до рыбацкой хижины и постучал в окно. Рыбак подошел к двери, но отступил назад, испугавшись солдата, который мог явиться, чтобы арестовать его или его брата.
0: Опасения его были небезосновательны, потому что они оба нажили много врагов из-за своей преданности семье Берлоу. Узнав графа, Джон радостно поднял руки и воскликнул. «О, это вы, граф Берлоу! Как я счастлив, что могу вам помочь!» Ричард, поджидавший его здесь последние 10 ночей, вбежал в комнату и воскликнул. «О, мой господин!» Они обнялись и заплакали. Первый вопрос, который мучил графа, касался его жены и детей. Ричард быстро рассказал о подробностях их бегства и болезни Маргариты, которая к этому времени уже хорошо себя чувствовала и, ничего не подозревая, спала в соседней комнате. Шум, однако, разбудил ее. Узнав голос отца, она выскочила из комнаты, с неописуемой радостью она бросилась в его объятия. Он со слезами на глазах долго обнимал и целовал свою дочь. В ту же ночь граф решил продолжить свое бегство из страны, которая когда-то была для него родиной, а теперь превратилась в логово мятежников и убийц. На той же самой лодке, которая благополучно перевезла его жену и сына, он поспешно отправился в путь. Старый рыбак шел впереди, Ричард замыкал шествие. Ночь была ясная, и на небе сияли звезды. Все было тихо и спокойно. Вдруг они услышали звуки стрельбы и крики. «Стоп! Стой! Вы дезертиры!» Случилось так, что когда пожар в тюрьме был потушен, солдаты тщательно обыскали каждую камеру, чтобы выяснить, не сбежал ли кто-нибудь. К своему немалому удивлению, они обнаружили, что камера графа Берлоу пуста. Солдат, у которого исчезла одежда, громко кричал от ярости. «Он убежал с моей одеждой и моим оружием! Вперед за ним!» Преследователи вскоре напали на след графа. Бедные граф и Ричард были ошеломлены, когда услышали далекие крики, но они еще крепче налегли на весла и гребли изо всех сил. Вскоре солдаты добежали до берега и открыли огонь по находившимся в лодке людям. Маргарита упала под сиденье, а мужчины гребли изо всех сил, пытаясь убежать от пуль. Одна пуля пробила шляпу графа, две попали в весло Ричарда. Маленькая лодка сильно раскачивалась и чуть не перевернулась. Чудом ее пассажиры остались невредимыми и благополучно добрались до противоположного берега. Все благодарили Бога за свое спасение. Немного переведя дух, они тут же продолжили свой путь. Граф поспешно сбросил с себя солдатскую одежду и последовал за верным и добрым Ричардом. Чтобы скрыть свои следы, Ричард повел их окольными путями через чащу леса. Самым большим желанием графа Берлоу было увидеть жену и сына. «Я не смогу иметь ни минуты покоя», — сказал он Ричарду, — «пока я не найду их. Ты говоришь, что они в безопасности, в скромной хижине пастуха, но как мы доберемся к ним? Моя дочь не может дальше идти пешком, а у меня нет средств, чтобы на чем-то ее подвести». В ответ Ричард вытащил из своего узелка мешочек с монетами. «Вы не так бедны, как вам кажется, мой благородный господин», — сказал он. «Эти деньги все ваши». Граф Берлоу посмотрел сначала на деньги, а потом на своего верного слугу. «Видите ли», — продолжил Ричард, — «вы всегда щедро платили мне и помогали моей семье. Многие слуги тоже получали от вас всяческую помощь. Пока вы были в тюрьме, мы решили собрать небольшую сумму денег для вас, кто сколько был расположен». Мы очень благодарны вам за все хорошее, что мы получали от вас, поэтому многие принесли гораздо больше, чем я рассчитывал, и все они отдавали из любви и глубокой благодарности к вам. Граф Берлоу пересчитал деньги. «Это достаточно большая сумма», — сказал он, и с благодарностью возвел глаза к небу. «Но насколько это хватит?» «Мы будем экономить», — ответил Ричард, — «всеми возможными способами. А сейчас позвольте мне купить для вас лошадь и повозку». Скоро они совершили покупку. Повозка была с брезентовым покрытием, которое скрывало пассажиров от посторонних взглядов, а также защищало от солнца и дождя. Они ехали несколько дней по ухабистой и пустынной дороге. После страданий и грубого обращения, которому граф подвергся в тюрьме, после нервного потрясения, вызванного его смертным приговором, из-за напряжения и страха во время бегства он очень устал. Во время путешествия он скоро ослаб и был вынужден на некоторое время остановиться в маленькой деревушке, чтобы отдохнуть. Ричард снял пару комнат и купил еду. Поскольку он был хорошо обучен всем домашним обязанностям, то взял на себя заботу об их временном жилище и еде. Маргарита помогала, как могла. С утра до вечера она охотно выполняла каждое поручение, всегда сияя лучезарной улыбкой. Граф Берлоу был прикован к постели в течение многих недель. Прошло немало времени, прежде чем он смог сесть хотя бы ненадолго. Маргарита заботилась об отце, читала ему, подбадривала и таким образом приятно проводила время. Отец отвечал ей любовью и благодарностью. Приближался день рождения Маргариты. Проснувшись утром, она увидела, что на подоконнике стоят горшки с геранью, ее любимыми цветами, а рядом с ними в красивой клетке сидела канарейка. Птица, как две капли воды, была похожа на ту, что была у нее дома. Она была очень благодарна отцу за его подарок. «Прими эти простые подарки, дитя мое. В настоящее время я не могу дать тебе больше». Ричард приготовил праздничный обед, и все снова казались счастливыми и веселыми, как прежде. После обеда граф сказал: «Интересно, дитя мое, где сейчас наша мама и Альберт? Как они празднуют твой день рождения? Что с ними? Я всегда был спокоен за них, но теперь я часто вижу тревожные сны. Я боюсь». Маргарита обняла отца за шею и попыталась успокоить его. «Успокойся, папа», — сказала она. «Мы снова будем вместе, ведь Бог так удивительно до этого дня заботился о нас». «Да, это правда», — согласился он и вытер повлажневшие глаза. Наступила тишина. Это был глубокий, торжественный, волнующий душу момент. Вдруг канарейка запела. Это была мелодия, которую отец и дочь сразу же узнали. Птичка пела песню, которую граф сам сочинил и научил ей своих детей. Никто другой никогда раньше не слышал ее и не играл ее. Маргарита захлопала в ладоши и воскликнула: «Что это значит? Папа, это же та самая песенка, которую ты нас научил!» Все в изумлении смотрели на птицу. Птичка повторила песню еще раз и еще. «Это наша песня! Ни одна нотка не пропущена!»
2: «Это просто удивительно!» — воскликнул граф.
0: «Конечно, никто не мог научить птицу этой песне, кроме нашего Альберта, но как? Я не представляю! Ричард, где ты взял эту птицу?»
1: Ричард сказал, что накануне вечером купил канарейку у деревенского любителя птиц.
0: «Поспеши в деревню. Возможно, он сможет рассказать тебе больше о том, у кого он приобрел ее».

0: фургон вещи. Клетку с птичкой повесили на крючке верхней части фургона. Скоро все было готово. В путь они отправились на следующее утро. Во время путешествия Маргарита с отцом наслаждались сладкой песней канарейки. Это подбадривало их, и казалось, время шло незаметнее. Проехав 20 миль, они добрались до деревни почти на закате. В поисках ночлега они отправились в дом священника, как оказалось того, который помогал Альберту в учебе. Там они и узнали, что графиня и Альберт Берлоу живут в скромной хижине пастуха, расположенной в нескольких милях отсюда.
1: «Графиня считает своего мужа казненным», — сказал священник,
0: — «и теперь ничто не радует ее сердце. Здоровье ее сильно пошатнулось, и кажется, что ей осталось жить совсем немного». Граф спросил, как она могла получить такое неверное известие. Священник достал пачку газет, отыскал нужную и положил ее перед графом. Тот прочел, что в такой-то день и в такой-то час 20 заключенных, среди которых находился и граф Берлоу, были казнены.
1: «Весьма странно», — сказал граф.
0: «Скорее всего, они таким образом решили избежать ответственности за мой побег». Графу было очень больно, что эта весть принесла так много страданий его жене. Священник посоветовал им действовать постепенно и осторожно, чтобы радостное известие о возвращении графа не слишком потрясло ее и еще больше не навредило здоровью. Намереваясь последовать совету доброго священника, они поспешно продолжили свой путь. Вскоре путешественники достигли вершины поросшего лесом холма и увидели низкую хижину с плоской соломенной крышей и дымарем, из которого поднимался легкий дым. Ричард поспешил вперед. Графиня Берлоу, одетая во все черное, грустно сидела у камина и вязала. Свет горящих дров освещал комнату, медленно наполнявшуюся тенями сгущающихся сумерек. Альберт сидел рядом и читал ее любимую книгу. Когда она увидела своего верного слугу, то радостно вскрикнула, и работа выпала из ее рук. Она протянула к нему руки и с восклицаниями радости и боли сердечно поприветствовала его, словно он был ее дорогой отец. Альберт тоже был глубоко взволнован. Затем графиня Берлоу указала на стул, который Альберт придвинул ближе к камину, и сказала: «Мой дорогой верный друг, садитесь, пожалуйста. Итак, мы снова встретились. Давайте не будем говорить о смерти моего дорогого мужа. Воспоминание об этом слишком болезненно для меня. Скажите мне, как моя дочь? Неужели она умерла, как предполагал доктор?» Поспешно Ричард объяснил, что доктор намеренно поставил худший диагноз, чем это было на самом деле, чтобы ускорить бегство матери. Маргарита очень скоро поправилась и с тех пор совершенно здорова. Графиня очень обрадовалась такому сообщению, и глаза ее радостно заблестели. «Но почему же вы не взяли ее с собой?» — успокоившись, спросила она. «Почему вы не увезли ее из того несчастного места, где она не может быть в безопасности? Как вы могли уйти без нее? Вы черствый, бесчувственный человек. Почему вы не...» Она не могла больше ничего сказать, потому что дверь отворилась, и Маргарита бросилась к ней. Она прижалась к матери так, что никто и ничто уже не могло их разлучить. Альберт присоединился к ним. И никогда не было слез более радостных, чем те, которые проливала графиня в своем безмерном счастье. Увы, радость вскоре сменилась отчаянием. «О, если бы мой дорогой верный муж был жив сейчас!» — промолвила графиня, поднимая глаза. «Тогда моя радость была бы полна. Мои дорогие дети, вы бедны и лишены отца. Это наполняет сердце вашей матери острой болью. Что я, бедная одинокая вдова, могу для вас сделать?» Тут Ричард прервал ее рыдание радостным известием о том, что графу удалось бежать. Графиня оказалась более сдержанной, чем ожидал Ричард. Большая радость от того, что она увидела своего верного слугу, огромная радость, что она снова обнимает дочь, была для этой женщины подготовкой к еще большей радости. Она была готова увидеть своего мужа, которого оплакивала как умершего. С трепещущим сердцем граф

Граф стоял перед дверью хижины, где каждое слово отчетливо долетало до его слуха. Едва Ричард произнес последние слова, как графиня воскликнула. «Он жив? Он спасся от рук палачей?» Охваченный волнением, граф открыл дверь и склонился у ног графини. Ошеломленная и испуганная, боясь поверить, что он действительно жив, она долго и пристально смотрела на его освещенное светом от камина лицо. Бедная женщина едва могла выразить свою радость, думая, что это все просто мираж. После долгой паузы она произнесла: «О, как я рада снова видеть вас, мои любимые, о которых я так долго плакала!» Это была трогательная и незабываемая встреча. Отец, мать, дети и их верный слуга провели тихий, радостный вечер в маленькой скромной хижине. Старый пастух и его добрая жена искренне разделяли счастье своих гостей. В тот вечер к престолу Господа неслись горячие и благодарственные молитвы. На следующее утро в эту скромную хижину пригласили еще одного гостя, который, сам того не подозревая, оказал неоценимую услугу в соединении семьи Берлоу. Это была маленькая канарейка. Увидев свою птичку, Альберт очень удивился и несказанно обрадовался. Во время болезни матери он не мог как следует ухаживать за канарейкой и был вынужден продать ее любителю птиц из отдаленной деревни. Граф Берлоу подробно рассказал, как попала к ним эта птичка. Это действительно было чудо. Своей песней она помогла ему обрести надежду и силы, необходимые для продолжения поисков. И вот все так замечательно завершилось их встречей. Потом Альберт рассказывал свою часть удивительной истории. «Как замечательно, что мне пришла мысль научить канарейку именно этой песне. Ведь я знаю много разных мелодий, но эта песня была для меня самой дорогой. Это же папина песня. Когда мне пришлось расстаться с моей птичкой, я был расстроен и совсем не мог предположить, что через это Бог вернет мне отца и сестру». «Смотрите, дети, — сказал граф, — как через жизненное испытание мы можем обрести великую радость. Я верю, что через наши потери наши души обрели очень ценные качества и знания. Мы теперь на собственном опыте убедились, что доброта, сострадание имеют гораздо большую ценность, чем богатство. Бог удивительным образом вернул Альберту его канарейку, и я верю, что он может вернуть нам все, что мы имели». Всю зиму они провели под крышей доброго пастуха, а верный Ричард жил у соседей. Это было замечательное время, когда они могли наслаждаться общением друг с другом. Канарейка тоже не была забыта. Они хорошо заботились и очень любили. Холодными зимними вечерами вся семья собиралась у яркого камина, и канарейка начинала петь всеми любимую песню. Дети и родители присоединялись к этому пению, и казалось, что они никогда не перестанут радоваться, что Бог подарил им возможность быть снова вместе. В конце концов, им разрешили вернуться в свое имение. Они снова вступили во владение своим имуществом. Граф и графиня больше всего радовались не тому, что снова стали богатыми, а тому, что теперь они могли в полной мере воздать тем людям, что в трудную минуту, жертвуя собой, не оставили их в беде. Пусть эта история послужит всем нам вдохновением к добрым делам. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.

Только Ты, Отец мой, только Ты, Господь, лишь Тебе стремится в упование плоть, лишь Тебе, Спаситель, я найду покой. Только Ты даруешь сердцу Дух Святой. За Тобой, Спаситель, я пойду везде. Дай мне силы свыше верным быть Тебе. Только Ты, Отец мой, только Ты, Господь, лишь Тебе стремится в упование плоть.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Всем привет.
2: Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа».
3: Сегодня мы приготовили для вас две интересные истории.
2: И если я не ошибаюсь, то рассказывать их вам будет дядюшка Дэн.
3: Спасибо, тетушка Кэрол.
2: Пожалуйста.
3: Истории этой вы сможете найти в Ветхом Завете Библии в 4 и 6 главах книги «Бытия». Недавно мы рассказывали вам историю, которая называлась «Адам и Ева». Вы, наверное, помните, что в ней говорилось о сотворении мира и о том, как в Едемский сад проник грех.
2: Сегодня дядюшка Дэн приготовил для вас еще один рассказ из истории древнего мира.
3: Мой первый рассказ о двух братьях и о том, какими они были разными. Я назову ее «Каин и Авель». Вначале сотворил Бог небо, землю и море, и все, что в них. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их, и поселил их Господь в Едемском саду. Но наши прародители, Адам и Ева, ослушались Бога и были изгнаны из своего райского дома. Они ушли из рая и построили себе другой дом. Адам стал возделывать землю и зарабатывал свой хлеб в поте лица своего. Ева тоже упорно трудилась, и скоро нелегкий труд стал приносить ей радость. Прошло время, и вот новое счастье вошло в их дом.
4: Ребенок.
5: Мальчик.
4: Смотри, Адам, он твой вылитый портрет.
5: Это наш сын Ева. Он родился похожим на меня, а я был создан по образу и подобию Господа.
4: Какой красавец! Я назову его Каином, ведь он был послан мне Богом.
5: Каин, наш сын, первенец наш.
3: Прошло еще время, и у Адама с Евой родился второй сын.
4: Я назову его Авелем.
5: Авель. Наш второй сын Ева.
3: С самого детства Каин и Авель были очень разными. Авель был исполнен духа верности Богу и всегда слушался родителей. Каин по натуре был бунтарем, часто что-то бормотал себе под нос и был всем недоволен.
6: Ну и жара! Как мне надоели эти сорняки! Послушай, Авель, может, хватит на сегодня? Пошли лучше поиграем.
7: Я не пойду.
6: Да ладно тебе, кончай работу!
7: Папа сказал, прополоть все кукурузное поле, а мы не прошли еще и одного ряда.
6: Да, но сегодня так жарко. Просто невозможно работать. Пойду-ка я искупаюсь.
7: Ты пойдешь купаться?
6: Ну да. А почему бы мне не пойти?
7: Но ведь папа велел нам работать, а не купаться.
6: А он ничего и не узнает, если ты ему не наябедничаешь.
7: Но, Каин, отца надо слушаться.
6: А мне все равно. Я иду купаться.
5: Каин, ведь я, кажется, послал тебя и Авеля полоть сорняки.
6: Да, папа.
5: Тогда почему ты пошел купаться?
6: Что? Авель наябедничал?
5: Нет, нет, нет, Каин. Я сам видел, как ты шел. Почему ты меня не послушался?
6: Мне стало жарко, папа, и я хотел немного остыть.
5: Ну, неужели ты не понимаешь, сынок, как опасно и страшно непослушание?
6: А что плохого в том, чтобы пойти искупаться в жаркий день?
5: Мы с матерью тоже не видели ничего плохого в том, чтобы попробовать запретный плод. И посмотри, к чему это привело. Мы проявили непослушание всего один раз, а из-за этого на весь мир обрушились скорби, печаль и смерть. Придется мне научить тебя, сынок, что за все проступки так или иначе приходится расплачиваться. Придется мне тебя наказать.
8: Как ни старались отец и мать научить Каина послушанию, он вел себя все хуже и хуже. Когда мальчики выросли, Авел стал пастухом, а Каин – земледельцем. И по велению Господа они вместе должны были принести ему жертву. Для церемонии жертвоприношения резали овцу и возлагали ее на специально построенный алтарь. Они понимали, что жертва была символом готовности Сына Бога умереть во имя спасения всего мира и надежды на то, что Бог простит их грехи.
9: Я сложил свой алтарь, Каин. Теперь могу тебе помочь.
10: Я не нуждаюсь в твоей помощи. И потом... В отличие от тебя, я собираюсь положить на свой алтарь не овцу, а плоды.
9: Но ведь Господь повелел принести в жертву овцу?
10: Да, тебе овцу. Ты ведь пастух, а я земледелец и садовник. Вот я и принесу плоды своего труда.
9: Ты хочешь ослушаться Бога?
10: Ну и что? Ступай к своему алтарю и делай, как знаешь, а я сделаю по-своему.
8: В Библии сказано, что Господь принял дар Авеля и был им доволен, но остался недоволен Каином. И Каин рассердился.
11: Каин! Каин! Почему ты огорчился? Если ты поступил по велению Господа, то Он примет жертву твою. Если же ты не выполнил его повеление, то грех у твоих дверей лежит.
10: Голос Господа?
9: Да, Каин. И ты знаешь, что он сказал правду.
10: Ты думаешь, что ты лучше меня? Так нет же. Если твою жертву поглотило пламя, а мою нет, это вовсе не значит, что ты прав, а я не прав. Послушай, ты... Святоша, я сыт по горло тобой и твоими бесконечными нравоучениями.
9: Успокойся, Каин, я только хочу тебе помочь. Ведь я твой брат, и я...
10: Ты только хочешь мне помочь, да? Никогда больше не напоминай мне, что ты мой брат. Твоя братская помощь у меня как кость в горле.
8: И вот, сказал Каин своему брату Авелю.
10: Авель, пойдем в поле. Прогуляемся.
8: И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его.
10: Я убил его? Лучше мне убраться отсюда по-добру, по-здорову. Надо отдышаться.
11: Каин, Каин, где Авель, брат твой?
10: Не знаю. Он уже большой и делает, что хочет.
11: Что ты сделал?
10: Я? А разве я сторож брату моему?
11: Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле.
8: И вот Каин, ставший первым в мире убийцей, пошел от лица Господа и поселился в земле Нод, на востоке от Едема. И пошло от него потомство, целый род дерзких, отъявленных грешников. Его дурной пример и влияние до тех пор растлевали землю, пока не погрязла она вся в грехе и насилии. И чтобы смыть с нее грех, Господь послал на землю поток.
2: Мне кажется, дядюшка Дэн, что мы поступили правильно, вернувшись к самому началу. В наших рассказах, конечно. Ведь это было начало всего, откуда пошли все события в жизни людей.
3: Я с тобой согласен, потому что нам надо понять, какие надежды Господь возлагал на наш мир, как появился грех, к каким последствиям он привел. И важнее всего сейчас понять бесценный и незаслуженно забытый Божий дар вечного спасения.
2: И все же основные принципы Божьего плана очень просты, и их нетрудно понять, точно так же, как уроки Библии.
3: Да, они действительно легкие.
2: Хорошая мысль. Книжки эти совершенно бесплатные. Надо только послать нам запрос. В них коротенькие уроки, основанные на Библии, которые подходят людям всех конфессий.
3: Вот наш адрес, по которому вы можете написать, чтобы получить наш первый урок. Радиорассказ @yahoo.com. И еще раз. Радиорассказ @yahoo.com. А теперь вернемся к нашему второму рассказу, который я назвал «Человек, который поверил Слову Божьему».
8: Когда Каин убил брата своего Авеля, Адам и Ева сильно горевали. Потом у них родился третий сын, Сиф, и Ева сказала:
4: «Господь послал мне еще одного сына вместо Авеля».
8: Шло время, и потомки Адама и Евы расселялись по всей земле и все больше и больше грешили. В Библии сказано:
11: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были во зло во всякое время, и наполнилась земля злодеяниями. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил. Ной же обрел благодать пред очами Господа. И сказал Бог Ною: сделай себе ковчег из дерева гофер».
5: Так сказал мне Господь.
12: А когда будет потоп?
5: Господь сказал: через 120 лет. Он повелел мне за это время построить ковчег, огромный корабль, в котором поместились бы все звери, птицы и все люди. Те люди, которые прислушаются к его предостережению и придут в ковчег, чтобы спастись.
12: Когда ж ты начнешь строить?
5: Сейчас же. Нельзя терять ни минуты. И еще, дорогая, на строительство ковчега уйдет все, что у нас есть. Все. Все наши силы и все наше имущество. Господь дал мне подробные указания и объяснил, как строить.
8: И вот Ной начал строить ковчег. точно по указаниям Господа. В этой колоссальной задаче ему, конечно, помогал его дед Мафусаил. Строили они ковчег из дерева гофер, которое могло простоять и не сгнить сотни лет. Работа продвигалась медленно. Прошли годы с тех пор, как Ной начал строить ковчег. И у него родились три сына – Сим, Хам и Иафет. С малолетства их приучили помогать в строительстве ковчега. Когда Сим, Хам и Иафет подросли и стали юношами, ковчег уже начал обретать очертания. По форме он напоминал корабль, но в то же время был больше похож на дом. В ковчеге было три этажа и всего одна боковая дверь. По мере того, как корабль увеличивался в размерах, со всех сторон к нему стали собираться толпы людей, чтобы поглазеть на это диковинное зрелище и послушать горячие, пылкие слова необычного проповедника.
4: Ну почему Ной не прогонит прочь всех этих людей? Ведь они пришли только посмеяться над ним. Наверняка ему это не нравится.
13: Конечно, нет. Но он говорит, что так, в конце концов, здесь побывают все. А значит, все будут знать о надвигающемся бедствии.
4: Но ему никто не верит. Он говорит такие смелые и необычные вещи, что люди считают его просто выжившим из ума чудаком.
13: Ничего такого странного он не говорит.
4: Да? А как же насчет потопа? Ведь потопа быть не должно. Это же противоречит законам природы.
13: Господь – это Бог природы. Он – создатель всего живого. Все в его власти.
14: Люди! Люди! Пожалуйста, потише! Мой отец Ной будет говорить с вами. Каждый день в это время мой отец будет говорить с теми, кто придет сюда. Слушайте моего отца, Ноя!
4: Кто он такой, чтобы его слушать? Мало ли, что он может наговорить.
15: Ну, да подождите! Ной хочет поведать о важном.
16: Я знаю, он хочет, чтобы мы помогли ему строить его ковчег.
4: Да вовсе не ковчег.
17: Говори, Ной, мы тебя слушаем.
18: Друзья, некоторые из вас живут здесь поблизости. Другие пришли из дальних краев. Но все вы пришли сюда посмотреть на ковчег и послушать меня. Некоторые из вас искренне хотят знать правду о будущем. Другие же пришли только насмехаться.
15: Ты столько лет строишь свой ковчег и промочишь гири!
4: Пока еще ничего не случилось!
18: Но послушайте, прошу вас! Бог Всевышний наведет потоп на землю, и все, кто не войдет в ковчег, погибнут!
17: Когда же наступит этот день нашей гибели, а? Сегодня, завтра!
18: Скоро! Этот день уже приближается.
4: А по-моему, Ной говорит правду. Не будь такой легковерный. Никакого потопа быть не может.
13: Это ты так думаешь? А я собираюсь это точно узнать.
4: Как это? Ноя, что ли, спросишь?
13: Да, Ноя. Я пойду к нему и узнаю правду.
18: Ко всем вам обращаюсь. Откажитесь от своих греховных обычаев и повернитесь к Богу. Он видит все ваши пороки и злодеяния. Он видит ваши грехи, и он не будет мириться с этим вечно.
19: Ну что ты говоришь, дочка? Никакого потопа быть не может. Откуда возьмется столько воды? Наши ученые и мудрецы провели все исследования, эксперименты и испытания. И они говорят, что потопа быть не может. Ой,
20: ну и просто фанатик, чудак-проповедник, который пытается привлечь к себе внимание.
21: Тогда скажите мне, папа и мама, кто создал землю?
20: Бог, наверное.
19: Наверное, Бог.
21: Наверное. Что же вы не знаете, кто создал землю?
20: Нам говорят, что он сотворил землю, но это еще ничего не доказывает.
21: Папа, помнишь, когда я была маленькой, ты водил меня к Эдемскому саду? Ну, помнишь, мы подходили совсем близко-близко и видели ангела у ворот.
19: Ну, помню.
21: Так значит, история сотворения мира и первого греха – это правда? И значит, Бог – творец природы, и Он может изменить природу, Он все может.
19: Ну хорошо, допустим, что Бог есть и что Он может навести на землю потоп. Но зачем Богу уничтожать землю и всех людей?
21: Мы все погрязли в грехах, и ты это прекрасно знаешь, папа.
19: Послушай-ка, дочка.
21: Нет, подожди. Мы попустительствуем всевозможным злодеяниям, и Бог не станет прощать нас никогда.
19: Я не потерплю, чтобы моя дочь со мной так говорила. Немедленно замолчи. Я запрещаю тебе верить россказням Ноя. Никакого потопа не будет. Ясно?
21: Но я верю.
19: И я запрещаю тебе ходить к ковчегу. А если ты не будешь меня слушаться, ты мне больше не дочь.
20: Что ты говоришь, муж?
19: Я говорю серьезно. Я не позволю, чтобы моя дочь верила каким-то нелепостям и крутилась среди этих помешанных фанатиков. И чтобы я никогда больше об этом не слышал в моем доме. Никогда! Ясно?
21: Да, папа.
19: Ну, хорошо. Главное, чтобы ты слушалась. Знаешь, мать, я проголодался. Пора обедать, чтобы через полчаса обед был на столе. Я буду в оранжерее.
21: Ой, мамочка, мамочка!
20: Ты знаешь, доченька, а ведь отец прав. Никакого потопа не будет. И ты не будь такой легковерной.
21: Нет. Я верю, мама. Я верю, что потоп будет. И когда он начнется, я собираюсь сидеть в ковчеге. И я хочу, чтобы и ты, и сестра моя, и папа тоже были там.
20: Жаль, что приходится говорить это тебе, моей старшей дочери. Но поскольку ты явно не желаешь слушаться отца и цепляешься за эти дурацкие идеи, собирай-ка ты свои вещички и уходи.
21: Хорошо, мама. Если ты так хочешь.
19: Где старшая дочь?
20: Ее нет. Она ушла.
19: О, когда она вернется, пришли ее ко мне.
20: Она не вернется.
19: Что ты сказала?
20: Она ушла из дома.
19: Ушла? Куда?
20: Не знаю, она просто ушла. И больше не вернется.
19: Сбежала из дома?
20: Это ты ее выгнал.
19: Я ее...
20: Ты запретил ей оставаться дома, если она будет верить в потоп. Ты от нее отказался, вот она и ушла.
19: Ну что ж... Если она настолько глупа, чтобы верить в потоп, то так ей и надо.
20: А что, если потоп и вправду будет? И ковчег будет единственным спасением? Может быть, нам надо...
19: Послушай, Сколько раз я должен твердить тебе, что никакого потопа не будет, что это абсолютно невозможно.
20: Да, понимаю. Так думали и Адам с Евой. Они были совершенно уверены, что Господь не сделает того, что обещал, и оказались неправы. Так может быть и с нами сейчас.
19: Знаешь что? Я скажу тебе, что я сейчас сделаю. Я поведу тебя к ковчегу, чтобы ты сама все увидела и услышала. Мы все пойдем. И ты, и наша младшая дочь, которая еще осталась дома, пойдем туда на целый день. Так что собери еду. В любом случае нам нужна передышка. Давай-ка, мама с дочкой, собирайте все, что нам нужно в дорогу, и пойдем. Ну вот и он, плод безумного воображения Ноя. Этот ковчег.
0: Ой, да он гораздо больше, чем я себе представляла.
20: И он почти готов?
19: Да, работы осталось всего на несколько недель.
20: А кто все эти люди, которые помогают строить? Я думала, что всю работу выполняет Ной со своими тремя сыновьями.
19: Нет, нет. Я слышал, что Ною пришлось нанять рабочих. Говорят, что ему пришлось расстаться со всем своим имуществом, со всем, что у него было.
0: Значит, он и вправду уверен, что потоп будет. Может быть, и будет.
20: Я тоже так думаю. Жаль, что мы...
19: Я не потерплю от вас подобных слов, слышите? Я запрещаю это говорить. Это не смейте даже думать об этом. Ну ладно, с этим покончено. Идемте, я вам все покажу. Пошли.
2: Хорошо бы у нас было еще полчаса, дядюшка Дэн, чтобы просто поговорить об этих двух коротких рассказах. Оба они очень важные.
1: Да, ты права. Каин, бунтарь и первый убийца, и Авел, который угодил Богу, принеся ему именно ту жертву, какой он желал.
2: И затем Ной с семьей. Они потратили многие годы и все свои ресурсы на строительство громадного ковчега, когда даже признаков наводнения еще не было видно. Могу себе представить, как над ними насмехались.
1: Ты заметила, тетушка Кэрол, как Господь хотел спасти людей. Для этого-то и выбрал Ноя, чтобы тот заставил их покаяться в грехах. К сожалению, люди отказались верить в его предупреждениям и не воспользовались возможностью спасти себя от надвигающегося потопа.
2: Очень жаль, но наше время истекло.
1: Да, наверное. Но давай напомним слушателям наш адрес. radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
22: Это был час твоего рассказа.
2: Тетушка Кэрол
1: и дядюшка Дэн
2: прощаются с вами.
1: До новых встреч!

над книгой. Страницы вечной Библии, поток живой воды. Найдешь в ней изобилий, уроки доброты. Она научит мудрости, как в жизни поступать, чтобы, встречая трудности, ты мог не унывать. Благая весть читающим открыла в небо путь. Над книгой неветшающей всегда прилежным будь.

0: Рассказики-алмазики. Ленивец и муравей. Солнышко этим летом было очень жарким. Большой ленивец проснулся от того, что мимо пробежал маленький муравьишка и пощекотал его за пятку. Ленивец медленно потянулся, зевнул, перевернулся на другой бок, полежал немного и снова собрался спать, но муравьишка снова пробежал мимо.
1: Ты чего разбегался тут, муравьишка? Спать мешаешь.
2: Ой, прости, пожалуйста. Я очень тороплюсь. Видишь, я нашел в поле эти зернышки. Несу их в муравейник. Я готовлюсь к холодам. Вот.
1: Зачем думать о холодах в такой жаркий летний день? Иди и отдохни в своем прохладном муравейнике.
2: Но я не могу отдыхать. Если я перестану работать и пролежу все лето в муравейнике, то тогда зимой мне нечего будет кушать.
1: Ну, посмотри ты на себя. Ты такой маленький, такой слабенький. Все равно не сможешь заготовить много зерен.
2: Да, мы муравьи не сильный народ. Но я ведь не один. У меня есть много друзей. Мы все дружно работаем все лето, с утра до вечера. И вместе мы соберем хороший урожай.
1: Ну, ты работаешь с утра до вечера? Ты мой бедненький, глупенький малыш. Так же и устать сильно можно. А кто заставляет тебя так тяжело трудиться? Это, наверное, ваш этот самый главный муравей. Муравейники мучает вас. Не дает отдыхать.
2: Ну что ты, ленивец? Меня не нужно заставлять трудиться. Я сам понимаю, что это очень важно для меня и для моей семьи.
1: Так ты хотя бы зернышки поменьше выбирай. Зачем таскать такие огромные и тяжелые зерна? Ты ведь сам такой крохотный, а несешь мешок вдвое больше себя.
2: Да, я знаю, что я очень маленький, но Господь знает, что муравьи очень любят трудиться. Мои маленькие лапки не могли бы поднять эти зернышки, но Господь дал мне такую силу, что я могу носить этот большой мешок.
1: Это все глупости. Мне не нравится работать. Я проживу и так, без работы. Немного посплю, немного полежу.
2: Ты такой большой, а не понимаешь, что когда придут холода, ты останешься голодным. Господь муравьишкам раскрыл один секрет, что лето – это самое благоприятное время, когда мы можем...

0: перевернулся на другой бок и начал похрапывать. Он больше не хотел разговаривать с муравьем. Маленький муравей взвалил на спину огромный мешок с зернышками.
1: Зато тех, кто трудится, Господь благословляет. Вперед! Меня ждут благословения!

Не обманывай. Не говорите лжи друг другу. Колоссянам 3:9. Если ты лукавишь и хитришь, знай, что Бог все видит, что нечестно. Ты в обмане зла не утаишь. Все когда-то станет всем известно. От позора ты не убежишь. Бог откроет все твои обманы. Ты, как лист осины, задрожишь, когда ложь твоя открытой станет. Только правда может исцелить, только истина всегда чудесна. Чтобы слезы горькие не лить, поступай всегда со всеми честно.

Отречение Петра. Петр и еще один ученик издали следовали за Иисусом до двора первосвященника, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли в чем обвинить Иисуса. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в 3 дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует, на что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его, как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же был на дворе и грелся у огня со служителями. Было холодно, и подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся пред всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух, 3жды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько.

Папа в Библии читал, что есть небесный город. Его Господь сам основал. В нем нет греха и горя. В нем нет болезни, ночи нет. Сам Бог есть солнце града. Его сияние чудный свет для жителей награда. Ничто нечистое в тот град никак войти не может. И красоту его всех врат Бог в жемчуге умножит. Спасенные народы там во свете Божьем ходят. Сам Бог его священный храм. Все от него исходит. Туда войдет лишь только тот, кто верит в Бога свято. Безбожник в город не войдет, сам в этом виноват он будет. Я так хочу всей гряд святой, где радости так много, тропинкой веры золотой, прийти в объятия Бога.

0: тропинка к желанным высотам. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Абакума 3.19. Предисловие. В Палестине, встречаясь в домике, где жили миссионеры, мы каждое утро начинали с чтения Библии и молитвы. Одна из медицинских сестер, арабка, читала отрывок из книги «Луч света на каждый день». В этом отрывке были размышления на стих из Библии «Песни песней 2.8». «Голос возлюбленного моего! Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам». Когда задали вопрос, что значит этот стих, она радостно улыбнулась и сказала: «Это значит, что для нашего Спасителя не существует таких препятствий, которые его любовь не могла бы превозмочь. Для него горы затруднений все равно, что асфальтированная дорога». Двор дома выходил к подножию горы Горизим, откуда мы часто наблюдали за газелями, поднимавшимися по склону горы. С грациозной легкостью они перескакивали с уступа на уступ. Ноги их, казалось, едва касались земли. Движения их были прекрасным выражением восторга, легкости и свободы. Можем ли мы, любящие Господа и желающие следовать за Ним, преодолевать все трудности и конфликты жизни с такой же легкостью и торжеством? Во всех поколениях познание секрета победной жизни – начинается с сердечного желания любящих Господа. Нам кажется, что мы все бы отдали, только бы на самом деле жить на земле на высотах любви и победы. Сейчас, во время земной жизни, иметь способность всегда реагировать на зло, страдания, скорби, боли и все неприятности таким образом, чтобы они обратились в прославление нашего Бога. Как христиане, мы знаем, по крайней мере по теории, что в жизни Дитя Божьего нет случайностей. Даже самые несправедливые и жестокие вещи, кажущиеся нам бессмысленными, происходят только лишь с Божьего позволения. Это инструмент, посредством которого наш любящий Спаситель шлифует наш характер и доводит его до совершенства. Песня песней выражает желание, заложенное в каждом сердце, воссоединиться с самим Богом, познать совершенный, нерушимый с Ним союз. Он сотворил нас для Себя, поэтому наши сердца никогда не смогут найти успокоения и абсолютного удовлетворения ни в чем, лишь только в Нем. Один из путей познания Себя Бог отобразил в браке, подарив людям прекрасную любовь друг к другу. Другой путь, также по воле Бога, познание Его близости и неизмеримой любви через одиночество. Человек, подчиняясь обстоятельствам, спокойно отказывается от естественной природной потребности в браке и в родительских чувствах. Семечко любви, зароненное им в наше сердце, проклевываясь и укореняясь, является единственным путем, через который томление и любовь к Богу становится превыше всего. Но высоты победы и союз со Христом не могут быть достигнуты умом. Его невозможно приобрести строгой дисциплиной. Мы не сможем быть распяты для греха одной лишь теорией. Единственный путь – это ежедневное смиренное хождение перед Богом, постоянное подчинение своей воле, воле Божьей. Обстоятельства – это экзамены, дозволенные Богом. Люди, с которыми мы живем и работаем, события, которые совершаются вокруг нас, являются для нас инструментом, посредством которого наш дивный Творец доводит нас до совершенства. Каждое принятие воли является для нас жертвенником, а каждый отказ – и нежелание подчиниться Его воле удаляет нас все дальше от желанных высот, на которые Он хочет привести каждое свое дитя. Уроки смирения и триумфальных побед над злом постигаются посредством знакомства с горем и болью. Потом же они превращаются в бесценные сокровища. Радостное подчинение и отказ от чего-то ценного для нас открывают нам сокровищницу нерушимого союза с самим Господом любви. Все эти уроки в аллегорической форме рассказываются в этой истории. Тропинка к желанным высотам говорит не о небесном жительстве после смерти. Этот путь предназначен для Божьих детей здесь, на земле, если они хотят следовать за ним. Возможно, Господь использует эту аллегорию, чтобы обратиться к кому-то из своих любимых, кто видит себя сопровождаемым горем и страданием, или кто идет в кромешной тьме, не видя света и утешения. Это поможет им увидеть новое значение происходящего, потому что переживания, которые они проходят, являются чудесным процессом формирования их индивидуума в руках небесного любящего Творца. Это тот самый процесс, который привел Давида и Аввакума к восклицанию: «Господь Бог – сила моя! Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Тропинка к желанным высотам. Часть первая. Приглашение подняться на вершину. Вечером водворяется плач, а на утро – радость. Это история о том, как девочка по имени Робость из семейства боязливых бежала от своих родных. Вместе с пастырем она ушла к желанным высотам, где совершенная любовь изгоняет страх. Уже несколько лет прошло с тех пор, как Робость поступила на работу к доброму пастырю, пасшему своих овечек в долине унижения. Девочка жила со своими подружками, милостью и спокойствием в маленьком уютном коттедже в деревне Дрожь. Девочка любила свою работу и изо всех сил старалась угодить доброму пастырю. Несмотря на свой радостный характер, она жила под постоянным сознанием своей убогости, чего сильно стеснялась и втайне плакала. Ноги ее были изуродованы, отчего она сильно хромала и часто спотыкалась. Но еще большим недостатком было ее лицо. Рот был настолько обезображенным, что трудно было понять ее речь и выражение лица. Она с ужасом сознавала, что эти недостатки неприятно действуют на людей, когда они узнают, что она служит доброму пастырю. Самой заветной мечтой Робости было избавление от всех этих недостатков. Как бы хотелось стать красивой, приятной и сильной, такой, как были другие слуги доброго пастыря. А еще бы лучше стать, как он сам. Девочка боялась, что от этих пороков освобождения нет, и до самой смерти они будут омрачать ее жизнь. Однако самым страшным были не физические недостатки. Робость принадлежала к семейству боязливых, а ее родственники жили по всей долине. Несмотря на то, что она была сирота, она никак не могла вырваться из-под их влияния. Воспитывалась Робость в доме своей тетки, бедной госпожи Дурное Предчувствие, вместе со своими двоюродными сестрами Хмурой и Язвительной и братом Трусом. Трус был злым, задиристым мальчишкой и всю жизнь всячески издевался над несчастной Робостью. Как и большинство других семейств, которые жили в долине унижения, боязливые ненавидели доброго пастыря и всячески старались ему вредить. Для них было просто катастрофой, что одна из их семейства поступила на службу к их кровному врагу. В связи с этим они постоянно угрожали и преследовали Робость, чтобы каким-то образом заставить ее уйти с этой работы. Однажды они представили ей решение семейного совета, следуя которому она должна была немедленно выйти замуж за двоюродного брата Труса, и с уважением относиться к своим близким родственникам. Если же она откажется последовать этому решению по доброй воле, они вынуждены будут применить силу и заставить ее подчиниться. Бедная робость пришла в ужас от одной только идеи, но родственники всегда приводили ее в трепет, поэтому она никогда не могла противостоять их воле. Девочка сидела перед ними, съежившись и тихо повторяя снова и снова, что ничто на свете не заставит ее выйти замуж за труса. Уйти же от них она была не в состоянии. Встреча была томительной и долгой, и когда они в конце концов оставили ее на время, то наступал уже вечер. Со вздохом облегчения робость вдруг вспомнила, что в это время добрый пастырь обычно ведет свое стадо на водопой к пруду, который расположен на окраине деревни. Каждый день она встречала его утром, чтобы узнать его желание и задание для нее на предстоящий день. А вечером девочка опять спешила навстречу, чтобы рассказать о том, что она делала. Робость знала, что именно сейчас она может его встретить возле пруда, и он ей поможет. Ведь он не допустит, чтобы родственники заставили ее подчиниться этому ужасному рабству замужества с трусом, после чего она совершенно не сможет работать у доброго пастыря. Дрожа от страха, даже не смахнув слезинки с ресниц, робость, захлопнув двери своего коттеджа, бросилась бежать. Над долиной унижения спускались тихие вечерние сумерки. На небе горело золотое зарево. Робость вышла из деревни и прямо через поря направилась к пруду. Горы, возвышавшиеся как крепость с восточной стороны долины, приобрели розовый оттенок, а глубокие ущелья наполнила прозрачная таинственная тень. Объятая ужасом, бедная робость не видела всей этой тишины и спокойствия. Задыхаясь, она подошла, наконец, к пруду, где ее ждал добрый пастырь, и рассказала ему о своей ужасной помолвке. «Что мне делать?» – разрыдалась она, закончив свое повествование. «Как я могу избавиться от всего этого? Они не имеют права заставить меня выйти замуж за моего двоюродного брата-труса, правда?» «Ох!» – простонала она, содрогаясь даже при мысли о такой перспективе. «Подумать только, ведь ужасно уже быть робостью, а стать госпожой трусостью до конца дней моей жизни и никогда не быть в состоянии освободиться от этого мучения. Нет, это больше, чем я могу перенести».
1: «Не бойся», — ласково сказал добрый пастырь. «Ты служишь мне, и если ты мне доверишься, они не смогут заставить тебя против твоей воли заключить семейный союз. Но ты не должна разрешать твоим боязливым родственникам входить в твой домик, потому что они враги самого царя, который принял тебя к себе в работники».
0: «Я знаю, ох, я знаю!» – плакала робость. «Но всякий раз, когда я встречаю любого из моих родственников, теряю всякую уверенность и просто не могу им противостоять. До тех пор, пока я буду жить в долине, я не смогу избежать встречи с ними. Они повсюду, особенно теперь, когда они решили овладеть мною. Я теперь не решусь одна выйти даже за двери моего коттеджа, потому что они меня утащат к себе».
1: При этих словах она подняла глаза к вершинам гор, на которых отражалось заходящее солнце, и воскликнула с невыразимой тоской:
0: «О, если бы я могла уйти из этой долины унижения к чудесным вершинам, чтобы быть недосягаемой для моей семьи боязливых и для других родственников!»
1: Не успела она произнести эти слова, как к ее невыразимому удивлению пастырь ответил: «Я уже давно жду, когда у тебя наконец появится такое желание, и ты скажешь об этом. Безусловно, для тебя это будет самое лучшее – оставить долину унижения и уйти к желанным высотам. Я с удовольствием сам поведу тебя туда. Нижние склоны, которые ты видишь по другую сторону реки, являются пограничной зоной царства моего Отца Любви. Никакой страх там не может находиться, потому что совершенная любовь изгоняет страх. Робость с удивлением смотрела на него, не отрывая глаз. «Пойти к желанным высотам?» — воскликнула она. «И жить там? О, если б я только смогла! Я уже долгое время, эта тоска живет в моем сердце. Я думаю об этом день и ночь, но это невозможно. Я никогда не смогу достичь их. Я калека». Она посмотрела на свои уродливые ноги, и глаза ее наполнились слезами отчаяния и жалости к себе. «Эти горы очень высокие и опасные. Мне говорили, что только олени и косули могут передвигаться по ним безопасно». «Это правда, что тропинка к желанным высотам трудна и опасна», — сказал пастырь. «Это для того, чтобы никто из врагов любви не смог подняться и захватить царство. Ничто несовершенное и с изъяном не может туда войти. Жителям желанных высот необходимы ноги, как у оленя. У меня ноги тоже, как у оленя», — добавил он с доброй улыбкой. «И как молодой олень я могу взбегать по холмам и прыгать по склонам с невероятной легкостью и большим удовольствием. Но, робость, я могу сделать твои ноги тоже, как у оленя, и поселить тебя на желанных высотах. Тогда ты сможешь служить мне гораздо эффективнее и будешь недосягаемой для твоих врагов. Мне очень приятно слышать, что у тебя давно уже это желание, но я все время ждал, пока ты сама об этом скажешь. А тогда, — добавил он опять с нежной улыбкой, — ты никогда больше не будешь встречаться с трусом». Робость смотрела на доброго пастыря с недоумением. «Сделаешь ноги мои, как у оленя?» — тихо повторила она. «Разве это возможно? А что скажут жители царства любви, когда увидят меня, несчастную калеку, со страшным лицом и перекрывленным ртом? Ведь для нечистого и несовершенного там нет места». «Ты права», — ответил пастырь. «Прежде чем ты достигнешь желанных высот, ты должна будешь измениться. Если ты желаешь пойти со мной, то я помогу тебе и сделаю ноги твои, как у оленя. В горах, по мере того, как ты будешь подниматься к вершинам, воздух будет свежее, он укрепит твое тело. Там также есть источники с чудесными исцеляющими свойствами. Те, кто в них купаются, вдруг обнаруживают, что все их недостатки и уродства смываются. А тебе также должен сказать, что не только ноги твои я сделаю, как у оленя, ты еще получишь и новое имя. Имя Робость принадлежит семье боязливых, а никто из этого семейства не имеет права войти в царство любви. Готова ли ты, Робость, измениться совершенно, соответственно, нового имени, которое тебе будет дано, как гражданке царства любви?» Девочка кивнула головой и от всего сердца произнесла: «Да, готова!» Добрый пастырь улыбнулся опять, но добавил совершенно серьезно:
2: «Есть еще одно условие, но оно самое важное. Никто не может войти в царство любви, пока в его сердце не расцветет цветок любви. Посажено ли семечко любви в твоем сердце, Робость?»
1: Добрый пастырь пристально смотрел на девочку. Она почувствовала, как его взгляд проник в самую середину ее сердца. Увидев его содержимое, добрый пастырь знал ее гораздо лучше, чем она знала сама себя. Долгое время она сидела молча, потому что не знала, что ответить. От этого взгляда ей стало не по себе. Вдруг она увидела, что в его глазах отражалось то, что он видел. Робость увидела содержимое своего собственного сердца, так как видел его он. После долгого молчания девочка ответила: «Я думаю, что то, что там растет, это всего лишь желание испытать радость и любовь человеческую, любить одного человека, который бы любил меня взаимно. Возможно, это желание вполне естественное и правильное, но это совсем не та любовь, о которой ты говоришь». Она молчала, а потом добавила почти с трепетом: «Я вижу, желание быть любимой растет в моем сердце, но я не вижу той любви, о которой ты говоришь. По крайней мере, ничего похожего на ту любовь, которую я вижу в тебе, пастырь. Тогда позволишь ли ты мне прямо сейчас заронить в твое сердце семечко настоящей любви?» — спросил добрый пастырь. «Пока у тебя ноги станут, как у оленя, чтобы подняться на желанные высоты, семечко любви проклюнется, вырастет и расцветет как раз ко времени, когда ты дойдешь до цели». Робость вся съежилась. «Я боюсь. Мне говорили, что если ты на самом деле полюбишь кого-нибудь, тогда ты позволяешь своему любимому причинять тебе такую боль, которую никто другой не причинит».
2: «Это правда», — согласился пастырь. «Любовь — это значит довериться любимому и стать очень чувствительной к боли. А ты боишься боли, не так ли?»
1: Робость в отчаянии кивнула и, сгорая от стыда, ответила: «Да, я очень боюсь боли».
2: «Но в любви есть счастье», — тихо проговорил пастырь. «Любовь прекрасна, даже если это и безответная любовь. Ее сопровождает боль, но любовь не обращает на это внимания».
1: Вдруг робость неожиданно заметила, что у доброго пастыря самые прекрасные глаза, которые она когда-либо видела. Но в них было что-то, что причиняло боль ее сердцу. А что именно, она не могла понять. Девочка продолжала съеживаться от страха и вдруг быстро выпалила, сама не зная, почему она это говорит. Ей было стыдно произносить эти слова: «Я никогда не решусь полюбить, пока я не буду точно знать, что буду любима в ответ. Если я позволю тебе заронить семечко любви в мое сердце, можешь ли ты мне обещать, что я тоже буду любима? В другом случае я этого не выдержу». Улыбка, которой он ответил на ее вопрос, была нежной и доброй. Он опять, по совершенно непонятной ей причине, она почувствовала острую боль.
2: «Да», — ответил добрый пастырь уверенно, — «я обещаю тебе, робость, что когда цветок любви готов будет расцвести в твоем сердце, и ты будешь готова поменять твое имя на новое, тогда ты будешь любима».
1: Волна радости охватила все ее существо. Невероятно было даже представить, но ведь ей обещал сам добрый пастырь, и она была совершенно уверена, что он никогда не обманывает. «Пожалуйста, дай мне это семечко сейчас», — едва слышно проговорила девочка. Бедное, маленькое существо, она все еще оставалась робостью, хотя и услышала самые великие обещания в мире. Пастырь опустил руку к себе на грудь, что-то вытащил оттуда и положил на ладонь. Потом он протянул эту руку к робости и сказал:
2: «Вот это семечко любви».
1: Девочка наклонилась, чтобы посмотреть, потом вдруг вскрикнула и отпрянула назад. На его ладони на самом деле лежало семечко, но форма его была как длинная острая игла терновника. Робость и раньше замечала, что руки доброго пастыря были покрыты шрамами, но теперь она вдруг обнаружила, что шрам на ладони был точно такой же формы и размера, как семечко любви, лежащее рядом. «Семечко выглядит колючим», – проговорила она, вздрагивая. «Разве не будет больно, если положить ее в мое сердце?»
2: «Оно настолько острое, что войдет в него очень быстро. Но, робость, я ведь тебе уже предупредил, что любовь и боль неразлучны, по крайней мере, некоторое время. Если ты будешь знать любовь, ты должна будешь познакомиться и с болью».
1: Робость посмотрела на терновую колючку и сжалась. Потом она подняла глаза на лицо доброго пастыря и тихо повторила его слова. «Когда цветок любви готов будет расцвести, ты будешь любима». И незнакомая, новая смелость наполнила ее слабое тело. Неожиданно она встала, открыла свое сердце и проговорила: «Пожалуйста, вложи это семечко в мое сердце». Лицо пастыря осветилось доброй улыбкой, и он с радостной ноткой в голосе сказал: «Теперь ты сможешь пойти со мной на желанные высоты и быть гражданкой в царстве моего отца». После этого он приложил семечко к ее сердцу. Как он и сказал, она почувствовала колющую боль, и семечко быстро воткнулось в ее сердце. Вдруг необыкновенная сладость, которую она никогда не испытывала раньше, наполнила все ее существо. Она почувствовала горечь, но сладость была сильнее, и она подумала о словах, которые сказал ей добрый пастырь: «В любви ты найдешь счастье». Ее бледные, болезненные щечки вдруг порозовели, а глаза засветились. Некоторое время робость не испытывала совершенно никакого страха. Уродливый рот растянулся в радостной улыбке, а радостные глаза и розовые щеки сделали ее почти красивой. «Спасибо! Спасибо!» – с восторгом шептала она и склонилась на колени у ног доброго пастыря. «Какой ты добрый! Какой терпеливый! Нет никого во всем мире такого доброго, как ты! Я пойду с тобой к вершинам, ты сделаешь ноги мои, как у оленя, и ты поселишь меня, именно меня, на желанных высотах».
2: «Я доволен», — ответил добрый пастырь, — «вижу, что ты уже готова переменить свое имя. Должен я тебе сказать и еще об одном условии. Я сам провожу тебя к подножию гор, чтобы защитить тебя от врагов. После этого с тобой пойдут две проводницы. Они будут помогать тебе в трудных местах, так как твои ноги пока остаются слабыми. Они будут сопровождать тебя. Ты будешь еще хромать и идти медленно.
1: Робость, ты не будешь иметь.
2: Робость, ты не будешь видеть меня постоянно, потому что я буду ходить по горам и холмам, и вначале ты не сможешь сопровождать меня. Это наступит позже. Однако ты должна помнить, что в царстве любви существует прекрасная система связи. Как только ты позовешь меня, я услышу, где бы я ни находился. Когда тебе нужна будет помощь, я обещаю прийти немедленно. Итак, у подножия гор будут ждать тебя две мои служанки, которые я избрал для тебя. Выбирал я их сам. Они окажут тебе самую большую помощь, и ноги твои станут, как у оленя. Ты встретишь их с радостью и позволишь им помочь тебе, правда?»
1: «Конечно же!» – радостно ответила робость. «Я нисколечко не сомневаюсь, что ты сделал так, как лучше для меня. Думаю, что я никогда больше не буду бояться».
2: Пастырь смотрел добрым взглядом на робость, которая только что получила семечко любви в свое сердце. Она готовилась идти с ним к желанным высотам, но он также знал все запутанные лабиринты ее одинокого сердца. Он знал ее намного лучше, чем она знала самую себя. Он прекрасно знал,
1: что ей придется пройти долгий-долгий путь, пока она останется ответственной своему новому имени. С особой нежностью и состраданием смотрел добрый пастырь на сияющие глаза и красное от волнения личико робости. Оно буквально преобразилось. «Теперь иди домой и приготовься к путешествию. Ты ничего с собой не должна брать, только оставь все в порядке. Ты также не должна ни с кем говорить об этом, потому что путешествие к желанным высотам должно быть тайной. Я не могу назначить тебе точно времени, когда мы пойдем, но это будет скоро. Ты должна быть готовой, и как только я позову, должна идти. Сигналом будет песня. Я буду петь, когда буду проходить мимо твоего коттеджа. Песня будет непростая. Ты в ней услышишь слова, обращенные к тебе. Как только услышишь, иди к назначенному месту». Солнце уже скрылось, а его красивые яркие лучи, прощаясь, зажгли облака красным золотом. Горы с восточной стороны покрылись розово-лиловой дымкой. Тени стали длиннее, приближалась ночь. Добрый пастырь повернулся и повел свое стадо к овчарне. Робость направилась к своему домику. Идти ей было легко, сердце ликовало, и казалось, что она никогда больше ничего не будет бояться. От радости она стала напевать песенку. Слова она нашла в старой книге песен, которую часто читал добрый пастырь. Раньше эти слова никогда ее не трогали, а теперь они просто лились из ее сердца. «Песнь песней льется с вершин, о любви превосходная песнь. Царь царей всего господин ее дарит, как добрую весть. Нет подобной в мире людей, все испорченный сорный предмет. Этой песни не будет нежней, и она никогда не пройдет. Кто услышит ее и поймет, даст уму и сердцу простор, и душа его запоет мелодичной гармонией слов. Сердце птицей бьется в груди, взгляд царя за собою увлек. Я бегу, не зная дорог и того, что ждет впереди. Знаю все, я по жизни изгой, и презрением увенчана жизнь. Царь простил мне этот позор, дал любви путеводную нить. В замке чудной, бессмертной любви припаду я к его ногам, засияю, как солнце лучи, и ему свое сердце отдам. Пройдя уже больше половины первого луга, она вдруг увидела, что навстречу ей идет никто иной, как сам трус. Бедная робость совсем на немножко она забыла о существовании своих ужасных родственников. И вот встреча. Самый противный и ненавистный из них шел к ней своей наглой, развинченной походкой. Девочку охватила паника, беспомощно оглядываясь по сторонам, но скрыться было некуда. Она поняла, что он шел к ней, и как только ее заметил, немного ускорил шаг.
2: «Наконец-то мы встретились, сестренка робость. Итак, нам предстоит пожениться. Что ты на это скажешь?»
1: С этими словами он ущипнул ее, вроде в шутку, но так злобно, что она только охнула и прикусила губы, чтобы не вскрикнуть. Девочка отпрянула, дрожа от ужаса и отвращения. К сожалению, это только разожгло его еще больше. Он любил над ней издеваться. Если бы она только могла не обращать на него внимания, то ему скоро надоело бы ее общество, и он отстал бы от нее. Но всю свою жизнь робость никогда не могла избавиться от страха. В этот момент бедная девочка не могла скрыть своих чувств. Увидев ее бледное лицо и ужас в глазах, трус бросился к ней и со злорадной усмешкой схватил ее за руки. Девочка была одна среди поля, из ее груди вырвался крик отчаяния и боли. трус разжал руки и отпустил ее. Ни один из них не заметил приближения доброго пастыря. Лицо его было строгим, глаза горели, а в поднятой руке была крепкая дубинка. Одного взгляда на все это для хулигана было достаточно. Трус бросился в сторону, как ужаленная собака. В панике, вместо того, чтобы бежать в деревню, он бежал от нее, руководимый единственным инстинктом – подальше. Робость расплакалась. Она должна была помнить, что трус очень трусливый, и ей только стоило позвать доброго пастыря, как он тут же оказался бы рядом. А теперь платье ее было разорвано, на руках синяки, но это все было еще не самым главным. Ей было страшно стыдно, что она так быстро стала опять соответствовать старому имени и природе. Девочка так надеялась, что она уже стала меняться. Игнорировать боязливых казалось для нее теперь невозможным, а тем более противостоять им. Робость от стыда не могла поднять глаз на пастыря, но если бы она посмотрела на него, то заметила бы, с каким сочувствием он на нее смотрит. Она не знала, что князь любви относится с особой нежностью к тем, кто живет в страхе. Робость предполагала, что он, как и все остальные, презирает ее за глупый страх, и она тихо пробормотала: «Спасибо!» Не поднимая головы, она, прихрамывая, медленно направилась к деревне. Слезы текли по ее щекам, и она в отчаянии повторяла: «Как я могу даже думать о том, чтобы идти к желанным высотам? Я никогда не смогу их достичь, потому что самая малейшая неприятность уже меня разбила». Придя домой, робость немножко успокоилась. Пока она готовила ужин, на память пришли все слова доброго пастыря, которые она слышала сегодня у пруда. Неожиданно для себя она радостно улыбнулась, вспомнив, что в ее сердце было посажено семечко любви. При этой мысли снова знакомое чувство радости наполнило все ее существо. «В любви есть счастье!» — повторила про себя робость, прислушалась и снова повторила: «В любви есть счастье!» Прибрав комнату, она легла спать, потому что очень устала от волнения сегодняшнего такого необычного дня. В сердце ее снова звучала мелодия из книги песен, только на этот раз уже другая. «Мохнатым облаком в холод и зной отара по склону бредет, в грубых одеждах желанный мой овец на горах пасет. Зачем ищу его у чужих, как ветром гонимый листок? Напрасное дело тревожить пустых, ненужных вопросов поток. Ты в узкой долине ищешь меня, прекрасная женщина, радость моя. Направь свое сердце к высокой скале, я знаки оставил на горной тропе. Жду тебя там, где начало ручья, приди же скорее, отрада моя». Девочка погрузилась в сладкий, спокойный сон.

какое счастье! О, какое счастье! Я Христа познал! Он спасение даром мне с небес послал. Я теперь небесный гражданин страны, где венцом созвездий светятся огни, где нет зла и горя, нет греха и слез, где сияет солнце Иисус Христос. О, какое счастье быть Его детем! Нам Спаситель в небе приготовил дом.

Иисус перед Пилатом. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. Они связали его, отвели и предали его Понтию Пилату. Пилат был римским правителем в Иудее и Самарии, так как тогда святая земля была завоевана римлянами. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Иудеи не вошли в преторию, дворец язычника Пилата, чтобы не оскверниться. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». И начали обвинять его, говоря: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает голоса моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» Пилат узнал, что Иисус из области Иродовой, то есть Галилеи, и послал его к царю Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека этого, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его». А Пилату и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему, а отпусти нам Варавву». Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни, распни его!» И превозмог крик их и первосвященников. Неся крест свой. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: «Се человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «По закону нашему он должен умереть, потому что он сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся и опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Он вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифастротон,
а по-еврейски Гавафа, и сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, распни его!» Первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят!» Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших!» Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Воины взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Чери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, тогда начнут говорить горам: «Падите на нас», и холмам: «Покройте нас».

Распятие Иисуса. Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». И написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части. А Ахитоне бросили жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. По нынешнему исчислению это с 12 до 3 часа. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахвани», то есть: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось». Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой город и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину, он был Сын Божий». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь.

Погребение Иисуса. День, в который умер Иисус, была пятница. Иудеи пошли к Пилату просить разрешения скорее снять распятых с крестов, перебив им голени, чтобы тела не остались на кресте в субботу, потому что в ту субботу был великий праздник. Получив разрешение от правителя, воины пришли и перебили голени у обоих разбойников. Подойдя к Иисусу, они увидели, что он уже умер, и не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и из раны истекла кровь и вода. Это произошло в точности так, как было предсказано в Священном Писании. Кость его да не сокрушится. А пророк Захария сказал: «Воззрят на того, которого пронзили». После этого к Пилату пришел знатный и богатый член Синедриона Иосиф из Аримафеи. Он тоже был тайным, из-за страха перед иудеями, учеником Иисуса. Иосиф попросил Пилата разрешить ему снять тело Иисуса с креста, и Пилат позволил. Пришел также еще один из членов Синедриона, Никодим, приходивший к Иисусу ночью. Он принес с собою около 100 литров благовонных масел для погребения. Они возлили ароматы на чистую плащаницу, полотно, и по иудейскому обычаю погребения обернули ею тело Иисуса. Близко от того места, где Иисус был распят, был сад, и в саду была новая, высеченная в скале пещера, предназначенная для погребения. Иосиф и Никодим положили туда тело Иисуса, привалив к отверстию большой камень. В субботу первосвященники и фарисеи пришли к правителю Пилату и стали говорить ему об Иисусе. «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После 3 дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали потом народу: «Воскрес из мертвых». И будет последний обман, хуже первого». Получив позволение, они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.

день процессы догорает, тихий вечер наступает. Только слышно там и тут, птички весело поют.

другие, а теперь и сам жалею. И зачем только я дал, всю машину заломал. А теперь смотри, смеешься, да еще не зазнаешь. Говорит, была такая, будто я его не знаю. Не прощу ему это, ты мне только посоветуй.

0: А ну-ка, подойди ко мне поближе, я ведь, знаешь, плохо вижу. Сядь со мною на крылечко, успокой свое сердечко, мы сейчас поговорим, как Сергею отомстим. Помнишь, я тебе, мой милый, об Иисусе говорила, по земле, как он ходил, как он грешников любил, как, горя святой любовью, он больным давал здоровье, как несчастных утешал, как обиды всем прощал. И слова его звучали, чтобы мы врагов прощали, чтобы мы друзей любили, чтоб добром за зло платили. Хочешь ты, как он, любить, на него похожим быть?
1: Внук кивает. Да, конечно. Глубоко вдохнул сердечно, а потом сказал робея:
2: только как тебе, Сергей?
1: Молвит бабушка так-то.
0: Иисус учил всегда: если голоден враг твой, накорми его, родной. Если враг твой хочет пить, постарайся напоить.
1: Петя молча это слушал, молча мылся, молча кусал, а потом в постели лёжа долго думал о серёзе. Утром рано встал с постели, петухи уже пропели, солнце яркое встаёт, Петя завтракать идёт. Он веселое настроение, молока попил с печеньем, что-то думает, читит и на бабушку глядит. Кто-то бабушку позвал, внук со стула сразу встал. Быстро принял он решение, положил в карман печенье, взял он кружку с молоком и к обидчику бегом. Как чудесное солнце греет, увидал вдали Сергея и кричит ему:
2: «Сергей, Сергей, подойди ко мне скорей!» «Да не бойся подходить, я тебя не буду бить!»
1: Подошел Сергей к порогу, на Петра глядит с тревогой. Тот с приветливым лицом держит кружку с молоком. Говорит ему:
2: «Сережа, хочешь кушать? Ты быть может!»
1: А Сергей ему в ответ прошептал:
3: «Да вроде нет».
1: Петя смотрит с сожалением:
2: «Ах, как жалко!»
1: И с волнением говорит:
2: «А может быть, ты, Сережа, хочешь пить? Вот давай попьем с тобой. Знаешь, вкусное какое!»
1: И Сергею прямо в рот кружку полную сует.

0: говорить.
1: Петя, где твоя машина? Мы ее сейчас починим.
0: Помолчал, потом сказал:

0: Хорошо быть вместе с Иисусом.
1: Петь ему так легко.
2: Это здорово, но, кажется, приближается туча.
0: Ой, будет дождь.
1: Да нет, она пройдет мимо.
2: Как хорошо, что у Бога для каждого события есть свое время.

Тропинка к желанным высотам. Глава вторая. Нападение боязливых. На следующее утро робость проснулась рано. Ощущение страха исчезло. «Может быть, прямо сегодня я начну свое путешествие с добрым пастырем к желанным высотам?» – подумала она. Девочка была настолько взволнована, что ей не хотелось даже завтракать. Приготавливаясь к путешествию, она пела. С тех пор, как семечко любви появилось в ее сердце, песни радости стали ее дыханием. Песни были те, которые она слышала от доброго пастыря, когда он пас свое стадо. Сердце птицей бьется в груди, взгляд царя за собой увлек. Я бегу, не зная дорог и того, что ждет впереди. Знают все, я по жизни изгой и с презрением увенчана жизнь. Царь простил мне этот позор, дал любви путеводную нить. В замке чудной, бессмертной любви припаду я к его ногам, засияю, как солнце лучи, и ему свое сердце отдам». Выполняя свою ежедневную работу, она заметила, что отношение ее совершенно стало другим. Она волновалась, перед ней была полная неизвестность, но всякий раз, когда она вспоминала о семечке, похожем на терновую колючку, та же таинственная сладость и спокойствие разливалась по всему телу. Любовь была возможной даже для нее, маленькой, уродливой, некрасивой робости. Когда одна поднимается к желанным высотам, то освободится от своего унизительного уродства и станет красивой. А когда расцветет в ее сердце цветок любви, она тоже будет любима. Вдруг, откуда ни возьмись, перед ней промчалось сомнение. «Нет, это невозможно, это просто сон. Я боюсь, что это никогда не произойдет», – думала робость. Но, вспомнив доброго пастыря, она затрепетала и бросилась к двери, чтобы посмотреть, не проходит ли он мимо. Солнышко поднялось уже высоко, а его все не было. После полудня, однако, что-то произошло. Это было вторжение ее непрошенных родственников. Прежде чем она успела что-либо сообразить, они были уже в ее комнате. Неожиданно для себя робость была окружена целым полчищем своих дядей, тетей и двоюродных братьев и сестер, однако труса среди них не было. Родственники, узнав об их вчерашней встрече и сообразив, что девочка боится, решили его с собой не брать. Они решили убедить ее всяческими доводами относительно замужества и, если представится возможность, заманить ее к себе. План их был простой – напасть на нее, пока она будет в доме одна, а добрый пастырь со своим стадом на поле. Днем похитить ее было невозможно, потому что вокруг было слишком много слуг доброго пастыря, которые могли тут же прийти ей на помощь. Однако они знали робость ее слабости и были убеждены, что если их будет много, то они смогут ее запугать и убедить пойти с ними в замок старого лорда ужаса. Тогда она будет в их власти. Старый лорд присутствовал тут же, по-отцовски убеждая ее, что их намерения самые добрые и искренние. Он понимал, что у нее есть какое-то возражение относительно предстоящего брака и хотел бы обговорить все это с ней лично в спокойной обстановке. Он обещал, что постарается все уладить. Ему казалось, что это была вполне подходящая пара. Просто у нее было какое-то неправильное представление, и простые доводы могли бы все привести в порядок. А если не так, он заверил, что ни за что не будет принуждать ее выходить замуж против воли. Когда он закончил, тут же раздался другой голос из этого же боязливого семейства, который убеждал ее изо всех сил и давал различные советы. Они напомнили ей о том, что она отстранилась
от всех своих родственников давно, и неудивительно, что у нее возникают странные подозрения относительно их намерений. Единственное, чем можно поправить положение, это некоторое время побыть вместе с ними и убедиться, что она неправильно их понимала. Трус, может быть, не обладает той привлекательностью и красотой, как сказочный принц, и действительно его характер не мед, но это всего только лишь потому, что он представления не имеет о нежности брачных отношений. Без сомнения, ответственность и счастье брачной жизни скоро изменят его. Для нее представляется необыкновенная привилегия быть тем инструментом, который поможет ему преобразиться. Они все желают это скоро увидеть. Доводов становилось все больше и больше, а жалкая робость сидела среди них, съежившись, едва соображая, что они говорят и советуют. Боязливые надеялись привести ее в страх и замешательство, потом внушить, что ее обязанность – преобразить труса во что-то более податливое. Неожиданно звуки, доносившиеся снаружи, заставили всех насторожиться. Когда боязливые вошли в дом, то из предосторожности закрыли за собой дверь и даже заперли ее, чтобы робость вдруг не сбежала. Теперь издалека слышалось пение. Это был голос пастыря, и пел он из той же старой книги, которую робость уже успела сильно полюбить. В окно они увидели доброго пастыря, ведущего своих овечек к воде. Слова песни отчетливо доносились через открытое окно, сопровождаемые тихим, мягким блеянием овечек. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, голубица моя в ущелье скалы, под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно. Песни песней 2.11.14. После зимних дождей, непогоды наступили теплые дни. Буйным цветом цветут мимозы и звенят половодьем ручьи. Виноградник, покрытый зеленью, укрывает гнездо голубей, и самец в саду горлицу бережно ублажает песней своей. «Встань скорей, голубица моя, в сад цветущий окно распахни, эту песню пою для тебя, оживет в сердце семя любви». Казалось, что при звуке его голоса все погрузилось в абсолютную тишину. Все боязливое семейство замерло. Слушая звуки любимого голоса, робость прекрасно понимала, что добрый пастырь зовет ее идти с ним в горы. Это был тот самый тайный сигнал, и она должна выйти к нему сразу же, как только его услышит. И вот она сидит запертая в своем собственном доме и под охраной целой толпы боязливых родственников. Если бы можно было подать какой-то сигнал или ответ на его призыв. Однако, когда раздалось пение, и все замолчали, у нее был этот единственный момент, когда она могла крикнуть о помощи. Робость не сообразила, что замерли они от того, что боялись, что она крикнет, и тогда бы они бросились в рассыпную. Робость, сжавшись от страха, пропустила этот момент, а потом было слишком поздно. В следующее мгновение она почувствовала, как тяжелая рука малодушного плотно закрыла ей рот, а кто-то другой схватил ее и прижал к стулу. Добрый пастырь медленно прошел мимо коттеджа, не получив никакого ответа. Когда он прошел, и слова песни и блеяния овец замерли вдали, робость потеряла сознание. Грубые руки малодушного почти задушили ее. Родственники с удовольствием бы использовали это
обстоятельства и унесли ее с собой, пока она была без сознания. Но это было время, когда все возвращались с работы. Боязливые решили, что останутся в коттедже до полной темноты, а потом заткнут робости рот и незаметно унесут ее к себе. Обсудив план, боязливые положили девочку на кровать, чтобы та пришла в себя. Женщины отправились на кухню и стали заглядывать в шкафы, надеясь что-либо перекусить, а мужчины, расположившись в зале, закурили. Хмурая осталась в спальне рядом с полуживой робостью. Постепенно робость пришла в себя. Но когда она сообразила, в каком находится положении, то от ужаса чуть снова не потеряла сознание. Она не решалась кричать, думая, что все соседи еще были на работе. Неожиданно до нее донесся голос госпожи Доблестной, жившей в соседнем коттедже. Услыхав ее, робость мгновенно решила сделать последнюю попытку освободиться. Для Хмурой это было совершенно неожиданно. Робость вскочила с кровати, бросилась к окну и закричала, что было силы. «Доблестная, доблестная, помоги мне! Скорее на помощь!» Доблестная оглянулась на звук голоса и в проеме окна заметила бледное, перекошенное от ужаса лицо робости. В следующее мгновение оно исчезло, а занавеска на окне быстро задернулась. Для госпожи Доблестной этого было вполне достаточно. Она бросилась прямиком к коттеджу робости и дернула дверь, но дверь оказалась заперта изнутри. Заглянув в окно, она увидела целую толпу родственников робости. Госпожа Доблестная была не из тех, кого легко можно было испугать, как она выражалась, кучкой боязливых. Просунув голову в открытое окно, она с угрозой в голосе закричала: «Вон из этого дома всю же секунду! Если вы не исчезнете, я позову доброго пастыря. Этот коттедж принадлежит ему, и вы знаете, что последует, если он застанет вас здесь». Слова ее произвели невероятное действие. Дверь широко распахнулась, и боязливые с поспешностью, наступая друг на друга, бросились убегать. Глядя на их постыдный побег, Доблестная грустно улыбнулась. Когда выскочил последний страх, она вошла в комнату. Со слезами робость поведала ей об ужасных часах, проведенных в кругу своих родственников, обо всех угрозах и о попытке утащить ее после наступления темноты. Госпожа Доблестная никогда не испытывала страха. Только что она сама выпроводила целую шайку боязливых. Она намерена была хорошенько выругать робость за такое отношение и за то, что она позволила своим родственникам даже ступить на порог дома без ее согласия. Но, взглянув на бледное лицо и испуганные глаза бедной трепещущей робости, она подумала: «Что пользы сейчас об этом говорить? Она, бедняжка, не может им противостоять, ведь она сама одна из них, и у нее страх в крови. Когда она видит врагов, то вся наука напрасна. Мне кажется, что никто, кроме доброго пастыря, не сможет ей помочь». Вместо наставлений госпожа Доблестная прижала к себе несчастную девочку и проговорила с материнской нежностью: «Успокойся, моя милая, я побуду с тобой немного. Пойду посмотрю, что там на кухне, и приготовлю тебе горячего чая». «О!» – раздался ее голос уже из кухни. «Да ты посмотри, эти грабители уже приготовили все для нас с тобой. Ну и банда!» – пробормотала она про себя, а затем снисходительно улыбнулась, вспомнив, как они убегали. После ужина госпожа Доблестная быстро прибрала в комнате, загладив все следы пребывания непрошенных захватчиков. Робость почти успокоилась. Темнота ночи уже давно спустилась над землей, и было слишком поздно, чтобы идти к пруду
и объяснять доброму пастырю причину своего молчания. Она должна была дождаться утра. И так, по совету госпожи Доблестной, робость легла спать. Соседка, убедившись, что девочка в постели, подоткнула получше одеяло и поцеловала ее. Госпожа Доблестная предлагала робости остаться и переночевать с ней, но девочка знала, что ее ждет семья, а поэтому не согласилась на такую услугу. Однако перед тем, как уходить, соседка поставила возле ее кровати колокольчик и предупредила, что если что-либо вдруг ночью побеспокоит ее, то она должна немедленно позвонить в колокольчик, и семья Доблестных явится без замедления на помощь. После этого госпожа Доблестная ушла, и робость снова осталась одна.

Любовь Христа, любовь святая, как маячок она горит, свой свет небесный излучая, в сердца надежду нам вселит. Любовь Христа непобедима, превыше гор и глубже рек. Любовь Христа, любовь благая, к тебе, ко мне, из века в век.

Христос воскрес. По прошествии субботы ночью произошло сильное землетрясение, потому что ангел Господень, сошедший с небес, отвалил камень от входа в пещеру, и Господь Иисус Христос воскрес и восстал из гроба. Вид ангела был подобен молнии, и одежда его была белой, как снег. Устрашившись его, стерегущие пещеру воины в трепете упали и стали как мертвые. Придя в себя, они пошли в город и объявили первосвященникам о всем случившемся. Собрав совещание со старейшинами, первосвященники дали воинам много денег и сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. А если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Воины, взяв деньги, пошли и поступили так, как их научили первосвященники. На рассвете Соломия, мать учеников Иоанна и Иакова, Мария, мать апостолов Иакова и Иуды, и Мария Магдалина пришли в сад, где была пещера, чтобы помазать принесенными ароматами тело Иисуса. Пока они шли, то с грустью говорили между собой: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» Подойдя ко гробу, женщины с удивлением увидели, что камень отвален, а он был очень большим. Войдя в пещеру, они увидели ангела, облаченного в белую одежду. Женщины ужаснулись, но ангел сказал им: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых». Поспешно выйдя из пещеры, женщины со страхом и великой радостью побежали возвестить ученикам о воскресении Христовом.

Иисус жив. Когда женщины шли возвестить ученикам чудную весть о воскресении, Иисус встретил их на дороге и сказал им: «Радуйтесь». Они возрадовались, увидя Его, подошли и поклонились Ему. Тогда Иисус сказал: «Не бойтесь, пойдите возвестите братьям Моим». Придя к 11 ученикам, женщины возвестили им, что видели воскресшего Иисуса. Но печальным и разочарованным ученикам показались их слова пустыми, и они не поверили им. Все-таки, услышав весть о воскресении Христа, Петр и Иоанн побежали ко гробу. Им так хотелось верить услышанному и самим убедиться в этом. В их сердцах горела любовь к Учителю, но они были очень подавлены и смущены случившимся. Они думали, что Христос будет царем большого царства в этой жизни, и не могли понять слов Христа о том Царстве Божьем, которое Он пришел утвердить в сердцах людей. Они не поняли Иисуса, когда Он сказал: «Царство Божие внутри вас есть». Иоанн бежал быстрее Петра и первым прибежал к каменной пещере, где был похоронен Иисус. Наклонившись и заглянув в пещеру, он увидел лежащие пелены, но не вошел туда, ожидая Петра. Вслед за ним прибежал Петр, и, войдя в гробницу, он увидел одни пелены, которыми было обернуто тело Христа, и отдельно лежащий плат, покрывавший голову Иисуса. Тогда Иоанн, войдя во гробницу и тоже увидев пелены, лежащие в пустом гробу, поверил, что Господь воистину воскрес. Они еще не знали из Писания, что Иисусу надлежало воскреснуть из мертвых.

Иисус является ученикам, идущим в Эммаус. В тот же день двое из учеников Христа пошли в селение Эммаус недалеко от Иерусалима. По дороге они разговаривали между собой о событиях последних дней. И сам Иисус, приблизившись к ним, пошел с ними, но они не узнали Его. Иисус спросил своих учеников: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И от чего вы печальны?» Один из них по имени Клеопа ответил: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим и не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» Иисус спросил их: «О чем?» Ученики ответили: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но он совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его, и придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». Тогда Иисус сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, он из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Так они приблизились к тому селению, куда шли, и стали просить его: „Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру“. Тогда Иисус вошел с ними в дом. Во время вечери с ними он взял хлеб, благословил, преломил и подал им. В этот момент как бы открылись глаза у них, и они узнали его. Но Иисус сразу стал невидимым для них. Тогда ученики сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?»

Иисус является остальным ученикам. Когда Иисус стал невидимым для двух учеников, которым явился на дороге в Эммаус, они сразу же встали и пошли в Иерусалим, и нашли собравшихся вместе 11 апостолов и бывших с ними, и стали рассказывать им о происшедшем в пути, и как Иисус был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Ученики смутились и испугались, думая, что видят духа. Но Иисус сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Сказав это, он показал им руки и ноги со следами от ран. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он спросил их: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и он ел перед ними. Затем Иисус сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, и в пророках, и псалмах. Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечете силою свыше». Тогда же Иисус открыл ученикам ум к пониманию Писаний.

0: Тропинка к желанным высотам. Глава третья. Ночной побег. Проходил час за часом, а несчастная робость никак не могла уснуть. Она поворачивалась сбоку на бок, не в состоянии найти удобного положения ни для тела, ни для души. Она пыталась вспомнить что-то очень важное, но никак не могла. Когда в конце концов она погрузилась в глубокий, тяжелый, тревожный сон, эта мысль продолжала ее преследовать. Часа через полтора робость неожиданно проснулась. Ум работал напряженно и четко. Проснулась она от острой, незнакомой боли. Семечко любви, имевшее форму тернового шипа, вдруг ожило и стало пульсировать, причиняя такую боль, что она едва могла перенести. Создавалось впечатление, что боль вытесняла что-то оттуда. Но что? Робость никак не могла разобраться. Вдруг, словно молния, ее пронзила мысль, и она с жаром зашептала. «Добрый пастырь приходил и звал меня. Он сдержал свое обещание, а я не вышла к нему и даже не ответила. Он, наверное, думает, что я изменила свое решение и не хочу идти с ним. Он, наверное, ушел, а я осталась. Ушел без меня. Ох, он оставил меня!» Потрясение было ужасным. Как она могла забыть об этом? Ведь он предупреждал ее, чтобы она, как только услышит условный знак, выходила без промедления. У него есть важное дело, и он должен идти в горы. Но и вечером она не появилась в условленном месте возле пруда, где они обычно встречались. Он, конечно же, подумал, что она испугалась. Возможно, он уже ушел один. Робость похолодела от ужаса, и зубы ее стали стучать. И все это сопровождалось невыносимой болью в сердце. Казалось, что если она еще немножко помедлит в постели, то задохнется. Робость села, дрожа от холода и от сознания действительности. Она не переживет, если он ушел, а ее оставил одну. На тумбочке рядом с кроватью лежала старая книга песен. Бросив взгляд на открытую страницу, она увидела песню, написанную о пастушке. Она так же, как и робость, не ответила на призыв, а потом оказалось слишком поздно. Любовь ее прошла мимо. Робость всегда эта песня казалась слишком печальной, и читала ее она без удовольствия. Но теперь, когда она читала эти слова в темноте ночи, ей показалось, что это крик ее собственной жаждущей любви и объятого ужасом сердца. «Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его». Песни песней 3.2. «Как горный олень мой любимый красив, как кипарис он между олив, узнаю его среди многих людей, с другими разнится он статью своей. Средь горных вершин свое стадо ведет, усталых овечек на плечи берет и узкой тропой приведет их к реке. Дорогою песни поет обо мне. Когда он позвал, я к нему не пришла, и много причин тому я нашла. Ищу теперь в городе ночью одна, молчанием ответили мне сторожа». Листочек закончился этими словами, и она не стала его переворачивать. Она не могла больше терпеть неизвестности. Она должна во что бы то ни стало убедиться в том, что он на самом деле ушел, а ее оставил. Робость соскочила с постели, оделась со скоростью, на которую только были способны ее дрожащие руки, и открыла дверь. Она также пойдет по улицам и площадям и будет искать его и убедиться в том, что его нигде нет, и он ушел, оставив ее. Или, ох, если бы это только было на самом деле, если бы только он ждал ее. робость вышла в темноту ночи. Даже сотни трусов и страхов, притаившихся на опустевших улицах, не в состоянии были бы удержать ее в этот момент. Боль в сердце, заглушив все страхи и ужасы, влекла ее вперед. Было очень темно, но приближался рассвет. Девочка из-за своей хромоты не могла идти быстро, но, не обращая на это внимания, вышла из деревни и направилась через луг к овчарне. С губ ее невольно срывались тихие слова. «О, пастырь, когда ты говорил, что любовь всегда сопровождается болью, как ты был прав!» Если бы она знала или могла хотя приблизительно представить, что это значит, позволила бы она посадить это семечко в свое сердце. Теперь было слишком поздно, оно начало расти. Любовь была там, и боль тоже, и она должна найти доброго пастыря. Наконец, сильно хромая и задыхаясь, она подошла к овчарне, тихо спящей под тусклым светом звезд. Двое пастухов не спали, наблюдая за стадом. Услышав шаги, они поднялись и вышли навстречу нарушителю покоя.
1: «Кто там?»
0: — крикнули они в темноту. Пастухи замерли в недоумении, когда яркие лучи лампы осветили бледное лицо и испуганные глаза робости. «Здесь добрый пастырь!» — задыхаясь, проговорила она и бессильно прислонилась к стене загона.
1: «Нет!»
0: — ответил пастух с интересом и недоумением разглядывая ее.
1: «Он дал нам указание и оставил овец в нашем распоряжении. Он сказал, что должен идти в горы, как и обычно, и не сказал, когда вернется».
0: Робость не могла вымолвить ни слова. Она застонала и прижала руку к сердцу, боясь, что оно вот-вот разорвется. «Что ей остается делать?» Он ушел. Он подумал, что она не хочет идти, и не стал ее ждать. В отчаянии она продолжала стоять, прислонившись к стене загона. Вдруг она четко вспомнила лицо доброго пастыря и его ласковый любящий взгляд, с которым он приглашал ее к желанным высотам. Робость подумала, что тот, кто так хорошо понимал ее, кто знал все ее страхи и проявлял к ней свое сострадание, не мог уйти без нее, не убедившись, что она на самом деле отказалась идти. Подняв глаза, она посмотрела в сторону гор. Взор ее был устремлен к желанным высотам, манившим к себе. Слабый луч солнца пробивался через тучи над горами, давая знать, что наступало утро. Вдруг она вспомнила последний стих «Песни песней», которую читала ночью. Он звучал вместе с песней птички, которую та пела. Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя. «Где мой любимый? Не вижу пути, не знаю от горя, куда мне идти, но тут увидала родные глаза, и сердце очнулось. Его я нашла!» Робость перестала дрожать и приказала сама себе: «Я пойду к пруду и посмотрю, не ждет ли он меня там!» Не сказав пастухам ни слова, она повернулась и направилась к пруду через тот самый луг, на котором встретил ее трус. Забыв о своей хромоте, она торопливо спешила к отдаленным деревьям, растущим на берегу пруда. Над высокими горами зажглась утренняя заря, и до слуха ее донеслись радостные звуки водопада. Торопливо продвигаясь вперед, робость вдруг обнаружила, что сердце ее переполнено песней радости. Добрый пастырь был там. Он стоял возле пруда, смотрел на нее, и лучи солнца освещали его лицо. Робость споткнулась, и добрый пастырь тут же нагнулся, чтобы поддержать ее. Девочка опустилась к его ногам и сквозь слезы, всхлипывание проговорила: «О мой господин, возьми меня с собой, как ты предлагал, не оставайся. оставляй меня!»

0: Что говорят люди? Кто я такой?
1: Некоторые говорят, что ты учитель.
2: А некоторые принимают тебя за пророка.
0: А что вы думаете? Кто я, по-вашему, такой?
3: Ты Иисус Христос, Сын Божий.

Утром, вечером и днем можно говорить с самым ласковым царем, все ему открыть. Слушать очень любит он, когда я молюсь. Он отец мой, в нем одном я от зла спасусь.

0: Братская любовь. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Книга притчи Соломоновых, 17:17. Дети, пришло время нашего вечернего собрания. Громко позвал папа, открывая Библию. Линда, Петя, Тима и Лаура поспешили в гостиную. Мама уже сидела в кресле, отдыхая от своих трудов. В этот вечер отец читал вторую половину 17 главы книги притчи Соломоновых. «Хочу, чтобы вы запомнили 17 стих», — сказал он, прочитав весь отрывок. «Здесь написано о настоящей дружбе. Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья». «Линда, ты можешь сказать, что такое несчастье?»
1: «Я думаю, что это какое-то горе, беда или большие трудности».
0: «Правильно», – кивнул отец. «В народе есть такая пословица: «Друзья познаются в беде». Верный друг никогда не оставит своего товарища во время несчастья. Господь сроднил между собой всех верующих в Него и сделал их не только друзьями, но и братьями и сестрами. В трудную минуту христиане обязательно помогут друг другу. Бог хочет, чтобы люди жили дружно и не ссорились. Но с тех пор, как в мире появился грех, они не могут жить мирно.
2: Петя и Тима виновато переглянулись.
3: «Неужели папа слышал, как мы ссорились перед ужином?»
0: – подумал Петя и поспешно спросил.
4: «Вы знаете какую-нибудь историю про это?»
2: «Я знаю», – сказала мама. «Только это очень печальная история».
0: Мальчики снова переглянулись.
2: «Когда мне было 10 лет, наши родители переехали в Коста-Рику, чтобы основать там христианскую миссию. Мы прожили на новом месте примерно месяц, и неожиданно там произошло извержение вулкана. Петя и Линда ахнули. Одна из гор начала сильно дымиться, потом из нее стал вырываться огонь, и потекла горячая лава», — поясняла мама Лауре, которая еще не знала, что такое вулкан. «Хорошо, что здесь у нас нет вулканов, а вот в Коста-Рике они были. То был спящий вулкан. Никто не ожидал, что он проснется. Но вот случилась беда. Из вулкана стали вырываться облака дыма и золы и опускаться на окрестные поселки. От ядовитого газа погибло много людей и животных. К счастью, мы жили на приличном расстоянии от этого вулкана и были вне опасности. И все же то было страшное время». Мама тяжело вздохнула. Дети не отрывали от нее глаз, ожидая продолжения рассказа. «Мне запомнилась фотография, которую я увидела тогда в газете. На лугу погибли два мальчика, примерно такие, как Петя и Тима. Они пошли за своими коровами и задохнулись от ядовитого дыма. Особенность этой фотографии была в том, что мальчик лет 10 хотел, по-видимому, защитить от опасности младшего братишку. Он упал на него сверху, прикрывая от дыма, и так они вдвоем умерли». Мама замолчала, печально разглаживая складки на своем платье.
0: «Вот так выглядит братская любовь», — нарушил тишину отец. «В несчастье она не думает о себе, и все ее силы направлены на то, чтобы помочь брату, попавшему в беду. Бог хочет, чтобы братья и сестры любили друг друга, и чтобы любовь наша была настоящей, жертвенной. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья».